0: Времени на сон предостаточно. Должен же быть более легкий способ зарабатывать на жизнь. Должен быть более легкий способ.
1: Он свежий? По нему не скажешь.
0: Свежий-свежий! Я ночью за него не спал, так что можно сказать свежий.
1: У Исаака хлеб явно свежее.
0: Так иди и покупай у Исаака.
1: Так и поступлю.
0: Нет, никаких попрошаек. Уходи. Не могли бы вы дать хотя бы ломтик? Мы тут делом занимаемся, понял? Убирайся. Прошу вас, я голоден. Позовите стражу. Что такое? Что? Как больно. Что с тобой? Помогите. Я съел этот хлеб, и мне стало плохо. Что уставился? Дай же парню хлеба.
1: Творящий чудеса приближается. Его зовут Иисус. Он может исцелить больного и открыть глаза слепому.
0: Это ложь!
1: Нет, я видела его. Он может самую жалкую и несчастную жизнь превратить в счастье и радость. Это правда.
0: Наши жизни жалкие и несчастные. Да уж, чудо нам сейчас не помешает. Пойдем. Девочка оказалась мертва, но мы знали, что ей поможет сила Божья. Мы помазали ее миром и благословили ее. Она поднялась и стояла перед нами и была здорова, как никогда. С верой нет ничего невозможного. Ничего. Останемся в море, учитель? Нет. Время накормить овец.
2: Надеюсь, оно того стоит.
0: В любом случае, лучше, чем раскаленная духовка и тяжелый труд. Бери свою удочку и иди с нами. В лодке Иисус.
2: Иисус?
0: Творящий чудеса. Говорят, он Мессия.

Он дает мне хлеб с небес. Манну небесную, посланную свыше. Не будет больше голода. Так сладок хлеб небесный, несущий жизнь тому, кто вкушает, и надежду дает для всех людей. Приди услышать его историю, приди увидеть славу его, приди почувствуй любовь его, посланную.

Слова, что я учу вас, принадлежат не мне. Они исходят от того, кто послал меня. Если вы будете выполнять то, что я вам говорю, то увидите, что слова мои исходят от Бога и не от кого другого. Учитель, время позднее. Может быть, пошлем людей в селение купить пищи и найти место для ночлега? Ты накормишь людей. Учитель, здесь 10 тысяч человек, не меньше. Накормить их всех.

0: Ugh,
1: Feeding them would
0: nie.
1: be impo-
0: Пойди, спроси, есть ли какая еда у людей. У тебя есть какая-нибудь еда? Нет, мы не успели захватить. Вы взяли с собой что-нибудь поесть?
2: Мы не собирались оставаться надолго.
0: Вы брали с собой еду? Иисус спрашивает, есть ли у кого еда. Ты, добрый человек, есть ли у тебя еда? Хлеб, фрукты, хоть что-нибудь? У кого-нибудь есть хоть что-то поесть?

0: Учитель, у мальчика есть 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Это все, что нам удалось найти. Но что оно нам даст? Ты очень добр, что делишься своим хлебом с нами.
1: Не поделишься ли ты кусочком хлеба с голодающим? У меня и так мало.

0: Благослови, Господь.
1: Такая чистая и прозрачная, струится с небес, давая силу тем, кто пьет, и надежду для всех людей. Приди услышать его историю. Приди увидеть славу его. Приди, почувствуй любовь его.
0: Подойдите, я наполню ваши корзины, и вы накормите людей.

0: Что? Что происходит?
1: Иисус только что превратил 5 ячменных хлебов и 2 рыбы в еду, которой хватило, чтобы прокормить всех людей вокруг.
0: Как так?
1: Вот.
0: Это же наш хлеб!

0: Ты понял, что это значит?
1: Нам не нужно будет работать.
2: Я что-то не понял.
0: Зачем подниматься среди ночи, печь хлеб, когда Иисус может делать хлеб просто из воздуха?
2: Мы же не сможем заставить его делать хлеб.
0: Мы будем прославлять его.
2: Мы пообещаем провозгласить его царем, если он будет продолжать делать хлеб. Да, мы объявим его царем. И никаких раскаленных духовок. Не нужно будет вставать среди ночи.
0: Слушайте меня все! Чем ты зарабатываешь на жизнь?
2: Я кузнец.
0: Хотел бы ты, чтобы твоя кузница каждый день ковала металл, а тебе при этом не нужно

0: было даже забавно, братца.
1: Конечно, хотел бы.
0: Иисус так и поступит, если мы его провозгласим царем.
1: Сможет ли он наполнить мои сети рыбой?
0: Столько рыбы, что ты не сосчитаешь. Он и вытянет всю ее сам. Друзья, будем жить, не тужить, если Иисус согласится стать царем.
1: Накормили всех, учитель. Еще и в корзинах осталось.
2: Учитель,
1: здесь есть желающие назвать меня царем. Они уверены, что я сделаю их жизнь полной чудес и освобожу их от работы. Плыви обратно в Капернаум. Я буду молиться в горах, затем встречусь с вами.
0: Куда он направляется?
1: Иисус, не покидай нас! Иисус!
3: Куда ты, Иисус?
1: Иисус! Не волнуйтесь, я уже видел, как все происходит. Он собрался в горы молиться. Тогда будем ждать, пока он спустится.

0: Он должен спуститься рано или поздно.
1: Держись! Буря крепчает! Лови веревку! Держи канат! Убрать паруса! Не получается! Канат зажало! Господи, спаси нас! Смотри! Это злой дух. Призрак. Не бойтесь. Это я. Это Иисус. Не бойтесь.

0: Сколько можно молиться? Мы должны разыскать его. Я не хочу возвращаться к своей работе.
1: Я тоже.
0: Послушайте, есть идея. Мы переплывем на другую сторону и найдем 12 его друзей. Иисус рано или поздно к ним присоединится.
1: Тот, кто придет ко мне, не будет больше страдать от голода. Тот, кто верит в меня, не будет больше испытывать жажду.
0: Я рад, что мы нашли вас. Мы искали вашего проповедника, Иисуса.
1: А как? Ведь вы были...
0: О, великий и мудрый учитель, мы разыскивали тебя повсюду. Да, мы пришли, чтобы стать слугами твоими.
1: Мы сделаем все, что прикажешь.
0: О, учитель,
1: верьте в меня.
0: Может быть, есть какой-то больший знак, чтобы доказать тебе нашу преданность? Понимаешь? К примеру, Бог послал манну небесную, чтобы Моисей накормил народ израильский.
1: Я сделаю то же. Я дам вам манну небесную. Если вы разделите мой хлеб, то не будете более голод испытывать.
0: Прекрасно! Конечно же, мы верим в тебя. Мы выполним все, что ты пожелаешь. Где же хлеб? А?
1: Я хлеб жизни. Отцы ваши действительно ели манну в пустыне и умерли. Я хлеб живой, сошедший с небес. Верующий в меня имеет жизнь вечную, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день.
0: Ты шутишь, правда?
1: Мое учение оскорбляет тебя? Мои слова могут наполнить твою душу.
0: Это все, что ты можешь предложить? Слова и только? Подумать только, мы собирались его провозглашать царем.
1: Прошу вас, идите со мной.
0: Чего вдруг? Твой путь не кажется таким уж легким.
1: Ты обещал, что он будет для нас творить чудеса.
0: А откуда же я знал, что он не хочет становиться царем?
1: Он не будет делать хлеб.
0: Похоже, придется возвращаться к духовкам.
1: Вы тоже идете? Кому нам идти, Господи? Твои слова — жизнь вечная. И мы верим в них и знаем, что ты Христос, Сын Бога Живого.

Я встретил его. Его имя Иисус. И я приведу тебя к Нему.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Добро пожаловать на телеканал Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. Я сегодня хочу поделиться с вами темой «Господи, не веди нас в искушение». Однажды мы с моей женой отправились в далекое путешествие на машине. Мы ехали по трассе, была прекрасная погода, скорость была 120 км в час. Ничего не предвещало неприятностей, как вдруг я услышал навигатор. Я нашла более короткий маршрут. Желаете ли вы его использовать? Я посмотрел, что можно сэкономить 1 час времени. Это была 1/10 всего нашего маршрута. И не исследуя маршрут, доверившись навигатору, я принял его предложение. Мы свернули с изначального пути, и уже с первых километров дорога была крайне подозрительна. Но искушение сэкономить 1 час времени было слишком большим, чтобы мне возвратиться назад. И чем дальше мы ехали, тем хуже и хуже становились дороги. Нам начали встречаться глубокие ямы, впадины, так что мне пришлось снизить скорость со 120 до 30 километров в час. И казалось бы, Илья, остановись! Это красная лампочка, вернись обратно на изначальный путь. Но знаете, когда ты уже зашел слишком далеко, тебе кажется, что вот-вот за этим поворотом закончатся ямы, будет хорошая дорога, и я наконец-таки сэкономлю этот час. Но к моему глубокому сожалению, закончились не ямы, а закончилась сама дорога. Навигатор привел нас к полю, была уже глубокая ночь, мы сильно устали, и, конечно же, я не поехал сквозь поле. Слава Богу, мы каким-то образом оттуда выбрались. Но мы изрядно покалечили подвеску автомобиля, свои нервы, и никакого часа мы не сэкономили. Мы приехали как минимум на 3-4 часа позже. Я извлек очень важный урок из этого приключения. Что даже доверенный источник необходимо проверять. Ведь цена ошибки может стоить нам слишком дорого. В моем случае это было ремонт подвески, измотанные нервы и потерянное время. Тем более, братья и сестры, нам нужно быть особенно внимательными, когда речь идет о духовной жизни. Ведь цена обольщения несравненно выше, чем ошибка навигатора. Ценой обольщения может быть кораблекрушение веры и вечная погибель. Тем более Писание нам ясно говорит, что наш враг, он не дремлет. Он ищет возможность, как сбить с истинного пути детей Бога. Потому что когда мы стоим на узком пути и взираем на Христа, вершителя нашей веры, то он ничего не может сделать, потому что в таком случае мы находимся в руках Бога, и никто не может восхитить нас оттуда. Поэтому он все возможное делает, чтобы увести наш взгляд от Христа к каким-то другим вещам и сбить нас с изначального пути. И одно из главных его оружий, на мой взгляд, это обольщение и искушение. Именно искушение он использует для того, чтобы совратить детей Бога.

Давайте поговорим сегодня о обольщении. Что такое обольщение? Обольщение переводится это как замаскированный капкан. Это хитросплетенные козни. И проблема обольщения, что когда человек находится в обольщении, он обманут. И он не знает, что он обманут. Он думает, что он поступает правильно. И в этом проблема. Потому что, смотрите, дьявол не приходит к нам, когда он хочет обольстить с хвостом, с рогами. Он принимает, как написано в послании к Коринфянам, вид ангела света. И служители его принимают вид служителей правды. Они приходят к нам с доброй какой-то новостью. Они могут говорить о справедливости, о святости, о праведности. Но суть послание, она будет отравлена. Потому что он всегда это упаковывает в какую-то христианскую упаковку. Поэтому нам нужно быть особенно внимательными к тому, что мы слушаем, какую информацию мы принимаем. Нельзя принимать все без исследования. Нужно вникать в то, что мы слышим. Давайте посмотрим на примере Библии, каким образом дьявол обольщает людей. Это записано в Бытие, 3 глава, с 1 по 5 стих. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы нам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Смотрите, с чего начинает дьявол. Он начинает с того, что он подрывает авторитет Слова Божьего. И когда ему удается это сделать в жизни человека, то он начинает сеять свой обман. Он берет заповедь, извращает ее и на основании искаженной информации вкладывает это учение в сердце Евы. И что происходит тогда с человеком? 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз. И вожделенно, потому что дает знание». Обольщенный человек, когда он принимает ложь, он начинает смотреть на все через призму этой лжи. Поэтому нужно так быть внимательным к тому, что мы принимаем в свое сердце. Ведь цена обольщения может быть слишком большой. Как можно проверить, что человек обольщен? Один из принципов, который мы можем посмотреть, это когда человек ставит свое личное откровение выше Слова Божьего. Если Слово Божие не соответствует личному откровению, то тогда человек начинает подтягивать Слово Божье под свое личное откровение. Это один из признаков того, что человек находится в обольщении, потому что дух обольщения, он всегда будет атаковать авторитет Священного Писания. И следующее – это когда наш взгляд уходит от Христа к каким-то другим земным вещам. Мы уже не смотрим на Христа, но мы уже гоняемся либо за финансами, либо за другими какими-то вещами. Наш фокус сбит. Это тоже признак обольщения. Как же мы можем сохранить себя от этого? Нам необходимо вникать в себя и в учение и заниматься этим постоянно. Об этом говорит апостол Павел. Он говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Вы знаете, как в древности обнаруживали фальшивые купюры? Банкиры, они не изучали все новые и новые фальшивки, потому что это невозможно. Слишком много разных фальшивых купюр появляется каждый месяц. Очень много. Но что они делали? Они изучали оригинальные купюры. Они проводили с ними очень много времени. Они нюхали их, они смотрели структуру бумаги, на запах. Они проводили много времени с оригиналом. И когда попадалась им в руки фальшивка, то они ее сразу определяли. Нам нужно знать оригинал. Проблема людей, которые впадают в обольщение, это не знание и не любовь к Слову Божьему. Нам необходимо
знать оригинал, чтобы обезопасить себя от различных фальшивок. Следующее его оружие, которое дьявол использует, это искушение. Искушение — это уже открытая атака на нашу веру. Давайте посмотрим на примере Иисуса Христа, который был искушен в пустыне. Это записано в Матфея, 4 глава, с 1 по 4 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Смотрите, дьявол не пришел ко Христу в первый день. Он даже не пришел к нему на 10-й день. Он пришел тогда, когда Христос возалкал. Алкать — это сильно чего-то желать. Дьявол не приходит к нам, когда мы на духовном подъеме. Он выжидает, когда мы ослабеем и когда мы будем уязвлены своими собственными желаниями. И тогда он приходит и предлагает нам свои услуги. Наша семья сегодня проходит очень тяжелый период. Наш средний ребенок тяжело болен. И когда мы узнали 4 года назад о его диагнозе, мы сильно были сокрушены. Наше сердце как будто бы пронзили ножом. Мы не понимали, что происходит с нами. Мы задавали Богу вопросы, мы горько плакали, мы взывали к Богу, мы постились, мы молились, мы исповедовали все наши грехи. Но знаете, бывает такой период, когда небеса молчат. У Бога есть свои причины, когда Он отвечает на наши молитвы и когда Он берет время молчания. И именно в этот момент, когда нам было особенно тяжело на протяжении 2 лет, к нам подходили люди, 3 раза и предлагали услуги других людей, которые двигаются в сверхъестественных дарах исцеления. За ними была череда свидетельств, люди, которые получили исцеление. И все бы ничего, но была одна проблема. Под каждым из этих людей была подпись самого дьявола. Потому что эти люди занимались колдовством, эзотерикой и разными духовными восточными практиками. Дьявол использует самые чувствительные сферы в нашей жизни. И он приходит под видом добра. Но ты что не видишь? Бог не слышит тебя. Он забыл про тебя. Ты ему не нужен. Обратись ко мне, я помогу тебе. Братья и сестры, нам нужно понимать, что у дьявола одна лишь цель. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А Бог пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Поэтому Библия ясно говорит, что надеющийся на Господа, он не будет постыжен вовек. Братья и сестры, нам нужно надеяться и уповать на Бога до конца нашей жизни, пока пьется сердце в нашей груди. И я верю, что когда мы будем верны Ему и уповать на Него, то в свое время мы увидим славу Божию, Его ответ в нашей жизни. Даже если мы это не увидим здесь, на земле, мы увидим это в Царстве Божьем. И мы будем прославлять Его целую вечность за то, что Он допустил в нашу жизнь. Мы видим пример Христа. Он уповал на Господа до последнего своего дыхания. Даже тогда, когда все ученики отвернулись от Него. Даже тогда, когда люди, за кого Он умирал, они плевали в Его изнеможденное тело. Даже тогда, когда солнце затмилось над ним. Даже тогда, когда он перестал переживать небесного Отца и воскликнул: «Боже мой, для чего ты меня оставил?»
он все равно продолжал

уповать на своего небесного Отца. И я так благодарен Богу, что последним его словом было не молитва к Богу о том, что он оставлен, но его слова «свершилось». Это победоносный возглас Христа, который до последнего надеялся и уповал на Бога. И в Исаии 53 главе, если я не ошибаюсь, там говорится о Христе, что на подвиг своей души он сегодня смотрит с довольствием. Уже оттуда он видит плоды своего упования на Бога. Дорогие друзья, надеющийся на Господа не будет постыжен вовек. Это обещание нам с вами. Поэтому будем держаться Его. Отвергнем все предложения дьявола, как это сделал Христос, когда сказал, написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И будем до последнего надеяться на Господа. Я закончу комментарием Баркли на стих, где Христос взывает к своему небесному Отцу и спрашивает его, почему ты оставил меня? Если мы останемся верными Богу, даже тогда, когда кажется, что Бога вообще нет, если будем отчаянно и до конца держаться за остатки нашей веры, несомненно, настанет рассвет, и мы преодолеем все трудности. Победителем будет тот, кто отказывается поверить в то, что Бог забыл его, даже тогда, когда он каждой клеткой своего существа чувствует, что он брошен. Победителем будет тот, кто никогда не оставит своей веры, даже тогда, когда он чувствует, что для нее нет никаких оснований. Победителем будет тот, кто, даже будучи загнанным в угол, все еще верен Богу. И именно так поступил Иисус, вися на кресте. Он надеялся на Бога до последнего своего дыхания на этой земле. Братья и сестры, будем уповать на Бога. Возложим на Него все свои переживания и доверим Ему свою жизнь. Он знает, когда и в какой момент ответить нам на наши молитвы. Он защитит нас от обольщения, когда мы взираем на Христа и идем по узкому пути и пребываем в Его Слове. Если ты сегодня проходишь трудные времена, мы вместе с тобой сегодня будем молиться. И мы попросим Бога, чтобы Он укрепил твое и мое сердце. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь и Твою бесконечную милость каждому из нас. Мы многого не понимаем в нашей жизни. У нас есть много вопросов, но мы знаем одно, что Ты верен и что Ты благой Бог. Ты заботишься о нас. Мы доверяем все свои переживания Тебе. И с надеждой на Тебя мы ожидаем избавления от Тебя. Господи, избавь нас от лукавого. Сохрани нас от того, чтобы нам впасть в искушение. А если кто-то и впал, то Ты подними такого человека. Открой глаза и укрепи веру.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать, есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим

Знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба. Она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой, наш Господь благословенный, и Он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV, у нас дома постоянно играла музыка с телеканала Life TV, проповеди с телеканала Life TV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят, о, а мы смотрели Life TV, и мы хотим еще поддерживать его, и мы хотим, чтобы вы стали сильнее, продолжайте вещание, пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей. И крылья как будто вырастают. Да. Друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят, мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Life TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем. Мы делаем то, что мы с вами можем. Но Господь делает свою работу через экраны. Да, это важно. Не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще. Но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни. Что-то впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения. Мы часть работы Божьей в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет, но мы делаем Божью работу. Мы проповедуем Евангелие, мы сеем Слово Божье. Мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь. Если Его нет, там пустота. Или злоба, или какую-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что Он нам дал. Он дал это служение Life TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да. Хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать.
для вас сегодня, несмотря на ситуацию. Я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу,

0: на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу, остановитесь и поклонитесь Ему, потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.
1: Sing together, Father in heaven.

Я хочу обсудить с вами закон целесообразности. Закон целесообразности можно сформулировать так. В растущих церквах все подчинено главной цели – расписание проповедей, стратегия привлечения новых людей, процесс ученичества, образовательные программы, подготовка лидеров и даже организационные вопросы, например, время богослужения, периодичность и время встреч в течение недели – все это оценивается и изменяется таким образом, чтобы церковь могла выполнять свою миссию. Другими словами, растущие церкви очень целенаправлены. Они целенаправлены в том, что они делают. Они целенаправлены в том, когда они это делают. Они целенаправлены в том, как они это делают. Они анализируют и оценивают свое служение, его просветительскую часть, молодежное служение, детские служения, воскресные собрания и благовестие, и постоянно спрашивают себя, служит ли то, что мы делаем, нашей миссии. В противном случае, зачем мы этим занимаемся? Вспоминая аналогию с футболом, мы гоняем мяч с фланга на фланг вместо продвижения вперед. Позвольте мне в этом месте привести две очень поучительные цитаты. Одна из них из первой главы послания к Колоссянам, а вторая из книги Притчей 16:9. Если вы откроете Библию на первой главе послания к Колоссянам, вы увидите, что 15 стих и последующие говорят о главенстве Христа. Они говорят, что Иисус – это образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Они говорят, что им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Далее, мне очень нравится эта строка. Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. После того, как апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, рассказывает нам о естестве Христа в стихах с 23 до примерно 27, он говорит о миссии, данной нам свыше, примирить потерянные души с Христом, обратившись расти и созревать, чтобы быть похожими на Иисуса, и, наконец, будучи зрелым христианином, помогать другим строить свою жизнь таким же образом, развивать лидерство и лидеров. Апостол Павел говорит о целенаправленности. Посмотрите на стих 29. Он начинается со слов «для чего?». Так по какой же причине? Да по той, о которой только что говорилось, по той причине, что Иисус главенствует, потому что Иисус – это воплощение невидимого Бога, потому что Он глава церкви, потому что нам была дана свыше миссия примирения. В чем же целенаправленность? Исходя из всех этих причин, мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Так Павел формулирует свою миссию, свою цель. С этой целью мы проповедуем. Слово «проповедуем» здесь содержит в себе идею благовестия. Мы разделяем с вами радость этой благой вести об Иисусе Христе. Мы его проповедуем. Но после того, как мы проповедовали и люди пришли ко Христу, мы начинаем их вразумлять. Другими словами, люди приходят ко Христу так же, как вы и я, с конфликтами, с нерешенными проблемами, с багажом своего прошлого. Поэтому мы вооружаемся Господней любовью и Словом Господа и начинаем вразумлять их с тем, чтобы направить их жизнь в одно русло с Божьими планами и целями. Но здесь нужно говорить не только о негативной стороне. С этой целью мы его проповедуем, это первый шаг к благовестию, а дальше вразумляем и учим их. Мы помогаем им, способствуем их росту, учим. Но зачем? К какой цели мы стремимся? Чтобы мы, слуги Господа, могли представить всякого человека совершенным во Христе. Подчеркните это слово «совершенный». В некоторых переводах Библии оно передано как «зрелый». В оригинале используется слово «телеос», от которого произошло современное слово «телескоп». В апологетике есть такое сложное понятие, как «телеологический аргумент». Это устройство Вселенной по божественному замыслу. Слово «совершенный» подразумевает, что мы должны развивать всякого человека с тем, чтобы он исполнил божественный замысел, стал зрелым, жил, действовал и думал так, как Иисус, уподобился Христу.
Таким образом, апостол Павел не просто проводил встречи, затевал евангелизационные собрания или пробуждения, не просто собирал одну группу учеников за другой. Он не говорил: «Тимофей, почему бы тебе не пойти, скажем, в Эфес и не помочь их церкви как-нибудь?» Он был очень целенаправлен. По этой причине мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, не успокаиваясь до тех пор, пока каждый верующий, каждый мужчина, каждая женщина не будет совершенен во Христе, иными словами, пока они не станут настоящими учениками. Давайте перейдем к 29 стиху. «Ничего не дается без труда, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Вы можете подчеркнуть слова «тружусь» и «подвизаюсь». Тружусь в поте лица. У меня возникают ассоциации с тяжелой атлетикой. Я представляю себе спортсмена со штангой на плечах, и он поднимает ее все выше и выше и выше. Капли пота падают на землю, и спортсмену кажется, что поднять штангу еще чуть выше ему уже не хватит сил. Поэтому я тружусь и подвизаюсь. Иными словами, необходимы усилия, посвящение, любые жертвы. Но вы заметили, откуда исходит действие, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно? Это закон зависимости. Я посвящаю себя, я буду вставать пораньше, не буду терять цель из виду, буду трудиться в поте лица, но все это не благодаря силе моей плоти. Я буду трудиться благодаря Его силе, действующей во мне. Вы знаете, что апостол Павел выражался очень прямо? Возьмите на заметку первое послание к Коринфянам 15:10. «Тогда как некоторые из нас отличаются ложной скромностью, апостол Павел говорит: „Благодатию Божию есмь то, что есмь. Я такой, как есть“. Но он не останавливается на этом. Я есмь то, что есмь, благодатью Божией. Благодать Его во мне не была тщетна». Благодать – это и желание, и сила для исполнения Божьей воли. Благодать Его во мне не оказалась тщетной, но я более всех их потрудился. Он просто констатирует факты. Есть и другие пасторы, другие лидеры, другие апостолы, но я есмь то, что есмь, благодатью Божией. В этом не моя заслуга, и благодать Его во мне не была тщетной, то есть бесполезной. Я трудился, я работал больше всех прочих. Разве это не замечательно сказать такое о себе? Разве это не замечательно обладать такой степенью целенаправленности и посвященности тому делу, которому вы собираетесь отдать свою жизнь? В книге Притчи 16:9 говорится о том, как человек делает, что обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Я лишь хочу сказать, что Бог дал вам разум, и Он хочет, чтобы вы им пользовались. Человек обдумывает свой путь, строит планы. Бог не распыляет с небес невидимую пыль, которая бы подсказала вам, как развивать церковь. Он не подсказывает вам, какую проповедь читать. Человек планирует свои действия, а Бог управляет его шагами. Павел всегда ориентировался на цель и всегда задавался вопросом, служат ли наши действия достижению цели. Цель данного занятия – помочь нам, пасторам, делать дело с видением конечного результата, учиться думать, планировать и развивать служение с четкими целями и стратегиями, позволяющими воплотить наше видение. Существует светская книга Стивена Кови, которая стала очень популярной. В чем состоит один из его основополагающих принципов? Необходимо начинать с конечной цели. Павел знал об этом задолго до Стивена Кови и имел четкое представление о конечной цели. Он представлял себя стоящим на суде перед престолом Христа, приносящим ему в жертву все свое служение, всех своих последователей и учеников, совершенных во Христе. Вот такая конечная цель была у него на уме. А затем апостол мысленно отступил назад и оценил свое настоящее положение. Так что же мне делать сегодня, как пастору, как миссионеру, чтобы достичь этой цели? Закон целесообразности дает ответ на этот вопрос. Вам нужно планировать, вырабатывать стратегию, думать и оценивать результаты, постоянно спрашивая себя, достигаете ли вы цели. Если ответ положительный, вы продолжаете в том же духе. Если же ответ отрицательный, вы меняете свой образ действий. Логично?
Бог хочет, чтобы мы были рациональными и целеустремленными и задавались вопросом о том, способствуют ли наши действия росту церкви, выполняют ли наши собрания свои задачи. Закон целесообразности требует переосмыслить все, что делается в церкви в каждом из направлений. Радикально, не правда ли? Закон целесообразности требует переосмысления.

Возможно, подумав, мы решим оставить все как есть, но тем не менее от нас требуется задуматься обо всем, что делается в церкви. Когда мы собираемся, зачем мы собираемся, как долго длятся наши собрания, что мы делаем с новообращенными, что мы делаем с теми, кто давно уже верующий, как мы развиваем лидерство, где мы собираемся, можно ли найти лучшее место для встреч, как часто нам следует собираться, чего мы пытаемся достичь, что мы делаем с нашей молодежью, что мы делаем с нашими детьми, если мы оставим занятия с детьми без изменений, воспитаем ли мы детей совершенными во Христе, что мы делаем для того, чтобы послужить окружающему миру? Вы должны спросить себя, приближаемся ли мы к цели? Если да, прославьте Бога и продолжайте, если нет, пересмотрите свои действия. Для людей, поставивших перед собой такую задачу, существуют две крайности, две линии поведения. Первая крайность – это пытаться продумать каждую деталь и не оставить места для Духа. Вы когда-нибудь бывали в церквах, где все организовано до мелочей? Вот цель, мы поступаем так, так, так, так, так. Сам Бог не смог бы проникнуть в такие церкви. Я был в церквах, где если бы Бог вдруг постучался в двери, ему бы ответили, извините, у нас уже все распланировано, прошу прощения, но мы вас не пустим. Это одна крайность. Когда вы начинаете организовывать служение согласно представлениям собственного разума и собственной плоти, не оставляя места для деяний Бога, вы таким образом впадаете в крайность. Другая крайность – полагаться только на Духа. Мы не знаем, о чем будем проповедовать. Пусть Бог навеет нам тему проповеди. У нас нет плана для развития молодежи, у нас нет плана для благовестия, потому что Дух поведет нас каким-то образом в один прекрасный день, и когда это случится, мы пойдем за Ним. Что ж, Дух может подсказать и в понедельник, о чем проповедовать в воскресенье, и может помочь вам подготовиться во вторник, среду, четверг и пятницу. Также Дух может подсказать вам конкретные планы и идеи. Потому что Бог говорит, что когда человек строит планы, он должен делать это с открытым сердцем, позволяя Господу решать, что же в конце концов произойдет. Например, когда я выхожу к вам на сцену, у меня есть заметки, у меня есть очень четкий план. Я старательно готовился и изучал материалы. Я молился о том, чтобы мое сердце было праведным и чистым, насколько это возможно. Но выйдя на сцену, я вверяю себя Богу, я прошу Его, возможно, Ты хочешь сказать этим людям что-то такое, чего нет в моем плане. Я хочу, чтобы с каждым моим словом мое сердце было открыто для Духа. Как вы знаете, несколько раз этим утром Господь уже побудил меня сказать то, чего не было в моих заметках. Однако, с другой стороны, если бы у меня вообще не было заметок, я бы перепрыгивал с темы на тему. Человек строит планы, но затем Господь может вмешаться в любое время, в любом месте, и изменить наши планы. Мы не должны ставить наши собственные планы во главу угла. Рассматривая этот вопрос, я хотел бы обратить ваше внимание на данные исследования. Они показывают, что церкви, целенаправленно достигающие своего видения, характеризуются тем, что у них есть конкретные цели, стратегии и тактика для воплощения этого видения. Растущие церкви не надеются на то, что однажды все случится само собой. Растущие церкви имеют видение, они понимают намерения Бога относительно Вселенской Церкви, и они осознают, как взращивать учеников Христа в их конкретном окружении. Затем в один прекрасный день лидеры собираются вместе, они начинают молиться и вырабатывают видение на перспективу. Они представляют себе желаемое будущее, вот и все. Вы можете сформулировать это любыми другими словами, но по сути это представление желаемого будущего. Если вы спросите у Бога, если бы вы могли осуществить все свои мечты, если бы Бог мог предоставить вам неограниченные ресурсы, неограниченное количество людей, неограниченное пространство, что бы всемогущий Бог хотел осуществить посредством группы людей, служителей вашей церкви? Из таких размышлений рождается видение того, чего хочет Бог. Увидев общую картину, вы спрашиваете себя, «Так, а как же теперь это сделать?» Тогда вы оглядываетесь вокруг и говорите, «Сегодня такое-то число, и до осени осталось около месяца. У вас может быть мечта или общий стратегический план на ближайшие несколько лет, но для достижения большой цели необходимо, чтобы каждый сезон в служении проходил согласно конкретным планам и целям». Конечная цель нам известна. Мы должны представить всякого человека совершенным во Христе. Однако вы должны начать сначала и решить, часть нашего пути пройдет от этой точки до этой точки,
Мы

Сначала решим эту задачу. С такого-то по такой день мы сделаем вот это. На каждую неделю, месяц и год вы стратегически составляете маленькие конкретные планы целенаправленного роста. А затем вы оглядываетесь и удивляетесь, каким чудесным образом Бог это сделал. Ведь часто бывает так. У нас есть план. Собираться в таком-то месте, в такое-то время, ехать туда-то. Как это было с моим хорошим другом из Чикаго. И вдруг Бог похлопал его по плечу и сказал: «Стоп». В чем дело? Оказалось, что видному христианскому лидеру Америки был предоставлен огромный участок здания стоимостью в 20 миллионов долларов в пригороде Чикаго. Но этот лидер сказал: «Нет, оно не подходит для моего служения. Я молился, чтобы узнать о том, кому оно подойдет, и Господь побудил меня отдать его вам». Моментально моему другу пришлось изменить свои планы, изменилось место встречи, и теперь они проводят служение в трех разных студенческих городках. Они приглашают одного из лучших проповедников в Америке. Моему другу пришлось изменить свою стратегию в ответ на вмешательство Господа, так как мечты Бога были еще грандиознее. Но я убежден, что Бог направляет стопы идущих. Я верю, что Бог управляет теми, кто начал идти по правильному пути и в правильном направлении. Вам нужно всего лишь задать себе вопрос. Давайте выберем ситуацию для примера. Нужны и долгосрочные планы, и краткосрочные. Но, скажем, возьмем отрезок от сегодняшнего дня до Рождества. Приближается осень. Через несколько недель наступит сентябрь. Так вот, начиная с конца августа и до Рождества, какова цель вашей церкви? Далее, какие задачи нам нужно выбрать, какие планы составить, чтобы решить эти задачи? Наконец, какие нужны тактические решения, что конкретно мы будем делать? Не такой ли подход ежегодно и ежедневно применяет компания Microsoft или Hewlett-Packard? Люди, желающие развивать свое дело, понимают, что нужна цель, нужны задачи. Затем план или стратегия для решения этих задач и достижения цели. И, наконец, тактика, что конкретно мы будем делать. Это называется целенаправленным мышлением. Позвольте привести пример. Представьте себе, что ваша церковь замкнулась в себе, и что в ходе нашего курса вы осознали, что в последнее время немного новых людей обращается ко Христу. И вы решаете: вот наша цель на осенний период, вплоть до Рождества. Мы хотим, чтобы заблудшие души приходили ко Христу. Наша церковь потеряла интерес к благовестию, и я, как пастор, тоже потерял интерес к благовестию. Я уже начал об этом молиться, и у нас была встреча с командой лидеров. Мы хотим поставить перед собой цель помочь заблудшим душам прийти ко Христу. Что ж, теперь вам нужно перейти от общей цели к конкретной задаче. Что может Господь сделать для вас этой осенью?

с неверующими и покажу пример любви к заблудшим душам. План номер два. Я прочитаю цикл проповедей из 6 частей о том, как делиться своей верой. Я начну с 15 главы Евангелия от Луки. Я расскажу о великом поручении. Я научу, как изложить благую весть простым языком. Я научу всех прихожан, как делиться своим свидетельством. И через 6 недель я оснащу всех прихожан на дело благовестия. План номер три. Мы найдем 10 семей, которые согласятся открыть двери своих домов и пригласить друзей на ужин. Просто для того, чтобы познакомить их со своей жизнью и, возможно, заинтересовать их. Наконец, четвертый план. В рождественский сезон мы организуем большой праздник, на который мы пригласим всех своих новых друзей. Мы будем праздновать и делиться благой вестью, и посмотрим, сколько людей придет ко Христу. Наша цель, чтобы 15 заблудших душ пришло ко Христу. Мы составили планы. План для пастора, план проповедей, план для малых групп, план для лидеров. Теперь мы переходим к тактике и деталям и говорим: во вторник вечером я расскажу всем лидерам церкви о том, как делиться своей верой. Раз в 2 недели мы с лидерами церкви будем ходить на рынок или в торговый центр и делиться своей верой на практике. Вот еще конкретная тактика. Я приглашу людей в свой дом и найду еще 5 семей, которые также откроют двери своих домов для знакомых, еще не познавших Христа. Я просто приглашу нескольких соседей и познакомлю их с моими друзьями. Мы хорошо проведем вечер, и, может быть, они заметят что-то в духовной жизни в нашем доме. Вы понимаете меня? Разве это так сложно? Но всегда ли у нас такой подход? Большинство церквей приближаются к осеннему сезону. Пастор думает, о чем же мне проповедовать в этом сезоне? И затем немного молится. Ага, вот и прекрасно. Пусть малые группы идут туда, молодежь туда, дети сюда. Если вы не сообразуете все служения церкви с заданной целью, вы никогда ее не достигнете. Вы будете гонять футбольный мяч туда-сюда по полю, прочитаете проповедь на одну тему, потом выступите на другую, предложите курс на третью. Это чем-то похоже на метание стрел во всех направлениях в надежде, что кто-то передвинет мишень, поставив ее на пути одной из стрел. Но я верю, что Господь поручает человеку строить планы. Я думаю, что апостол Павел жил именно так. Он сказал себе: «Вот цель. Я хочу угождать Христу. Вот задача. Я хочу рассказывать о Христе, возвещать о Нем в тех городах, где никто другой о Нем еще не возвестил». Разве не об этом Павел говорит в 10 главе послания к римлянам? «Я хочу идти туда, где никто еще не был. Я хочу вразумлять и учить их. Я положил начало. Теперь ты, Сила, иди в эту церковь, а ты, Тимофей, в эту церковь. У меня есть план и стратегия. Я пойду в культурные центры, я пойду в Эфес, я пойду в Коринф, я пойду в Рим. Что касается тактики, я не стану использовать свои римские привилегии и окажусь в цепях в Риме, тем самым обеспечив себе платформу для выступления перед императором всего цивилизованного мира». Мне кажется, у Павла была очень четкая стратегия, и все, что он собирался сделать, было сообразовано с его целью. Давайте теперь поговорим о практических аспектах. Как нам это делать? Я уже касался их раньше, так как в целом считаю, что жизненные примеры лучше длинных теоретических объяснений. Так вот, я видел, как некоторые из вас вели себя, когда я приводил пример о необходимости благовестия в церкви. У вас на лицах было написано: «Ой, можно чуть помедленнее, еще медленнее, пожалуйста. Ага, пастору нужно проповедовать об этом, пригласить соседей, друзей. Вечер вторника подойдет». И знаете, что вы сделаете? Многие из вас поступят в точном соответствии с моим примером. Что ж, это отлично. Отлично в том смысле, что, возможно, это хорошее начало, а затем Бог откроет вам другие планы. Но это намного лучше, чем теряться в догадках, что мне делать, как мне достичь своей цели.
В основе этого процесса лежит целенаправленность. Некоторым пасторам, благодаря их духовным дарованиям, она дается естественным образом. Другим приходится сложнее. В таком случае,

попросите лидеров вашей церкви молиться вместе с вами. В таких случаях мне приходилось обращаться за помощью к бизнес-консультанту, который профессионально занимался стратегическим планированием в большой компании. А теперь позвольте мне предложить вам несколько вполне практических способов применить сказанное на деле. Прежде всего, целенаправленно взгляните на календарь проповедей. Очень важно, о чем вы проповедуете, зачем вы об этом проповедуете и когда вы об этом проповедуете. По моему мнению, проповеди должны быть сгруппированы в циклы. Если вы не знаете, о чем вы будете проповедовать на следующей неделе, это очень плохо. Уже четверг или суббота, а вы еще не знаете, о чем будете проповедовать. Вы недалеко продвинетесь таким образом. Я считаю, что если вы не хотите оставить никакого следа, посвятите вопросу одну проповедь. Это как капля в море. Если вы хотите, чтобы люди знали, что это важно, но не слишком, посвятите вопросу две проповеди. Если вы хотите, чтобы церковь извлекла хотя бы одну мысль, что это очень важно, посвятите вопросу три проповеди, ведь треть людей не приходит в церковь каждую неделю. Вы понимаете? Если у вас в церкви 100 человек, то в отдельно взятое воскресенье 30 или 35 из них отсутствуют. Если у вас 1000 человек, треть отсутствует. Только если вы посвятите вопросу три проповеди, вы сможете быть уверенным, что вас услышали все. Если я всерьез хочу донести до людей наши намерения, 4 проповеди. Если я хочу представить им новую цель, 5 проповедей. Наконец, если я хочу, чтобы людям надоели слова, и они взялись за дело, 6 проповедей. Следовательно, если в вашей церкви проблемы с благовестием, не сдавайтесь, прочтя одну проповедь по Евангелию от Луки. Так ничего и не изменилось. Конечно, ничего не изменилось. Представьте, что на сцене лежит большой камень. Что, если я толкну его раз, чтобы сбросить со сцены, и сразу скажу, ничего у меня не получится? Нет, нужно толкнуть раз, два, три раза, 4, 5, 6 раз. Лучше проповедовать циклами. Так и вам самому будет легче. Обычно я предпочитаю проповедовать по книге Библии или как минимум по каким-то главам или разделам, но проповедь должна соотноситься с интересами прихожан. Второе. Вы должны проповедовать сообразно с насущными нуждами церкви. Иначе говоря, если самая большая проблема церкви – это недостаток благовестия, если вы потеряли свой задор и пыл, не проповедуйте по книге Экклезиаста. Не проповедуйте о наставничестве. Если у вас проблемы с благовестием, я бы посоветовал вам провести цикл из 6 проповедей о благовестии, а затем раздать маленькие пригласительные всем присутствующим, чтобы они пригласили своих соседей на следующий цикл проповедей о браке или воспитании детей. Ведь у заблудших людей бывают проблемы в браке и проблемы с воспитанием детей, не так ли? А вам удастся привлечь к делу людей, не обладающих даром благовестия. Они вполне могут раздать друзьям и сотрудникам пригласительные и сказать, «Мы как раз обсуждаем тему брака, мой пастор очень интересно говорит, приходите послушать». И люди придут. А иначе как люди придут ко Христу, если у нас нет целенаправленной стратегии? Итак, у вас есть цель. Проповедуйте о самых важных нуждах церкви. Я, как пастор, всегда спрашивал у Бога, «Господи, что мне сказать этой группе людей?» Всегда представляйте себе текущее положение церкви. Помните, что на каждом этапе у нее есть конкретные цели, достижение которых позволит ей исполнить Божье предназначение. Проповеди играют такую же роль в жизни церкви, как руль на хвосте самолета. Ваши проповеди должны быть нацелены в том направлении, в котором Бог хочет повести вашу церковь. Ведь проповедь – это слово от Бога, не так ли? Если церковь находится в точке А и должна попасть в точку Б, Бог должен сообщить ей об этом. А как ваши прихожане это услышат, если вы не скажете им в проповеди? Поэтому нужно составлять календарь проповедей наперед. Сейчас наша цель – благовестие, возможно, в следующем сезоне. Ею будет наставничество. Возможно, вы проводите брачные консультации и видите, как распадаются браки. Чему будет посвящен ваш следующий цикл проповедей? Супружеским отношениям. Что, если прихожане не видят себя во Христе? Что, если они постоянно стараются жить правильно и падают? О чем вы будете проповедовать? О первых трех главах послания к Ефесянам или о послании
послании к римлянам, главах 6-8, что если ваших прихожан нужно убедить, что каждый человек способен изменить мир, проповедуйте о чьей-то биографии, например, о жизни Давида или Моисея, или жизни Эсфири. Но главное, не составляйте свой календарь согласно тому, что написал Чак Суиндл в своей книге, которая вас сильно впечатлила. Составляйте свой календарь согласно тому, в чем нуждается ваша церковь. Вы меня понимаете? Это в корне меняет дело. Это помогает нам слышать Бога и следовать Его пожеланиям. Когда я молюсь о содержании своих проповедей, я задаю вопросы. Я собираю лидеров церкви и советую с ними. Я разговариваю с молодежью, я спрашиваю своих сотрудников. Я прошу Господа направить меня. Он мне подсказывает. Я составляю свой план проповедей на 6-9 месяцев или даже на год вперед. Господь может изменить его и зачастую так и делает. Но я предпочитаю иметь хороший план, который Господь при необходимости может изменить, чем не иметь плана и не знать, куда мы движемся. Понимаете, я знаю церковь, в которой я проповедую. Мы целенаправленно ее строили. Я знаю, что нам нужен цикл о браке, потому что нам нужно привлечь много новых людей и помочь им прийти к Христу. И я уверен, что такой цикл их заинтересует. У нас есть много бизнесменов, поэтому по окончании цикла о браке я собираюсь прочитать тематический цикл «От хорошего к лучшему». Перед Рождеством я проведу цикл из 3 частей об управлении финансами. Декабрь – это время пожертвований, отличное время для проповедей на эту тему. Я провожу подобный цикл в своей церкви каждый год. Он состоит как минимум из 3 частей, иногда из 5 частей. Сердца людей и их чековые книжки или кошельки связаны невидимой нитью, где их деньги, там и сердце. Напрасно многие из нас боятся говорить о деньгах. Ведь каждый раз, когда вы говорите о деньгах, вы затрагиваете тему господства Христа. И дело не в том, чтобы собрать на зарплату пастору. Я всегда говорю людям, если вы не верите в искренность наших побуждений, пожертвуйте деньги голодающим детям в Африке, пожертвуйте организации в фокусе «Семья». Люди должны определять свои приоритеты и жертвовать, а мы должны научить их этому. Причина, почему люди не жертвуют, это вовсе не жадность. Просто, по моим наблюдениям, большинство пасторов никогда не проповедует о даянии, а если и проповедует, то один раз. Как в моем примере про камень на сцене, видите, камень не пошевельнулся, галочка поставлена, двигаемся дальше. Итак, проповедуйте циклами, через проповеди направляйте церковь в нужную сторону. Разные сезоны календарного года требуют разного подхода, необходимо быть целенаправленным в выборе времени. В Америке осень. От начала занятий в школе и до Рождества – это сезон самого большого роста в жизни церкви. Люди готовы взять на себя новую ответственность. Дети идут в школу, взрослые меняют работу. Поэтому проявите активность и скажите, вот наша цель, мы запускаем эту программу. Говорите о своих задачах, расскажите о будущем цикле проповедей и о Божьей цели, составьте план. Летом же, когда не так много людей приходит в церковь, вы, следуя целесообразности, можете тренировать своих лидеров. Например, я собираюсь проповедовать о браке. Угадайте, чем сейчас занимаются наши лидеры малых групп в Джорджии? Изучают курс «Любовь, секс и супружеские отношения». Ведь чуть позже мы собираемся проповедовать о взаимоотношениях и нуждах, а затем предложим всем малым группам узнать, как строить хорошие отношения между мужчинами и женщинами. Понимаете, о чем я говорю? Используйте это время для подготовки лидеров. Вот видите, я изначально основываюсь на предположении, что заблудшие души придут. Я ожидаю, что люди захотят расти. Поэтому целенаправленно тренируйте лидеров всех служений с тем, чтобы с началом проповедей, молитв, поста, малые группы были готовы принять новых людей, чтобы к этому времени была обучена команда, которая сможет позаботиться о новообращенных. Но чтобы эта команда была готова к октябрю, когда люди приходят ко Христу, обучить ее нужно в августе. И когда Господь видит, что вы еще в августе готовите людей для поддержки новообращенных, Он радуется, потому что вы и вправду верите в то, что это случится. И он думает, наверное, я могу доверить этой церкви несколько новообращенных душ. Вот вам и результат целенаправленности. Таким образом, вы заставляете разные поры года работать на вас. Один из периодов интенсивного роста – это осень, другой – это период между Рождеством и Пасхой. Это время нужно максимально использовать.
Период от Пасхи и до конца лета менее интенсивен. Проповедуйте на темы интересные, но достаточно независимые друг от друга, так что если люди пропустят что-то из-за отпусков, путешествий, они все равно смогут понять остальное. Продолжайте выполнять свои задачи, но замедлите темп, замедлите его, чтобы построить что-то основательное и подготовиться к новому сезону роста. Нам кажется, что рост происходит вот так. Но так не бывает. Вспомните, как растут наши дети. Сначала они совсем маленькие, потом выше и выше. Потом они какое-то время не растут, а потом растут дальше. Так и происходит в любой сфере. Рост, затем перерыв. Рост, перерыв. Рост, перерыв. Мы должны чувствовать Божий ритм и понимать, что когда настает затишье, значит, время готовится к новому сезону роста. Принятие новообращенных в церковь начинается с проповеди. Наши лидеры малых групп составляют команду, которая поддерживает этих людей. В конце богослужения, если оно евангелизационное, я даю людям возможность исповедовать Христа как Спасителя. Это можно организовать по-разному. Библия ничего не говорит о том, какой вариант лучше. Так или иначе, нужно передать людей, только что ставших христианами, лидерам малых групп, команде поддержки. Для чего? Потому что как только люди принимают Христа, они сразу становятся частью Его тела. Они попадают в малую группу, где их любят, заботятся о них. И вам уже не нужно организовывать команду для этой работы, она давно готова. Следующий пункт – конкретные методы наставничества с помощью курсов, постоянного обучения и малых групп. Вы говорите, вот наши цели, задачи, планы и стратегии. От них я отталкиваюсь в своих проповедях и уроках. Я понимаю, что наша церковь в целом движется вот в этом направлении. Мы прокладываем путь проповедями, обучаем лидеров наших малых групп. Все происходящее в церкви способствует принятию новообращенных. Но ведь в то же время у нас есть еще и другие проблемы и нужды. Поэтому вам нужны разные средства для достижения разных целей. Например, в нашей церкви в Калифорнии у нас было так много людей с особыми нуждами и так много людей, приходящих ко Христу, что мы оказались в затруднительном положении. Сколько бы мы ни проповедовали о браке или о воспитании детей или о выходе из финансовых трудностей, все равно кому-то чего-то не хватало, а люди были заняты и не могли сидеть в церкви круглосуточно. И тогда мы организовали очень недорогие ужины по вторникам вечером. У нас были люди с даром служения и кулинарными способностями. Все готовилось рядовыми прихожанами. В конце концов, на эти ужины стали приходить 700 или 800 человек, а они были приготовлены обычными людьми без какой-либо профессиональной помощи. Люди приходили прямо с работы, встречались там с семьей, садились за столики, ели, общались. Каждый курс длился от 6 до 8 недель. Курс о воспитании детей, курс о браке, курс по изучению Библии, курс по обучению благовестию, курс о распоряжении личными финансами. Мы предлагали курсы по всем основным темам, в которых нужно разбираться христианам. Люди записывались на эти курсы, проходили их за 6-8 недель, затем мы вместе праздновали их успешное окончание. Мы устраивали молитвенное собрание недели на 7-й, вместе прославляли Бога, а после этого просто устраивали праздник. Люди давали обязательство посетить 6 или 8 занятий, и это было нетрудно исполнить. Дайте им передышку, и они подпишутся еще на 6 или 8 недель. А когда через некоторое время они оглянутся назад, то увидят, что посещают курсы уже 2 или 3 года. За это время они узнали, как управлять своими финансами, что такое здоровый брак и как по-настоящему любить своих детей. Это одна из возможных стратегий. Я не говорю, что она самая лучшая, просто она успешно действовала в церкви в Калифорнии. Главное всегда знать, в чем же стратегия, понимаете? В чем ваша стратегия? Ведь вам нужна стратегия для вашего брака. Вам нужна стратегия для воспитания детей. Люди должны научиться правильно расходовать средства, иначе они никогда не смогут финансово поддерживать церковь или выбраться из долгов. Путешествие по Библии существует, чтобы создавать ресурсы для церквей, особенно для тех, в которых всего один пастор или мало сотрудников. И вот вам пример. В воскресенье вечером я был в церкви, и ко мне подошла одна супружеская пара.
Они представились очень быстро и по-африкански, так что я не разобрал их имен и просто улыбнулся. «А, Боб, здравствуйте». И этот мужчина сказал, «Мы вместе с 40 другими парами прошли видеокурс по воспитанию детей. Он так помог нам в жизни. Теперь мы родители-чемпионы. Мы хотим проводить этот 9-недельный курс в нашей церкви каждые полгода, чтобы и другие родители смогли его пройти». Заметьте, пастор и слова не сказал о воспитании детей, а в его церкви появились родители-чемпионы. Так что организуйте курс о воспитании, курс о супружеских отношениях. В моей церкви был человек, хорошо разбирающийся во всем, что касается денег. Он обучил команду лидеров, и у нас постоянно проходили курсы по управлению деньгами по модели Краун. Понимаете, о чем я говорю? Только не заблудитесь в деталях. Всегда помните о целесообразности. Держите перед глазами цель. Напоминайте себе, ага, мы сейчас здесь. Чего мы хотим достичь? Что нам нужно сделать, чтобы этого достичь? И примените это к каждой области служения. Проповеди малой группы, воскресные собрания, благовестие, молодежное служение, детское служение, бюджет. Составьте план, связывающий все это воедино. И напоследок хочу упомянуть о том, как оценивать то, что происходит сейчас у вас в церкви. Вы должны оценивать происходящее, чтобы определить, помогает ли оно достичь цели. И вот несколько вопросов, которые пришли мне на ум. Готовы ли вы, если нужно, изменить свои методы? Готовы ли вы изменить то, что привыкли делать? Готовы ли вы сократить продолжительность богослужения? Готовы ли вы изменить стиль музыки в ту или другую сторону? Готовы ли вы перенести обучение на какой-либо другой день? Готовы ли вы сделать богослужение продолжительнее, если возникнет необходимость? Готовы ли вы проводить 2 богослужения вместо 1 или 3 вместо 2? Готовы ли вы... Сейчас я задам провокационный вопрос. Готовы ли вы уволить сотрудника, которого все очень любят, вот только он не делает ничего полезного? Но вы не решаетесь его уволить, так как это повлечет за собой массу недовольства и хлопот. Готовы ли вы попросить кого-либо из ваших прихожан уйти из служения, которое ему очень нравится, но совершенно не подходит? Как правило, в каждой церкви есть женщина, которая поет еще с незапамятных времен, при этом только один человек замечает в ней музыкальные способности, она сама. Ну и еще, возможно, ее муж, когда надевает слуховой аппарат. А все остальные четко знают, что петь она не способна. Кто из вас знает людей, не способных руководить молодежью или быть лидером малой группы, или распоряжаться церковной казной, или плодотворно участвовать в братском совете? Но мы год за годом ничего не предпринимаем, потому что нас научили, что христиане – это милые люди с приятными манерами. Но вот что я вам скажу. Когда в судный день вы предстанете перед Христом, вас не спросят, насколько вы были милы. Вас спросят, достигли вы цели и представили всякого человека совершенным во Христе. И все, что способствует этой цели, оценивается на 5, а все, что не способствует, на 2. Если вы это поймете, то начнете делать смелые шаги и преображать церковь. Конечно, это нужно делать с любовью, не спеша, с мудростью, посоветовавшись с другими. Нужно обнять эту бедную женщину, и нужно заранее подумать, в какое подходящее для нее служение вы предложите ей перейти. Думаю, вы понимаете, что все нужно делать с любовью, Божьими методами. Но большинство церквей вообще этого не делают. И тем самым ограничивают свой рост. С какой стати Бог даст вам больше людей, ресурсов или места, если вы не умеете правильно распоряжаться тем, что Он уже вам дал? Это закон целесообразности. Нам нужно сообразовывать все с целью и оценивать, насколько мы ее достигаем. Полезно проводить ежегодную лидерскую конференцию, где вы рассматриваете и пересматриваете ваши цели. Мы делаем это даже чаще, чем раз в год. Например, расскажу вам, как мы планируем бюджет нашей церкви. Не знаю, сколько денег получает от вас молодежный пастор или пастор малых групп, или еще какой-нибудь служитель. Но мы для начала говорим каждому лидеру, пойдите помолитесь вместе со своей командой, а потом скажите нам, какую цель Бог положил вам на сердце на следующий год.
Потом скажите, какие задачи он призывает вас реализовать в следующем году. Кратко на одной страничке изложите конкретный план и стратегию на год. А потом расскажите, что именно вы собираетесь сделать и сколько это будет стоить, и мы помолимся и оценим вашу заявку. Мы собираем заявки от всех служений церкви. Как вы думаете, просят ли у нас больше денег, чем есть в наличии? Конечно, и это хорошо. Если вашим лидерам нужны мелочи, найдите других лидеров. Люди должны уметь мечтать, но потом вы расспрашиваете их, ага, объясните мне эту цель, и эту, и вот эту, а дальше? Делите ли вы вашу энную сумму денег поровну между всеми сотрудниками, чтобы никого не обидеть? Нет. Вам нужно выяснить, где в вашей церкви действует Бог. Если Бог действует здесь, если здесь нужно больше сотрудников, угадайте, кто получит больше денег и других ресурсов. То служение, где действует Бог. Вознаграждайте верных людей, тех, кто почитает. Вознаграждайте служения, которые растут. Некоторые служения получат дополнительную мотивацию, видя, как вознаграждают других, а некоторые служения и так уже давно пора похоронить. Например, мы привыкли использовать одну детскую программу, где дети носили смешную форму, раздавали смешные открытки. В 1954 году, когда это служение только зародилось, оно было очень прогрессивным. Но сейчас уже не 54-й, и когда наши дети приглашали на это служение друзей, те над ними смеялись, а именно над их нелепой формой одежды. Программа сама по себе может и хорошая, и мы решили выбросить эту форму, а вместо нее закупили футболки с рисунком на тему серфинга. Дети по-прежнему заучивали наизусть стихи и участвовали в программе, но лидеры тоже сменили свои нелепые формы и галстуки на футболки с тематикой серфинга и какой-то оригинальной надписью на спине. То есть мы не меняли суть этого детского служения, но мы всего лишь изменили упаковку. А что, если Бог хочет, чтобы вы проделали то же самое со всей вашей церковью? Что, если Он ставит под сомнение ваши методы? В общем, попробуйте поставить под сомнение традиции и устои вашей церкви. Не спешите, проявляйте мудрость. Я не хочу, чтобы вас уволили сразу после того, как вы приедете с этой конференции. Но знаете, я думаю, что у каждого великого пастора в ящике стола лежит конверт, если не в прямом смысле, то в переносном, а в конверте заявление об уходе. И если ваша церковь не позволяет вам следовать Божьему призванию и хранить служение в святости, вы должны быть готовы достать этот конверт и сказать, «Раз я не могу сделать это по-божьему, вам придется искать другого пастора». Неужели Бог не позаботится о моих нуждах? Неужели Создатель Вселенной не даст мне денег на кусок хлеба? Конечно, вам будет страшно, но моральный авторитет может быть только у тех, у кого также есть мужество поступать правильно. И Божье благословение не заставит себя ждать, как только он узрит достойного адресата. Я закончу стихом. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Тех, у кого достаточно мужества, чтобы действовать правильно и своевременно, с духовной проницательностью». Чего бы это ни стоило, но в этом закон целесообразности. Господи, я молюсь о моих братьях и сестрах. Это занятие может поставить перед ними нелегкие вопросы, и я прошу, чтобы Ты даровал им много благодати, много мудрости, а более всего мужества. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. Нужды у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь исцелил ее ноги. Какой Господь! Какой! Давайте прославим Бога! Аллилуйя! Я думаю, если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди... познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили, они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь, в том числе. Также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это... Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево, деревья, которые, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали. Но отец, когда увидел, что написано издалека, он жалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он жалился над ним. Самарянин жалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость. Дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали, 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение, у меня такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование, наверное, капельницы, наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли, туда, где... или в Новосибирск. Туда, да, по-моему, в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, Он сказал такое слово, я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, вы знаете, что такое «я хочу милости». Я хочу милости, то есть, но они просто жертвы. Жертвы – это когда в Ветхом Завете они отдавали животных, дай больше и больше вот, принести, чтобы там загладить вину или чтобы угодить Богу. Но Бог говорит, я хочу на самом деле иметь милость. То есть вы, потому что осудили невиновных,
вы бы не осудили невиновных. Я буду как раз проповедовать из Матфея 12 главы. Мне очень коснулось в этом времени, когда был там. Он говорит, если бы вы знали о Божьей милости, вы бы не осудили невиновных, потому что они осудили их за то,

что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как это работать, срывать колосья? Это уже работать, а это суббота. И они невиновных людей просто осудили. И Господь говорит, если вы идите, научитесь, что значит. То есть идите, читайте Священное Писание. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношение. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так, там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе, и вкусные конфеты, и все. И дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарны, кивают и общаются. Смотрите, что это? Это милость Божья. Это не то, что они купили за деньги. Это то, что Иисус приобрел на Голгофе. Это служение милосердия, служение даяния. Слава Господу! Поэтому, Господь, помоги нам иметь такое сердце. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы вообще кого-либо судили. Библия говорит, не судите никого прежде времени, пока не откроется, пока не произойдет Божий суд, пока Господь не явится. И тогда каждому будет похвала. Не судите никого прежде времени. Сейчас время милости, сейчас время благодати. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции, правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, да, они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием, исполняются Духом Святым, действуют дары. Пророческие дары, исцеления очень много в Европе. И пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, как все. Давайте прославим Бога за католичек, за католиков. Давайте прославим Бога. Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны. Но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни. Вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так. Ну и Бог не смотрит на это. Правда же? Он смотрит на сердце. И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками. Понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там. Народ у них. То есть евангелизация начинается и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был, что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церковь. 65 тысяч, самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа, а они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. С ним много народа. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он наличные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, он у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли. И они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту собственность. И он говорит, они стали нуждающимися. То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул, пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе произвести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот вам, вот, ну, он так по-братски, это наш личный разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора.

Это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта. Это тот пастор, который Бог через него великие чудеса совершал. Людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит. Мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар. То есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин. И он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к себе... к нему пришел вот этот пастор, и его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал: «А что ты пришел?» А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит: «Что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак?» Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что «Я ухожу, но вы будете, ты вынуждаешься во мне». И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью приступ случился у дочери президента. И врачи ничего не могли делать. Там был, я не знаю точно заболевание, это было, они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал: «Господин, вам нужен вот тот священнослужитель». Его срочно привезли ночью. Он ночью уже был одет. К нему приехали, а он уже одет, когда ему сказали: «Не беспокойте пастора, не беспокойте». Он спит там 3 или 4 часа ночи. Но он выходит, говорит: «Я уже готов». Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал: «Где моя дочь?» Он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит: «Как твои дела? Вы строите церковь?» У них же, большая церковь. Он говорит: потихоньку, говорит. И он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда у них, заканчивались средства, он позвал его к себе, говорит: «Как у вас строится?» Он говорит: потихоньку, стройка большая. Он тогда президент, Гамаль, он позвал своих сыновей, говорит: «Слушайте, откройте свои сейфы, говорит, давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь». Мы говорим о том, что Бог, Он любит народ, Он такой добрый, Он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, Он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит: вы бы не осудили невиновных. Итак, в Писании Господь здесь рассказывает о учениках, о людях. И Он говорит, однажды его спрашивают: а кто ты, вот какой ты? Иоанн спросил, да. Иисус говорит: идите, скажите, вот какой я. И мы знаем, какой Иисус. Он говорит: слепые прозревают, хромые ходят. Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано: Он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, которую я сейчас говорю, Он пошел быть в уединении. Но люди бросились за Ним. Они пошли к Нему. И Он увидел их, написано, жалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь. Правда же? Вот. И поэтому это милость. И когда вот именно милость, она связана часто с покаянием. И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня. Мне бы хотелось сказать: покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово с вами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, жизнь и смерть во власти языка. Если человек говорит: «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах и в сердце. Слово в устах и в сердце. То есть человек верит, и написано близко слово, оно в устах и в сердце. Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код.
Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста. Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там. И у Бога все гораздо короче. Вот это выражение «происходит короче» — это выражение, в этом случае, праведное выражение. То есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». И мы знаем, как разбойник покаялся очень быстро, уже находясь в предсмертном состоянии. Уже в таком состоянии, и Господь тут же ему отвечает. Поэтому наша миссия с вами – это вот служить этому городу, этой стране, чтобы принести то, что принесет людям жизнь. То есть Божья милость велика. Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай. У меня много людей в этом городе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаятся, улицами, может быть, даже покаятся, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать. Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва. Вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека. Когда сердце человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. Вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите, если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если отдам даже все мое имение, если отдам все, автомобили, дома, но сделаю это без любви, то есть я скажу, да забирайте, вы меня уже наскучили, вы меня уже там надоели, извините, я просто говорю вам, как это может быть, или не хочу больше с вами ничего общего, берите. Это будет без любви. Это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильное. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце Божье осуществило то, что мы делаем. Вы знаете, жизнь и смерть во власти языка. Я хочу рассказать один пример, который, может быть, нас даже где-то потрясет. Ну, пожалуйста, выслушайте это. Я слушал это, когда был подростком. И вот у Павла Везикова, нашего пастора, да, есть Володя Везиков, Владимир, он проповедовал тоже. И он говорил тогда о силе слов, потому что он читал Йонги Чо. Очень интересно, баптистский брат, он читал книгу Йонги Чо. И он говорил о силе слов. И он сказал такой пример, он привел, что одна мать, она с грудным ребенком шла по улице, ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок, его нужно было покормить молоком, материнским, но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. И она, в конце концов, не выдержала, она расстроилась, она остановилась, нашла какое-то там местечко, где там присесть, и начала его кормить. И она сказала ему, чтобы ты подавился. И когда она пришла домой, ребенок был мертвый, он подавился молоком матери. И это трагично, но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим, благодарим тебя, Господь, эта дорога будет очень хорошая. А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, когда же кроется дорога? Ой, как неудобно выезжать. Нет. Если мы верим и скажем, Господи, слава тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же, аллилуйя. И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание. Потому что
тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал: «Будь милостив ко мне, Господи». Ну, пять слов: «Будь милостив».

милостив ко мне, год, даже 4, Господи. И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек может сказать...

который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти, он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся? Петр, он горько плакал. Он, Иисус только посмотрел на него, а это народ, весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма. Евангелие – это оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, видя происходившее, возвращал себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас в нашем обществе, которые скажут: «Я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал». То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит: если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа церквей, работа репцентров, работа каких-то миссий, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не пять лидеров, не десять, это вся церковь, мы живем этим, мы понимаем, почему же этим нужно жить. Иисус сказал: «Идите, проповедуйте Евангелие». То есть он дал цель. Он сказал: «Я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим: Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы он пришел вот, ну, накормить, это бы людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал: «Теперь я царь, и у меня есть сила, которой вы не сможете противостоять всеми своими легионами». То Израиль подумал: ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано: дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит: «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18 то же самое. Проповедовать лето Господне благо, то есть юбилейный год, сказать: «Господь тебя простит, вот только помолись сейчас, вот только попроси прощения, Господь тебя простит». Я рассказывал на прошлом собрании случай, это был фильм, но он на реальных событиях был. Когда один молодой человек несправедливо был осужден в тюрьму, он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый. И там был один уголовник, закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого пожилого человека уже, ну... И он стал делиться с этим человеком. Он говорит: «У меня скоро суд. Что мне делать?» Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит: «Что мне делать?» Он ему говорит, «Если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю, меня еще помучат по судам и все равно посадят». И этот молодой учитель говорит ему на прощание, его уже уводят на ручек, он говорит: «Скажи, сознайся, просто признай себя виновным». И потом по телевизору показывают, как вот, ну, этот, сказали, вот такой-такой гангстер, такой-то известный преступник, он вдруг признал вину. И ему дали интервью, микрофон, он сказал, «Да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я признаю его». И его решили помиловать. То есть Библия говорит, сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, мы просто все знали о покаянии или максимально, что это важно. И чтобы мы приводили людей к покаянию. Господь говорит: «Я пришел, чтобы призвать
к покаянию, призвать, то есть пригласить к покаянию.

И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу в свои грехи, садятся в самолет, вот, молятся. И это работает, это действует. Покаяние действует, покаяние – это состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца. Давайте возьмем какое-то другое состояние, состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей, вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа. Это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаюсь. Это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он видя сердце, и он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал, я отдал бы тебе жертву. Но жертва Богу сокрушенный дух, он говорит. Я бы дал бы тебе, я бы много тебе жертву. Но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он... Совершенно иначе, про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей, и мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог повелевает людям, всем, повсюду, покаяться. Деяние 17:30. Он просто повелевает. Не в смысле он ругает нас, но это его повеление. Библия говорит, любите ближнего, это тоже повеление, это заповедь. Бог не то, чтобы приказал или гневно нам от нас потребовал, вы понимаете, но это повеление. Вот я повелеваю тебя, будь тверд и мужествен, говорит Господь Иисусу Навину. Павел говорит, поймите, это повеление Господне, это заповеди Господне, то, что я вам пишу, это заповеди Господне. Хотя он не писал там о 10 заповедях, он говорил о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать, значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13:3, 13:5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит... 16 стихе, с кем сравню это поколение? Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. То есть, все, что бы мы ни делали, вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян. Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии, в России. Друзья, это тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое не хотели, то есть многие не приняли. Почему Господь и дал Евангелие язычникам? Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее. То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам, с Киевом.
Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что Он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово. Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли, проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться, мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли, даже вот пыль оставили, которая надо было на ваших ботинок, вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви, вы ничего от них не взяли. Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное. Мы проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали. Столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали. Сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил. То есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего, это не было ее инициатива, но они вот послушались, батюшка пришел, сказал, ну, сказал плохо о нас, тогда еще 91 год, и тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз, потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих, как бы они вот, ну, остались верить, особенно один мужчина, вот, он поехал потом в другой поселок там, в город, там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут. Это значит, это не то чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять, смотрите, пришел Сын Человеческий, не, ест и пьет, говорят, вот человек, друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников. То есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест, не пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем. Он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение. Ну, так получилось. И там были, слава Богу за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта, кто-то пишет. Ну, и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты. И те неправы. Ну, то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Тогда, ну что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые Он на земле выполнял. Я думаю, второе, правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть проповедовать Евангелие. Еще немножко. И вот Господь сказал то, что меня очень коснулось в отпуске. Смотрите, Он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра. Мы знаем точно, что Иисус там проповедовал, что Иисус там человека парализованного через кровлю, там, которого опущенного вниз, Он поднимает. Но что произошло? Я очень быстро закончу сейчас проповедь, чтобы мы причастие приняли. Они не покаялись. Город как таковой не покаялся. И Вифсаида не покаялись. И Иисус говорит, что им будет хуже на суде, чем Содому и Гоморре. Мы думаем, что как Содом и Гоморра, ну, нет таких хуже городов, чем они. И они были уничтожены. И там, где Содом и Гоморра, теперь море соленое, а раньше это была долина, в которой именно сразились цари. Цари вот там, по-моему, трое против пяти или как-то так. Когда вот Лот был спасен. Именно это была долина. А теперь там море солено. Господь уничтожил. И однако же Иисус говорит, потому что они не покаялись. Представьте, что ожидает людей. Была явлена сила, явлена в Таллине, да, в пробуждении. Будет явлена в разных городах. И если люди не покаятся, их ожидает такая судьба. И это очень трагично. Подумайте, если не покаялись, только поэтому, насколько важно покаяние. Покаяние является определяющим фактором, определяющим. И еще чуть-чуть. Есть хорошее слово. Иисус говорил, по-моему, Матфея 21. Он говорит, у одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел.

потом, раскаявшись, пошел. Иди, работай в винограднике моем. Он говорит, не хочу. Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. Раскаявшись, пошел. Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю Отца. И Христос говорит, и мытари, и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие. Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему. То есть, они не поверили Иоанну. А потом написано, что и потом не раскаялись, чтобы поверить ему, а они покаялись. Смотрите, вот такие, такая низкая категория людей, мытари и блудницы, просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись. А эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись. Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл «Покаяние и вера». Ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже. Но, оказывается, говорит. И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния. И невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю, взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 8. Долина Лики. В прошлой программе мы путешествовали из древней Смирны в Сардис и посмотрели археологические раскопки древних развалин, сохранившиеся со времен Римской империи 1 и 2 веков. Сейчас мы направляемся в западную Турцию, в место под названием Долина Лики. Это плодородный регион в материковой части древней Малой Азии, где в первом столетии были три процветающих города. Это Иерополис, Лаодикия и Колоссы. Я поставил себе цель увидеть их все, или то, что от них осталось за один день. Активировать силу Добло. Долина и река Лика в те дни давали много ресурсов. Этот регион процветал благодаря успешному производству текстиля и шерсти. Благосостояние росло. Города населяли самые разные люди. Но в те времена, как и сейчас, этот регион был известен как место отдыха и туризма благодаря геологическому феномену, сотням горячих минеральных источников. Здесь все покрыто природными джакузи. Такого нет нигде в мире. Нет, я не очутился в швейцарских Альпах. Это может выглядеть как снег, но на самом деле равнина покрыта травертиновыми террасами. Травертин — это солеобразование белого карбоната кальция из подводных известковых источников. Оксид кальция смешивается с горячими источниками, и получаются эти встречающиеся здесь повсюду минеральные ванны. Это очень сложная реакция, но в результате получается то, что привлекает сюда людей. Природные минеральные ванны или бурлящие потоки воды, которые, по моим ощущениям, как расплавленная лава. По-моему, все это выглядит как-то болезненно и не вполне гигиенично. Я раздумал принимать горячие ванны с турками. К тому же у меня появилось другое развлечение. Зоотерапия. Я уверяю, ее улыбка растопит ваше сердце. Как только одна поднялась, я понял, что это станет началом большой дружбы. Мы прогуливаемся вокруг горячих источников в древнем Иерополисе. Римляне, которые когда-то здесь жили, верили, что эти минеральные источники имеют сверхъестественную силу и целительные свойства. Я решил оставить своего верного верблюда, чтобы спуститься и потрогать воду. Она очень горячая, и я с трудом могу удерживать в ней ноги. Если приглядеться, то можно увидеть, что от источников поднимается пар. На улице и так жарко. Значит, она действительно очень горячая. Смотрите, мы сравним ноги. Это ноги турка. Он привык к такой температуре. А вот мои. Мне придется нарезать ремни. Еще мне сказали, что вода не просто безопасна, но и полезна для питья. Минералы обладают целебными свойствами. Ведь неудивительно, что люди пьют из этих источников на протяжении тысяч лет. Я проявил признаки патологического страха перед микробами, когда путешествовал на этом корабле пустыни. Хозяин этого верблюда решил вылечить меня, и для этого прибегнул к радикальной терапии, утверждая, что это как раз то, что нужно. Он заставил меня сделать то, что не сделал бы любой нормальный человек, находящийся рядом со зверем, засунуть руку ему в пасть. У кого-нибудь есть мятная резинка? Ой, он немного сжал челюсти. Хорошо, мой адвокат свяжется с вами. Это слюна верблюда. Когда уже было все сказано и сделано, то отношения прекратились, еще не успев начаться. Я боюсь бактерий. Она одна сплошная бактерия. Я знал, что нам придется расстаться. Мы с тобой хорошо провели время. Я лично хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделала. Знаю, это трудно, но отпусти, просто отпусти. Я обещал себе, что не буду плакать, но... Просто отпусти, ладно?

На следующее утро после горячих ванн я тщательно побрился, получил очень интересный турецкий массаж, и я в той же рубашке. Кстати, о массаже. Я иду вдоль главной улицы древнего Иераполиса, одного из основных туристических центров древнего мира. Я забрался наверх этой арочной конструкции, и отсюда прекрасный вид на главную улицу древнего Иераполиса. Говорят, что римляне приходили сюда ради целебных свойств этих горячих источников, расположенных здесь повсюду. Чуть к востоку от центра города находится амфитеатр. Говорят, что туда могло вместиться 15 тысяч человек, что несоизмеримо с населением Иераполиса того времени. Но это показывает, насколько в те времена был популярен город для туристов, что-то вроде Лас-Вегаса того времени. И как у Лас-Вегаса, у этого города была не очень хорошая репутация. Недалеко от храма Аполлона образовалась огромная, казавшаяся бездонной дыра, уходившая далеко вглубь земли. Ее называли Плутонием. Предположительно, испарения из этого отверстия в земле даже убивали пролетающих над ним птиц. Языческие жрецы, которые, как казалось, имели власть над смертью, забирались в эту яму и под влиянием паров изрекали пророчества тем, кто их искал. Что-то вроде Дельфийского оракула, о котором мы говорили в путешествии по Греции. Некоторые библейские исследователи считают, что в послании Павла церкви в Ефесе, которая имела отношение к долине Лики, содержится скрытая ссылка на эти предположительные ворота в Нижний мир, называющиеся Плутоний. Слова, написанные в Ефесянам 4:9, говорят о Христе, который сходил в преисподние места земли. Эта фраза, которая подразумевает именно эту геологическую яму в Иераполисе с окружившими ее языческими мифами, стала ярким выражением Христа, победившего силу смерти. Христос сошел в преисподние места земли и затем вернулся, чтобы провозгласить жизнь Иераполису. Вероятно, этот стих является выражением христианского Евангелия о распятом, воскресшем и победившем Иисусе, восставшем против темного язычества, наполнявшего долину Лики. Но в Новом Завете это не единственное место, где упоминается Иераполис. Павел делает четкое указание на него, упоминая о человеке, который принес сюда Евангелие. Иераполис был упомянут апостолом Павлом в послании к Колоссянам. Он говорит о Епафросе, который насадил церковь в Колоссах и служил в первую очередь здесь, в Иераполисе, а потом и в другом городе, который мы посетим, Лаодикию. Библия не говорит, посещал ли Павел Иераполис, но он знал о том, что здесь существовала группа верующих. Вероятно, его близкий друг Епафрос услышал Евангелие от Павла недалеко от Ефеса и проповедовал его в долине Лики. Эти двое мужчин вновь встретились в Риме, когда Павел находился под арестом. Узнав от Епафроса о жителях этого региона, Павел написал свои новозаветные послания Колоссянам и Филимону. Находясь под палящим солнцем сегодняшнего Иераполиса, я испытывал опасную потерю жидкости в теле, но при этом вспоминал уроки географии. Как вы видите, на мне вся карта мира. Здесь у нас Северная и Южная Америка, на этой стороне Африка. Здесь небольшой отросток, это часть Ближнего Востока. Турция, где я нахожусь сейчас. Древняя Малая Азия, вот тут, Западная Турция возле Эгейского моря. Северная часть Средиземноморья. В течение дня я еще вспотею, и здесь добавится континент к востоку, Азия и Россия. Так мы дойдем и до Дальнего Востока. Оставайтесь с нами. Посмотрим, что получится. Несмотря на жару, я намерен найти амфитеатр. По пути я решил исследовать улицы античного Иераполиса, сокровища древности, оставленного римлянами, которые правили в этом регионе примерно со 133 года до 495 года нашей эры. Никакие исследования римских руин не могут считаться успешными, если не изобразить, что ты держишь один из камней. Ребята, давайте помогите мне кто-нибудь. Я долго так не выдержу. И к своему удивлению я понял, что если вы хотите рассмотреть какие-либо руины поближе, то вам стоит прихватить с собой плавательные очки. Это одна из античных минеральных ванн, которую вы можете увидеть в наши дни в

Иерополисе. А если у вас орлиный глаз, то вы сможете увидеть около 6 античных римских и греческих колонн под водой. Я думаю, что турки должны были бы принять меня за мускулистую греко-римскую статую, как искусное изваяние физического совершенства. Я решил скрыться, прежде чем соберется толпа. Вы задумывались, как римляне строили античные колонны? Я направлялся к амфитеатру и наткнулся на кладбище римских колонн. Они строили их, устанавливая одну часть на другую. Они проделывали отверстие, вставляли металлический стержень в каждую, закрепляя шайбу по окружности, чтобы части не разваливались, а затем сверху крепили следующие. Римляне активно использовали колонны в своей архитектуре. В древнем мире существовало три классических стиля или ордера колонн – дорический, ионический и коринфский. Римляне позаимствовали стиль у греков, который не менялся практически тысячи лет. Дорический стиль – старейший и простейший. Это обычный вертикальный цилиндр, немного расширенный у основания. У таких колонн не было ни базы, ни верхней части, называемой капителью. Ионический стиль чуть сложнее. Ствол обычно имеет продольные желоба по всей длине, а капитель наверху украшена характерным скульптурным свитком с четырех сторон. А коринфская колонна, которая, как считается, пришла из древнего Коринфа, похожа на ионическую, но вместо свитка капитель украшена резными листьями. Все три стиля можно наблюдать в Колизее в Риме. Дорический стиль представлен по нижнему ярусу, ионический – по среднему, а коринфские колонны видны на верхнем ярусе. Но вам не обязательно ехать в Рим, чтобы увидеть эти колонны. Они активно используются в архитектуре наших дней. Они как прочный символ греческого и римского вклада в западную цивилизацию. Вы найдете их по всей Европе и на многих правительственных зданиях в Америке. В Вашингтоне вы будете окружены ими повсюду. Например, коринфские колонны можно увидеть на здании Верховного суда. Белый дом украшен ионическими колоннами. А на здании Капитолия США есть все три типа колонн. Колонны являются памятниками американской истории и римской архитектуры, которые мы изучаем здесь. Но римская инженерия не приняла во внимание то, что в Западной Турции часто случаются землетрясения. Это стало одной из причин, почему очень немногие из этих колонн сохранились до наших дней. В те времена, когда римляне контролировали долину Лики, здесь произошло не менее 4 разрушительных землетрясений, которые способствовали образованию каких-то из этих развалин уже тогда. Несмотря на это, каждый раз город отстраивали и восстанавливали. Ведь туристы все так же хотели здесь отдохнуть и по-римски развлечься. Это объясняет и постройку огромного амфитеатра, который был создан при римском императоре Адриане во время активного восстановления города после одного из землетрясений в 60-м году нашей эры. В театре Иерополиса, который вмещал 15 тысяч человек, остались декоративные элементы, хорошо сохранившиеся древние артефакты Турции. Основанием сцены были несколько каменных арок, что создавало под ней коридор. Это очевидно, что римляне знали, как строить амфитеатры. Кстати, землетрясение 60-го года, затронувшее Иерополис и всю долину Лики, дает исторические ссылки на время написания некоторых посланий Нового Завета. Историки утверждают, что послание Павла к церкви в Колоссах было написано до землетрясения в 60-м году. Ведь учитывая, что Павел очень беспокоился за эту группу верующих, и трудно представить, что он мог бы не упомянуть в своем послании об этом разрушительном землетрясении, особенно если они тяжело переживали его последствия. Я почти завершил свое путешествие по Иерополису. Пришел, увидел, пропотел. Настало время вернуться в Добло с кондиционером и направиться в Лаодикию. Лаодикия находится в 20 минутах езды к югу от Иерополиса, и если бы я был невнимателен, я просто проехал бы мимо. Были всего один или два знака, указывающих, что я еду в правильном направлении.
Лаодикия не входит в число главных достопримечательностей Малой Азии. Город представляет собой каменные руины, одиноко раскиданные на фоне девственной природы. В сравнении с возвышающимися древними колоннами Иерополиса, Лаодикия явно проигрывает. Я заметил, что большая часть города мистическим образом оказалась под землей. Если вы поедете в древний город Лаодикия, то увидите, что многое еще в нем не раскопано. Посмотрите на эту римскую арку. Большая ее часть находится под землей. Явно за этим местом не ухаживают. Пока я здесь прогуливался, к моим ногам прилипло штук 12 колючек. А я рекламирую здесь туристические лавки с сувенирами и футболками. И это здорово, потому что нам много еще предстоит узнать о Лаодикии. Римские арки — очень примечательная черта древних руин. Я доверяю римлянам. Сейчас я лежу на основном камне, который установлен между двумя другими огромными камнями, чтобы скрепить их. Это традиционная постройка римской арки. Римляне заимствовали эту идею у этрусков, что позволило им строить водопроводы, дороги и мосты. Везде, куда бы ни приходили древние римляне, можно найти подобные арки. У основного камня очень интересная особенность. Чем больше веса на него опирается, тем крепче держится вся конструкция. Это новшество. Чем больше вес, тем крепче арка. Стала революционной в архитектуре. Именно благодаря ему не разрушились трехуровневые водопроводы или огромный Колизей в Риме, которые испытывают невероятно большую компрессионную силу. А учитывая то, что римляне первыми изобрели бетон, использовали известь, вулканический песок и специальную глину, они могли строить такие арки где угодно. Для постройки этих арок были нужны дешевые строительные материалы и менее квалифицированные рабочие, чем для более сложных колонн в греческом стиле. Это прекрасный пример того, как работать умнее, а не больше. Благодаря которому мы восхищаемся и копируем их архитектуру до сих пор. В наше время здания сооружаются с использованием сложных математических расчетов, чтобы они смогли выдержать и снег, и ветер, и землетрясение. Но римляне были не так сильны в математике. Попробуйте сделать сложные расчеты римскими цифрами. Тем не менее, сотни римских сооружений сохранились до наших дней, так что у них что-то получилось. Лаодикия была конечным пунктом нескольких римских водоканалов, что делало ее коммерческим центром Малой Азии. Вот три составляющих успешного древнеримского города: расположение, расположение и еще раз расположение. Город Лаодикия, руины которого находятся вокруг меня, располагался в одном из процветающих регионов Западной Малой Азии. 15 миль к северу — Иерополис, 10 миль к востоку — Колоссы, чьи холодные источники орошали этот регион. Через Лаодикию протекает река Лика. Это способствовало успешному развитию текстильной промышленности. Лаодикия чувствовала себя очень защищенно в своем процветании и богатстве. А почему нет? Когда римляне захватили этот город, он процветал и был известен развитой банковской системой. А торговля тканями и шерстью стала прибыльной для населения. Также там было медицинское учреждение, в котором готовили лекарства для глаз и ушей. Они имели деньги, изготовляли лекарства против глазных болезней и продавали хорошую одежду. Но в Новом Завете, в Откровении, именно этот город назван нищим, нагим и слепым. Фактически, из 7 церквей, к которым обращается апостол Иоанн, церковь в Лаодикии была единственной, кому Иисус не имел сказать ничего хорошего. А образы, которые он использует в отношении этого народа, бьют не в бровь, а в глаз. Он говорит им: «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Уловили мысль? Лаодикийцы знали терапевтическую ценность горячих вод. Их соседи в Иерополисе построили свою империю на этих ресурсах. Также они знали и ценность холодной воды, потому что соседние Колоссы славились своими холодными источниками. Лаодикия не имела ни холодной, ни горячей воды. А многие историки утверждают, что вода, которая по водоканалам поставлялась в Лаодикию, была теплой и безвкусной.
Поэтому сравнение лаодикийских христиан с теплой водой касалось их напрямую. Иисус хотел видеть своих последователей преданными для своей цели, а теплые лаодикийцы были отвратительны и бесполезны для Его царства. Иисус предназначил для церкви нести послание, твердо стоять и изменять мир,

Я теряю сознание. Слишком долго уже за рулем. У меня нет так много времени, и последняя остановка в моем путешествии в долину Лики будет недолгой. Это город Колоссы. Он полностью покрыт слоем земли, возвышающейся над долиной Лики. Есть только несколько обломков колонн и остатки различных сооружений, которые попадаются по пути в древние Колоссы. Неудивительно, что мне была приятна мысль, что этот город, лежащий глубоко под землей, имеет не одно, а два новозаветных послания, которые говорят об этом месте, как об одном из наиболее влиятельных в мировой истории. Апостол Павел не начинал церковь в Колоссах. Он отправил туда человека по имени Епафрас. Находясь в заключении в Риме, Павел узнал, что в Колоссах распространяется лжеучение, и он решил написать послание колоссянам, чтобы исправить их ошибки. Содержание этого лжеучения утеряно, но мы можем восстановить его на основании послания Павла. Он писал против пустой философии и обольщения, которые проникли в Колоссы благодаря тому, что их населяли самые разные народы. Павел учил, что истинная философия Христова и что в нем сокрыты все сокровища мудрости и знаний. Наверное, в Колоссах существовало что-то вроде высшего знания, которое стремилось принизить центральное значение Иисуса Христа в христианской теологии. Послание колоссянам радикально преобразовывает тот факт, что в новом творении Бог не проявляет лицеприятия. Павел говорит: «Нет ни иудея, ни еллина, ни обрезания, ни необрезания». Даже рабы и свободные равны во Христе. Он полностью отвергает предположение, что какая-то группа христиан лучше или ближе к Богу, чем другая. «Во Христе мы все равны», — говорит Павел. В первом столетии эта идея была радикальной и даже опасной. Особенно в то время, когда император сам определял ценность человека, а каждый пятый был рабом, которого считали своей собственностью. Кто-то уверен, что эта христианская идея справедливости и правосудия сделала для формирования западной цивилизации больше, чем что-то другое. Такая идея содержится и в документах основания Америки. Все люди созданы равными и наделены Творцом определенными, неотъемлемыми правами. Павел учил, что во Христе Иисусе нет разделения на рабов и свободных. И неудивительно, что у него появились друзья среди рабов. Так произошло с беглым рабом одного из членов церкви в Колоссах. Раба звали Онисим, а его господина Филимон. Находившийся в бегах Онисим, который обокрал своего господина Филимона, оказался в Ефесе или Риме. Там он встретил Павла и уверовал, услышав благую весть. Изменение его жизни было настолько радикальным, что он решил вернуться обратно в Колоссы к своему господину Филимону. Павел просит Филимона принять Онисима в свой дом. Это послание включено в Новый Завет, послание Филимону. Филимон имел полное право наказать Онисима, но Павел увещевает его принять Онисима не как раба, но лучше, чем раба, как брата. А мог ли сбежавший Онисим вернуться к своему господину в Колоссы по собственному желанию? Я думаю, да. Если бы он оставался в бегах, то как бы мы узнали о послании? Колоссы так никогда и не восстанавливались после разрушительного землетрясения в 60-м году нашей эры. Руины этого города до сих пор лежат нетронутыми глубоко под этим холмом. Но два послания маленькой церкви в Колоссах оказались сильнее землетрясения, разрушившего город. Ведь в них написаны основополагающие идеи, на которых строится наша цивилизация. В наше время, как и в первом столетии, важны слова апостола Павла, обращенные к верующим в этих небольших городах, о том, что мы должны сеять семена свободы и равенства в сердцах.

сердцах людей по всему миру. Работа еще не закончена. И, как сказал Иисус Христос, поля созрели для жатвы. Путешествие в историю с Дэйвом Стоттсом.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся. Преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на третью сессию. Сегодня мы разберем две главы в книге и две главы в рабочей тетради. Рассмотрим третью и четвертую главы в этой сессии под названием «Герои и поля сражений». Дадим определение.

слову «герой». Что значит быть героем? Значит ли это, что у вас суперсила? Значит ли это, что все вас знают, потому что вы знаменитый? Нет, на самом деле многих героев никто не знает. И многие люди не осознают того, что они герои. Поэтому я дам вам определение. Определение суперженщины. Первое, ее знают. Но также она воительница, победительница, поборница, лидер. И последнее, смелая женщина. Вы можете быть героиней, просто будучи смелой женщиной. А это будет в жизни каждой женщины выглядеть по-разному. Вероятно, вы думаете, это действительно хорошая новость, потому что я только что узнала, что я мишень, и никогда не видела себя героиней. Я чувствую себя Сарой Коннор, которая в жизни ничего не добилась. Не имеет значения, добились ли вы чего-то до сих пор или нет. В этот момент все может измениться. И я хочу поговорить с вами о том, насколько быстро может произойти изменение. Бог будет ждать, когда вы дадите Ему разрешение. Я хочу прочесть вам цитату из Эйдена Уильсона Тозера. Он сказал, «Мы, то есть вы и я, любой, кто слышит мой голос, независимо от возраста, в наше время, в 21 веке, можем быть теми, кем герои веры были в свое время. Но помните, в свое время они не знали о том, что они герои. У них не было наследия из 11 главы послания к евреям, чтобы сказать, «О, вы посмотрите на меня, я потрясающий, я герой». Нет, о том, что они герои, они узнали позже. И многие из нас подобны им. Мы героини, не зная этого. И это нормально. Но давайте добавим к этому определение и посмотрим, какие общие черты объединяют героев. Первое. Обратимся к нашему отцу веры Аврааму. Как он стал героем? Мне это нравится. Послание к Римлянам 4:17 в переводе «Послание». Мы называем Авраама отцом, а это значит, что он устанавливает образец ДНК для нас. Он устанавливает для нас примеры. Не потому, что он привлек Божье внимание, живя как святой. Да, я не думаю, что он жил так, но потому, что Бог сделал из Авраама кого-то великого, когда он был никем. Первое, чего ждет Бог, это вашего разрешения, чтобы сделать вас кем-то и чем-то из никого и ничего. Вот так это начинается. Когда вы просто говорите, «Боже, ты знаешь, что я ничего не могу дать тебе. У меня нет хорошего происхождения. У меня очень незначительные познания в Писании, но я отдаю тебе свое ничего полностью. Я знаю, как начинала я, и я начинала не как героиня. Я начала с того, что стала на этот путь. Помню, как я говорила, «Боже, я не знаю ни одного места Писания, но если ты можешь что-то сделать со мной, с никем, кто не знает ничего, тогда ты можешь использовать все во мне. Дайте Богу разрешение сейчас. Прямо сейчас давайте просто скажем, «Боже, ты можешь взять мое ничто, можешь взять мое никто. Пусть я сделаю то, что принесет тебе славу». Насколько это трудно? На самом деле довольно легко. Героизм начинается в невидимой сфере. Мы просто говорим, проговариваем, и так начинаем свое путешествие. Вера — это невидимая, могущественная сила, которая дает Богу основание начать действовать, в нашей жизни. В послании к Евреям 11:1-2 говорится, «Фундаментальный, то есть составляющий основания, фундаментальный факт существования, всего нашего существования, в том, что это доверие Богу, это вера, есть твердое основание всего, что делает жизнь стоящей. Это наш доступ. Вот как мы получаем его. Вера — это рукоятка меча. Это наш доступ к тому, чего мы не видим». Действие веры — вот что отличало наших предков, поднимало их над толпой. Перевод послания. Когда вы действуете, не видя, это вера. Это вовсе не значит, что мы делаем глупые и надуманные вещи. Вера — это осуществление. Вы чувствуете, когда Бог говорит, «Пойди и поговори с этим человеком, отдай это или сделай то», и вы говорите, «По обычному рассуждению, я не вижу никаких причин это делать». Не похоже, чтобы этот человек вообще хотел говорить со мной. Когда вы делаете шаг и делаете что-то, не видя, тогда вы увидите действие Бога. Вы даете ему материал, он дает вам действие. Герои действия делают шаг веры. И в этом послании у нас огромный список людей, сделавших дела верой. Опять-таки, верой значит сделать что-то, по-видимому, не имеющее смысла. Верой Авраам оставил все хорошо знакомое ему и стал искать место, которое на самом деле так и не нашел. Верой Авраам вышел из своей страны и пошел и жил как странник,
ожидая царства и города, которого художник и строитель Бог. Люди, живущие верой, всегда ищут того, что им еще предстоит увидеть. Верой святые избежали смерти, угодили Богу, построили огромный ковчег посреди пустыни. Слушайте, там не было воды. Это была сухая земля. Писание говорит, что когда Ной построил ковчег, он провел линию на песке. Он провел линию между праведностью и нечестием. И в Писании сказано, что постройка ковчега осудила мир. Святые отправлялись в неизвестные места и жили там как странники. Знаете, чтобы жить как странник, на это требуется вера. Вы будете чувствовать дискомфорт. Когда вы живете как странник, а не просто странно поступаете. Когда вы живете как странник, когда вы говорите, святые постоянно смотрели на вечное, принимая верой то, что Бог сделал для них. Итак, многое из этого мы должны принимать верой. Иногда я чувствую так, «Боже, я бы себя не простила». Я сейчас проявляю непослушание. Думаю, тебе следовало бы подождать неделю, а потом уже простить меня, когда я принесу достаточное покаяние. Но знаете что? Бог уже простил меня еще до того, как я помолилась. Просто не помолившись, я не осознаю, что прощена. Вот почему покаяние так важно. Но принимаем его мы верой. Не через то, как я чувствую. Не через то, как это выглядит. Если Бог говорит, что я прощена, значит, я прощена. Далее здесь говорится, что Сара забеременела в старом возрасте и дала рождение целому народу. Слушайте, я как и раньше думаю, что пример Сары потрясающий. Я думаю, ну да, Авраам зачал ребенка, а Сара забеременела, выносила ребенка весь срок, никакого выкидыша. Она приняла обетование тогда, когда все было невозможно. В книге «Исход» они пророчествовали судьбу своим детям. Мне очень нравится, что однажды Иосиф, знаете что, вот что произойдет. Я знаю, что сейчас на это не похоже, но однажды вы выйдете отсюда. И когда выйдете, возьмите с собой и кости мои. Вам надо будет взять их с собой, потому что сейчас мы здесь, но так будет не всегда. Люди верой понимают, что то, что сейчас, открывает путь тому, что пока еще невидимо. Люди, живущие по вере, проговаривают невидимое, вместо того, чтобы повторять и копировать видимое. Кому мы позволим формировать наши слова? Они отпраздновали Пасху, не выполнили царский указ и скрыли детей, не убили их. Верою побеждали царство, творили правду, получали обетование. Знаете, я вам честно скажу, многие люди говорят, «Пожалуйста, молитесь за меня». Я им говорю, «Нет, простите, молиться за вас я не буду». Они, «Что?» Я им, «Если бы я держала в голове всех, кто просил меня молиться, то там ни на что другое не осталось бы места. Я же в зрелых годах, и способности запомнить вас у меня уже нет». Библия не говорит нам, чтобы мы, обращаясь к другим, говорили, «Пожалуйста, молитесь за меня, чтобы Божьи обетования исполнились в моей жизни». Писание говорит, что вы сами берете эти обетования верой. Зачем вам зависеть от моей памяти? Вы ничего не получите, ведь я забуду. Вам надо принимать обетования Божьи самим. Мой муж не молится со мной. Вы сами принимаете обетование Божье. Ну что, женщины, давайте расти. Выигрывали сражения, обращали невыгодное положение в выгодное, преследовали врагов, жены получали умерших своих воскресшими. Слушайте, это делали женщины. Список этот большой, и я могла бы продолжать и продолжать. Я призываю вас просмотреть все эти обетования, потому что я прочла не все, но хочу сделать акцент на четырех вещах, с которых, как я думаю, вы можете начать прямо сейчас. И вот эти четыре вещи. Первое. Я уже упоминала ее. Примите. Примите верой то, что Бог уже сделал для вас, а потом продолжайте ходить в этом. И это дело не единовременное. Вы знаете, Авраам принял обетование верой, и при этом он не сказал, «Я принял верой, а теперь назад в Ур». Он этого не сделал. Он продолжил, постоянно смотрел, шел, провозглашал и жил, как пришелец на земле. Это дело не единовременное. Мы ходим в обетованиях Божьих. Мы принимаем их верой, а потом исполняем по существу. Авраам постоянно жил верой. Праведные. Праведный. Если вы оправданы, праведный верою жив будет. Вы скажете, «Я живу по благодати, праведный верою жив будет». Благодать дает вам силу жить верой. Вера без дел мертва.
Мы люди, которые берут то, что есть у Бога, и принимают это. Далее мы понимаем, поскольку мы приняли обетование, мы по благодати можем жить в нем. Мы проживаем то, чем Бог обеспечил нас по вере. И когда у нас такое отношение, когда мы говорим, «Ты знаешь, Боже, я этого не вижу, но Ты видишь, поэтому не важно, что вижу я. Я этого не говорю, но Ты говоришь, поэтому я буду говорить то, что говоришь обо мне Ты. Боже, я не действую так, но поскольку Ты говоришь, что это мое предназначение, я буду действовать, как идущая в этом направлении». Когда вы станете так говорить, Писание утверждает, что вы тем самым угождаете Богу. Вы на самом деле угождаете Богу. Бог смотрит на вас и улыбается. Я думаю, Он говорит, «О, вы видели эту группу девушки с мечами? Вы слышали, как они сказали? Вот мое никто, сделай меня кем-то. Я приму это по вере». Бог говорит, «Они мне нравятся». Когда вы начинаете ходить в вере, то возникает как бы силовое поле, благоволение Божье, свет Божий на вас. Он говорит, «Сделаю все так, чтобы для них это произошло». А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. Ну, у такой-то почти получилось, но в итоге она ничего не получила. Не имеет значения. Мы не проводим сравнения с тем, что случилось с другими. Мы хватаемся за обетование Божье. Мне нравится отношение Иова. Все выглядит неправильным. Но хотя он убивает меня, я буду хвалить его. Через что бы я ни проходил, Бог все так же благ. Что бы я ни видел, Бог верен. Мы провозглашаем, каков Бог, а не то, что мы видим. Мы провозглашаем невидимое, а невидимое. Мы провозглашаем вечное, а не временное, которое уступает дорогу тому, что вечно. В послании Евреям 11:1 Писание говорит, что жизнь по вере угодна Богу, и вдобавок к вере — осуществление ожидаемого. Иногда бывает, что ничего не изменилось, но есть уверенность, что все обеспечено. Кто-то спросит, «Откуда вы знаете?» Знаешь что? Дело сделано. Это обеспечено. Я приняла это. Дело сделано. А тебе не кажется, что об этом надо еще молиться? Думаю, что дополнительная молитва не угодна Богу. Думаю, сейчас мне надо благодарить Бога и говорить, «Боже, благодарю Тебя за то, что Ты полностью позаботился об этом». Знаете, когда мои дети о чем-то просят меня, и я говорю, «Я Тебя услышала», а они становятся на колени и говорят, «О, Боже, заставь мою маму, пожалуйста, помоги мне в этом деле». И тогда я, «Вы что, вы этим говорите, что я плохая мама? Слушайте, Бог есть благой Бог. Он благой Бог. Он любит, когда мы говорим, «Спасибо, папа, за то, что ты услышал. Мне больше не надо об этом думать. Я сделаю, что ты хочешь, чтобы я сделала». Примите. Нам необходимо понимать, что вера — это уверенность, доверие, посвященность, постоянство. Я даже не могу вам сказать, сколько битв в жизни вы выиграете, если перетерпите своих врагов. Просто оставайтесь постоянной, верной, полностью преданной нашему Царю. Противоположность жизни веры — это жизнь неверности. Когда из-за страха того, что может случиться, вы готовы предать своих друзей. Когда вы печетесь о том, чтобы никто не выглядел хорошо, потому что из-за этого вы будете выглядеть плохо. Неверность. Неверие. Хотела бы я верить, но я измеряю это тем, что произошло в прошлый раз. И когда я попыталась верить и просто ничего не... Нет, не делайте этого. Изберите путь угождения Богу. Благословение, а не проклятие. Жизнь, а не смерть. Потому что если вы изберете этот путь, то благословите не только себя. Вы начнете благословлять своих потомков. Я люблю тот факт, что Бог доверяет нам наследие. Он дает нам видение далекого будущего. Он говорит, если будешь так жить, то благословение получишь не только ты. Благословенны будут дети твои и дети твоих детей. Сознательный выбор. Я люблю эти слова из 104-го псалма. Здесь обетование. «Он Господь Бог наш. По всей земле суды, обетование Его». Что значит «по всей земле»? Эти обетования ждут вас. Чтобы получить их, вам не надо ехать в Израиль. Они по всей земле. Наверное, мне надо пойти на всеночное ходатайственное собрание. На самом деле, обетования Божьи по всей земле. Где бы вы ни были, слово веры в устах ваших. Вам незачем куда-то ехать. Где бы вы ни были, они по всей земле. Вечно помнит завет свой. Вам даже не надо помнить его. Слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку. Псалом 104, 7, 9. Мы имеем возможность жить в изначальном завете, который Бог заключил еще до появления закона.
Всегда смелый не значит никогда не боится. Это значит, что герои всегда избирают смелый поступок, даже когда боятся. Суть этой мысли отражена в одной из моих любимых цитат из Ральфа Уальда Эмерсона. Он сказал: «Герой не смелее обычного человека, но он проявляет смелость на 5 минут дольше». Иногда просто требуется еще 5 минут. 5 минут до того, как вы что-то скажете. 5 минут, прежде чем вы сдадитесь или убежите. Еще 5 минут. В этих 5 минутах разница между трусостью и смелостью. 5 минут. 5 минут вы можете делать что угодно. Разве нет? Мы можем быть смелыми еще 5 минут. У героев есть и нечто большее. Джозеф Кэмпбелл сказал: «Герой или героиня — это человек, который посвятил свою жизнь чему-то большему, чем он сам или она сама». Герои ставят дело выше самих себя. Они всегда говорят о том, что мы можем сделать вместе, а не о том, что они могут сделать сами. Скорее всего, вы знаете таких героев. Матерей, учителей, друзей, пасторов. Тех людей, которые стараются наилучшим образом раскрыть потенциал других. Это герои. Вы можете быть героем в жизни какого-то человека, даже не зная того. Они герои, потому что ставят дело выше самих себя, и они осмеливаются быть более смелыми. Они осмеливаются идти на больший риск, потому что знают, Бог поддержит их, ведь это не их идея. Они продвигают идею Божью. Всегда есть нечто больше того, что мы видим, и герои понимают это. Павел сказал в послании к Ефесянам, обращаясь к Ефесской церкви, я прочту стихи с 10 по 18 в переводе служения послания, потому что я хочу, чтобы это было очень практичным. Бог силен, и Он хочет, чтобы и вы были сильными. Поэтому возьмите все, что Господь приготовил для вас, лучшее оружие из лучших материалов, и начните использовать их, чтобы вы смогли выдержать все. Мечи не проверяют на поле боя. Вы практикуетесь. У вас бывают времена тренировок. Что дьявол обрушивает на вас. Это не простое спортивное соревнование, уйдя с которого,

вам устоять. Истина, праведность, мир, вера и спасение — это гораздо большее, чем просто слова. Научитесь применять их. Вам они понадобятся на протяжении всей жизни. Слово Божье — это незаменимое оружие. Также и молитва жизненно важна в этой непрестанной войне. Молитесь усиленно и долго. Молитесь за своих братьев и сестер. Держите глаза свои открытыми. Поддерживайте дух друг друга, чтобы никто не упал и не отпал. Ефесянам 6, 10, 18. Перевод служения послания. Я бы сказала, что это главная мысль данной книги. Бог силен, и Он хочет, чтобы вы были сильными. Есть непревзойденные виды оружия, которые Бог уже создал. Перестаньте перебирать и выбирать. Научитесь использовать их все. Не только веру, не только любовь, не только милосердие, не только праведность, но их все. Они — практика жизни. Они не отвлеченные концепции. Они — практика жизни. Что приводит нас к следующей части, разговора которой будет несколько короче, потому что, как я думаю, этот материал хорошо разобран в книге «Поле сражения». Вы скажете, «Я готова записаться. Где происходит сражение?» Я хочу прочесть вам о том, где оно происходит. Послание к Ефесянам 6:12 дает описание, потому что наше сражение, речь идет обо всех нас. Речь не только о мужчинах, не только о женщинах. Мы все вместе сражаемся, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вы можете сказать, «Слушайте, серьезно, я не хочу участвовать ни в каком сражении». Но вы уже участвуете. Знали вы это или нет? Так что вы будете сражаться против своего разума, против людей, которые не являются вашими врагами, или же против тех, кто стоит за всеми этими атаками, видя в чем суть и соль этого сражения. Вы скажете, «Вы не знаете о том, что именно люди избрали меня мишенью для нападок». Да, конечно, вы мишень. Но вам необходимо понимать, если вы сражаетесь с людьми, вы сражаетесь с тенью. А вам надо бороться против силы, стоящей за людьми. Я думаю, как родовые муки предшествуют рождению ребенка, так и сражение предшествует рождению мечты. У Иисуса есть мечта. Его мечта — иметь церковь, которая будет выражать Его славу таким потрясающим образом, что весь мир будет знать, что Он возлюблен, и они возлюблены. Но также я узнаю, читая слова Иисуса на Последней вечере, что некоторые из Его молитв еще ожидают ответа. В Евангелии от Иоанна 17:20-23 Иисус говорит, «Не о них же только молю, имея в виду учеников вокруг стола, воюющих за позицию с двумя мечами, но и о верующих в Меня по слову их». Мы верим по слову их. Кто верит по вашему слову? Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Битва в том, чтобы нам стать едиными. Мы знаем, что дом, разделившийся сам в себе, падет. Мы боремся, чтобы стать едиными. Мы с Джоном всегда удивляемся, когда люди собираются разводиться. И я говорю, да они ведь даже и не ссорились никогда. Мы с Джоном говорим, мы вот хоть раз в неделю выясняем отношения. Эти люди говорят, у нас за все 45 лет брака была всего одна ссора. И после этого они разводятся. Знаете, иногда мы должны сражаться за свой брак. И иногда вы выясняете отношения, потому что боретесь за них. Так что все дело в мотиве. Враг борется за то, чтобы мы не были едины. Мы должны быть людьми, борющимися за единство. От Матфея 5:9. Бог благословляет тех, кто трудится ради мира, ибо они будут названы детьми Божьими. Новый живой перевод. И я понимаю, мир не равен компромиссу. Иногда мир приходит благодаря противоборству. Иногда мир приходит, когда мы решаем наступить на горло своей гордости и решаем, что поистине важно в этом уравнении.
Разделение никогда не прославляет Иисуса.

Раздоры разделяют сердца, семьи и голоса. Разрушают союзы, которые Бог хочет установить на этой земле. И, как следствие, разделенные царства. Разделение многолико, но я прочту вам о них. Гордость, соперничество, злословие, сплетни, идолопоклонство, горечь, колдовство, обида. Многие люди говорят: «А, эти ведьмы!» Извините, но это как раз из этого списка. Иакова 3:14. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Почему я вообще говорю об этом? Потому что сейчас, когда поднимается поколение героев и героинь, мы должны быть осторожными, чтобы не устраивать соперничество, чтобы не было у нас эгоистических амбиций, тщеславия, ревности и зависти. Потому что тогда мы будем не героинями, а разделительницами, и кончится тем, что мы станем инструментами в руках сатаны. Клайв Стейплс Льюис сказал: «Во Вселенной нет нейтральной полосы. На каждый квадратный сантиметр, на каждую долю секунды претендует Бог и претендует сатана. Вы должны взвешивать каждый момент, каждое слово, каждый сантиметр своей жизни, чтобы вы посвящали его Богу и стояли на этом». Я хочу прочесть вам место Писания, которое говорит об этом, из 27 главы книги Исаии. Тут сказано, в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося. Он убьет древнего дракона, живущего в море. Пока Бог сражается за нас, вот что делаем мы. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я Господь, хранитель его. В каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Исаии 27:1-3. Пока наш Бог сражается, мы цветем. Пока мы процветаем, и Он хранит нас, Господь сражается. Именно Он нанесет дракону смертельный удар. А нам надо преуспевать во всем, что Господь доверил нам — в вере, надежде, любви. Я хочу закончить вот чем. Возлюбленная, ты сильна. Ты героиня.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о грабителе, который ночью пробрался в дом. Когда он паковал стереосистему, то услышал голос: «Иисус видит тебя». Он замер, посветил фонариком и в углу комнаты увидел попугая. Он спросил: «Это ты говоришь?» Попугай ответил: «Да, я хочу предостеречь тебя». «Предостеречь меня? О чем ты?» Попугай ответил: «Меня зовут Моисей». Грабитель рассмеялся: «Что за люди назвали тебя Моисеем?» Попугай ответил: «Те самые, кто назвали огромную собаку Иисусом». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что вы учтены Создателем. Можно жить и чувствовать себя недостойными из-за ошибок, которые мы совершили, негативных слов, которые люди сказали нам. Может, наши мысли говорят, что мы ничего не достигнем. Если мы не будем осторожны, то придумаем оправдание, почему мы не можем достигнуть своей мечты или подняться немного выше. Этим мы сбрасываем себя со счетов. В Писании пророк Самуил пришел в дом Иессея, чтобы выбрать одного из его сыновей следующим царем. Иессей построил перед ним 7 из 8 сыновей. Он так гордился ими. Они были сильными, талантливыми, красивыми. Самуил хотел выбрать самого старшего сына, Елиава. Он был большим и мускулистым. Казалось, что он только что сошел с киноэкрана. Бог сказал Самуилу: «Не суди его по внешности или росту, потому что он не тот». Бог не смотрит так, как вы. Люди судят по внешнему, но Бог смотрит на внутреннее. Самуил услышал это и передумал. Он сказал Иессею, что это не он. У Иессея был еще один сын по имени Давид. Он был на поле и заботился об овцах. Он даже не подумал о Давиде. Он был самым молодым, он был маленьким, не особо сильным. У него не было опыта. Иессей подумал: нет смысла даже приводить его, он никогда ничего не достигнет. Но когда Самуил увидел Давида, то сказал: «Он следующий царь». Я уверен, что Иессей и его сыновья были изумлены. Вы шутите? Хотите сказать, что это Давид? Они не учли его. Но хорошие новости: Давид был учтен Создателем. Бог не судит, как люди. У вас может не быть таланта, красивой внешности. Вы не происходите из влиятельной семьи. Это нормально. Вы учтены тем, кто самый главный. Я призываю, не сбрасывайте себя со счетов. Люди говорят: «Я слишком маленький, у меня неброская внешность, я происхожу из неправильной семьи». Когда Бог создал вас, то Он вложил в вас все, что нужно, чтобы осуществить вашу судьбу. Это означает, если у вас этого нет, то вы не нуждаетесь в этом. Если бы вы должны были быть высоким, то вы были бы таким. Если бы вы нуждались в большем таланте, то имели бы его. Если бы вы должны были быть другой национальности, то так и было бы. У вас нет недостатка. Вы чудно и дивно сотворены. Создатель Вселенной выбрал вас. Он вложил в вас семена величия. Он сказал: «Вы уникальны, вы шедевр, у вас есть то, что требуется». Он признал вас годными. Не дисквалифицируйте себя. Не надо сосредотачиваться на том, что кто-то смог добиться успеха, что у вашей сестры больше таланта, ваш друг лучше выглядит. Может, это и так, но вы не проживете их жизнь. Вам не нужно то, что есть у них. Если бы вы нуждались в этом, то Бог дал бы вам это. Если вы думаете: «Вы слишком высокие, слишком низкие, вы слишком молоды, слишком стары, вы не талантливы, недостаточно умны», пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Если вы будете жить, чувствуя себя недостойным, то даже при том, что Бог признал вас годным, то вы останетесь вне игры. Иногда мы и не думаем так, но как было с Давидом, другие люди попытаются обесценить, заставить нас почувствовать себя плохими и недостойными. Так было с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Они выращивали хлопок. Его семья потеряла все во время Великой депрессии. В 17 лет мой отец отдал свою жизнь Христу, первый в семье.
Бог призвал его в служение и вложил в его сердце большую мечту. Он знал, что однажды сможет повлиять на весь мир. Он сказал родителям, что собирается оставить ферму и стать служителем. Он думал, что они будут рады и счастливы за него. Но все было наоборот. Они сказали: «Джон, ты совершаешь большую ошибку. Мы любим тебя, но ты не сможешь повлиять на весь мир. Мы всего лишь фермеры. Это все, что мы умеем делать. У нас нет денег. Лучше оставайся здесь и собирай с нами хлопок». Мой отец знал, что ему предназначено совершить что-то великое, но родители не смогли увидеть этого. Они недооценивали его. Они сказали: «Джон, ты не годишься. У тебя нет таланта, образования, влияния. Ты происходишь из неправильной семьи. Если вы согласитесь с этим, то люди ограничат вас. Они будут стараться отговорить вас от вашей мечты». Одна из лучших новостей, которую я когда-либо узнал, это то, что не люди определяют нашу судьбу, но Бог. Люди не смогут установить границы для нашей жизни. Они могут попытаться отговорить вас, сказать, что у вас ничего не получится, что у вас нет таланта. Это потому, что Бог вложил мечту не в них, но в вас. Не ожидайте, что все будут за вас. Люди не могут чувствовать того, что чувствуете вы. Они не видят того, что вы видите. У них нет веры, которая есть у вас. Они будут стараться вас обесценить. Они скажут, что у вас нет того, что нужно. Вам не нужно их одобрение, у вас есть одобрение Бога. Люди могут недооценивать вас, но тот, кто действительно главный, кто словом сотворил миры, кто поместил звезды в космосе, он учитывает вас. Он говорит: у вас есть то, что требуется, вы способны, вы осуществите свою судьбу, вы оставите свой след в этом поколении, Бог уже учел вас. Не позволяйте людям недооценивать вас. В Евангелии от Луки, глава 9, говорится, что Иисус целый день учил людей. Солнце садилось, все хотели есть. Ученики пришли и сказали: «Иисус, нужно отпустить людей. Пусть они пойдут и найдут себе еду». Они были в глухой местности, где не было никакой еды. Иисус сказал им: «Вы накормите их». Они спросили: «Что ты имеешь в виду? У нас нет еды». Иисус спросил, что у них есть. Все, что они смогли найти, это завтрак маленького мальчика. 5 хлебов и 2 рыбки. В Писании сказано, что там было 5000 мужей. Это означает, что там было до 15 000 человек, если учесть женщин и детей. Иисус взял завтрак маленького мальчика. Вы знаете эту историю. Он помолился, и это умножилось. 1000 людей наелись. Я хочу, чтобы мы увидели, неучтенные получили свое чудо. Они посчитали мужчин, 5000, но они не посчитали детей. Они решили: они слишком маленькие, нет нужды считать их. В те дни к женщинам относились как ко второму сорту. Ученики не посчитали и женщин. Бог использует людей, которых другие не учитывают. Возможно, у кого-то из этих 5000 мужчин был завтрак. Возможно, кто-то из учеников принес что-то поесть. Но Бог выбрал ребенка, чтобы сообщить нам: когда люди не учитывают вас и говорят: «Вам нечего предложить, вы слишком молоды, вы не так важны, вы не в счет», то Бог говорит, что вы для меня главный кандидат, чтобы сделать великое. Я учитываю людей, которых другие люди не учитывают. Иногда жизнь говорит: «Я не собираюсь учитывать вас. Вы сделали много ошибок. Вы прошли через развод. У вас есть зависимость. Жизнь будет пытаться отвергнуть вас, заставит поверить, что в вашем будущем нет ничего хорошего». Помните, когда жизнь сбрасывает вас со счетов, то Бог учитывает вас. Он использует людей, которых другие не учитывают. Когда мой отец отошел к Господу в 1999 году, я знал, что должен стать пастором. Я мог бы прислушаться к голосам, которые пытались обесценить меня. У него нет того, что нужно. Он не учился в семинарии. У него нет опыта. Он слишком молод. Он не в счет. Глубоко внутри я слышал слова Бога: «Джоэл, не волнуйся. Я прикрою тебя. Люди, возможно, не учитывают тебя, но я учитываю. Я знаю, на что ты способен. Я вижу твой потенциал». Когда люди пытаются обесценить, вычеркнуть вас, то великий «Я есть» вписывает вас. Вы не были созданы для посредственности, чтобы быть обычным и едва справляться с жизнью. Он создал вас, чтобы вы превзошли других.
оставили свой след, сделали этот мир лучше. У вас есть судьба. Бог дал вам задание. Я думаю о своем отце. Он был наименее вероятным кандидатом на великие дела. Если бы Бог искал видного пастора, то нашел бы кого-то с соответствующим происхождением, влиянием, образованием, из хорошей семьи. Это было бы понятно. Павел в послании к Коринфянам сказал, что Бог намеренно выбирает неразумное, чтобы посрамить мудрое. Он выбирает слабое, чтобы затмить сильное. Из 5000 мужчин, которые слушали Иисуса в тот день, некоторые были лидерами общества, высокообразованными, уважаемыми и влиятельными людьми. Можно предположить, что хотя бы один из них мог принести ящик, заполненный бутербродами, закусками и водой. Они знали, что будут в пустынном месте целый день. Но тот, кто получил чудо, был наименее подходящим для этого. Это маленький мальчик. Бог использовал слабое, чтобы затмить сильное. Может быть, вы не можете достичь полноты своего потенциала, потому что чувствуете, что у вас есть недостаток в определенной сфере. На вас не рассчитывают. Поэтому вы не стремитесь к своей мечте. Вы не радуетесь жизни. Посмотрите на это иначе. Вы главный кандидат на то, чтобы Бог проявил себя в вашей жизни. Вы можете быть слабым, но Бог хочет показать через вас свою силу. Может, вы меньше всего подходите. Бог хочет сделать в вашей жизни что-то удивительное, так что люди даже не смогут поверить этому. Сделайте свою часть. Верните интерес к жизни. У вас есть все необходимое, чтобы осуществить свою судьбу. Возможно, вы совершали ошибку, но вы остаетесь в игре. У вас могут быть некоторые недостатки и слабости, как у всех, но это не отменит вашу судьбу. Вы чувствуете, что жизнь обошла вас стороной. Все против вас. Хорошие новости. Бог за вас. Последнее слово за Ним. Он говорит, что учитывает вас, когда другие сбрасывают со счетов. Приготовьтесь. Сегодня новый день. Вы увидите, как новые двери начинают открываться. Бог собирается умножить то, что у вас есть. Он собирается перевести вас с последних рядов вперед. От нужды к изобилию, от незначительности к большему влиянию. Вы признаны годным. То, что Бог сказал, осуществится в вашей жизни. Это не просто хорошие и добрые слова. Это пророчество. Если вы примете это и скажете, «Это для меня», то вы увидите, как это произойдет. Бог явит вам свою благодать. Много лет назад одна девушка мечтала стать актрисой. Но была одна проблема. Она была очень маленькой. Все эксперты говорили ей, что она никогда не будет успешна в этой сфере из-за своего роста. Это могло стать концом истории. Она могла бы заняться чем-то другим, но поняла один принцип. Она знала, что Бог использует людей, которых другие не учитывают. Эксперты признали ее неподходящей, но она знала, что была признана тем, кто был самым главным. Несмотря ни на что, она пробовалась на различные роли. Эллен Хейс стала одной из самых великих актрис своего времени. Однажды она сыграла роль Марии, королевы Шотландии, которая была одной из самых высоких королев всех времен. Друзья, когда люди сбрасывают вас со счетов, то Бог учитывает вас. В Писании Бог сказал Иеремии, что он станет великим пророком и будет говорить с народами. Он был молодым и неуверенным. Он сказал, «Бог, я не могу сделать этого. Я слишком молод. Я боюсь стоять перед людьми. Я не знаю, что говорить». Бог сказал Иеремии, «Не говори, что ты слишком молод. Не говори, что ты боишься». Он сказал, «Иеремия, я не просил бы тебя сделать это, если бы не знал, что у тебя есть способности». Не позволяйте негативу отговорить вас от вашей мечты. Если бы я прислушался к словам, я не могу быть пастором этой церкви, я никогда не служил раньше, я не учился, я не такого плана человек, то это удержало бы меня от моей судьбы. Когда вы говорите, я не особенно талантлив, я совершил слишком много ошибок, я не такой человек, Бог говорит вам то, что сказал Иеремии. Прекратите это. Не говорите, что вы слишком маленькие, что у вас нет таланта, что не можете достичь своей мечты. Прекратите обесценивать себя. Для вас приготовлено чудо. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Возможно, это не выглядит чем-то большим.
Вам может казаться, что вы не подходите. Все против вас. Но именно тогда и появляется наш Бог. Он может взять малое и умножить это. Не у всех должен быть великий дар, чтобы Бог смог использовать вас великим образом. У вас может быть небольшой талант, начальное образование, небольшое влияние. Но как завтрак маленького мальчика, Бог может взять это и умножить. Он может открыть двери, которые вы никогда бы сами не открыли. Он может высвободить талант, о котором вы и не подозревали. Он может дать вам оказаться в правильном месте, в нужное время и даровать вам расположение, честь и влияние. Не думайте, что находитесь в невыгодном положении. Расправьте плечи, выше голову. Всевышний Бог вдохнул в вас жизнь. Он увенчал вас своей благодатью. В ваших венах течет королевская кровь. Вы находитесь в выгодном положении. Другие люди, возможно, не учли вас, но тот, кто больше всех учел, он вписывает вас в то время, как другие вычеркивают вас. Бог никогда не будет просить вас сделать что-то, не дав вам для этого способности. Вы можете и не чувствовать, что имеете веру, образование или талант. Я не чувствовал этого, когда стал на служение. В этом и заключается вера. Вы должны поверить прежде, чем увидите это. Я слышал об одном пасторе. Перед служением он дал знакомому человеку $100 и попросил, чтобы он положил их в Библию своей жены так, чтобы она не видела. Во время проповеди он попросил, чтобы женщина встала. Он спросил: «Вы доверяете мне?» Она сказала: «Да». Он спросил: «Вы сделаете то, что я попрошу?» Она ответила: «Да». Он сказал: «Тогда, пожалуйста, откройте вашу Библию и дайте мне $100». Она сказала: «Я сожалею, но у меня нет $100». Он повторил: «Вы доверяете мне?» «Да». «Вы сделаете то, что я прошу?» «Да». «Тогда, пожалуйста, откройте свою Библию и дайте мне $100». Она неуверенно открыла Библию и обнаружила там $100. Она покачала головой и спросила: «Как они оказались там?» Он улыбнулся и ответил: «Я положил их туда». Наш Бог такой. Он никогда не будет просить у вас то, чего не вложил в вас. Если глубоко внутри вы знаете, что должны сделать шаг веры, то вы можете не чувствовать, что можете сделать это. Разные голоса будут пытаться унизить вас. Они будут говорить, что у вас нет опыта. Но если вы осмелитесь сделать этот шаг, то обнаружите в себе потенциал, о котором не подозревали. Не говорите: «Я не могу сделать этого». Правильное отношение будет таким: «Я все могу во Христе».

Христе. Не говорите, я нахожусь в невыгодном положении. Правильное отношение. Я чудно и дивно сотворен. Я дитя Всевышнего Бога. Не говорите, я достиг своих пределов. Что лучше уже не будет. Правильное отношение такое. Мои лучшие дни еще впереди. Путь праведного становится ярче. Я ожидаю блестящего будущего. Так поступил мой друг. У него была мечта стать пастором. Но у него были серьезные проблемы с заиканием. В 16-летнем возрасте родители отправили его в престижную школу речи. Преподаватели использовали секундомер. Когда ученик заикался, то они засекали время, которое ему требовалось, чтобы произнести слово. В первый день, когда мой друг произносил слово «the», то ему потребовалось 1 минута и 16 секунд, чтобы произнести его. У него были серьезные проблемы с заиканием. В естественном мире можно было подумать, ты не сможешь выступать публично, ты можешь делать что-то другое, но ты не станешь пастором. Он был бы одним из тех, кого не учитывали. Он заикается, вычеркните его. Бог использует людей, которые другие люди сбрасывают со счетов. Когда Он вкладывает мечту в ваше сердце, то Он дает вам и способность сделать это. Всегда будут силы, которые будут препятствовать высвобождению вашего потенциала. Враг хочет, чтобы ваши дары не раскрылись. Он хочет, чтобы ваши лучшие качества не смогли проявиться. Только потому, что у вас есть мечта и что Бог признал вас годными, не означает, что вам не надо бороться за это. Будьте твердыми и настройтесь на то, чтобы стать тем, для чего вы были созданы. Вам нельзя быть слабым, расстраиваться из-за пережитой неудачи и заниматься самосожалением. Вы должны стать твердой и сказать, «Я здесь для того, чтобы победить». Это не такая уж большая трудность. Я все преодолею. Если Бог за меня, то кто посмеет быть против? Я осуществлю свою судьбу. Если вы будете говорить о себе неправильно, то негативные мысли будут говорить с вами. Вы можете отговорить себя от мечты или наоборот уговорить себя. Мой друг оставался один дома, где никто не мог его услышать и цитировал Писание. Иногда уходило 5 минут на один стих, но он не расстраивался. Он говорил, «Никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Благодарение Богу, который всегда дает мне торжествовать».

Не позволяйте отрицательным мыслям, отрицательным людям помешать вам войти в полноту вашей судьбы. Всегда будут голоса, которые говорят: «Вы не подходите, вы заикаетесь, вы совершили много ошибок, вы слишком маленькие, вы недостаточно талантливы». Это ложь, которая хочет заставить почувствовать, что вас не учли, что не стоит рассчитывать на лучшее. Не верьте этому. Не попадайте в эту западню. Когда Бог сказал Моисею пойти и сказать фараону: «Отпусти мой народ», то первое, что сказал Моисей: «Бог, я не могу сделать этого. Я заикаюсь, я плохо говорю». Легко придумать оправдание. Мне нравится, как Бог ответил ему. Он сказал: «Моисей, кто создал твой язык? Кто делает глухого слышащим? Кто делает слепого зрячим?» Он сказал: «Моисей, кто сказал, что ты не годишься? Кто вычеркнул тебя? Кто сказал тебе, что тебя не учли? Разве ты не понимаешь, Моисей, что я контролирую всю вселенную? Если ты поверишь, то я могу заставить всему этому осуществиться». За много лет до того, как Давид был избран царем, пророк Самуил пошел к другому молодому человеку по имени Саул и сказал, что он будет следующим царем. Саул сказал: «Самуил, как это может быть? Я происхожу из наименьшего племени, и моя семья самая незначительная в нем». Он говорил то же самое: «Я не могу быть царем, я не в счет. Я из простой семьи, мы не знамениты, мы обычные люди». Интересно, что Самуил ничего не ответил Саулу. Когда мы придумываем оправдание и говорим Богу: «Господь, я не особенно талантлив, у меня зависимость, я происхожу из неправильной семьи». Бог не говорит: «Я понимаю, вы в невыгодном положении». Наше оправдание не волнует Бога. Бог знает, что Он вложил в вас. Он видит ваше величие. Он видит ваше царское достоинство. Он видит ваш потенциал. Вы еще не подошли к Нему. Наши сомнения, страхи и неуверенность не заставят Его передумать. Он уже определил план для вашей жизни. Он говорит вам сегодня: «Я призвал вас быть царем, быть царицей и править в жизни. Установите новый стандарт для своей семьи». Почему бы вам не прекратить оправдываться и не прийти в согласие с Богом? Мы думаем, что не подходим из-за ошибок, которые совершили. Нас не учитывают, потому что мы жили неправильно. Именно поэтому мы остаемся вне игры. В Ветхом Завете говорится, что Бог нуждался в человеке, чтобы спасти израильских соглядатаев в городе Иерихон. Кто-то узнал, что они в городе, их разоблачили и должны были схватить. Бог мог выбрать любого, чтобы помочь им. Он Бог. Он мог сделать так, чтобы воины помогли им вырваться, или лидера общества, который тайно вывел бы их из города. Но он не сделал этого. Бог избрал женщину по имени Раав, которая была блудницей. Все смотрели на нее свысока. Она никогда ничего не сможет совершить. Ее не стоит учитывать. Бог не судит так, как люди. Люди видели ее недостатки, ошибки, но Бог видел необработанный алмаз. Он видел ее потенциал. Он знал, кем она могла стать. Бог посмотрел с небес и сказал: «Я хочу использовать ее». Я могу услышать, как ангел говорит: «Извини, Бог, я не говорю, что ты ошибся, но ты выбрал неправильного человека. Эта женщина – печально известная грешница. Она разрушила свою жизнь. Она не подходит». Бог сказал: «Я не ошибаюсь. Я выбираю людей, которых другие люди не выбирают». Раав не только спасла соглядатаев, но это сохранило ее жизнь и жизнь ее семьи. Вот какой удивительный Бог. Раав вышла замуж за еврея. У нее родился сын по имени Воз. Воз родил Иессея. У Иессея был сын по имени Давид. Это означает, что Раав, бывшая блудница, находится в родословии Иисуса Христа. Бог не выбирает так, как люди. Возможно, вы и совершали ошибки. На вас не рассчитывают, вы все упустили. Я хочу сказать вам,
что вы учтены Создателем. Он смотрит с небес прямо сейчас и называет ваше имя. Я выбираю тебя. Я хочу, чтобы ты совершил что-то великое. У меня есть для тебя судьба. Я хочу сделать твою жизнь значимой. Возможно, люди списали вас, но Бог вписал вас обратно. Он признал вас годным. Вы остаетесь в игре. Каждое утро, когда вы встаете, помните, что вы учтены тем, кто самый главный. Последнее слово за Богом.

Он говорит, что вы искуплены, прощены, благословлены, что ваши лучшие дни еще впереди. Я верю и провозглашаю, что ваши мечты возвращаются к жизни. Надежда возрастает. Вы станете тем, кем Бог создал вас, и будете иметь все, что Он определил вам иметь во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы воспитывали их одинаково, но все они такие разные, обычно говорят родители о своих детях. Почему в одной и той же семье вырастают такие разные дети? И что могут родители сделать для того, чтобы они выросли счастливыми? Сегодня это тема нашей встречи. На наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Обычно родители, в многодетных семьях, где, допустим, трое детей и более, говорят, вот все с младшей делали так же, как со старшей, совершенно другой человек. Те же методы применяли, а растет совершенно другая личность. Вот в чем проблема или проблемы нет? Или это нормально, что в одной и той же семье с одними и теми же методами воспитания вырастают дети совершенно разные?
1: Может, проблемой не называть, просто нужно учитывать тот фактор, что порядок рождения детей, он приносит тот фундамент воспитания, да, или взращивания характера, который в будущем будет характеризовать его как личность. Ведь мы, когда создаем семьи, мы были только вдвоем. У нас создалась своя система.

0: взаимоотношений, понимания, функционала. Когда рождается первый ребенок, система уже меняется, она переструктурируется. Да, появляется третий человек, который уже оттягивает внимание на себя. И вот этот единственный ребенок пока что, пока не родились братики-сестрички, он определенно имеет свое место. И вокруг него очень много внимания, много ответственности у него. Да? Он берет на себя задачи, с которыми он может справляться, как помощник там, родителей своих в будущем. Когда появляется второй ребенок, этому старшему приходится уступать трон. И вот именно тогда появляется ревность. Почему к младшенькому больше родители внимания уделяют, да? Почему они его не наказывают? Почему они с ним не так строги, как со мной? И это очень сильно обижает.
1: А он, например, берет мои игрушки и ломает.
0: Да, да. И при этом что родители говорят? Ты же старший. Отдай свою игрушку, тебе же не жалко. А на самом деле жалко, это его вещь. Ему очень больно, что делегируя ему такую ответственность, говоря, что ты старше, ты же должен уступать, не учитывает его чувства. И тогда между ними происходит борьба за власть между детьми и манипулирование, когда маленький ребенок уже начинает понимать, что вот родителей можно подстегнуть к тому, чтобы братика или сестричку наказали. И как это сделать, чтобы его наказали? То есть уже с младшим ребенком родители пережили такую другую стадию отношения к воспитанию. Потому что первый ребенок всегда получает больше, чем последующие дети. Из-за незрелости молодых родителей.
1: Ну и потому что, наверное, больше нету никого маленького.
0: Да, и никого нет.
1: Только он маленький, и он получает
0: все. Да. И потом уже меняется метод воспитания, меняется восприятие родителей. Они тоже становятся более зрелыми. И когда появляется младший ребенок, уже другой подход к воспитанию.
1: То есть все-таки это иллюзия, когда или просто родители не видят, когда говорят, что они то же самое делали с этим ребенком, и на самом деле не то же самое.
0: Не то же самое.
1: Уже, может быть, и то же самое, но уже тот факт, что когда ребенок появляется и в семье есть уже еще один ребенок, там уже другие условия. Первый-то появился единственный,
0: да.
1: А потом уже появляются, там уже есть до них дети. Условия другие, тут уже не зависит от меня.
0: Да, совершенно. А потом, если появляется третий ребенок и последующие дети, вот этот второй, который был младшеньким, сейчас он оказывается средним. Как в бутерброде между старшим и младшим, когда ему уже не уделяют достаточно внимания, и он чувствует себя отвергнутым в такой мере, что ему приходится бороться за власть и внимание родителей и постоянно конкурировать со старшим, чтобы доказать, что я тоже что-то могу. И, конечно, психологи уделяют большое внимание, когда работают с семьями, именно на то состояние, психологическое состояние, эмоциональное, именно среднего ребенка.
1: Я вот слышала, что средним детям тяжелее всего.
0: Тяжелее всего, да. Да, потому что он еще не успел насытиться вот этим вниманием, да. Ему нужно было постоянно смотреть в сторону старшего, который преуспевал многое чего. Он получал много заботы родителей, опеки, и, может быть, и недополучал самостоятельных каких-то уроков для того, чтобы преодолевать свои какие-то трудности, да, потому что за него делал либо старший ребенок, братик, либо родители. Когда появился младший ребенок, все внимание родителей перенаправляется к младшему ребенку. Старший, он будет идти, как и шел, он более ответственный, он будет продвигаться. Это лидеры, которые умеют за себя постоять. Многое чего они умеют сделать, такие самостоятельные. А вот средний, и младший, они уже будут между собой
1: делить
0: кусок. Да, если последующие родители, рождаются дети, да, тогда тоже можно, если, например, пятеро детей, да, в семье, двое старших, например, 15-14 лет или 13 mm-hmm. лет, потом был какой-то перерыв, mm-hmm. потом следующие дети 10, 8, 10 и младшенький 3 года. Mm-hmm. Тогда нужно делить на 3 группы. Mm-hmm. А эти двое детей, которые один за другим старшие, они будут как старший ребенок. Mm-hmm. Двое, которые посередине, они будут тоже как средний ребенок, и младший это как вот отдельная система.
1: Угу. То есть в этих группах вот разные проблемы.
0: Да? Разные старших, проблемы,
1: у средних,
0: да.
1: А младший вообще.
0: А младший, да, как.
1: Видимо, более избалованный получается.
0: Избалованный, да, более эгоистичный, более, ну, как бы, нету таких требований к нему. Есть больше требований к старшим, которые должны учитывать. Вот это состояние маленького ребенка, и он, конечно, будет пользоваться этим моментом.
1: Но можно ли уйти вот от такого, ну, как бы от такой системы, или от нее никуда не деться? Ну, старший он по-любому старший, и тем более, если он больше умеет, он всегда как бы уже должен по определению быть старшим наставником, в отсутствии папы и мамы уже что-то может решать. А младший, ну, пока он не вырос достаточно, он так и будет всегда младшим и более опекаемым. И это нормально, в общем-то.
0: Да, в общем, нормально. Если мы не делегируем столько ответственности старшим детям, которые должны, да, вот, mm-hmm. вот это слово, ты должен быть примером для другого. Mm-hmm. Он еще сам не знает вообще, каким он примером, но он старается это делать изнутри, чтобы не расстроить родителей. Не потому, что он сам на самом деле такой. И для него сложно справляться со своими внутренними проблемами. Но он это делает, чтобы с родителями были нормальные отношения. Но отношения между сиблингами, да, между детьми, тогда...
1: Сиблинги это как?
0: Это дети.
1: Да, маленькая разница у них, или как?
0: Да, это дети, вот эта система сиблинговая, да, которая дети, которые живут в одной семье.
1: А, понятно.
0: Да, и получается, что у них конкуренция, у них нездоровые отношения, они друг друга, если нет родителей, могут и подзатыльник дать, и заставить что-то там сделать, и так далее. То есть у них там свои правила работают, да. И иногда младшие обижаются, что старший берет на себя столько ответственности. Ты мне не родитель, ты мне не папа, ты мне не мама, что ты мне указываешь? И иногда старшие жалуются родителям, что ты меня оставляешь с ними, а они меня не слушают.
1: Если младший не опередит, как да, родитель на порог сразу.
0: Плакать, да.
1: Он меня
0: наказал, да.
1: И то есть тут уже начинается наказание старшего.
0: И здесь обоюдное нужно учитывать, да, то, как родители относятся к детям своим. Мы говорим, что мы одинаково относимся, но на самом деле все равно не одинаково. Кто-то более ответственный, и он не приносит нам столько проблем. И мы говорим, что какой молодец, вот Ванечка очень такой молодец, он все делает сам, он ходит в школу, он самостоятельно уроки, все свои проблемы решает. И мы ставим пример младшему, а он не хочет быть таким, и, возможно, его поведение, такое негативное поведение, как раз и говорит о том, что обрати на меня внимание, я тоже хороший, но ты меня не видишь. Когда я хорошо делаю, ты меня видишь только тогда, когда я плохо делаю. И он будет включать это негативное свое поведение для того, чтобы родители обратили на него внимание. Mm-hmm. Другое такое негативное влияние, которое могут родители оказывать на детей, это когда они выделяют талантливых. Mm-hmm. Если кто-то в музыкальном направлении больше может, да, либо рисует, либо там в спортивных каких-то занятиях. Вот ты у меня самый-самый.
1: И в него вкладывает,
0: больше, да, чем для других. Uh-huh. Еще такой пример, когда дети болеют. Uh-huh. Uh-huh. Да? Все внимание для ребенка, который болеет. А те, кто здоров, как бы природа тебе и так дала, что ты еще хочешь?
1: Сами,
0: да. Да, разберетесь. Да. Они-то нуждаются в родителях точно так же. А потом еще то, как родители могут перераспределять вот это внимание между детьми, не выделяя кого-то. Хотя бы внимательно относиться к потребностям каждого ребенка. Потому что если это старший ребенок, это уже подросток, да, к нему внимание соответственно его возрасту, его каких-то кризисов, переживаний, там, каких-то потребностей, они отличаются. Мы с ними не растем, и мы с ними не находимся на том уровне понимания, который есть сейчас у ребенка. И вот это нужно учитывать, чтобы не выделять.
1: Ну, то есть в любом случае здесь нельзя со всеми одинаково, да? Да. Как-то принципы, они все равно одни и те же, там, ну, быть справедливым, да, уважительным к детям. Но для маленького свое, для трехлетнего, для тринадцатилетнего свое, ты уже даешь ему больше самостоятельности.
0: Да, но этот трехлетний, он должен понимать, что вот 3 года исполняется, и ты же что-то должен уметь.
1: То есть чтобы у каждого должна быть своя обязанность,
0: да, что ли, да? Если он так и хочет оставаться вот в этой позиции маленького, неумеющего, никогда, ну, как бы не обращающего на него внимания такого более строгого родителя, да, потому что всегда удобно в такой позиции. Я имею право больше, да, здесь у меня власть воспользоваться вот этой слабостью своей, и ну, как бы заставить родителей, чтобы они обслуживали вот эту детскость. Угу. И маленькому ребенку рано или поздно нужно повзрослеть. Угу. Учитывая его возраст, отдавать ему столько ответственности, сколько он может взять на себя.
1: А мне вот интересно, как обстоит дело, например, с близнецами? Их же 2, но они ровесники, они прям, ну, в один день рожденные. Вот как здесь у них иерархия выстраивается? Одинаково ли к ним по отношению ведут себя родители?
0: Ну, иерархия может выстраиваться и из-за способностей, да, и как они реагируют на, там, на задачи, готовы ли они выполнять сразу. Все равно темперамент разный будет. Хоть они внешне, да, могут быть одинаковыми, темпераменты могут быть и наследственными. Кто-то более спокойный, кто-то более активный, и у них будут и сильные, и слабые стороны. И задача родителей не, ну, как бы не выставлять одного на пьедестал и говорить, какой ты молодец, вот твой братик такой молодец или сестричка, а ты вот так вот не можешь. То есть у каждого своя доля ответственности и своя мера, которую он может вместить и которой может, может воспользоваться.
1: А если, например, между детьми очень маленькая разница, ну, год, да, например, вот 2 детей в семье, между ними всего год. Ну, что такое год вот в представлении взрослого человека? Это фактически ровесники. Вот. Ну, конечно, когда там ребенку годик, он уже ходит, а только что родился его там братик или сестра, старичка, он еще ничего не умеет. Но потом, когда они растут, все-таки вот сглаживается эта разница. Но все-таки, вот, допустим, ребенку 3 годика и 4 годика, 5 лет и 4 годика, они еще оба маленькие. И как-то оба в равной степени требуют, в общем-то, одного и того же внимания.
0: И в таком случае это настолько, ну, заботливое отношение, когда мама в гармонии с собой, понимая, что и тот, и другой ребенок нуждается в опеке, в заботе, в любви, берет и того на руки, и этого на руки, и ласкает и того, и другого. И очень терпеливо относится к этим капризам. Не говорит о том, ты уже большая девочка, как ты можешь вот так вот плакать, да, если это девочка, или ты большой мальчик, тебе уже не год, ты же мужчина. Он нуждается пока. Пока он ребенок, он нуждается. Если такое маленькая у них
1: разница.
0: Да, разница в возрасте. Потому вот это терпение, вот эта любовь, такая безусловная любовь, она действительно дает почувствовать безопасность, что здесь хорошо, как в тихой гавани, здесь

0: меня любит, здесь позаботится обо мне. Угу. Здесь я защищен.
1: И важно понимать, что все дети разные, и Вася никогда не станет Петей, да. Петя не будет похож на Машу, надо просто дать им свободу быть собой.
0: Да,
1: и любить их такими, какие они.
0: И еще один момент хотелось бы упомянуть, когда рождаются дети после умершего ребенка. Mm-hmm. Это тоже один из факторов, который очень сильно, ну, оттягивает вот это внимание, да, особенно когда называют именем умершего ребенка. Mm-hmm. Это тоже из той серии, когда ребенок берет на себя совершенно чужую ношу, не принадлежащую ему. Mm-hmm. Как будто вот он продолжает жизнь того, кто умер. И потому для родителей вот это сбалансированный подход, понимание вот этих проблем помогут взрастить наших детей здоровыми, уравновешенными, да, сбалансированными личностями.
1: Угу. Евгения, время нашей программы подошло к концу. Спасибо за участие в программе. Дорогие друзья, это была передача «Принято считать». Спасибо за то, что смотрели нас. Всего доброго, до свидания.

0: Голубое небо, яркое солнце. Что может произойти плохого в прекрасный весенний день?
1: Эй, что это ты делаешь?
2: Положи мою рыбу на место, нахал.
0: Что ж, вот и ответ на мой вопрос.
3: Один тебе, а два мне.
1: Несправедливо.
3: Бедный маленький зимородок. Налоги, налоги, налоги все растут и растут, не так ли? Особенно для тех, кто продолжает жаловаться. Так, Мэгги Нектарница, с тебя 3 желудя.
4: 3 желудя? Это на 2 больше, чем тебе можно брать.
3: А, хотел сказать 5 желудей. Как я люблю приходить к вам на кипарис.
4: Ох уж эти сборщики налогов. Самое грязное отребье птичьего мира.
3: Ах, Барри, чуть не забыл о тебе. Отлично. Что, червячки? Большое спасибо.
5: Зак, забери свои когти. Эти червяки мои.
3: Большое спасибо. Ах, моя рыбка ждет, не дождется. Большое спасибо.
2: Мы же их только что поймали. Они наши.
3: Уже нет.
2: Этот парень хуже питающегося падалью сома в жаркий летний день. Как противно.
6: Налоги собирать. Спасибо вам, друзья. Вам нужно просто отдавать. Всем говорю, любя. Еще чуть-чуть для полноты. Вы так мне помогли. Такой закон, не спорь же ты и передай другим. Так хорошо, что всегда печетесь о государстве вы, а еще о пользе для меня. Налоги собирать. Спасибо вам, друзья. Вам нужно просто отдавать. Всем говорю, любя. Приятно так служить стране. Растроган я до слез. Доволен данью я вполне.

0: Я вернусь.
1: Должны же мы найти управу на этого типа. Он собирает налогов в 2 или в 3 раза больше, чем должен. Он просто вор.
2: Да, но таковы налоговые традиции.
3: Традиции, шмадиции. Зак изворотлив, как червяк.
4: Стая была права. Конечно, всем хотелось бы обсудить это с Иесада, но он был где-то в горах, занимался своими делами. Поэтому, я считаю, нам придется взять дело в свои когти. Удоды вновь летели большой гурьбой, пытаясь уличить Иесада в нарушении одного из их законов.
5: Иесада, у нас серьезный вопрос. Надеемся, ты поможешь нам его разрешить.
6: В чем дело, Крейг?
5: Анджелина Дроздиха похитила спутника жизни у другой птицы. И, как ты знаешь, по нашему закону она должна быть изгнана из мира птиц, так, чтобы с ней больше никто не говорил.
7: Простите, мне очень жаль.
5: Тихо. Мы, удоды, справедливые и особенные лидеры птиц, интересуемся, как, по-твоему, нужно поступить. Ты меня слышишь, Иесада?
6: Я думаю.
4: Пока Иесада думал, Зак спешил домой с добычей. Он знал, сколько должен отдавать, и поэтому собирал в 3 раза больше, чтобы пополнять свои запасы.
8: Ах, день только начался, и я могу получить еще много прибыли для себя.
6: Вот что я предлагаю. Тот из вас, кто никогда не ошибался, пусть накажет ее.
5: Эх, я нет.
7: Как же мне не нравится Зак! Он ужасная птица!
1: Нам нужно как-то действовать, когда кто-то берет с нас больше, чем должен брать.
3: Да, летим на его дерево и украдем нашу еду.
4: Мы просто заберем то, что он украл.
3: И в этом нет ничего плохого, ведь так?
9: Да, конечно. Если только он не съел нашу рыбу, как-то неловко получится.
6: Где же теперь твои обвинители?
2: Улетели.
6: Ты жалеешь о своем поступке?
2: Угу. Я была не права и заслуживаю наказания. Но мне очень, очень, очень стыдно.
6: Искреннее сожаление – это ключ к счастью. Возвращайся в стаю. Прислушивайся к сердцу, чтобы не ошибаться. Привет, Зак.
8: Иесадо? Налоги – моя работа.
6: Конечно. Я хочу поговорить с тобой совсем о другом.
8: Что? Зачем?
6: Я прилетел, чтобы предупредить.
8: О, нет. Я так боялся, что однажды все ополчатся на меня. Они летят сюда?
6: Мы с друзьями прилетим к тебе на дерево поужинать сегодня вечером.
8: Что? Ужин? Никто никогда не прилетал ко мне. Все ненавидят меня. Хотят, чтобы я пропал, исчез. Меня никто не любит, Иесадо.
6: Давай посмотрим.
8: Я же такой плохой. Никто не хочет со мной общаться. Но если он серьезно, то я закачу пир на весь мир. Может, он с дуба упал?
9: Нет, это он упал.
1: Иесада, мы решили, что в этот раз Зак зашел слишком далеко. Мы хотим напасть на него и отобрать все, что он украл у нас.
6: Правда?
3: А что? Мы об этом думали.
4: Он обобрал нас сегодня как липку, как лягушка, что слопала мух с кувшинки.
6: Что бы вы сделали, если бы я сказал, что Зак устраивает ужин для нас на своем дереве?
2: Была бы в шоке.
6: Мы должны любить наших врагов. Ты так не думаешь?
3: Мне больше нравится нападать на них.
6: Почистите перышки. Скоро вылетаем.
4: И Есада уже говорил нам о принципе «любите врагов ваших». Но я не думал, что можно применить его к Заку. Ничего из этого не выйдет.

0: Я знаю, вы все ненавидите меня. И прилетели сюда только потому, что попросил Иесуду. Но поверьте, для меня большая честь принимать вас на своей смоковнице. Я думаю, вам было трудно прилететь сюда. Но и мне трудно. Я никогда не приглашал гостей на ужин. С каждого из вас я брал больше, чем положено. Прошу вас, ешьте все, что хотите.
1: Что, правда?
2: Это как прохладный день после сильной жары.
3: Такие дивные, восхитительные ягоды.
4: Божественные фрукты.
1: Я в жизни не ел таких жуков.
4: Вкуснота!

0: Едим мы здесь даром. Я даже не знал, что мы можем дружить.
1: Давай-ка, богаче ты станешь.
0: Заботясь, страх победишь.
1: И знаем, как нужно теперь поступить. Ведь друзьями нам лучше быть. А лучше делиться, чем брать.
0: Лучше что-то отдать.
1: И вместе

0: Выглядит здорово.
1: Ты съел мое? Я пошутил. Всем, у кого я что-либо отобрал, я верну в 4 раза больше.
2: Думаю, с Томом вы уже квиты. Он съел червей раз в 10 больше. Честно вам признаюсь, я и подумать не мог, что когда-либо буду испытывать к Заку что-то, кроме ненависти. Но в тот день на смоковнице он стал нам другом и сдержал свое слово. Может, любить врагов своих действительно хорошо?
3: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Александр Власенко, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Арсентий Примак, Наталья Романько, Мария Сокол. Песни исполняли Арсентий Примак и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Буду делать, как хочу. Кухня – место, где мы завтракаем, обедаем, пьем чай и общаемся. И здесь кипит целая жизнь. Нет-нет-нет, не у нас, а у посуды. Сегодня все были очень рады, ведь на кухне появилась новая чашка по имени Сэм, которую Марк выиграл на конкурсе.
1: «Здравствуй, Сэм, я Римма»,
0: – вежливо поздоровалась одна из чашек.
2: «Привет, меня зовут Егорик».
3: «Привет, а я Бобби».
4: «А я Рич».
5: «Привет, а я Джессика».
6: «Hello».
3: «Всем привет, я Сэм, лучший подарок Марка»,
0: – ответил Сэм.
7: «Добро пожаловать».
8: «Привет, приятно познакомиться».
9: «Привет, малыш, а я Босс, самая старая чашка в этом доме, ну и самая любимая у главы семейства», —
0: шутливо сказал седоусый чашка Босс.
9: «Чтобы быть здоровым и целым и невредимым, у нас есть правило: мыться, не толкаться, не уходить со своего места. Так что добро пожаловать на нашу кухню».
3: «А, спасибо», —
0: снисходительно ответил Сэм и уселся на свое место на полке. А на следующий день на кухне произошло новое событие, и не очень приятное. Пропал Сэм, и никто не мог его найти.
1: «Ах, вот ты где! А мы так волновались!» —
0: сказала Рима, увидев Сэма, который выбирался из-под полотенца.
1: «Сэм, ты же пропустил время мытья. Давай, прыгай в раковину, мы тебе сейчас быстренько поможем».
3: «Не нужно мне помогать. Я вообще-то для этого и спрятался», —
1: сказал Сэм.
0: Все чашки застыли от удивления.
5: «Как это?» – удивилась Лесси.
3: «А вот так. Я не хочу мыться».
1: «Но ведь тогда ты будешь грязным», – возмутилась Римма.
3: «Ну и что? Подумаешь, грязным-брязным. Какой же я грязный? Я же не в песке валяюсь».
1: «А но тогда из тебя никто не будет пить?»
3: «Еще как будет! Я же любимая чашка Марка. Любимая, а?»
0: Гордо заявил Сэм. Это была правда. Марк действительно очень любил свою новую чашку.
1: «Но тогда тем более нужно следить за собой».
0: Римма отчаянно пыталась объяснить новичку важность исполнения правил.
3: «Все, хватит», —
0: отрезал Сэм.
3: «Чего это вы все меня учить надумали? Не хочу исполнять ваши правила, не буду вас слушаться. Вот».
0: В разговор вмешался Босс.
9: «Ну, сынок, мы тебе только добра желаем. Мы уже старые, мы давно здесь».
1: «Ничего, это я еще не старая, а в расцвете сил», — обиделась Римма.
9: «Ну, мы уже тут не первый день и знаем, как будет лучше для тебя».
3: «А почему это вы решили, что знаете лучше меня? Может, я уже тоже взрослый, чтобы знать, что лучше для меня? Не буду мыться, не буду, не хочу».
0: Стоял на своем Сэм.
8: «Ой, пусть не моется», —
0: не вытерпела Лесси.
3: «И вообще, я пошел гулять», —
0: сказал капризно Сэм.
1: «Ой, нельзя, нельзя гулять, можно разбиться», —
0: разволновалась Римма. Сэм засмеялся.
3: «Ой, насмешили. Наверное, ты уже действительно совсем старая. Я же из нового, не бьющегося материала. Вот. Ну, насмешила, разобьется. Ну, посмотрим».
8: «Ой, пусть прыгает, разобьется и выбросит его», —
0: снова вмешалась в разговор Лесси. Сэм прошелся по столу и прыгнул.
3: Оп!
0: Все замерли от волнения. К счастью, он приземлился на мягкую табуретку.
3: «Вот видите, все отлично. Это значит, что ваши правила вообще никому не нужны. Они бессмысленны. Ваши правила только для того, чтобы я на полке сидел. И все. Так что давайте повторяйте за мной. Прыгайте сюда.
1: Чашки не послушались Сэма. Ведь они очень хорошо знали, что правила, которые есть у них на кухне, очень важны. Каждый день Рима, Босс и другие чашки не переставали повторять Сэму.
9: Сэм, помойся, пожалуйста. Помойся, пожалуйста.
3: Да не хочу я мыться. Да ну чего вы пристали?
1: Сэм, не ходи гулять, там опасно.
9: Ну, есть же правило.
1: Можешь разбиться.
3: Ой, ну даете, а. Мойся, сиди на полке, ну скукотища.
1: И вот однажды Сэм, как обычно, решил снова погулять по кухне. Он разбежался и прыгнул со стола.
3: Оп!
1: Все чашки в испуге замерли от того, что услышали крик.
3: Ой, ой, больно, ой, больно, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
9: Что случилось?
1: Что случилось?
5: Что случилось? Разбился.
1: Осторожно они посмотрели на пол и увидели, что Сэм отбил себе ушко.
3: «Мое ушко! Ушко! Ушко мое!» –
1: кричал Сэм.
3: «Ой, как болит!»
1: Сэм не мог понять, как такое могло произойти. Ведь он всегда так прыгал со стола. Но сегодня табуретку поставили в другое место, и Сэм упал прямо на пол.
9: «Ой-ой-ой!»
1: Он был напуган, ему было больно и очень страшно. Он боялся, что теперь его выбросят. Но Сэму повезло. Марк очень любил свою чашку и решил не выбрасывать ее, а склеить.
9: Так, сейчас приклеим. Вот, будешь как новенький. Как же ты...
1: Марк старательно ремонтировал Сэма.
9: Как же так получилось?
1: Теперь у Сэма появилась другая важная работа. Он держал салфетки на столе. Сэм сожалел, что не послушался и попал в беду. Теперь он понял, что правила, какие есть на кухне, придуманы не для того, чтобы мешать играться, а чтобы сохранить и уберечь. Такие правила есть в разных местах.

дома, в детском саду, в школе. И там они нужны не для того, чтобы мешать нам играться, а чтобы сохранить нас и уберечь. Теперь Сэм сам

0: Well, if you're in the market for good news, this is the place. That's what we specialize in.
1: Вот чем мы занимаемся здесь, хорошими вестями, положенными на музыку. Мы называем это Gospel America. И добро пожаловать сюда. Я думаю, что вам понравятся быстрые полчаса. Мой первый гость — успешный певец и композитор. Его первый сингл «Подчинение» попал в таблицу за одну неделю. И также у него есть клуб любителей его музыки. За одним исключением он написал все песни на новом альбоме, который вышел в феврале. Он здесь, чтобы исполнить для вас христианскую музыку. И его зовут Фэд Кристофер.

0: God bless you,
1: благослови
0: Thad
1: тебя,
0: Christopher.
1: Бог, Фред Кристофер. Друзья,
0: folks,
1: я хочу услышать
0: you
1: от вас. Вот почему вы видите адрес прямо у меня на груди. Это не на моей рубашке, это адрес, по которому я бы хотел, чтобы вы мне написали и дали мне знать, каких артистов и какую музыку вы предпочитаете, и что вы хотите увидеть и услышать. И мы постараемся ответить на это. И также мы берем ваше письмо или открытку и вытаскиваем их из почтового мешка, и тем, которые мы вытащили в наши лотереи, мы посылаем компакт-диски или кассеты с записями артистов из передачи «Gospel в Америке». Это наш способ сказать вам спасибо за то, что пишете. Я надеюсь, что вы что-нибудь получите, и это вам понравится. Но сначала вам надо написать нам. Наши следующие гости — это дуэт солистов. Это что-то новое, не так ли? В отличие от других дуэтов, эти две женщины сочетают два различных стиля происхождения и две разные личности в одно акустическое поп-звучание. Три года они гастролировали с группой «Труп», прекрасно. Группа. И в 1994 году у них был сингл номер один «Отдавая все». Давайте сейчас поприветствуем артистов из студии «Интегрити» Карен Чалдерс и Ли Капеллино. И вместе они Карен Ли.

0: Его жена по вине пьяного водителя стала инвалидом. Какая необыкновенная сила исцелила ее через 7 лет. Смотрите в этом выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист-исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Рон и Ширли Баллок. Думаю, что это будет необычная программа, так как перед эфиром я слышал голос, который сказал мне: «Сейчас программу смотрят люди, может, это вы, страдающие болями в шее. Во имя Иисуса вы исцелены, и боль ушла». А теперь Рон и Ширли Баллок. Однажды с вами произошло такое, чего не должно происходить ни с кем и никогда. Это случилось 31 января 1987 года. Но скажите, перед тем, как прийти сюда на передачу, вы слышали голос Бога. Что Он сказал вам?
2: Бог сказал мне, что будет огромный эффект, что миллионы людей, которые посмотрят передачу, получат исцеление и спасение.
0: Знаете, еще перед тем, как вы пришли, здесь ощущалось присутствие Божье. И Он сказал мне о том, что только что сказали вы. Честно говоря, у меня даже потекли слезы. Да, 31 января 1987 года вы чувствовали нечто хуже, чем слезы. Что произошло?
2: Это произошло в Нью-Йорке. Мы ехали на своей машине по делам, и вдруг обратили внимание, что кто-то едет за нами. Мы остановились на светофоре, и тогда этот парень просто врезался в нас на полной скорости.
0: Вы тоже пострадали?
2: Да, мы оба получили тяжелейшие травмы. Она со всего размаха ударилась головой о мое плечо. Если бы не подвернулось мое плечо, она бы точно сломала шею и...
0: Никогда не ожидаешь, что может произойти такое. Казалось, ваша жизнь полностью разрушена.
2: Да, она потеряла сознание. Понадобилось немало времени, чтобы вытащить ее из машины. Меня забрали в машину скорой помощи, чтобы я не мешал. А потом они привели того пьяного парня. Они привели его и посадили вместе со мной в машину.
3: В скорую?
2: Да, в скорую. И вот мы сидим вместе, а ему кажется, то, что моя жена умирает, это очень весело.
0: Какой ужас.
2: Но еще хуже было то, что мне приходили в голову ужасные мысли. Мне было просто не по себе. Внезапно я понял, что она так сильно ударилась о мое плечо, что я вообще не могу пошевелить рукой.
0: Вы тоже получили травму?
2: Меня просто вдавило в машину. Врач сказал мне, что удар был равносилен падению с 8-го этажа, и что это просто чудо, что мое сердце не разорвалось от удара. Я тогда наклонился, потом прикоснулся к ней и повторял: «Дорогая, ты будешь жить, ты будешь жить».
0: Вы тогда слышали его?
3: Нет, не слышала. Я была без сознания.
2: Да, она была без сознания. Потом на минутку пришла в себя и сказала: «Помогите». И снова потеряла сознание. И тогда они забрали меня оттуда. Они не разрешили мне находиться там. Меня достали из огня, там были пожарные. Потом меня посадили в скорую, и вот мы едем в машине. Я вижу на экране, как бьется ее сердце, а потом вдруг... В окно машины заглянула девушка и говорит: «О боже, идите сюда». Они привели медбрата, ей вкололи что-то в руку, и мы опять поехали. Когда мы приехали, первое, что я увидел... Она без сознания, Ее не повезли в реанимацию. Ее забрали куда-то наверх и сделали снимок или что-то еще. Она пришла в себя, и они попросили ее не шевелиться, потому что им нужно было поставить на место ствол мозга. Они взяли ее за руки и за ноги, чтобы поставить на место.
3: Вернуть на место ствол мозга, и я снова потеряла сознание.
0: Я не разбираюсь в таких вещах, как ствол мозга, но звучит ужасающе.
2: Это может вызвать паралич мышц от самой шеи. В общем, потом они отправили ее вниз, в реанимацию. Они подключили ее ко всяким проводам и аппаратам и пытались уговорить меня, чтобы я тоже лег в больницу. Или остался в больнице. Видите ли, в тот вечер в больнице не было ни одного дежурного доктора, только...
3: Только студенты.
2: Только студенты. Они не знали, что делать. Они проходили практику. Просто ужас. У Ширли такая травма. Я стоял возле ее кровати. Потом ушел на 5 или 10 минут. Я просто не знал, что делать, ложиться в больницу или нет. Когда я вернулся, они отсоединили ее от аппарата, который поддерживал жизнь, и вывезли в коридор умирать.
0: Разве они не обязаны иметь для этого ваше разрешение?
2: Они вообще ничего не делали. Эти парни еще не были профессиональными врачами.
0: И что же вы сделали?
2: Что я сделал?

0: Я посмотрел на все это. Они все говорили, что она безнадежная, что она умрет. Девушка со скорой помощи пришла меняться и спрашивает: «Разве она еще жива?» Я слушал все это и так расстроился, что подумал: «Нужно убираться отсюда, пока они не добили ее». В их устах это звучало так ужасно, что я просто взял ее на руки и вынес из больницы.
1: Поймал такси?
0: Поймал такси и повез ее домой.
2: Что же вы собирались делать с ней дома? Знаете, не отвечайте пока. А что бы сделали вы, если бы ваша жена получила травму и умирала? Он забрал ее домой. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Рон и Ширли Баллок. Просто невероятно. Вы оба попали в аварию, которая произошла по вине пьяного водителя. У вас травма. Ваша жена буквально умирает. У нее обширная травма головы. Они выставляют ее из палаты умирать, потому что ничего не могут сделать. А вы решаетесь. Раз они ничего не в состоянии сделать, я сделаю хоть что-то. И вы забираете ее домой. Она, наверное, находилась в ужасном состоянии.
1: Да, я положил ее голову к себе на колени и начал молиться. «Боже, помоги, только ты можешь помочь мне». Я продолжал молиться, и вдруг Святой Дух показал мне маленького ребенка в больнице, в такой шапочке, которая удерживает тепло. Я наклонился и сказал: «Дорогая, я сейчас вернусь». Она даже не знала, что я ушел. Я просто положил ее на диван и ушел. У меня была старая синяя кепка, что-то вроде тюка. Она надевается на голову. Так вот, я надел ее на голову, потому что тепло ее тела выходило через голову, и я хотел сохранить его. Она была без сознания, но иногда приходила в себя и стонала. Ей было очень плохо. Она немного успокоилась. В ее организме происходило нечто ужасное. Я даже не могу себе представить, насколько ужасно это было. Но я знал, что она выживет.
0: Как это возможно, держать свою жену на руках, всю искалеченную, а кроме вас двоих в доме никого? Это должно быть ужасно.
1: Единственное, за что мы держались и держимся до сих пор, это Бог. Иисус взял ее в свои руки. И она выжила. Ничто человеческое не могло бы помочь моей жене пережить это без Бога. Это Иисус.
0: Итак, после того, как вы вырвали ее из рук студентов, вы все-таки отвели ее к хорошему врачу. Что он вам сказал?
1: Мы повезли ее к доктору, и он посмеялся над шапкой, которую я надел ей. Эти парни все время говорили: «Она не выживет. Не знаем, на что вы надеетесь». Все, о чем они говорили: «Смерть, смерть, смерть». Я могу сказать, во что я верю, но в смерть я не верю. И я держал это в себе все это время.
0: Как она жила эти 7 лет?
1: Сначала это было полтора, а может и 2 года, я не считал. Она спала от 18 до 20 часов в день. Просто спала. Я все время за ней ухаживал. Когда я ложился спать, то клал на нее руку. Из-за нарушения мозга она иногда просто переставала дышать. Просто лежит.
0: То есть она могла умереть. Просто умереть в любой момент.
1: И в любом месте. Я лежал, и Господь, Святой Дух, кто-то пробуждал меня, и тогда я заговаривал с ней. «Дорогая, дорогая, ты будешь ходить. Мы молились, и ты обязательно встанешь». У нас дома было несколько аудиозаписей. И я понял, что нужно во что бы то ни стало заставлять ее мозг работать. Если не давать мозгу пищу для размышления, он просто умрет. Так вот, я включал эти записи, они играли день и ночь, день и ночь, день и ночь. После всех этих событий мы случайно встретились с одной женщиной, и я рассказал ей о травме Ширли. Она работает медсестрой в самой большой больнице здесь, в Майами. Как она называется?
2: Джексон.
1: Джексон. И та начала разговаривать с Ширли, задавать вопросы, но она не могла ответить и на половину из них. И медсестра сказала: «Не знаю, что помогло ей выжить». А я сказал: «Только Бог. У него для нас есть более серьезная работа, чем умирать».
0: Ширли, вы страдали от так называемого конкретного мышления. Что это такое?
2: Конкретное мышление — это когда ты не можешь продумать свой следующий шаг. Каждую ситуацию приходится осмысливать последовательно. Если начинаешь думать о двух вещах, то ускользают обе. Трехлетний ребенок может приготовить себе хлопья с молоком, а я не могла сразу налить молоко и насыпать хлопья, хоть и закончила институт. Я не могла завязать шнурки, не могла сама есть. Я смотрела на Рона. Он брал ложку, я брала ложку. Я делала то же, что и он. Если он брал вилку, и я брала вилку, повторяла все за ним. Мне пришлось всему учиться заново. У меня не осталось никаких навыков.
0: То есть на протяжении 7 лет вы были инвалидом с медицинской точки зрения. Вы хорошо видели и слышали?
2: Я ослепла на один глаз от массивной травмы головы, и поэтому слух в одном ухе улучшился, усилился.
0: Слепой глаз и усиленный слух.
2: Это значит, ты можешь слышать сквозь цементные стены.
1: Она до сих пор слышит сквозь стены.
2: Когда теряешь один орган чувств, другой становится более чувствительным. Я ослепла на один глаз, и слух стал более чувствительным. Я могла слышать сквозь стены гудение кондиционера, звуки в высотных домах, которые большинство людей не слышит.
0: Рон, я хочу спросить, почему вы не сдались?
1: Я любил ее и сейчас люблю. Я любил ее так сильно, что не мог позволить ей уйти. Если бы она умерла, я умер бы вместе с ней.
0: Произошло необыкновенное чудо. Оставайтесь с нами. Хочу вам кое-что сказать. Присутствие Божье настолько сильно, что в следующей части программы вы получите исцеление. Оставайтесь с нами.

0: Пьяный водитель врезается в их машину. Ширли становится инвалидом. Рон мучается от полученных травм. Но он не собирается оставлять свою жену умирать. Она и правда умерла, но возвратилась к жизни. Доктора уже списали ее, они не хотели помочь ей. Он забирает ее домой, потому что любит. Он доверяет Богу и не собирается сдаваться. Он будет бороться и ни за что не сдастся. Проходит 7 долгих лет. И Ширли не становится лучше. Она по-прежнему инвалид. Итак, Рон и Ширли Баллок. К вам попали кассеты целительницы по имени Глория Коупленд. Что вы сделали?
1: Я заказал эти кассеты, и через 3 дня они уже были здесь. Я сказал, что они мне нужны срочно. Она только возвратилась после очередного курса лечения. Я выложил их на кухонном столе в ряд, только бери и слушай. Посадил Ширли в кресло и сказал: «Дорогая, во имя Иисуса Христа, Боже, никто не может помочь нам, кроме Тебя. И мы будем сидеть за этим столом, пока не получим исцеление. Мы умрем, но не встанем, пока не исцелимся».
0: Рон, это произошло 7 лет назад. Почему вы плачете сейчас?
1: То, что Бог сделал, это так ценно. Я плакал, когда слушал эти записи. Просто сердце надрывается, когда думаю, как я счастлив. Но пройти через все это шок, который трудно представить. Я об этом не задумывался, пока не пришел сюда. То есть, по-настоящему не задумывался.
0: И долго вы слушали эти кассеты? Сколько часов?
1: Мы слушали их 18 часов. 18 часов мы сидели за этим столом, и я плакал, как ребенок. Я просто не мог. Я просто больше не мог. Даже несколько часов трудно просидеть на твердом стуле, а тут 18 часов. Богу было известно, что наше решение серьезно.
0: Что же произошло через 18 часов?
1: Я сложил все на стол и начал... готовил кассеты, чтобы поставить все сначала. Вдруг я почувствовал Дух Святой. Я взывал к Иисусу и к Богу Отцу, пока складывал эти кассеты. Я сказал: «Я больше этого не вынесу». Я сказал: «Забери меня. Я больше не могу, это слишком». Дух Святой сказал мне: «Сделай шаг веры. Вставай». Хочу вам сказать, тогда я страдал синдромом грудного отверстия. Всего несколько сантиметров отделяло меня от смерти. И шея, и спина. В общем, я был в плохой форме.
0: Из-за автокатастрофы?
1: Да.
0: И у вас не было времени для себя, потому что вы должны были ухаживать за ней?
1: Да нет, но все же... Я встал со стула и закричал: «Я верю, что принимаю исцеление. Боже, я принимаю исцеление». Тогда я почувствовал удар в грудь. Здесь ребро и ключица срослись после аварии. Здесь артерия, которая идет к сердцу. И из-за этого у меня каждый день было что-то вроде инфаркта. То есть не инфаркт, а спазм. От этого удара я упал на пол. Лежу и быстро-быстро говорю. Потом я посмотрел на нее и спросил: «Дорогая, я жив?» Потому что у меня в глазах из-за удара были искры. Бог сотворил чудо. Он отделил ребро от ключицы, а я лежу и думаю: «О, Боже, я совсем не ощущаю боли».
0: Вы были исцелены?
1: Да, полностью.
0: А как же Ширли?
1: Я встал и вышел из дому. Пробежал по двору, вышел за ворота, прошел вверх по улице, а потом вернулся домой. Ширли все еще сидела там. Я подошел к ней и просто поставил ее на ноги. Я сказал: «Ширли, ты исцелена».
0: Вы подняли ее?
1: Да, я поднял ее со стула. И я верил в то, что сказал. Потому что знал, что я исцелен, и она исцелена. Ведь она пережила то же, что и я, прямо там, за тем же столом. И все, что произошло, просто чудесно. Она повернулась, и я сказал: «Поблагодари Бога за исцеление». Ей пришлось нелегко, пока она благодарила Бога. В конце концов, я снова поднял ее и сказал: «Ты должна верить в это, верить. Если ты хочешь этого, то получишь». Я повернулся и посадил ее обратно. Она начала ходить и говорить немного лучше. В конце концов, она зашла в дальнюю спальню и закричала так громко, что я услышал ее, находясь в кухне. Она вдруг закричала:
2: «Вау! Вау!»
1: Это был самый радостный звук для моих ушей.
3: Я закричала: «Я полностью исцелена!» До этого я не могла думать, и Господь дал мне мгновенное исцеление.
0: То есть ваше конкретное мышление. Вы сказали, что это произошло мгновенно. А как насчет вашего ослепшего глаза? Что произошло с ним?
3: Я стала видеть.
0: Мгновенно?
3: Мгновенное и полное исцеление.
0: Вы говорите, что врач безоговорочно дал вам инвалидность. Как же это объяснить?
3: Врачи располагают фактами, но есть и слово истины. Я полностью исцелилась, я могла мыслить. И первой моей мыслью было то, что я исцелена. И мне уже не нужно было принимать лекарства, которые они мне назначили, 40 миллиграмм прозака. Это лекарство приглушало боль, которая разрушала мозг, а мозг разрушал мое тело. Мне оно стало ненужным. Я больше не собиралась его принимать. У меня больше не было никаких проблем. Я стала видеть все, что мне нужно было видеть. Мои глаза были полностью исцелены, и я была полна жизни, потому что Господь меня исцелил.
0: Да, уже прошло немало лет, и, как по мне, она выглядит довольно хорошо. Думаю, вы согласны?
1: Слава Богу! Ему за все слава. Только Он сделал это. Отец, Сын и Дух Святой. Только Он.
0: Если вы считаете, что Бог лицеприятен, вы ошибаетесь. Говорю вам, Бог есть любовь. И то, что Он сделал для одного человека, Он сделает и для всех. Говорю вам, забудьте о прошлом. Согласно Слову Божьему, когда Иисус умер на кресте и пролил кровь, все ваши грехи были смыты.

мыло все ваши грехи. Позовите Иисуса в свое сердце, попросите стать вашим Господом. Вы можете сказать: «Мне трудно запомнить, что там говорил Сид», но это не важно. Он и так все знает. Просто помолитесь во имя Иисуса Христа. Давайте возьмемся за руки. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса я молюсь о вашем исцелении. Каждая часть вашего тела будет исцелена во имя Иисуса Христа. Примите исцеление. Примите исцеление. Примите исцеление. Примите исцеление.

Иеремия 6. Это удивительный отрывок Писания. Я хочу, чтобы в этой серии проповедей вы увидели основание. Стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Здесь говорится, спросите, где проложенный путь. Если хотите мира, хотите построить крепкую семью, долгий брак, если хотите счастливый дом, успешную жизнь, спросите о древних путях, которые испытаны и по которым уже ходили. Это не новый путь каждый новый день. Не позволяйте культуре определять ваши ценности, определять то, кто вы и к чему стремится ваша семья. Вы должны найти древнюю дорогу, которая испытана. Это не что-то новое, что появляется каждый день, что люди считают хорошим и что противоречит слову. Если вы найдете древнюю дорогу, вы найдете направление. Вы будете уверены, что Бог направляет ваши шаги. Старые дороги испытаны и проверены, доказано, что они приведут вас туда, где вы найдете мир и покой вашим душам. Тогда у вашей семьи будет основание, на котором она устоит. Нам необходимо пробуждение древних путей. Мы живем в такое время, когда люди оставляют истину Божьего Слова. Их дома разрушаются, потому что они не ищут Бога и Его мудрости. Найдите древние пути. Изучайте принципы, по которым люди Библии достигали успеха. Как они справлялись? Как Иосиф преодолел искушения? Как они строили свои семьи? Что сделал Павел? По какой дороге шли мужчины и женщины Библии? Исследуйте апостолов. Послание евреям говорит, чтобы мы рассуждали о конце их жизни. Размышляйте, живите правильно, и вы обретете мир для своей души. Сегодня я хочу поговорить о сокровище семьи и сокровище вашего хождения с Богом. У каждого есть два сокровища, о которых вы даже не догадываетесь. Первое — это ваша семья. Второе — ваше хождение с Богом. Есть фильм по одноименной книге «Охотники за сокровищами». Режиссер Джордж Клуни.

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли во время Второй мировой войны. Группа представителей из 13 стран Объединенных сил собралась вместе ради одной цели. Они приходили в города и страны, которые были атакованы немецкими войсками. Они разрушали города и разворовывали их сокровища. Воровали картины, разрушали мосты и храмы. Эти люди приходили туда в поисках сокровищ. Это не всегда были военные, чаще даже директора музеев. Там были художники, искусствоведы, историки. Книга описывает, что во время войны они старались спасти как можно больше предметов искусства Европы. Главное — это найти и сохранить свою историю для того, чтобы культура прошлого выжила, чтобы спасти и сохранить ее для будущих поколений. Многие добровольно приезжали в зоны боевых действий, проводили экспертизы предметов искусства, защищали сохранившуюся архитектуру. Они старались сохранить все, что рассказывало об истории определенного города, стране и их культуре. Людей посылали в эти зоны, чтобы сохранить сокровища. Немецкая армия наступала, захватывая территории и сокровища. Есть сокровища, которые находятся в нашей церкви, в нашем доме. Мы должны охранять их, защищать сокровища нашей семьи для будущего поколения. Сокровища брака, сокровища веры, главенство Бога в нашей жизни. Есть реальный вор и враг. Мы на войне. Он хочет украсть наши сокровища, семьи, дома, веру в Бога. Эти сокровища также реальны, как и картины в Европе, как скульптуры и здания, которые люди старались защитить. Есть сокровища, которые имеют большое значение для нашего прошлого. Они важны потому, что определяет то, кто мы есть, как семья, как церковь. Враг хочет украсть их. Они играют важную роль в основании и культуре вашей семьи. В книге написано, что Гитлер, когда был юношей, хотел поступить в школу Академии искусств в Вене. Он мечтал стать художником или известным архитектором. Но его не приняли. Он был уверен, что в состав приемной комиссии входили евреи, и что это они не дали ему поступить в школу искусств. Он решил, что евреи стали причиной крушения его мечты. Если вы не контролируете обиду, не замечаете таких мелочей в своей жизни, то они могут выйти из-под контроля. Через несколько лет Гитлер стал ужасом для Германии, инструментом разрушения и смерти, и вылил эту ненависть на еврейский народ. Он не только хотел построить свою империю, но, как говорится в этой книге, хотел развить высшую расу, высшую нацию. Гитлер хотел превратить свой родной город Линц в музей, посвященный самому себе и своей нации. Он захотел, чтобы у него была своя маленькая Италия. Он хотел построить музей в свою честь, чтобы возвеличить Германию и самого себя. Он захватывал и разорял страны, крал предметы искусства, которые были связаны с культурой этой страны и историей народа. Были украдены картины Микеланджело. Во всех странах, в которых Гитлер вторгался, он захватывал сокровища. Его мечтой было превратить город Линц, где он хотел собрать все драгоценные сокровища, в памятник своего величия и немецкого народа. Вам надо понять, что происходило на той войне. Духовная война, в которой мы сражаемся, также реальна. У нас есть враг, который хочет украсть, убить.

0: и погубить. В ваших домах, семьях есть предметы искусства, есть великие сокровища. Ваша семья — это большое сокровище. Хорошая, благочестивая семья, которая верит в истину — это сокровище. Это надо ценить. Семья, которая любит Бога, это то, что нужно охранять. Крепкая семья, благочестивая семья, не идеальная, но крепкая семья. Крепкий брак — это большая редкость. Семья, в которой любят, проводят время друг с другом. Семья, где молятся вместе, где ходят в церковь и вместе поклоняются Богу. Это сокровище. В мире есть злая сила, которая хочет разрушить семью и украсть сокровище из вашего дома. Сокровище, данное вам Богом. Я хочу бросить вам вызов. Станьте хранителем сокровищ. Этих людей посылали в город. Их делом было охранять сокровища, пока шло сражение. Вы должны стать хранителем семьи. Это означает, что вы будете стараться быть верным. Оставайтесь праведным в 21 веке. Избегайте обольщения. Вы должны сопротивляться духу, который разрушает дома, сопротивляться сексуальным искушениям. Больше всего дьявол хочет украсть вашу жизнь, украсть супруга, семью, чтобы ваш дом остался без детей, без жены, без вас, как мужчины в доме. Не играйте с этим. Охраняйте сокровища. Будьте осторожны, не заигрывайте в соцсетях, не ходите туда, куда не стоит ходить, не отдавайте себя этому, не открывайте свой дом. В вашем доме есть сокровища, поэтому семейный человек должен припоясать чресло своего ума. Если вы хотите иметь семью, то вам надо вкладывать в нее. Возьмите детей, играйте с ними, ходите с ними на спортивные игры. Если у вас девочки, иногда ходите с ними по магазинам. Если мальчики, ходите с ними на рыбалку или охоту. У вас есть сокровища. Иногда мы разрешаем врагу красть самое главное в жизни сокровище. Трудно найти баланс, но послушайте. Пусть Бог напомнит нам, что действительно ценно и важно. Мы живем на поле сражения. Враг хочет украсть сокровища из нашего дома. Проводите время с детьми, со своими семьями. Так появляются хранители и хранительницы сокровищ своего дома. Если вы хотите, чтобы я охранял эту церковь, то не позволяйте входить в нее греху, беззаконию, скандалам. У вас должно быть такое же отношение в доме. То, что приходит в церковь, обязательно вначале появляется у вас в доме. Какова обстановка в доме, такой будет обстановка и в церкви. Мы должны охранять и защищать сокровища нашей семьи. Я не хочу быть отцом, который занимается только дисциплиной и осуществлять власть. Я обращаюсь к мужчинам. Будьте позитивными. В наших домах мало веселья и радости. Будьте позитивными в своих семьях, со своими детьми. Проводите с ними время, беседуйте с ними. Господь, помоги нам научиться искусству быть хранителем сокровищ, быть теми, кто охраняет сокровища брака и семьи. Мы только что провели конференцию. Это касалось не только семей, которые испытывают сложности. Мы знаем, что брак — это сокровище. Наша семья — это сокровище. Наша церковь — это сокровище. Она не станет безопасной сама по себе. Охраняйте это, или враг украдет его. У хранителей сокровищ из фильма «Охотники за сокровищами» была тройная ответственность. Номер один. Они описывали и составляли отчет о состоянии сокровищ после сражения. Во-вторых, они старались сразу провести восстановительные работы в случае причинения сокровищу ущерба. В-третьих, они делали все, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Это прекрасный урок для нас, как хранителей и хранительниц сокровищ наших семей. В каждом браке и семье бывают раздоры. Иногда семья становится зоной военных действий. Братья сражаются против братьев, сестры дерутся друг с другом, мужья ссорятся с женами. Так бывает. В семьях возникают скандалы, но хранитель сокровищ видит, какое разрушение или ущерб приносит это сражение. Он делает оценку и затем восстанавливает поврежденное. Я много раз поступал так в своей семье, потому что я хранитель сокровищ. Враг пытается разделить семью. И если вы воспитываете 4 девочек, они всегда ссорятся. Ты надела мои туфли, ты взяла мою сумку, ты носишь мою блузку. Я говорила тебе не носить мои джинсы, а то я сниму их с тебя. Боже мой, мы только что вернулись со служения Святого Духа. Я пастор, а вы ведете себя как ненормальные. Вы должны пройти через это. Как только вы оцените ущерб, вы должны сразу восстановить то, что повреждено. Поговорите со своей сестрой, преодолейте себя, так же и в браке. Вы поссорились, оцените ущерб, помиритесь, любите друг друга, преодолевайте это. Оцените ущерб и сразу же проводите восстановительные работы. И последнее, предотвратите дальнейший ущерб. Я знаю, о чем вы думаете, что это просто хорошая жизнь. Вот как мы себя представляем. Мы приходим в церковь, вот мама, папа, вот маленький Джонни, это маленькая Сьюзи. Но на самом деле семья разваливается. Все в этой семье ругаются. Что же делать? Это реальная жизнь и реальная семья. Станьте хранителем сокровищ и скажите: «Мы не идеальная семья, но я исправлю то, что повредили скандалы и ссоры. Я все исправлю. Мы будем любить друг друга даже после того, как все уже сказано и сделано». У кого-то из вас семья проходит через трудности. Не соглашайтесь с тем, что ад забирает сокровища из вашей семьи. Скажите: «Я хранитель сокровищ. Я увижу, как Бог восстанавливает то, что враг пытался украсть». Поблагодарите Бога за победу.
1: Аллилуйя!
0: В этой книге есть глава, которая называется «Завоевывая уважение». Там говорится, что вначале хранители сокровищ не уважали солдаты, которые прошли через жестокие сражения. Воюющие вместе объединенные силы знали, что германцы не уважали священные места, например, храмы. Поэтому туда ставили снайперов, чтобы здания не взорвали. Часто после сражения вся местность была разрушена, но хранители сокровищ искали особенные исторические памятники и места, которые были связаны с культурой того народа. Они старались сохранить это для будущих поколений, чтобы они могли узнать, через что прошел их народ. Там рассказывается об одном сражении, которое прошло в одной из деревень. Хранитель сокровищ по имени Рамор был послан туда и увидел там храм. Все в этой деревне было разрушено. Бульдозеры наших военных сравнивали все подряд. В этом историческом месте осталась только часть стены. Бульдозер собирался снести эту стену, единственное, что осталось от храма, разрушенного войной. Один офицер встал перед бульдозером и сказал: «Остановитесь! У меня приказ от самого генерала Эйзенхауэра. Здесь сказано, что вы не можете разрушить стену, потому что это исторический памятник, он должен быть сохранен». Появился генерал, который руководил этой операцией и грубо сказал: «Это глупо, это всего лишь стена, уйди с нашего пути». Офицер сказал: «Сэр, я уже сделал фотографии этой стены и пошлю их лично генералу Эйзенхауэру. Он узнает об этом и что вы лично отдали этот приказ, ведь у вас есть власть». Генерал отошел в сторону, осыпая его проклятиями. Он приказал бульдозеру не разрушать эту стену. Один пастор проповедовал на похоронах 17-летнего парня, которого сбил пьяный водитель. Пастор обратился к матери, которая сидела на первом ряду, и к брату и сестре погибшего. У мамы было еще двое детей. Пастор проповедовал о Рицпе из Ветхого Завета. Она была одной из наложниц царя Саула. У нее было три сына, которых повесили после нападения гаавинитян. Большинство, увидев, что трое их детей повешены, потеряли бы надежду, но это была удивительная женщина. Она постелила в ретище и лежала на горе 3 месяца. Она не уходила с этого места, отбивалась от ночных зверей палкой, отгоняла коршунов и грифов. Слухи достигли царя. Она продолжала делать это целых 3 месяца. Разлагающие тела мертвых детей висели на веревках, но она продолжала сражаться за них. Слухи достигли царя, и он сказал: «Снимите их и похороните их там, где похоронены цари». Пастор проповедовал той женщине и 2 детям. Он сказал: «Сражайся за то, что осталось. Сражайся за то, что осталось». Когда ад уничтожает вашу семью, ваш брак, когда все плохо, и вы понимаете, что уже никогда не будет по-прежнему, то очень легко разрешить бульдозеру разрушить брак, снести то, что осталось, снести целую семью. Надежды нет. Мы никогда не будем вместе. Слово Божие сегодня говорит: если вы хранитель или хранительница сокровищ, сражайтесь за то, что осталось. Не сдавайтесь. Сражайтесь за то, что осталось. Повернитесь к кому-то и скажите: сражайся за то, что осталось. Вы должны сражаться за то, что осталось. Возможно, вы смотрите на свою семью и видите в стенке дырки, видите ошибки, видите то, что можно было сделать по-другому. И еще осталась стена, побитая войной, стена, которая когда-то была вашей семьей. Бог обращается к вам сегодня. Сражайтесь за то, что осталось. Вы увидите, что есть стены, которые можно восстановить. Неемия восстановил стены, которые разрушил враг. Так же и вы. Сражайтесь за то, что осталось. Может, в ваш брак пришла измена, принеся многие боли и горечи. Но вы можете сказать бульдозеру развода, бульдозеру непрощения и обид: хватит. Обратитесь к бульдозеру, который говорит: я уничтожу эту семью. Сыновья в этой семье не будут говорить с мамой, мама не будет говорить с дочерьми. Вы либо разрешите бульдозеру ада снести вашу семью с лица земли, либо вы встанете перед ним и скажете: во имя Иисуса, я буду сражаться за то, что осталось. Воздайте Богу славу. Остановите бульдозер. Не унывайте, делая добро, ибо в свое время пожнете, если не ослабеете. Неемия восстановил стены, которые стоят и по сей день. Господь говорит: для того, чтобы построить семью, надо работать. Разное будет происходить. Вы можете дать врагу разрушить этот дом. Ничто уже не будет по-прежнему. Я сдаюсь. Либо будете сражаться за то, что осталось. Если вы будете сражаться за то, что осталось, то Бог поможет вам сражаться за вашу семью. Надо трудиться. Начните снова разговаривать, молиться, прощайте, любите. Сделайте шаг друг к другу. Поужинайте вместе. Делайте попытки подойти друг к другу снова и снова. Скажите ночным зверям: «Вы не получите мою семью». Скажите бесам: «Вы не получите мою семью». Скажите духовным Гитлерам: «Вы не получите сокровища моего дома. Мы принадлежим Иисусу». Бог говорит: «Я возьму этот дом и восстановлю из того, что осталось». Библия говорит: «Укрепите оставшиеся». Вы теряете и переживаете потери, но чудо не в том, что вы потеряли, но в том, что у вас осталось. Я обращаюсь к вам. Возможно, вы потеряли сокровище. Это взаимоотношение с Богом. С Давидом было так. Может, появился бульдозер греха, похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, который разрушил ваши отношения с Богом. У Бога есть для вас слово. Вы можете остановить бульдозер. Сражайтесь за то, что осталось. Вы все испортили, но вы не должны оставаться в этом месте. Бог дает вам победу. Вы можете выйти отсюда и сказать: «Наша семья не идеальна, но мы по-прежнему вместе. Возможно, наша стена разрушена и сожжена, но знаете что? Мы положим новые камни. Мы по-прежнему вместе. Мы по-прежнему женаты. Бог благословит это решение. Я проповедую лучше, чем вы реагируете». Кто-то из вас не общается со своими родственниками, но они ваша плоть и кровь. Ваша мама, ваш сын, ваша дочь разбили вам сердце. Вы можете пустить все на самотек и позволить бульдозеру все снести, но вы можете сказать: «Стоп! Я должен взять себя в руки. Я буду сражаться за то, что осталось. Я хранитель сокровищ». Может, осталось не так много. Эта стена кажется такой маленькой, но когда приходит Бог, то поднимется крепкий дом. Да будет ему вся слава.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся. Преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на третью сессию. Сегодня мы разберем две главы в книге и две главы в рабочей тетради. Рассмотрим третью и четвертую главы в этой сессии под названием «Герои и поля сражений». Дадим определение слову «герой». Что значит быть героем? Значит ли это, что у вас суперсила? Значит ли это, что все вас знают, потому что вы знаменитый? Нет, на самом деле многих героев никто не знает. И многие люди не осознают того, что они герои. Поэтому я дам вам определение. Определение суперженщины. Первое, ее знают. Но также она воительница, победительница, поборница, лидер. И последнее, смелая женщина. Вы можете быть героиней, просто будучи смелой женщиной. А это будет в жизни каждой женщины выглядеть по-разному. Вероятно, вы думаете, это действительно хорошая новость, потому что я только что узнала, что я мишень, и никогда не видела себя героиней. Я чувствую себя Сарой Коннор, которая в жизни ничего не добилась. Не имеет значения, добились ли вы чего-то до сих пор или нет. В этот момент все может измениться. И я хочу поговорить с вами о том, насколько быстро может произойти изменение. Бог будет ждать, когда вы дадите Ему разрешение. Я хочу прочесть вам цитату из Эйдена Уильсона Тозера. Он сказал, «Мы, то есть вы и я, любой, кто слышит мой голос, независимо от возраста, в наше время, в 21 веке, можем быть теми, кем герои веры были в свое время. Но помните, в свое время они не знали о том, что они герои. У них не было наследия из 11 главы послания к евреям, чтобы сказать, «О, вы посмотрите на меня, я потрясающий, я герой». Нет, о том, что они герои, они узнали позже. И многие из нас подобны им. Мы героини, не зная этого. И это нормально. Но давайте добавим к этому определение и посмотрим, какие общие черты объединяют героев. Первое. Обратимся к нашему отцу веры Аврааму. Как он стал героем? Мне это нравится. Послание к римлянам 4:17 в переводе послания. Мы называем Авраама отцом, а это значит, что он устанавливает образец ДНК для нас. Он устанавливает для нас примеры. Не потому, что он привлек Божье внимание, живя как святой. Да, я не думаю, что он жил так, но потому, что Бог сделал из Авраама кого-то великого, когда он был никем. Первое, чего ждет Бог, это вашего разрешения, чтобы сделать вас кем-то и чем-то из никого и ничего. Вот так это начинается. Когда вы просто говорите, «Боже, ты знаешь, что я ничего не могу дать тебе. У меня нет хорошего происхождения. У меня очень незначительные познания в Писании. Но я отдаю тебе свое ничего полностью. Я знаю, как начинала я. И я начинала не как героиня. Я начала с того, что стала на этот путь. Помню, как я говорила, «Боже, я не знаю ни одного места Писания, но если ты можешь что-то сделать со мной, с никем, кто не знает ничего, тогда ты можешь использовать все во мне. Дайте Богу разрешение сейчас. Прямо сейчас давайте просто скажем, «Боже, ты можешь взять мое ничто, можешь взять мое никто. Пусть я сделаю то, что принесет тебе славу». Насколько это трудно? На самом деле довольно легко. Героизм начинается в невидимой сфере. Мы просто говорим, проговариваем, и так начинаем свое путешествие. Вера — это невидимая, могущественная сила, которая дает Богу основание начать действовать в нашей жизни. В послании к евреям 11:1-2 говорится, «Фундаментальный, то есть составляющий основания, фундаментальный факт существования, всего нашего существования, в том, что это доверие Богу, это вера, есть твердое основание всего, что делает жизнь стоящей. Это наш доступ. Вот как мы получаем его. Вера — это рукоятка меча. Это наш доступ к тому, чего мы не видим». Действие веры — вот что отличало наших предков, поднимало их над толпой. Перевод послания. Когда вы действуете, не видя, это вера. Это вовсе не значит, что мы делаем глупые и надуманные вещи. Вера — это осуществление. Вы чувствуете, когда Бог говорит, «Пойди и поговори с этим человеком, отдай это или сделай то», и вы говорите, «По обычному рассуждению, я не вижу никаких причин это делать». Не похоже, чтобы этот человек вообще хотел говорить со мной. Когда вы делаете шаг и делаете что-то, не видя, тогда вы увидите действие Бога. Вы даете ему материал, он дает вам действие. Герои действия делают шаг веры. И в этом послании у нас огромный список людей, сделавших дела верой.
Опять-таки, верой значит сделать что-то, по-видимому, не имеющее смысла. Верой Авраам оставил все хорошо знакомое ему и стал искать место, которое на самом деле так и не нашел. Верой Авраам вышел из своей страны и пошел и жил как странник, ожидая царства и города, которого художник и строитель Бог. Люди, живущие верой, всегда ищут того, что им еще предстоит увидеть. Верой святые избежали смерти, угодили Богу, построили огромный ковчег по

среди пустыни. Слушайте, там не было воды. Это была сухая земля. Писание говорит, что когда Ной построил ковчег, он провел линию на песке. Он провел линию между праведностью и нечестием. И в Писании сказано, что постройка ковчега осудила мир. Святые отправлялись в неизвестные места и жили там как странники. Знаете, чтобы жить как странник, на это требуется вера. Вы будете чувствовать дискомфорт. Когда вы живете как странник, а не просто странно поступаете. Когда вы живете как странник, когда вы говорите, святые постоянно смотрели на вечное, принимая верой то, что Бог сделал для них. Итак, многое из этого мы должны принимать верой. Иногда я чувствую так, «Боже, я бы себя не простила». Я сейчас проявляю непослушание. Думаю, тебе следовало бы подождать неделю, а потом уже простить меня, когда я принесу достаточное покаяние. Но знаете что? Бог уже простил меня еще до того, как я помолилась. Просто не помолившись, я не осознаю, что прощена. Вот почему покаяние так важно. Но принимаем его мы верой. Не через то, как я чувствую. Не через то, как это выглядит. Если Бог говорит, что я прощена, значит, я прощена. Далее здесь говорится, что Сара забеременела в старом возрасте и дала рождение целому народу. Слушайте, я как и раньше думаю, что пример Сары потрясающий. Я думаю, ну да, Авраам зачал ребенка, а Сара забеременела, выносила ребенка весь срок, никакого выкидыша. Она приняла обетование тогда, когда все было невозможно. В книге «Исход» они пророчествовали судьбу своим детям. Мне очень нравится, что однажды Иосиф, знаете что, вот что произойдет. Я знаю, что сейчас на это не похоже, но однажды вы выйдете отсюда. И когда выйдете, возьмите с собой и кости мои. Вам надо будет взять их с собой, потому что сейчас мы здесь, но так будет не всегда. Люди верой понимают, что то, что сейчас, открывает путь тому, что пока еще невидимо. Люди, живущие по вере, проговаривают невидимое, вместо того, чтобы повторять и копировать видимое. Кому мы позволим формировать наши слова? Они отпраздновали Пасху, не выполнили царский указ и скрыли детей, не убили их. Верою побеждали царство, творили правду, получали обетование. Знаете, я вам честно скажу, многие люди говорят, «Пожалуйста, молитесь за меня». Я им говорю, «Нет, простите, молиться за вас я не буду». Они, «Что?» Я им, «Если бы я держала в голове всех, кто просил меня молиться, то там ни на что другое не осталось бы места. Я же в зрелых годах, и способности запомнить вас у меня уже нет». Библия не говорит нам, чтобы мы, обращаясь к другим, говорили, «Пожалуйста, молитесь за меня, чтобы Божьи обетования исполнились в моей жизни». Писание говорит, что вы сами берете эти обетования верой. Зачем вам зависеть от моей памяти? Вы ничего не получите, ведь я забуду. Вам надо принимать обетования Божьи самим. Мой муж не молится со мной. Вы сами принимаете обетование Божье. Ну что, женщины, давайте расти. Выигрывали сражения, обращали невыгодное положение в выгодное, преследовали врагов, жены получали умерших своих воскресшими. Слушайте, это делали женщины. Список этот большой, и я могла бы продолжать и продолжать. Я призываю вас просмотреть все эти обетования, потому что я прочла не все, но хочу сделать акцент на четырех вещах, с которых, как я думаю, вы можете начать прямо сейчас. И вот эти четыре вещи. Первое. Я уже упоминала ее. Примите. Примите верой то, что Бог уже сделал для вас, а потом продолжайте ходить в этом. И это дело не единовременное. Вы знаете, Авраам принял обетование верой, и при этом он не сказал, «Я принял верой, а теперь назад в Ур». Он этого не сделал. Он продолжил, постоянно смотрел, шел, провозглашал и жил, как пришелец на земле. Это дело не единовременное. Мы ходим в обетованиях Божьих. Мы принимаем их верой, а потом исполняем по существу. Авраам постоянно жил верой. Праведный. Если вы оправданы, праведный верою жив будет. Вы скажете, «Я живу по благодати, праведный верою жив будет». Благодать дает вам силу жить верой. Вера без дел мертва. Мы люди, которые берут то, что есть у Бога, и принимают это. Далее мы понимаем, поскольку мы приняли обетование, мы по благодати можем жить в нем. Мы проживаем то, чем Бог обеспечил нас по вере. И когда у нас такое отношение, когда мы говорим, «Ты знаешь, Боже, я этого не вижу, но Ты видишь, поэтому не важно, что вижу я».
Я этого не говорю, но ты говоришь, поэтому я буду говорить то, что говоришь обо мне ты.

«Боже, я не действую так, но поскольку ты говоришь, что это мое предназначение, я буду действовать, как идущая в этом направлении». Когда вы станете так говорить, Писание утверждает, что вы тем самым угождаете Богу. Вы на самом деле угождаете Богу. Бог смотрит на вас и улыбается. Я думаю, Он говорит, «О, вы видели эту группу девушки с мечами? Вы слышали, как они сказали? Вот мое никто, сделай меня кем-то. Я приму это по вере». Бог говорит, «Они мне нравятся». Когда вы начинаете ходить в вере, то возникает как бы силовое поле, благоволение Божье, свет Божий на вас. Он говорит, «Сделаю все так, чтобы для них это произошло». А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. Ну, у такой-то почти получилось, но в итоге она ничего не получила. Не имеет значения. Мы не проводим сравнения с тем, что случилось с другими. Мы хватаемся за обетование Божье. Мне нравится отношение Иова. Все выглядит неправильным. Но хотя он убивает меня, я буду хвалить его. Через что бы я ни проходил, Бог все так же благ. Что бы я ни видел, Бог верен. Мы провозглашаем, каков Бог, а не то, что мы видим. Мы провозглашаем невидимое, а невидимое. Мы провозглашаем вечное, а не временное, которое уступает дорогу тому, что вечно. В послании Евреям 11:1 Писание говорит, что жизнь по вере угодна Богу, и вдобавок к вере — осуществление ожидаемого. Иногда бывает, что ничего не изменилось, но есть уверенность, что все обеспечено. Кто-то спросит, откуда вы знаете? Знаешь что? Дело сделано. Это обеспечено. Я приняла это. Дело сделано. А тебе не кажется, что об этом надо еще молиться? Думаю, что дополнительная молитва не угодна Богу. Думаю, сейчас мне надо благодарить Бога и говорить, «Боже, благодарю Тебя за то, что Ты полностью позаботился об этом». Знаете, когда мои дети о чем-то просят меня, и я говорю, «Я Тебя услышала», а они становятся на колени и говорят, «О, Боже, заставь мою маму, пожалуйста, помоги мне в этом деле». И тогда я, «Вы что, вы этим говорите, что я плохая мама? Слушайте, Бог есть благой Бог. Он благой Бог. Он любит, когда мы говорим, «Спасибо, папа, за то, что ты услышал. Мне больше не надо об этом думать. Я сделаю, что ты хочешь, чтобы я сделала». Примите. Нам необходимо понимать, что вера — это уверенность, доверие, посвященность, постоянство. Я даже не могу вам сказать, сколько битв в жизни вы выиграете, если перетерпите своих врагов. Просто оставайтесь постоянной, верной, полностью преданной нашему Царю. Противоположность жизни веры — это жизнь неверности. Когда из-за страха того, что может случиться, вы готовы предать своих друзей. Когда вы печетесь о том, чтобы никто не выглядел хорошо, потому что из-за этого вы будете выглядеть плохо. Неверность. Неверие. Хотела бы я верить, но я измеряю это тем, что произошло в прошлый раз. И когда я попыталась верить и просто ничего не... Нет, не делайте этого. Изберите путь угождения Богу. Благословение, а не проклятие. Жизнь, а не смерть. Потому что если вы изберете этот путь, то благословите не только себя. Вы начнете благословлять своих потомков. Я люблю тот факт, что Бог доверяет нам наследие. Он дает нам видение далекого будущего. Он говорит, если будешь так жить, то благословение получишь не только ты. Благословенны будут дети твои и дети твоих детей. Сознательный выбор. Я люблю эти слова из 104-го псалма. Здесь обетование. «Он Господь Бог наш». По всей земле суды, обетование Его. Что значит «по всей земле»? Эти обетования ждут вас. Чтобы получить их, вам не надо ехать в Израиль. Они по всей земле. Наверное, мне надо пойти на всенощное ходатайственное собрание. На самом деле, обетования Божьи по всей земле. Где бы вы ни были, слово веры в устах ваших. Вам незачем куда-то ехать. Где бы вы ни были, они по всей земле. Вечно помнит завет свой. Вам даже не надо помнить его. Слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку. Псалом 104, 7, 9. Мы имеем возможность жить в изначальном завете, который Бог заключил еще до появления закона. Всегда смелый не значит никогда не боится. Это значит, что герои всегда избирают смелый поступок, даже когда боятся. Суть этой мысли отражена в одной из моих любимых цитат из Ральфа Уальда Эмерсона. Он сказал, «Герой не смелее обычного человека, но он проявляет смелость на 5 минут дольше». Иногда просто требуется еще 5 минут. 5 минут до того, как вы что-то скажете. 5 минут, прежде чем

Вы сдадитесь или убежите. Еще 5 минут. В этих 5 минутах разница между трусостью и смелостью. 5 минут. 5 минут вы можете делать что угодно. Разве нет? Мы можем быть смелыми еще 5 минут. У героев есть и нечто большее. Джозеф Кэмпбелл сказал, «Герой или героиня — это человек, который посвятил свою жизнь чему-то большему, чем он сам или она сама. Герои ставят дело выше самих себя. Они всегда говорят о том, что мы можем сделать вместе, а не о том, что они могут сделать сами. Скорее всего, вы знаете таких героев. Матерей, учителей, друзей, пасторов. Тех людей, которые стараются наилучшим образом раскрыть потенциал других. Это герои. Вы можете быть героем в жизни какого-то человека, даже не зная того. Они герои, потому что ставят дело выше самих себя, и они осмеливаются быть более смелыми. Они осмеливаются идти на больший риск, потому что знают, Бог поддержит их, ведь это не их идея. Они продвигают идею Божью. Всегда есть нечто больше того, что мы видим, и герои понимают это. Павел сказал в послании к Ефесянам, обращаясь к Ефесской церкви, «Я прочту стихи с 10 по 18 в переводе служения послания, потому что я хочу, чтобы это было очень практичным. Бог силен, и Он хочет, чтобы и вы были сильными. Поэтому возьмите все, что Господь приготовил для вас, лучшее оружие из лучших материалов, и начните использовать их, чтобы вы смогли выдержать все». Мечи не проверяют на поле боя. Вы практикуетесь. У вас бывают времена тренировок. Что дьявол обрушивает на вас? Это непростое спортивное соревнование, уйдя с которого вы через 2 часа забываете о нем. Это серьезная битва не на жизнь, а на смерть. Битва с дьяволом и его ангелами, которую необходимо завершить. Будьте готовы. Перед вами задача, с которой своими силами вам не справиться. Воспользуйтесь всей помощью, которая возможна. Каждым оружием, которое Бог вам дал, чтобы когда сражение будет в самом разгаре, вам устоять. Истина, праведность, мир, вера и спасение — это гораздо большее, чем просто слова. Научитесь применять их. Вам они понадобятся на протяжении всей жизни. Слово Божье — это незаменимое оружие. Также и молитва жизненно важна в этой непрестанной войне. Молитесь усиленно и долго. Молитесь за своих братьев и сестер. Держите глаза свои открытыми. Поддерживайте дух друг друга, чтобы никто не упал и не отпал. Ефесянам 6, 10, 18. Перевод служения послания. Я бы сказала, что это главная мысль данной книги. Бог силен, и Он хочет, чтобы вы были сильными. Есть непревзойденные виды оружия, которые Бог уже создал. Перестаньте перебирать и выбирать. Научитесь использовать их все. Не только веру, не только любовь, не только милосердие, не только праведность, но их все. Они практика жизни. Они не отвлеченные концепции. Они практика жизни. Что приводит нас к следующей части разговора, которая будет несколько короче, потому что, как я думаю, этот материал хорошо разобран в книге «Поле сражения». Вы скажете, «Я готова записаться. Где происходит сражение? Я хочу прочесть вам о том, где оно происходит». Послание к Ефесянам 6:12 дает описание, потому что наше сражение, речь идет обо всех нас. Речь не только о мужчинах, не только о женщинах. Мы все вместе сражаемся. Не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вы можете сказать, «Слушайте, серьезно, я не хочу участвовать ни в каком сражении». Но вы уже участвуете. Знали вы это или нет? Так что вы будете сражаться против своего разума, против людей, которые не являются вашими врагами, или же против тех, кто стоит за всеми этими атаками, видя в чем суть и соль этого сражения. Вы скажете, «Вы не знаете о том, что именно люди избрали меня мишенью для нападок». Да, конечно, вы мишень. Но вам необходимо понимать, если вы сражаетесь с людьми, вы сражаетесь с тенью. А вам надо бороться против силы, стоящей за людьми. Я думаю, как родовые муки предшествуют рождению ребенка, так и сражение предшествует рождению мечты. У Иисуса есть мечта. Его мечта — иметь церковь, которая будет выражать Его славу таким потрясающим образом, что весь мир будет знать, что Он возлюблен, и они возлюблены. Но также я узнаю, читая слова Иисуса на Последней вечере, что некоторые из Его молитв
еще ожидают ответа. В Евангелии от Иоанна 17:20-23 Иисус говорит: «Не о них же только молю, имея в виду учеников вокруг стола, воюющих за позицию с двумя мечами.

да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Битва в том, чтобы нам стать едиными. Мы знаем, что дом, разделившийся сам в себе, падет. Мы боремся, чтобы стать едиными. Мы с Джоном всегда удивляемся, когда люди собираются разводиться. И я говорю, да они ведь даже и не ссорились никогда. Мы с Джоном говорим, мы вот хоть раз в неделю выясняем отношения. Эти люди говорят, у нас за все 45 лет брака была всего одна ссора. И после этого они разводятся. Знаете, иногда мы должны сражаться за свой брак. И иногда вы выясняете отношения, потому что боретесь за них. Так что все дело в мотиве. Враг борется за то, чтобы мы не были едины. Мы должны быть людьми, борющимися за единство. От Матфея 5:9. Бог благословляет тех, кто трудится ради мира, ибо они будут названы детьми Божьими. Новый живой перевод. И я понимаю, мир не равен компромиссу. Иногда мир приходит благодаря противоборству. Иногда мир приходит, когда мы решаем наступить на горло своей гордости и решаем, что поистине важно в этом уравнении. Разделения никогда не прославляют Иисуса. Раздоры разделяют сердца, семьи и голоса. Разрушают союзы, которые Бог хочет установить на этой земле. И, как следствие, разделенные царства. Разделение многолико, но я прочту вам о них. Гордость, соперничество, злословие, сплетни, идолопоклонство, горечь, колдовство, обида. Многие люди говорят, «А, эти ведьмы! Извините, но это как раз из этого списка». Иакова 3:14. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Почему я вообще говорю об этом? Потому что сейчас, когда поднимается поколение героев и героинь, мы должны быть осторожными, чтобы не устраивать соперничество, чтобы не было у нас эгоистических амбиций, тщеславия, ревности и зависти. Потому что тогда мы будем не героинями, а разделительницами. И кончится тем, что мы станем инструментами в руках сатаны. Клайв Стейплс Льюис сказал, «Во Вселенной нет нейтральной полосы. На каждый квадратный сантиметр, на каждую долю секунды претендует Бог и претендует сатана». Вы должны взвешивать каждый момент, каждое слово, каждый сантиметр своей жизни, чтобы вы посвящали его Богу и стояли на этом. Я хочу прочесть вам место Писания, которое говорит об этом, из 27 главы книги Исаии. Тут сказано, в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося. Он убьет древнего дракона, живущего в море. Пока Бог сражается за нас, вот что делаем мы. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я Господь, хранитель его. В каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Исаии 27:1-3. Пока наш Бог сражается, мы цветем. Пока мы процветаем, и Он хранит нас, Господь сражается. Именно Он нанесет дракону смертельный удар. А нам надо преуспевать во всем, что Господь доверил нам. В вере, надежде, любви. Я хочу закончить вот чем. Возлюбленная, ты сильна. Ты героиня.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Здравствуйте. В 16 лет Эмбер начала курить наркотики. Когда узнали об этом родители, то выгнали ее из дома. Оказавшись на улице, девушка начала торговать своим телом. Помню, я должна была встретиться с 23-летним мужчиной. Мне было тогда 16. Я не понимала, что он был хищником. Он был взрослый и не должен был спать с детьми.
2: Всю свою жизнь Эмбер искала свое место. Совсем маленькая ее отдала в приют 16-летняя мать. Из приюта ее удочерила семья христиан. Но девочке чего-то не хватало.
1: Я искала безусловной любви, защиты, безопасности. К сожалению, дома я всего этого не ощущала. Мне казалось, что семья — это небезопасно. Я потеряла девственность в 15. Но вскоре мой парень порвал со мной отношения по телефону. Я никому не могла сказать, что переспала с парнем, а он меня бросил. Это было нелегко. В 16 лет я стала встречаться с 23-летним мужчиной. Это продлилось недолго. Потом я начала курить траву. И когда мои родители узнали об этом, они сказали, чтобы я уходила из дома.
2: Эмбер бросила школу, переехала к друзьям и пошла работать. Вскоре она подсела на метамфетамины, не смогла сохранить работу и оказалась на улице.
1: Чтобы не спать под мостами и найти хоть какое-то убежище, я использовала свое тело. Я продавала себя, чтобы получить еду, прибежище, а ощущение того, что кто-то любит меня, несмотря на то, что каждый раз это был новый человек.
2: Пытаясь день ото дня выживать, Эмбер очень быстро потеряла себя.
1: Проституция привела меня к абсолютной разбитости. Мужчины использовали меня и бросали. Они не любили меня. Я знала, чего они хотели, и давала им это. Но как только все заканчивалось, они обрывали связь со мной.
2: Эмбер обратилась в реабилитационный центр. Но прошлое и жажда любви не давали ей покоя.
1: Я вышла замуж за человека, который был на 13 лет старше меня. Я думала, что он будет хорошим мужем. Это была главная причина, а не любовь или взаимосвязь. Я просто думала, что муж будет заботиться обо мне. Но он почти не хотел заниматься со мной сексом. Я думала, что все хотели от меня только этого. Но мой муж нет. Он просто отвергал меня.
2: Несмотря на трудности, у них родился мальчик. Но супруг продолжал держаться подальше от Эмбер, как физически, так и эмоционально. Эмбер решила восполнить пробел и завела любовника. Она разрушила свой брак и вернулась к череде неудачных отношений и насилия.
1: Я разрушила свою жизнь на мелкие кусочки. Мне казалось, что я ходила с надписью на лбу «Изнасилуй меня, потому что я никому не нужна». Я постоянно думала о том, чтобы бросить фен в ванную. Мой сын, которому тогда было 2 года, спал в другой комнате. Он ждал, что я проснусь и приготовлю ему завтрак. Но этого было мало. Я хотела умереть. Я хотела, чтобы все закончилось. Постоянное сексуальное насилие над телом разрушает. Я злилась на Бога. «Зачем ты дал мне такую жизнь?» Я решила, что отрекусь от него и больше не буду верить в него. Кто-то рассказывал мне о церкви. Я решила пойти туда и прервать служение, отречься от него перед всеми. Вот этого мне очень хотелось.
2: Но она застыла на месте, когда услышала слова пастора.
1: Я не прервала собрание, потому что ощутила, что Бог обратился ко мне. Он увидел меня.
2: Эмбер заново посвятила свою жизнь Христу и начала долгий путь к исцелению.
1: Моя жизнь не стала легче, все это случилось со мной. Я потеряла брак, дом, 50% времени с сыном, а потом пришел ковид. И я осталась совсем одна. Я обратилась к тому, что утешало меня и раньше. Я большую часть времени тратила на сексуальные отношения с другими, потому что они хоть как-то утешали меня. Мне так было проще.
2: Эмбер снова начала катиться вниз, но смогла вовремя остановиться. Она узнала о своей настоящей ценности и с Божьей помощью начала восстанавливаться.
1: Я решила стать послушной. Я начала обрывать связь с людьми без объяснения. Я спрашивала, помогает ли мне этот человек приблизиться к той жизни и видению, к мечтам, которые мне дал Бог, несмотря на грех и стыд. И если ответ был «нет», я обрывала связь с такими людьми. Ведь это никак не помогало мне в жизни.
2: Теперь Эмбер иначе смотрит на жизнь. Она благодарна Богу за новую идентичность во Христе.
1: Я хочу сказать тем людям, которые проходят через то, от чего я освободилась, начните искать Бога всем сердцем. Ведь если вы ищете истину, вы найдете ее. Травмы — это больно, но Он рядом. Он плачет с вами, скорбит о случившемся. Он хочет и может спасти нас. Он был в моем хаосе со мной. Мне больше не нужно самой разбираться с этим, поэтому я могу идти дальше. Каждый из нас нуждается в любви, в том, чтобы нас знали и любили. Это не та любовь, что возникает на время. Но даже если она появляется, то не восполняет потребности. Это отношение не с тем, кто хочет узнать нас и кого хотим узнать мы. Желание любви скрыто в нашем сердце. Если, как это было с Эмбер, с тобой происходило что-то в детстве, то могло появиться чувство потерянности. Его нельзя скрыть любовью. Для этого нужно исцеление. Эмбер сказала в конце, когда я освободилась. Она освободилась от всего, что впустила в свою жизнь. Мы все запутываемся в своей паутине. И когда ищем любовь не в том месте, открываемся для дешевой любви, мы все дальше и дальше отдаляемся от истины. Но Эмбер нашла истину. Она нашла ее в церкви, когда пошла туда. Но церковь не дает нам истину. Она лишь может открыть истину Иисуса. Когда мы пребываем в Слове Божьем, оно показывает нам, кто Он и кто мы без Него. А потом показывает, почему Бог призывает нас к себе. Эмбер права, Он был с ней. Просто она не смотрела в его сторону. Она смотрела не туда и не на то. Она была наполнена злостью, отвержением и стыдом. Ей было стыдно за свое поведение. Мы часто возвращаемся к прежним поступкам и снова переживаем стыд. Но этот цикл можно остановить. Вы сами можете сделать это, потому что Бог, о котором вы услышали, реален. Он реален. Он с вами. Он видит ваши слезы, знает вашу боль. Он идет с вами и говорит вам, «Посмотри на меня, приди ко мне. Попроси меня прийти к тебе. Я хочу исцелить тебя». Он хочет жить в нас. Он может сделать это. Впустите ли вы его? Готовы ли вы? Не делайте глупости. Не думайте о том, как покончить с жизнью. Не делайте того, что отталкивает вас от людей, которые любят вас. Остановитесь. Перестаньте делать грех и скажите, «Боже, ты нужен мне. Ты нужен мне. Я потеряна. Я ранила себя и других. Мне нужна новая жизнь. Я хочу по-новому смотреть на мир, понимать свою жизнь и ее ценность. Иисус, приди в мое сердце и мою жизнь. Будь Господом моей жизни. Прости мои грехи. Покрой меня своей кровью, которая освобождает от того разрушения, что пришло в мою жизнь. Дай мне новое начало. Я молюсь во имя Иисуса. Если вы искренне попросили об этом, это случится.
2: Супруги Макнай остались невредимы после разрушительного торнадо, но их дом был сильно поврежден. Сейчас эта пара занимается восстановлением дома и называет это настоящим чудом. Торнадо прошелся по Доусон Спрингс, оставив после себя множество разрушений. Было чувство, словно на меня надвигается поезд. Свет погас, начало трясти.
1: Шел сильный дождь, и была кромешная тьма. Когда мы выходили из дома, я не знала, что увижу.
2: Офицер полиции Джейсон Макнай в первую очередь позаботился о своей семье, а потом поехал помогать другим. Когда я убедился в том, что моя семья в безопасности, я поехал помогать другим. Я приехал к жилому комплексу и попытался вывести как можно больше людей.
1: Я вытаскивала людей из жилого комплекса позади нас.
2: Команда операции «Благословение» приехала в Кентукки, чтобы помочь семьям в нужде. Я должен был ходить на работу, и хотя не было нужных навыков, нужно было все восстанавливать. Кто-то из операции «Благословение» сказал: «Мы поможем вам». У Джейсона и Эшли была страховка, но ее было недостаточно, чтобы покрыть ущерб. Операция «Благословение» вместе с другими местными организациями начали восстановление дома. Как видите, дом разбирается до балок. Нам нужны были новые стены, новый пол. Посмотрите, в итоге все получилось прекрасно.
1: Ремонт закончили, но не бывает дня, чтобы я не вспоминала про операцию «Благословение».
2: Наша организация поделилась любовью Христа с Джейсоном и Эшли и другими семьями.
1: Операция «Благословение» излила любовь на наш город. Они воссоединяют семьи и дают надежду.
2: Щедрая поддержка наших партнеров позволяет нам поддерживать такие семьи в самые трудные времена.
1: Когда вы жертвуете, ваши деньги идут на помощь людям. Я от всего сердца хочу поблагодарить всех, кто жертвует. Благодаря вам мы чувствуем любовь и видим, что не все потеряно. Благодаря вам у нас есть крыша над головой. Это настоящее чудо. Я безумно благодарна операции «Благословение» за все, что они делают.
2: Двухлетней девочке Элизабет было тяжело бегать и не падать. Ей тяжело было даже ходить. У нее были искривлены ноги, и ее мама постоянно переживала из-за этого. Элизабет Трайберт любит бегать и играть на улице. Год назад Мелисса, мама девочки, заметила, что дочь ходит неправильно.
1: Она сильно косолапила. Ее одна нога была практически перпендикулярна другой.
2: Мелисса обратилась к педиатру.
1: Врач сказал мне, что причиной этого было то, что когда она садилась, то заворачивала ноги. Он убедил меня, что в этом нет ничего необычного. И я ему поверила, конечно.
2: Прошло 6 месяцев, но состояние Элизабет не улучшилось, и Мелисса договорилась о встрече с другим доктором.
1: Этот врач был абсолютно согласен с предыдущим. Я подумала, если они оба считают, что с ней все будет хорошо, то мне нужно быть терпеливой и расслабиться.
2: Прошло еще несколько месяцев, но улучшений в состоянии девочки не происходило, и Мелисса начала сильно переживать.
1: Я волновалась за ее самооценку и уверенность в себе. Я думала, что Элизабет будет стыдиться своих ног, и это повлияет на общение с другими, да и на всю ее жизнь. Я очень переживала по этому поводу.
2: Каждый вечер после купания Мелисса начала молиться за свою дочь.
1: Я наносила лосьон ей на ноги и говорила: «Спасибо, Иисус. Я знаю, что однажды ты исцелишь ноги моей дочери».
2: Однажды утром, когда Мелисса смотрела «Клуб 700», то услышала, как Гордон начал молиться. Если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Мы возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении.
1: Я подумала, я одна, но возложу руки на ее ноги, а Гордон будет вторым, кто помолится со мной. Я так и сделала.
2: Будьте и исцелены, и здоровы во имя Иисуса.
1: После молитвы я поверила, что получу ответ. Я была уверена в этом.
2: Чуть позже, в тот же день, семья вышла во двор, и Мелисса заметила нечто необычное у Элизабет.
1: Она бегала между пузырями, пытаясь поймать их. Я сказала мужу, «Ты видишь это?» Он спросил, «Что?» Я сказала, «Ее ноги! Ее ноги больше не заворачиваются. Они стоят ровно». Он посмотрел и сказал, «Удивительно». Я была в шоке. Я верила, что получу ответ. Но чтобы в тот же день... Это было просто удивительно. Я наблюдала за тем, как она бегала между пузырями и наслаждалась этим. Это было настоящее чудо.
2: В тот день Бог исцелил ноги Элизабет, и эта проблема больше не возвращалась к ней. Теперь она может бегать и играть сколько угодно.
1: Это бремя наконец-то спало с моих плеч. Бог забрал этот крест. Я поняла, что это правда. Бог слышит наши молитвы. Мы должны лишь верить и просить Его.
2: Все очень просто. Бог слышит наши молитвы. Нам лишь нужно верить и просить. Мне нравится, как сказала Мелисса. Она сказала, «Со мной рядом нет никого. Пусть Гордон будет моим вторым. Мы с Терри будем вашими двое или трое. Просто проявите веру и поступите так же, как это сделала Мелисса. Возложите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Если это ваш ребенок, возложите руки на вашего ребенка. Если это кто-то, кто не с вами, то знайте, что для духа нет времени и расстояния. Вам лишь нужно сказать, я прихожу в согласии за того, кто нуждается в ответе на молитву. Когда вы поступаете так, вы исполняете чудесное обетование Иисуса. Когда двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это от Отца Моего Небесного. Это воздает славу Иисусу и Богу Отцу. Он хочет сделать это для вас. Вам нужно только верить. Вот еще несколько ответов на молитвы перед тем, как мы начнем молиться за вас. Бренда из Оклахомы обнаружила большой узел на горле. Она услышала, как Господь сказал, что Он подтвердит ее исцеление в клубе 700, который она всегда смотрит. Три дня спустя Бренда услышала, как Терри сказала, «У кого-то большая опухоль на шее, вы нашли ее недавно, и Иисус исцеляет вас сейчас». «Опухоль уходит во имя Иисуса, вы свободны». Бренда приняла исцеление верой, и узел полностью исчез.
1: Вот это да. Вот что нам написала Мишель. «Сколько я себя помню, меня немело и болела левая часть шеи. Этот процесс усиливался, и боль была на уровне 8 из 10. Я не могла свободно поворачивать голову, а ночью не могла спать». Однажды я осмотрела клуб 700, и Гордон сказал, «У кого-то зажаты мышцы шеи, поднимите руку и примите исцеление». Я сделала это, и боль ушла. Теперь я могу поворачивать голову без боли. Мне не терпится лечь спать сегодня, слава Богу.
2: Аллилуйя, Бог хочет исцелять, верьте Ему. Начните верить в Его любовь к вам. Господь Божий Всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Ты любишь нас. Когда мы еще были грешниками, Ты умер за нас. Ибо так возлюбил Бог мир, нас. Так возлюбил, что отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Господь, всякие — это мы. Дай нам веру. Мы обращаемся к Тебе и просим о всех, кто возлагает руки на разные части тела, кто молится с нами в вере. Мы просим о них. Прикоснись к ним сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем над ними. Исцелитесь и будьте здоровы во имя Иисуса. Кто-то пытается достать правой рукой до левого плеча. Бог видит вас и исцеляет прямо сейчас. Вы чувствуете покалывание по руке до предплечья. Бог полностью исцеляет вас. Сделайте то, чего не могли делать ранее. Поднимите руку и поймете, что она не болит, и вы можете ею шевелить. Все благодаря силе Божьей. Ваше тело исцелено.
1: Кто-то из вас сомневается в своей вере, в Боге, в Его доброте, в Его отношении к вам. Бог протягивает сейчас руку. Поднимите свои руки и скажите «Да». «Да, Боже, я хочу больше Тебя». Он наполнит вас. Вы ощутите присутствие Божье во имя Иисуса.
2: У кого-то проблемы с челюстью. Бог исцеляет вас. Откройте широко рот и поймете, что все прошло. Боль и хруст ушли во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством, напишите нам. А если вы нуждаетесь в молитве, мы с радостью помолимся за вас. Вам лишь нужно написать на сайте, адрес которого указан на экране, а закончим мы словами «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе и регенте, которые не ладили между собой. Это стало проявляться на собраниях. Однажды в воскресенье пастор говорил о даянии. Регент встал и запел: «Иисус за все заплатил». В следующий раз пастор говорил об осуждении. Регент встал и запел гимн «Расскажу я всем живущим». Еще через неделю он проповедовал об открытости к изменениям. Снова регент встал и запел «Я не сдвинусь и не поколеблюсь». Пастор расстроился и решил подать в отставку. Он сказал собранию: «Иисус привел меня сюда, Иисус и забирает меня». Регент запел «Какого друга мы имеем». Сегодня я хочу говорить о незаметном, но неоценимом. Мой друг работает менеджером по экипировке профессиональной баскетбольной команды. Он отвечает за форму, мячи, моющие средства для стадиона. Зачастую они прилетают очень поздно. В 2 часа ночи он едет на стадион и готовит все для следующего дня. Он интересуется каждым игроком, чтобы узнать, кому что нравится. Он много делает для того, чтобы убедиться, что их шкафчики именно такие, какие им нужны. Во время игры вы не видите его. Камеры направлены на игроков и тренеров. Они звезды. Все внимание на них. Недавно мы обедали с ним, и я оценил его посвящение. Он сказал: «Я незаметен, но я знаю, что я неоценим. Никто не видит меня, но я знаю, что без меня эта команда не была бы такой. Только зрелый человек может сказать: я соглашаюсь быть незаметным. Я помогу вам сиять. Я не чувствую себя дискомфортно, выполняя свою роль за кулисами. Я не расстраиваюсь из-за того, что не получаю признания. Не завидую из-за того, что никто не говорит обо мне. Я доволен тем, что помогаю другим людям выглядеть хорошо. Я могу быть незаметным, но я понимаю,

знаю, что я неоценим. Когда у вас такое отношение, то вы сеете семя. И если вы помогаете людям идти вперед, помогаете им хорошо выглядеть, то когда придет ваше время засиять, Бог удостоверится в том, что кто-то будет помогать вам продвигаться и выглядеть хорошо. Вам надо пройти это испытание, быть довольными, будучи незаметными. Вы думаете: «Джоэл, я выполняю всю работу в компании, но никто не благодарит меня. Они не признают моих заслуг, они не ценят меня». Не переживайте об этом. Вы работаете не на людей, вы работаете на Бога. Он ведет учет всего. Возможно, вас не благодарят и не признают ваших заслуг, но повышение приходит не от людей, оно приходит от Бога. В Писании говорится: «За то, что вы даете тайно, Бог вознаградит вас открыто». Когда вы незаметно помогаете кому-то сиять, помогаете начальнику выглядеть хорошо, обучаете сотрудника навыкам, трудитесь над тем, чтобы помочь им добиться превосходства, то Бог видит, что вы делаете. Когда наступит ваше время, Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам будет комфортно оставаться незаметным, если вы будете помнить, что вы неоценимы. Эта компания без вас не была бы такой, какая она есть сейчас. Человек, в жизнь которого вы вкладывали, не сиял бы так ярко и не был бы успешным без ваших усилий. Возможно, они не признают этого. Возможно, вам никогда не скажут слов благодарности. Они думают, что сами добились этого. Это нормально. Бог видит это. Бог знает каждое семя, которое вы посеяли, каждую жертву, которую вы сделали, каждое доброе слово, которое вы сказали. За то, что вы сделали в тайне, Бог воздаст вам явно. Мы должны быть невидимками в чьей-то жизни, негласно помогая им расти, должны ободрять их, высвобождая семена величия. Не искать признательности, не объявляйте: «Смотрите все, что я делаю», не заставляйте их думать: «Ты обязан мне. Видишь, сколько я усилий вложил в твою жизнь?» Делайте это спокойно и в смирении перед Богом. Знаете, сколько людей, которых мы не видим, помогают провести это служение? Детские служители, которые заботятся о наших малышах, преподаватели воскресной школы, которые обучают наших детей, дежурные по парковке, ашеры, которые рассаживают людей, техники, контролирующие звук и освещение. Их имен нет в программках. Никто не благодарит их. Они незаметны. Но правда в том, что без них мы не были бы здесь. Они неоценимы. Вы должны принять ту роль, которую Бог вам дал. Иначе вы будете продвигать себя самих, вы будете конкурировать с людьми, думая, что не можете им помочь, пока они обходят вас. Они могут выглядеть лучше, чем вы. Бог помещает людей в нашу жизнь, чтобы мы могли помочь им преуспевать, чтобы мы могли продвинуть их вперед. Нужно быть сильными, чтобы сказать: «Я соглашаюсь с тем, что могу быть незаметным. Я понимаю, что моя роль — это помогать вам сиять, помогать вам выглядеть хорошо, использовать свой дар, чтобы помочь вам продвинуться вперед». Человеческая природа говорит противоположное. Не позволяйте им продвинуться. Они затмят вас. Вы так же хороши, как и они. Бог поместил их специально, чтобы вы могли помочь им войти в их судьбу. Не конкурируйте с ними. Не завидуйте. Правильное отношение будет таким: «Бог, я буду прилагать все усилия, чтобы они выглядели лучше. Я знаю, что в нужное время ты поможешь мне выглядеть самым лучшим образом». Если вы продвигаете кого-то, то Бог сделает все, чтобы вы пришли туда, где должны быть. Мы были созданы, чтобы помогать другим. Одна из самых больших радостей в жизни — это помочь кому-то достичь успеха, помочь кому-то сиять. Они могут пойти дальше вас, но это нормально. Не вы совершаете их поприще. Когда вы завершите свой жизненный путь, то Бог спросит: «Вы смогли добиться того же, что и ваш родственник? Вы смогли стать лучше, чем ваш сотрудник? У вас получилось достичь того же, что ваш сосед?» Нет, Бог спросит: «Вы осуществили свою судьбу? Вы выполнили ваше задание?» В Библии говорится о молодом человеке по имени Иоаннафан. Он был сыном царя Саула. Он вырос в королевской семье. Он был первым наследником престола, но все пошло не так, как он думал. Его лучший друг, Давид, был избран вместо него. Иоаннафан мог расстроиться.
Это неправильно.

Я был верен, я ничего не буду делать для Давида. Он занял мое место. Ионафан знал, кто он, но прилагал усилия, чтобы помогать Давиду. Когда его отец, царь Саул, пытался убить Давида, то Ионафан сообщил Давиду информацию, чтобы спасти его. Он сказал, куда ему пойти, чтобы спрятаться от его отца. Он незаметно защищал Давида, сводя его со своими людьми. Он мог бы подумать, этот парень занял мое место. Я открываю ему секреты, я помогаю ему хорошо выглядеть. Ионафан понял этот принцип. Он знал, что его роль в том, чтобы продвигать Давида. Он согласился с тем, что кто-то поднимется выше него. Он понял, что помогая Давиду двигаться к его судьбе, он двигался и к своей судьбе. Лучше стать тем, кем Бог создал вас, чем пытаться самому продвинуть себя и стать тем, кем вы не являетесь. Когда вы стараетесь быть тем, для чего вы не были предназначены, то это всегда будет трудно. Это похоже на плавание против течения, потому что на вашей жизни нет благодати, чтобы стать тем, кем вы никогда не были предназначены стать. Но есть помазание, чтобы осуществить вашу судьбу. Если вы станете Ионафаном для кого-то и поможете добиться успеха, продвинете их вперед, то Бог сделает все, чтобы и в вашей жизни появился Ионафан, который продвинет вас. Когда вы сеете в других людей, уделяете время, чтобы помочь им, то не думайте так: «О, я отстал, я должен был использовать время и энергию, чтобы осуществить свою мечту, а не помогать им». Когда вы сеете в других, то вы сеете в собственную мечту. Вы прокладываете путь, чтобы достичь полноты своей судьбы. Когда Давид впервые оказался во дворце, то он не знал, как вести себя. Он не учился тому, как стать лидером великой нации. Он не вырос в царской семье. Он происходил из очень бедной семьи, которые были пастухами и которые жили в пустыне. Некоторое время назад он пас овец, убирал за ними, был среди грязи и запахов. И вот он оказался во дворце. Саул был еще царем. Его сын Ионафан взял Давида под свою опеку и учил его правильному этикету. Что носить, как общаться с разными людьми. Вот как нужно начинать собрание. Ионафан негласно помогал своему другу Давиду. Он не соревновался с ним, не завидовал, но радовался его успеху. Поднимаясь выше, Давид обретал больше влияния и уважения. Все это время Ионафан был незаметен. Люди видели, как Давид поднимается к новым высотам, как он становится популярным и любимым народом. Они не видели, что его друг Ионафан, который думал, что станет царем, вкладывал в жизнь Давида. Ионафан сыграл свою роль в его истории. Он был незаметен, но он знал, что был неоценим. Я хочу спросить вас, вы можете сыграть вашу роль, даже если она не ведущая? Вы можете делать все, на что способны, и сеять в других, даже когда вас начинают обходить? Мы думаем: «Бог, позволь мне быть Давидом». Давид убил великана, он побеждал армии, из простых людей выбился в цари. Он герой веры. Мы должны стремиться подниматься выше и делать великие дела. Наша молитва не должна быть такой: «Бог, позволь мне быть Давидом». Или: «Бог, позволь мне быть Ионафаном, но дай мне привести кого-то в их судьбу. Дай мне уверенности, чтобы быть незаметным, использовать свои дары, чтобы помочь кому-то преуспеть. Разреши мне понять, что это нормально, сыграть второстепенную роль. Помоги мне не завидовать и не соревноваться. Бог, позволь мне стать Ионафаном и негласно помогать кому-то выглядеть лучше». В Писании говорится: если вы хотите быть великим, то вы должны служить другим. Истинное величие не в том, как ярко вы сияете, но насколько ярким вы делаете сияние других. Ионафан и его отец, царь Саул, были убиты в сражении. Годы спустя царь Давид сидел и вспоминал о старых добрых днях. Он вспомнил своего друга Ионафана и как он любил его. Как-то Давид спросил, жив ли кто-то из родственников Ионафана. Помощники нашли его сына Калеку и привели его во дворец.

отец. Давид отдал ему всю землю, которая принадлежала его семье. Он относился к нему как к члену царской семьи. Ключ в том, когда вы делаете добро людям, вы сеете семя. Этот урожай пожнете вы или ваши дети. Наше общество учит нас идти вперед любой ценой. Не стойте на пути, вы мой конкурент. Я не могу вам помочь. Я постараюсь обойти вас. Я хочу благодарности и признания. Это поверхностный способ жизни. Вы никогда не ощутите полноты, если будете сосредоточены только на самих себе. Когда вы помогаете кому-то другому преуспеть, то Бог поможет и вам преуспеть. Эти семена возвратятся к вам. Если вы Иоаннафан, то вы не только будете использовать свои дары, чтобы помогать кому-то подняться выше, но вы также будете радоваться успеху других людей. Если у вас что-то не ладится, может, вам поставили плохой диагноз, или вы переживаете потерю, то другие люди окажутся рядом. Они ободрят вас, помогут пережить это трудное время. Часто, когда вы преуспеваете, то люди могут соревноваться с вами. Они начинают ревновать, искать изъяны и оправдываться. Он не такой уж талантливый. Не могу поверить, что она вышла замуж. О чем думал тот парень? Давайте будем честными. Вы думаете об этом, а я произнес это вслух. Давайте будем людьми, которые радуются успеху других. Они могут оказаться впереди нас. Я понял, если вы не можете радоваться тому, что Бог сделал в их жизни, то вы никогда не сможете подняться до того же уровня. Не критикуйте их потому, что они въехали в красивый дом. Порадуйтесь с ними, и однажды Бог сможет благословить вас красивым новым домом. Не завидуйте, потому что ваша родственница вышла замуж за того, кто лучше нее. Порадуйтесь за это. Однажды Бог приведет кого-то и к вам, кто будет лучше вас, как это случилось с Викторией. Я хотел сказать со мной. Когда я занял место своего отца и только стал пастором, то были служители, которые поддерживали меня. Они звонили и поддерживали меня. Они были иоаннафанами, продвигая меня к моей судьбе. Я очень благодарен им. Когда служение начало расти, открылись новые двери, мы увидели успех, то некоторые из них стали больше Саулами, чем Иоаннафанами. Саул завидовал Давиду. Одна из причин, по которой царь Саул потерял трон, была в том, что он не смог справиться с успехом Давида. Он был настолько неуверен и ревнив, что не мог допустить, чтобы кто-то был лучше него. Когда люди пели «Саул убил тысячи, а Давид убил десятки тысяч», то он уже никогда не относился к Давиду, как раньше. Когда Давид был молод, то он нравился Саулу. Он пригласил его во дворец, чтобы тот играл для него на арфе, и относился к нему как к сыну. Когда Давид убил Голиафа, то Саул тут же приветствовал его словами: «Это мой мальчик, мы тобой гордимся». Но когда Саул услышал их песни, что Давид был более талантлив, опытен, что он лучший лидер, то вместо того, чтобы сказать «это его судьба», «давай, Давид, ты получишь больше власти, я тебя повышаю», Саул стал завидовать и в итоге потерял свой трон. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны радоваться за людей, которые обходят вас. Не другом, который счастлив, если он остается на вашем уровне. А если Бог определил ему стать Давидом и предназначил вам стать его Иоаннафаном, вы сможете справиться с тем, чтобы быть вторым номером. Вы достаточно мужественны, чтобы позволить им сиять ярче, чем вы. Пройдите тест радоваться за людей, которые поднимаются выше. Возможно, они не получили такого образования, у них нет вашего таланта и опыта, но вы должны понять, что это суверенная воля Бога. Его благодать справедлива. Можно подумать: «Джоэл, я заплатил цену, это несправедливо». Будьте мужественны, чтобы порадоваться тому, что Бог сделал в чьей-то жизни. Вот ключ. Божье благословение на них не означает, что Бог не сможет продвинуть вас. Бог не истратил свою благодать только на их жизнь. Бог никогда не исчерпает всю благодать. Он может привести вас туда, где вы должны быть. Если вы будете как Саул, начнете ревновать и завидовать, попытаетесь обвинять, искать недостатки, то это удержит вас от вашей судьбы. В Писании говорится о том, что Бог поднимает одних и не спровергает других.
Поднимитесь вы или опуститесь, являетесь ли вы Давидом или Иоаннафаном, у вас есть судьба, которую надо осуществить. Это место, где вы увидите благодать Божию, делая именно то, что вы должны сделать. Поэтому Иоаннафан не был расстроен из-за того, что он не займет трон. Он был на своем месте. Он был счастлив, наполнен, он наслаждался жизнью. Что я хочу сказать? Вы не обязаны быть Давидом, чтобы быть наполненным. Вы не обязаны быть царем, чтобы наслаждаться жизнью. Примите свою роль. Будьте довольны даже тогда, когда лавры достаются другому. Вы можете быть незаметными, но это не уменьшает вашей важности. То, что вы можете предложить, неоценимо. Без Иоаннафана жизнь Давида, возможно, закончилась бы раньше. Когда у вас правильное отношение сердца, когда вы уделяете время, чтобы сеять в других, то вы проходите тест. Часто Бог забирает вас с незаметных ролей и делает видимым, со вторых ролей на первый план. Я верю, что одна из причин, почему я увидел это в своей жизни, потому что много лет я был доволен вторыми ролями. Я был счастлив тем, что помогал отцу выглядеть хорошо. Мне нравилось быть незаметным. Я не думал, что однажды стану пастором, что я буду стоять здесь. Я не думал, что смогу делать это лучше него. В течение 17 лет я прилагал все усилия, чтобы помогать моему отцу сиять. Проверял освещение, правильный угол камер. Я выбирал ему костюм и галстук каждую неделю. Я был незаметным, но я знал, что осуществлял свою цель, используя свои дары, чтобы радоваться за других и продвигать их вперед. Мой отец отошел к Господу. Я никогда не служил прежде, но Бог взял меня с незаметных ролей и сделал видимым. Правда в том, что сегодня я счастлив не больше, когда стою перед вами, чем тогда, когда работал незаметно. Я был счастлив и наполнен, будучи незаметным. Я счастлив и наполнен прямо сейчас. Когда вы уверены в том, кем Бог сделал вас, тогда вы можете быть довольным везде, где Бог поместит вас. Будет ваша роль видимой или незаметной, большой или маленькой, но вы знаете, что изменяете что-то. Когда вы пройдете эти тесты, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Вы не должны продвигать себя сами. Продолжайте почитать Бога, делайте то, что в ваших силах. Сейте в других, и когда наступит ваше время продвинуться, вперед вас продвинут. Елисей провел годы, служа пророку Илии. Он всюду ходил с ним. Приносил ему еду, выполнял его поручения, стирал его одежду. Я уверен, люди спрашивали Елисея, «Зачем ты тратишь свою жизнь, заботясь об этом старом пророке? Ты мог бы делать что-то более важное. Ты талантлив, как он. Почему бы тебе не начать собственное служение?» Елисей не сделал этого. Он был доволен незаметной ролью, используя свои дары, чтобы служить пророку. Шли годы. Однажды Илия сказал Елисею, «Ты не должен оставаться со мной. Я могу позаботиться о себе сам. Займись собственной жизнью». Елисей чувствовал, что его судьба связана с Илией. Он сказал, «Нет, я буду служить тебе. Я сделаю твою жизнь легче. Я буду помогать тебе сиять». Однажды, после многих лет незаметной службы и верности, Бог сказал, «Я собираюсь забрать Илию на небеса. Я должен найти кого-то, кто заменит его и кому я смогу дать двойную меру его помазания». Бог сказал, «Я знаю нужного человека, Елисей». Он был верен все эти годы. Он не старался продвинуть себя. Он не искал изъяны в тех, кто был впереди. Он радовался за других. Он был счастлив на вторых ролях. Поэтому я возьму его с незаметных ролей и сделаю видимым. Елисей заменил пророка Илию. Он совершил вдвое больше чудес, чем Илия. Это случилось, потому что он был доволен вторыми ролями и оставался незаметным. В Марка 2 главе был один парализованный человек, который много лет не мог ходить. Он услышал, что Иисус был в соседнем городе. Четверо друзей решили отнести его на носилках, чтобы он увидел Иисуса. После долгого пути они достигли дома, где учил Иисус. Там было так многолюдно, что они не смогли войти. Они могли бы сказать, «Жаль, мы пытались, но безуспешно». Но они были решительно настроены. Они не смогли пройти через дверь. Один из друзей сказал, «Есть идея, войдем через крышу».
Иисус учил, и вдруг с потолка начала падать глина и солома. Было большое волнение. Они спустили человека вниз. В Писании говорится, когда Иисус увидел их веру, то исцелил парализованного. Не сказано, что Он увидел веру того человека, но Иисус увидел веру его четверых друзей, тех, кто был на заднем плане.

в его судьбу. Бывают времена, когда мы должны нести кого-то. У них нет веры, которая нужна им прямо сейчас. Они не в том состоянии, когда могут верить, как этот человек. В некотором смысле они парализованы. Бог будет использовать нас, чтобы понести друга или любимого. Это случилось с моим отцом. В детстве он не получал никакого духовного воспитания. Подростком мой папа любил веселиться на вечеринках. Он никогда не думал о Боге. Но у него был друг, Сэм Мартин, который всегда говорил с ним о Боге и приглашал его в церковь. Мой папа говорил: «Сэм, только не я. Я не религиозный человек. Оставь меня в покое». Сэм не расстраивался. День за днем он говорил моему отцу: «Джон, у тебя есть судьба. У Бога есть цель для твоей жизни». Что делал Сэм? Нес моего отца. Когда у моего папы не было веры, то Сэм верил за него. Точно так же, когда Бог видел четырех друзей, которые принесли парализованного, Бог видел, как Сэм нес моего отца. Однажды ночью, когда папе было 17 лет, он шел домой из клуба. Он смотрел на звезды и стал размышлять о своей судьбе. Бог притягивал его к себе. Он пришел домой и позвонил своему другу Сэму. На следующий день папа пошел с ним в церковь впервые в жизни. В конце служения пастор сказал: «Если вы хотите принять Христа, выходите вперед». Мой отец боялся выйти. Сэм посмотрел на него и сказал: «Джон, если ты пойдешь, то я пойду с тобой». Отец встал и вышел вперед и отдал свою жизнь Христу. Он вышел за руку со своим другом, Сэмом Мартином. Мой папа стал известным пастором и повлиял на весь мир. Сэм оставался незаметным, но он был неоценим. Именно его вера привела моего отца в его судьбу. Интересно, где бы я был, если бы Сэм Мартин не захотел понести моего отца? Я прошу, чтобы сегодня вы понесли друга, соседа, любимого. Возможно, у них нет веры, чтобы войти в свою судьбу, но Бог может увидеть вашу веру ради них. Я молюсь, чтобы Бог дал нам быть уверенными в том, кто мы есть, чтобы мы могли быть незаметными и понести людей, не ожидая благодарности. Будет ваше задание большим или маленьким, будете вы Давидом или Иоаннафаном, довольствуйтесь своей ролью. Вы можете чувствовать себя незаметными иногда, но помните, что вы неоценимы. Бог ведет учет. Если вы поможете другим засиять, то Бог даст засиять и вам. Я верю и провозглашаю, что вы подниметесь выше, вы осуществите свою судьбу и станете всем, кем были созданы быть, во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта уникальная программа подготовлена специально для вас, для вашей семьи и ваших друзей. Подобной информации вы, наверное, больше нигде не получите. У этой программы академический профиль, и все-таки она полностью соответствует библейским записям. «Сотворение в 21 веке». Я рад сообщить о том, что TBN избрала нашу программу для перевода на русский язык. Конечно же, ее смотрит весь мир. Отклик на нее просто превосходный. На русском языке эту программу можно посмотреть и на интернете. Запишите себе адрес www.tbn.org/russia. Вам предоставлена возможность в полном объеме познакомиться с этой программой на интернете. Она полностью переведена. Возможно, вы просто изучаете русский язык или соскучились по дому, или просто хотите посмотреть, что принимают в России. Итак, на интернете www.tbn.org/russia. А теперь к нашей сегодняшней программе. Позвоните своему другу и не пропустите ни минуты. Почему у меня в руках кинжал? Его оригинал относится к 2000 лет до нашей эры, и это точная копия. Первоначальный кинжал был сделан из чистого золота, ему просто цены нет. И мы очень рады, что сегодня мы можем предоставить вам вот эти копии, которые сами по себе также очень ценны. Итак, в самом начале нашей программы я предоставляю вашему вниманию три репродукции из царской могилы Ура, жившего еще до Авраама. Его похоронили с кинжалом в руках, чтобы он мог себя охранять после жизни. У нас есть и футляр. Его оригинал также был украшен чистым золотом. И также у нас здесь есть и шлем. Сегодняшняя программа для меня самого предоставляет огромный интерес по очень разным причинам. Ведь все любят археологию. А как же она вписывается в Библию? Какими деталями она в ней отмечена? Можно ли поверить в то, что написано в Библии, и совершенно соответствует ли это тому или другому историческому периоду? Как эти люди относились к тому, что с ними произойдет после смерти? Во что они верили? Сегодня у нас в программе двое очень особенных гостей. Некоторое время назад, примерно в 1980 году, я кратко остановился в городе Атланта, штат Джорджия. Я собирался провести конференцию, посвященную сотворению на восточном побережье. В вестибюле в книжном киоске я заметил книгу под названием «Грохот мчащихся колесниц». Я сразу же купил ее, сказав себе: «Это же сокровище, это здорово». Читая ее в самолете, я был совершенно потрясен этой удивительной информацией, которой я ждал уже много лет. Я также отметил, что

0: Эту книгу очень легко читать, несмотря на чрезвычайно академический и точный профиль ее содержания. И я подумал, мне бы очень хотелось встретиться с автором этой книги, доктором Клиффордом Вильсоном из Мельбурна, Австралии, основателем Австралийского института археологии. Мне бы хотелось встретиться с ним во время моей жизни, ведь я просто впечатлен его знанием и его ученостью. Я прочел на задней стороне обложки, что он получил степень доктора философии в Университете Южной Каролины и был признан одним из самых выдающихся американских педагогов. Я прочитал, что он опубликовал немалое количество книг и был основателем Австралийского института археологии. Ну что ж, примерно 6 месяцев спустя доктор Дуэйн Геш из Института исследований сотворения написал мне письмо о том, что его личный друг доктор Клиффорд Уилсон находится в Соединенных Штатах, его можно приглашать на конференции. Я сразу же пригласил его в Сент-Луис, где и встретился с ним лично. С тех пор мы с доктором Уилсоном также стали близкими друзьями, и с каждым годом, и с каждой нашей встречей наша дружба только укрепляется. Сегодня в нашу программу он привел с собой и свою милую жену. Сегодня у доктора Уилсона 4 докторских степени, 2 заслуженные и 2 почетные, и его жена обладает 2 докторскими степенями. Мне даже немного страшно, что они оба сегодня у нас в гостях. И все-таки они члены нашей семьи, академической семьи и христианской семьи. Они для меня как собственные брат и сестра, и они захватили с собой необычные изделия. Поприветствуйте, доктор Клиффорд Уилсон. Для нас большая радость, что вы сегодня у нас. И кто ваша гостья?
1: Моя гостья Барбара. Она говорит, что когда ее называют миссис Уилсон, она думает, что имеет в виду мою маму, которая на небесах. У нее также есть 2 заслуженных докторских степеней, хотя она вам даже не помянула о них.
0: Вы оба великолепные и признанные научным миром ученые. Многие годы своей жизни вы посвятили исследованиям, которые ценит весь мир. Доктор Уилсон опубликовал более 80 книг, технических по своей природе, но их легко может читать обычный человек, если он постарается правильно уловить дух и направление его диссертации.
1: Конечно.
0: Вы опубликовали более 80 книг, но по-прежнему продолжаете писать. И, между прочим, сегодня, в день нашей программы, день вашего рождения.
1: И это верно. Мне 29 лет с плюсом. Ну хорошо, сегодня мне 78.
0: Я не собирался сказать, сколько именно, доктор Уилсон. Между прочим, у нас с вами семейные взаимоотношения, тесные и личные. Поэтому сейчас вы Клифф и Барб. Так я буду вас называть. Я очень глубоко их уважаю и люблю, но в сегодняшней программе они просто Клифф и Барбара. Вы поделитесь с нами информацией, которая относится к библейской археологии. Меня просто изумляет то, что вы принесли. Ведь всю жизнь вы собирали эти предметы, а многие из которых уже больше не найти нигде. Многие из оригиналов находятся в таких музеях, как Музей Багдада, Британский музей и во многих других. Расскажите нам вкратце о том, о чем сегодня мы собираемся поговорить.
1: И мы поговорим об этих предметах на столе. Начнем с Вавилона в таблице сотворения, которая сама по себе полный вздор. Могу я попросить Барбару рассказать нам о том, о чем все это говорит?
0: Да, конечно.
1: Барбара?
2: Ты упомянул, что этот предмет из Вавилона. Это очень интересно, потому что он найден в Ниневии. А это, как предполагается, начало рассказа о сотворении.
1: Ассирийцы отобрали его у вавилонцев, а затем сделали копии этой таблицы. Перед нами цифровой перечень, который на самом деле был первыми словами, и это означает «сверху».
2: Предположительно, это и есть рассказ о сотворении. Некоторые даже утверждали, что это оригинальное описание сотворения. Но оно начинается с многих богов, которые постоянно боролись друг с другом. Наконец, главный бог Мардок разрубил богиню крокодилов на 2 части.
1: И это имеет отношение к крокодилу Данди.
0: Да, конечно, ведь вы же из Австралии, и мне очень нравится ваш акцент.
1: Карл, через 10 минут ты забываешь, что говоришь с акцентом.
0: А правда?
2: Давайте опять вернемся к богине крокодилов. Итак, она была разрублена на две части. С верхней были сотворены небеса, а с нижней — земля. Но при этом следует обратить внимание еще на два пункта. Из одного ее глаза потекла река Тигр, а с другого — Евфрат. Как раз это и есть описание начала сотворения.
1: В частности, это утверждалось потому, что большинство богословов по всему миру спорили о времени библейских записей. Ведь многие считали, что они начались только со времени Соломона, что только тогда их и начали собирать. Как они говорили, только в дни Ездры, примерно 500 лет до нашей эры, все это уже было составлено вместе. А так как царь во дворце, в котором это было найдено, жил до 625 года до нашей эры, следовательно, как они говорили, рассказ о сотворении должен быть ближе к его времени. Но этот спор был совершенно разрушен тем фактом, что многие фрагменты той же записи были найдены и в других местах, но они уже были более ранними. И не только это. Некоторое время спустя появилась еще одна таблица. Можно мне ее показать?
0: Пожалуйста, давайте только подчеркнем для наших зрителей, о чем мы сейчас говорим. Многие ученые высказывали свои мысли по этому поводу, а вы всегда были главным консервативным археологом нашего поколения.
1: Не люблю, когда меня так называют.
0: Я понимаю, но очень многие академики говорят о вас именно это. Мы просто вынуждены признать, что вы лидирующий эксперт-археолог нашего поколения. Вы говорите о предположении критиков о том, что библейские записи, записи о сотворении, как и все то, о чем говорит Библия, были просто слухами. Но, как оказалось, все это было записано много сотен лет перед тем, как эти скептики даже считали это возможным.
1: Совершенно верно. Если позволите, хочу кратко остановиться на этом, потому что как раз относится к записям. Вот эта таблица — обычная таблица из древнего времени. И, конечно же, есть много копий. Как видите, вот здесь внизу она прервана, а затем на ней опять что-то написано. Фактически, это номер страницы. Или хотите номер записи в этой таблице. Записи бытия обладают так называемыми выходными сведениями. Это связующее звено между таблицами. Пункт за пунктом, через все бытие, мы читаем «это поколение». Как раз в этом месте заканчивается одна страница и начинается другая. То же самое относится и к записи сотворения. В самом начале второй главы бытия, где сказано «это поколение», что опять-таки ведет к сотворению. И это было записано очень рано. Очень-очень рано.
0: И это и было, и есть изначальным посланием и рассказом о сотворении.
1: И другие, как и это, которые вы только что видели, это полное искажение. Фактически, они совершенно неприемлемы.
0: И совершенно непоследовательны. Например, как Барбара описала вот эту запись, у меня тоже есть копия Нюма Элиш. И, мой дорогой друг, вы подарили мне это несколько десятилетий назад. Как сказала Барбара, Кингу и Тиамат воевали между собой. Тиамат — это богиня крокодилов, и в соответствии с этими записями Кингу разрубил ее на две части.
1: Фактически, бог Кингу сам был вынужден перерезать себе горло. Ее разрубил на две части Мардок.
0: А Мардок был главным.
1: Он был главным богом Вавилона. И видите ли, все боги были очень недовольны тем, что происходило. Как раз они и решили, что виновен в этом Кингу, главный среди всех злых богов, борющихся с остальными. Поэтому они заставили его перерезать себе горло. А этот рассказ просто нелепый, как будто бы из крови Кингу и глины был сотворен человек. Но поскольку Кингу был злым богом, человек также должен быть злым. Как видите, в этом есть некоторое сходство с тем, о чем сказано в Библии.
0: Только очень сильно искажено.
1: Потрясающе искажено.
0: К тому же некоторая непоследовательность, по всей видимости, это их не беспокоит. Например, нижняя часть богини крокодилов обеспечила землю энергией для ее формирования, И все-таки две реки, Тигр и Евфрат, потекли из ее глаз. Это полная противоречивость. Как человек, изучающий теорию эволюции, и то же самое я отметил в конфликте между сотворением и эволюцией во многих подобных пунктах. Между прочим, это натуралистическое объяснение, первое предположение об эволюционном развитии и истории полемики между сотворением и эволюцией. Я нахожу очень много расхождений, которые, по всей видимости, совсем не беспокоят этих изумительных изобретателей подобных концепций. Я начал программу с могилы Ура. Не могли бы вы продолжить об этом? Ведь зрители не забыли. Это прямо на крыльях, так сказать, у всех на уме. Я понимаю, что, наверное, наши телезрители впервые также увидели и всю книгу Исаии. И это имя правильно произносится. Исаия, научите меня правильно произносить.
1: Я пытался.
0: Да, целое десятилетие с 80-го года. Итак, вся эта книга состоит из манускриптов Мертвого моря, представлена прямо здесь. И, как мы понимаем, наши телезрители впервые ее могут увидеть, правильно?
1: В Америке, насколько я знаю. И это, конечно же, копия манускрипта, обнаруженного в 47-м году. Мирон был открыт в 48-м. Но это точная копия, длиной больше 7 метров. И он интересный по очень многим причинам. Но, наверное, мы не будем углубляться в манускрипты Мертвого моря, потому что ты хочешь поговорить о...
0: Я думаю, что нашим зрителям будет интересно узнать об оригинальном кинжале, копию которого я держал в своих руках в начале передачи, ведь он был сделан из золота.
1: Он был найден в Багдаде. Все они из Багдадского музея. А британский музей смог сделать копии этого кинжала. И так как я был директором Австралийского института археологии, нам удалось достать в Австралию их полный комплект. А после того, как я ушел на пенсию, как говорится, используя свой авторитет, смог приобрести вот эту копию. Насколько мне известно, только 4 подобных копии экспонируются в музеях по всему миру. Я сам побывал в могиле Ура, который жил еще до Авраама, примерно 2000 лет до нашей эры. И эта дата немного оспаривается, но это было задолго до Авраама. Я сам спустился в царскую гробницу, но очень скоро пытался выбраться из нее, потому что там было очень много летучих мышей. Они прямо окружили меня. Как мне говорят, как раз тогда я стал сумасшедшим. А это шлем царя Мискалумдойка, который был похоронен вместе со своими слугами. И можете поверить, что они испили яд с таких же золотых сосудов, как эти. Они были готовы служить своему царю и в следующей жизни. И это говорит нам о том, что человек с самого начала верил в другую жизнь.
0: И это чрезвычайно важно, ведь наша программа называется «Сотворение в 21 веке». Она подразумевает и Творца, и жизнь после смерти. Я уже слышал, как вы объясняете, но я хочу, чтобы вы рассказали это зрителям. Вы оба археологи мирового класса. Вы можете ответить на вопрос, почему верят, что слуги отравили себя, испив яд из сосудов?
1: Они были совершенно готовы это сделать, это было большой честью, быть похороненным в закрытой гробнице вместе со своим царем, чтобы служить ему и в следующей жизни. Произошло это и в данном случае. Это была честь, они вечно служили бы ему. Их вечная жизнь после смерти была обеспечена.
0: Согласно их концепции.
1: Правильно.
0: Насколько я понимаю, остатки яда были обнаружены в некоторых бокалах.
1: Да, в оригинальных бокалах. И это очень сильное подтверждение того, что они верили в следующую жизнь. Этот шлем был предназначен для церемоний. Толщина его оригинала несколько миллиметров, также из чистого золота. И эти также были сделаны из чистого золота. Не могла бы ли Барбара рассказать нам об этой лампе? Как вы думаете?
0: Конечно.
2: Не только царь Мискалумдойк умер и был похоронен в царской гробнице, но также царица Пааби была похоронена там.
1: Только между ними небольшая разница во времени.
2: Когда она умерла, ее спустили в гробницу на погребальной тележке. Ее слуги спустились вместе с ней. Они также выпили яд из бокалов и умерли. С ней также были похоронены и разные принадлежности, которые могли бы ей понадобиться в следующей жизни. Например, вот эта лампа. Если ее держать вот так, фитиль выходит с этого конца, наполненная маслом, она освещала бы и следующую жизнь царицы Пуаби.
0: Согласно их концепции.
1: Разве я не слышу, что это в это не веришь?
0: О, я верю, что они пытались найти ответы на вопросы, которые всегда озадачивали человечество. Четыре великих вопроса жизни, и все, о чем вы говорили, только подтверждает, что они в этом плане совсем не отличались от современного человека, которому также любопытно знать, кто я, откуда я появился, какова моя цель здесь, куда я направляюсь. Итак, они верили в жизнь после смерти, верили, что и там им понадобится свет, поэтому принесли лампу. Также я хочу сказать нашим зрителям, что мои сегодняшние гости, рожденные свыше верующие, христиане, они глубоко верят в Библию, и мы с доктором Уилсоном уже обращались к другим аудиториям. Между прочим, где-нибудь в мире нас каждый день можно слушать по радио. Обращаясь к своим слушателям, мы оба признались в том, что в прошлом мы не всегда верили в каждое слово из Библии. Но, тем не менее, каждый из нас индивидуально пришел к убеждению, что все Слово Бога, вся Библия — абсолютная правда, как по своему смыслу, так и по своей структуре. Доктор Уилсон, ведь мы только начали эту дискуссию, придется перенести ее в следующую программу. Пожалуйста, упомяните о докторе Олбрайте. Думаю, что нашим зрителям будет интересно послушать о том, что один из самых великих археологов в истории человечества перед своей смертью, что он сказал о Библии.
1: Я не знал, что ты спросишь меня об этом, но это ничего, именно так мы и работаем. Я считаю, что доктор Олбрайт был самый великий археолог всех времен. Он владел 17 древними языками. Давным-давно, в 69 году, я был инспектором американских школ восточных исследований. И в этом направлении они были лидирующими во всем мире. Исследования проводились в Израиле и на плато Гиза. На пути домой, целый день у него дома, доктор Олбрайт попросил меня рассказать ему о наших результатах. И это было прекрасное время. Я провел с ним целый день у него дома в Балтиморе, как раз напротив Джона Хопкинса, университетской больницы и медицинского исследовательского центра. Он очень долго был там профессором, и, между прочим, после него уже было три человека. И так мы удивительно провели время, обсуждая археологические раскопки. Затем он рассказал мне о том, как изменилось его понимание бытия, и он великолепно это продемонстрировал. В конце дня он начал употреблять слово «вера». Я спросил у него: «Пожалуйста, скажите мне, что вы под ним подразумеваете?» А ведь этот великий человек изменился драматически. Ведь когда-то он был скептиком, хотя и всегда очень вежливым. Он был очень честным человеком. И к библейским записям подошел почти полукругом. Итак, я спросил у него, что он подразумевает под словом «вера». А он страдал от глаукомы. Три увеличения были в стеклах его очков. Глаза его прямо засверкали. Он посмотрел на меня и сказал: «Доктор Уилсон, я не хочу умереть так, как умерло столько много моих либеральных друзей, ни во что не веря». Затем он поведал мне о том, как посвятил себя Христу Евангелие.
0: Превосходно.
1: И он посвятил себя Христу Евангелие. И не могу рассказать вам обо всем, потому что у нас нет времени, но с тех пор наши взаимоотношения совершенно изменились. Я перестал быть для него молодым ученым, общаясь с гигантом в этой области. Мы стали братьями во Христе, и это были новые взаимоотношения, и он отдал свою жизнь Христу.
0: Это прекрасно. Насколько я помню, когда-то вы сказали, что в своих археологических исследованиях он всегда ссылался на Библию, учитывая все за и против нее.
1: Он все время повторял, что к Библии нужно относиться очень серьезно. Например, к Псалтырю. Ведь критики утверждают, что псалмы Давида записаны в период Маковея, и это 800 лет ближе к нашему времени. А доктор Олбрайт провел свои собственные исследования в Сирии, как раз они и привлекли огромное внимание к местности Угурет, современному Рашамагу. Впоследствии он написал, что совершенно абсурдно относить псалмы Давида к периоду Маккавея. И это его собственные слова.
0: Да-да.
1: И это очень драматическая перемена в человеке, который раньше совершенно по-другому относился к Библии. И я согласен с ним. Ведь в 22-м псалме Давида сказано: «Господи, мой Боже, почему Ты оставил меня? Почему Ты стал так далек, что не слышишь мою мольбу о спасении? Кости свои могу сосчитать, все смотрят на меня, худое замышляя. Они пробили гвоздями мои руки и ноги». И это записано в период Маккавея? Нет. Эти песни написаны в дни Давида за 1000 лет до Христа. И это точные истинные предсказания распятия Господа.
0: Сотни лет перед распятием.
1: Тысячи.
0: Да, да, 1000 лет. Это потрясающе. Писание указывает нам точные даты в словах пророчеств. Усвоив это, свет проведет нас через самые темные места. Он подведет нас к рассветной заре, к Иисусу Христу, который поселился в наших сердцах. У нас осталась 1 минута. Доктор и миссис Уилсон, не могли бы вы принять участие в нашей следующей программе?
1: Мне лучше согласовать это с Барбарой. Можем мы это сделать?
2: Возможно, перед тем, как мы улетим куда-то еще.
1: Конечно, мы сможем.
0: У нас столько информации для наших зрителей, и мы едва коснулись ее. Наши гости посвятили изучению вопросов, которым поделились с нами, большинство своей жизни. Они рассматривали их с ученой точки зрения, сравнивая культуры и обычаи древнего мира с тем, что о них написано в Библии. Не только они, но и многие другие ученые пришли к выводу, что Библия — это абсолютная правда в буквальном смысле слова. В ней правдиво описано не только историческое время, но и предсказания, касающиеся Иисуса Христа. Иисус Христос хочет владеть сердцем, умом и вечностью каждого из нас.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Что в корзине?
1: Ничего. На!
0: Держи его!
2: За ним! Пошли сюда!
3: Прости меня, добрый человек. Не поделишься ли ты кусочком хлеба с голодающим?
1: У меня и так мало.
3: Нет! Успокойся. Это бесполезно. Они ударят тебя еще. Успокойся.
1: Лучше я так умру, чем от голода.
0: Ты лучше бы послушал старика.
2: В следующий раз мы не будем с тобой нянчиться.
0: Скоро все изменится. Исаия говорил, что когда придет Мессия, идущие за ним не будут более страдать от голода и жажды.
1: Не верю я в сказки. 100 раз уже слышала, ничего так и не изменилось. Все вокруг страдают.

0: Деревня спит, а он работает. Вот она жизнь булочника. Надо было становиться сборщиком подати. Никто их не жалует, но зато времени на сон предостаточно. Должен же быть более легкий способ зарабатывать на жизнь. Должен быть более легкий способ.
1: Он свежий? По нему не скажешь.
0: Свежий-свежий! Я ночью за него не спал, так что можно сказать свежий.
1: У Исаака хлеб явно свежее.
0: Так иди и покупай у Исаака.
1: Так и поступлю.
0: Нет, никаких попрошаек. Уходи. Не могли бы вы дать хотя бы ломтик? Мы тут делом занимаемся, понял? Убирайся. Прошу вас, я голоден. Позовите стражу. Что такое? Что? Как больно. Что с тобой? Помогите. Я съел этот хлеб, и мне стало плохо. Что уставился? Дай же парню хлеба.
1: Творящий чудеса приближается. Его зовут Иисус. Он может исцелить больного и открыть глаза слепому.
0: Это ложь!
1: Нет, я видела его. Он может самую жалкую и несчастную жизнь превратить в счастье и радость. Это правда.
0: Наши жизни жалкие и несчастные. Да уж, чудо нам сейчас не помешает. Пойдем. Девочка оказалась мертва, но мы знали, что ей поможет сила Божья. Мы помазали ее миром и благословили ее. Она поднялась и стояла перед нами и была здорова, как никогда. С верой нет ничего невозможного. Ничего. Останемся в море, учитель? Нет. Время накормить овец.
2: Надеюсь, оно того стоит.
0: В любом случае, лучше, чем раскаленная духовка и тяжелый труд. Бери свою удочку и иди с нами. В лодке Иисус. Иисус? Творящий чудеса. Говорят, он Мессия.

Он дает мне хлеб с небес. Манну небесную, посланную свыше. Не будет больше голода. Так сладок хлеб небесный, несущий жизнь тому, кто вкушает, и надежду дает для всех людей. Приди услышать его историю, приди увидеть славу его, приди почувствуй любовь его, послан.

0: Слова, что я учу вас, принадлежат не мне. Они исходят от того, кто послал меня. Если вы будете выполнять то, что я вам говорю, то увидите, что слова мои исходят от Бога и не от кого другого. Учитель, время позднее. Может быть, пошлем людей в селение купить пищи и найти место для ночлега? Ты накормишь людей. Учитель, здесь 10 тысяч человек, не меньше. Накормить их всех не... Пойди, спроси, есть ли какая еда у людей. У тебя есть какая-нибудь еда? Нет, мы не успели захватить. Вы взяли с собой что-нибудь поесть?
1: Мы не собирались оставаться надолго.
0: Вы брали с собой еду? Иисус спрашивает, есть ли у кого еда. Ты добрый человек. Есть ли у тебя еда? Хлеб, фрукты, хоть что-нибудь? У кого-нибудь есть хоть что-то поесть?

0: Учитель, у мальчика есть 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Это все, что нам удалось найти. Но что оно нам даст? Ты очень добр, что делишься своим хлебом с нами.
1: Не поделишься ли ты кусочком хлеба с голодающим? У меня и так мало.

0: Благослови, Господь.
1: Такая чистая и прозрачная, струится с небес, давая силу тем, кто пьет, и надежду для всех людей. Приди услышать его историю. Приди увидеть славу его. Приди, почувствуй любовь его.
0: Подойдите, я наполню ваши корзины, и вы накормите людей.

0: Что? Что происходит?
1: Иисус только что превратил 5 ячменных хлебов и 2 рыбы в еду, которой хватило, чтобы прокормить всех людей вокруг.
0: Как так?
1: Вот.
0: Это же наш хлеб!

0: Ты понял, что это значит?
1: Нам не нужно будет работать.
2: Я что-то не понял.
0: Зачем подниматься среди ночи, печь хлеб, когда Иисус может делать хлеб просто из воздуха?
2: Мы же не сможем заставить его делать хлеб.
0: Мы будем прославлять его.
2: Мы пообещаем провозгласить его царем, если он будет продолжать делать хлеб. Да, мы объявим его царем. И никаких раскаленных духовок. Не нужно будет вставать среди ночи.
0: Слушайте меня все! Чем ты зарабатываешь на жизнь?
2: Я кузнец.
0: Хотел бы ты, чтобы твоя кузница каждый день ковала металл, а тебе при этом не нужно было даже за молот браться?
2: Конечно, хотел бы.
0: Иисус так и поступит, если мы его провозгласим царем.
2: Сможет ли он наполнить мои сети рыбой?

0: Столько рыбы, что ты не сосчитаешь.
1: Он и вытянет всю ее сам.
0: Друзья, будем жить не тужить, если Иисус согласится стать царем.
2: Накормили всех, учитель. Еще и в корзинах осталось.
3: Учитель, здесь есть желающие назвать меня царем. Они уверены, что я сделаю их жизнь полной чудес и освобожу их от работы. Плыви обратно в Капернаум. Я буду молиться в горах, затем встречусь с вами.
0: Куда он направляется? Иисус, не покидай нас! Иисус!
4: Куда ты, Иисус?
0: Иисус!
3: Не волнуйтесь, я уже видел, как все происходит. Он собрался в горы молиться.
0: Тогда будем ждать, пока он спустится.

0: Он должен спуститься рано или поздно.
1: Держись! Буря крепчает! Лови веревку! Держи канат! Убрать паруса! Не получается! Канат зажало! Господи, спаси нас! Смотри! Это злой дух. Призрак. Не бойтесь. Это я. Это Иисус. Не бойтесь.

0: Сколько можно молиться? Мы должны разыскать его. Я не хочу возвращаться к своей работе.
1: Я тоже.
0: Послушайте, есть идея. Мы переплывем на другую сторону и найдем 12 его друзей. Иисус рано или поздно к ним присоединится.
1: Тот, кто придет ко мне, не будет больше страдать от голода. Тот, кто верит в меня, не будет больше испытывать жажду.
0: Я рад, что мы нашли вас. Мы искали вашего проповедника, Иисуса.
1: А как? Ведь вы были...
0: О, великий и мудрый учитель, мы разыскивали тебя повсюду.
2: Да, мы пришли, чтобы стать слугами твоими.
1: Мы сделаем все, что прикажешь.
0: О, учитель,
1: верьте в меня.
0: Может быть, есть какой-то больший знак, чтобы доказать тебе нашу преданность? Понимаешь? К примеру, Бог послал манну небесную, чтобы Моисей накормил народ израильский.
1: Я сделаю то же. Я дам вам манну небесную. Если вы разделите мой хлеб, то не будете более голод испытывать.
0: Прекрасно! Конечно же, мы верим в тебя. Мы выполним все, что ты пожелаешь. Где же хлеб? А?
1: Я хлеб жизни. Отцы ваши действительно ели манну в пустыне и умерли. Я хлеб живой, сошедший с небес. Верующий в меня имеет жизнь вечную, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день.
0: Ты шутишь, правда?
1: Мое учение оскорбляет тебя? Мои слова могут наполнить твою душу.
0: Это все, что ты можешь предложить? Слова и только?
2: Подумать только, мы собирались его провозглашать царем.
1: Прошу вас, идите со мной.
0: Чего вдруг? Твой путь не кажется таким уж легким.
2: Ты обещал, что он будет для нас творить чудеса.
0: А откуда же я знал, что он не хочет становиться царем?
2: Он не будет делать хлеб.
0: Похоже, придется возвращаться к духовкам.
1: Вы тоже идете?
2: Кому нам идти, Господи?
1: Твои слова — жизнь вечная. И мы верим в них и знаем, что ты Христос, Сын Бога Живого.

0: Я не собираюсь с вами драться. Отныне можете брать половину того, что есть у меня.
1: Ha ha ha ha!

Я приветствую вас, дорогие друзья. Добро пожаловать на телеканал Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. Я сегодня хочу поделиться с вами темой «Господи, не веди нас в искушение». Однажды мы с моей женой отправились в далекое путешествие на машине. Мы ехали по трассе, была прекрасная погода, скорость была 120 км в час. Ничего не предвещало неприятностей, как вдруг я услышал навигатор. Я нашла более короткий маршрут. Желаете ли вы его использовать? Я посмотрел, что можно сэкономить 1 час времени. Это была 1/10 всего нашего маршрута. И не исследуя маршрут, доверившись навигатору, я принял его предложение. Мы свернули с изначального пути, и уже с первых километров дорога была крайне подозрительна. Но искушение сэкономить 1 час времени было слишком большим, чтобы мне возвратиться назад. И чем дальше мы ехали, тем хуже и хуже становились дороги. Нам начали встречаться глубокие ямы, впадины, так что мне пришлось снизить скорость со 120 до 30 километров в час. И казалось бы, Илья, остановись! Это красная лампочка, вернись обратно на изначальный путь. Но знаете, когда ты уже зашел слишком далеко, тебе кажется, что вот-вот за этим поворотом закончатся ямы, и будет хорошая дорога, и я наконец-таки сэкономлю этот час. Но к моему глубокому сожалению, закончились не ямы, а закончилась сама дорога. Навигатор привел нас к полю, была уже глубокая ночь, мы сильно устали, и, конечно же, я не поехал сквозь поле. Слава Богу, мы каким-то образом оттуда выбрались. Но мы изрядно покалечили подвеску автомобиля, свои нервы, и никакого часа мы не сэкономили. Мы приехали как минимум на 3-4 часа позже. Я извлек очень важный урок из этого приключения. Что даже доверенный источник необходимо проверять. Ведь цена ошибки может стоить нам слишком дорого. В моем случае это было ремонт подвески, измотанные нервы и потерянное время. Тем более, братья и сестры, нам нужно быть особенно внимательными, когда речь идет о духовной жизни. Ведь цена обольщения несравненно выше, чем ошибка навигатора. Ценой обольщения может быть кораблекрушение в вере и вечная погибель. Тем более Писание нам ясно говорит, что наш враг, он не дремлет. Он ищет возможность, как сбить с истинного пути детей Бога. Потому что когда мы стоим на узком пути и взираем на Христа, вершителя нашей веры, то он ничего не может сделать, потому что в таком случае мы находимся в руках Бога, и никто не может восхитить нас оттуда. Поэтому он все возможное делает, чтобы увести наш взгляд от Христа к каким-то другим вещам и сбить нас с изначального пути. И одно из главных его оружий, на мой взгляд, это обольщение и искушение. Именно искушение он использует для того, чтобы совратить детей Бога. Давайте поговорим сегодня о обольщении. Что такое обольщение? Обольщение переводится это как замаскированный капкан. Это хитросплетенные козни. И проблема обольщения, что когда человек находится в обольщении, он обманут. И он не знает, что он обманут. Он думает, что он поступает правильно, и в этом проблема. Потому что, смотрите, дьявол не приходит к нам, когда он хочет обольстить с хвостом с рогами. Он принимает, как написано в послании к Коринфянам, вид ангела света, и служители его принимают вид служителей правды. Они приходят

приходят к нам с доброй какой-то новостью. Они могут говорить о справедливости, о святости, о праведности. Но суть послания, она будет отравлена. Потому что он всегда это упаковывает в какую-то христианскую упаковку. Поэтому нам нужно быть особенно внимательными к тому, что мы слушаем, какую информацию мы принимаем. Нельзя принимать все без исследования. Нужно вникать в то, что мы слышим. Давайте посмотрим на примере Библии, каким образом дьявол обольщает людей. Это записано в Бытие, 3 глава, с 1 по 5 стих. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы нам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Смотрите, с чего начинает дьявол. Он начинает с того, что он подрывает авторитет Слова Божьего. И когда ему удается это сделать в жизни человека, то он начинает сеять свой обман. Он берет заповедь, извращает ее, и на основании искаженной информации вкладывает это учение в сердце Евы. И что происходит тогда с человеком? 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз. И вожделенно, потому что дает знание». Обольщенный человек, когда он принимает ложь, он начинает смотреть на все через призму этой лжи. Поэтому нужно так быть внимательным к тому, что мы принимаем в свое сердце. Ведь цена обольщения может быть слишком большой. Как можно проверить, что человек обольщен? Один из принципов, который мы можем посмотреть, это когда человек ставит свое личное откровение выше Слова Божьего. И если Слово Божие не соответствует личному откровению, то тогда человек начинает подтягивать Слово Божье под свое личное откровение. Это один из признаков того, что человек находится в обольщении, потому что дух обольщения, он всегда будет атаковать авторитет Священного Писания. И следующее, это когда наш взгляд уходит от Христа к каким-то другим земным вещам. Мы уже не смотрим на Христа, но мы уже гоняемся либо за финансами, либо за другими какими-то вещами. Наш фокус сбит. Это тоже признак обольщения. Как же мы можем сохранить себя от этого? Нам необходимо вникать в себя и в учение и заниматься этим постоянно. Об этом говорит апостол Павел. Он говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Вы знаете, как в древности обнаруживали фальшивые купюры? Банкиры, они не изучали все новые и новые фальшивки, потому что это невозможно. Слишком много разных фальшивых купюр появляется каждый месяц. Очень много. Но что они делали? Они изучали оригинальные купюры. Они проводили с ними очень много времени. Они нюхали их, они смотрели структуру бумаги, на запах. Они проводили много времени с оригиналом. И когда попадалась им в руки фальшивка, то они ее сразу определяли. Нам нужно знать оригинал. Проблема людей, которые впадают в обольщение, это незнание и нелюбовь к Слову Божьему. Нам необходимо знать оригинал, чтобы обезопасить себя от различных фальшивок. Следующее его оружие, которое дьявол использует, это искушение. Искушение – это уже открытая атака на нашу веру. Давайте посмотрим на примере Иисуса Христа, который был искушен в пустыне. Это записано в Матфея, 4 глава, с 1 по 4 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
Смотрите, дьявол не пришел ко Христу в первый день. Он даже не пришел к нему на десятый день. Он пришел тогда, когда Христос возалкал. Алкать — это сильно чего-то желать. Дьявол не приходит к нам, когда мы на духовном подъеме. Он выжидает, когда мы ослабеем и когда мы будем уязвлены своими собственными желаниями. И тогда он приходит и предлагает нам свои услуги. Наша семья сегодня проходит очень тяжелый период. Наш средний ребенок тяжело болен. И когда мы узнали 4 года назад о его диагнозе, мы сильно были сокрушены. Наше сердце как будто бы пронзили ножом. Мы не понимали, что происходит с нами. Мы задавали Богу вопросы, мы горько плакали, мы взывали к Богу, мы постились, мы молились, мы исповедовали все наши грехи. Но знаете, бывает такой период, когда небеса молчат. У Бога есть свои причины, когда Он отвечает на наши молитвы и когда Он берет время молчания. И именно в этот момент, когда нам было особенно тяжело на протяжении 2 лет, к нам подходили люди, 3 раза и предлагали услуги других людей, которые двигаются в сверхъестественных дарах исцеления. За ними была череда свидетельств, люди, которые получили исцеление. И все бы ничего, но была одна проблема. Под каждым из этих людей была подпись самого дьявола. Потому что эти люди занимались колдовством, эзотерикой и разными духовными восточными практиками. Дьявол использует самые чувствительные сферы в нашей жизни. И он приходит под видом добра. Но ты что не видишь? Бог не слышит тебя. Он забыл про тебя. Ты ему не нужен. Обратись ко мне, я помогу тебе. Братья и сестры, нам нужно понимать, что у дьявола одна лишь цель. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А Бог пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Поэтому Библия ясно говорит, что надеющийся на Господа, он не будет постыжен вовек. Братья и сестры, нам нужно надеяться и уповать на Бога до конца нашей жизни, пока пьется сердце в нашей груди. И я верю, что когда мы будем верны Ему и уповать на Него, то в свое время мы увидим славу Божию, Его ответ в нашей жизни. Даже если мы это не увидим здесь, на земле, мы увидим это в Царстве Божьем. И мы будем прославлять Его целую вечность за то, что Он допустил в нашу жизнь. Мы видим пример Христа. Он уповал на Господа до последнего своего дыхания. Даже тогда, когда все ученики отвернулись от Него. Даже тогда, когда люди, за кого Он умирал, они плевали в Его изнеможденное тело. Даже тогда, когда солнце затмилось над ним. Даже тогда, когда он перестал переживать небесного Отца и воскликнул: Боже мой, для чего ты меня оставил? Он все равно продолжал уповать на своего небесного Отца. И я так благодарен Богу, что последним его словом было не молитва к Богу о том, что он оставлен. Но его слова «свершилось». Это победоносный возглас Христа, который до последнего надеялся и уповал на Бога. И в Исаии 53 главе, если я не ошибаюсь, там говорится о Христе, что на подвиг своей души он сегодня смотрит с довольствием. Уже оттуда он видит плоды своего упования на Бога. Дорогие друзья, надеющийся на Господа не будет постыжен вовек. Это обещание.

обещание нам с вами. Поэтому будем держаться его. Отвергнем все предложения дьявола, как это сделал Христос, когда сказал, написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И будем до последнего надеяться на Господа. Я закончу комментарием Баркли на стих, где Христос взывает к своему небесному Отцу и спрашивает его, почему ты оставил меня? Если мы останемся верными Богу, даже тогда, когда кажется, что Бога вообще нет, если будем отчаянно и до конца держаться за остатки нашей веры, несомненно, настанет рассвет, и мы преодолеем все трудности. Победителем будет тот, кто отказывается поверить в то, что Бог забыл его, даже тогда, когда он каждой клеткой своего существа чувствует, что он брошен. Победителем будет тот, кто никогда не оставит своей веры, даже тогда, когда он чувствует, что для нее нет никаких оснований. Победителем будет тот, кто даже будучи загнанным в угол, все еще верен Богу. И именно так поступил Иисус, вися на кресте. Он надеялся на Бога до последнего своего дыхания на этой земле. Братья и сестры, будем уповать на Бога. Возложим на Него все свои переживания и доверим Ему свою жизнь. Он знает, когда и в какой момент ответить нам на наши молитвы. Он защитит нас от обольщения, когда мы взираем на Христа и идем по узкому пути и пребываем в Его Слове. Если ты сегодня проходишь трудные времена, мы вместе с тобой сегодня будем молиться. И мы попросим Бога, чтобы Он укрепил твое и мое сердце. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь и Твою бесконечную милость каждому из нас. Мы многого не понимаем в нашей жизни. У нас есть много вопросов, но мы знаем одно, что Ты верен и что Ты благой Бог. Ты заботишься о нас. Мы доверяем все свои переживания Тебе и с надеждой на Тебя мы ожидаем избавления от Тебя. Господи, избавь нас от лукавого. Сохрани нас от того, чтобы нам впасть в искушение. А если кто-то и впал, то Ты подними такого человека. Открой глаза и укрепи веру.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать, есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам. Но Господь смотрит на сердце. Он – Бог сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба. Она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой, наш Господь благословенный, и Он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV, у нас дома постоянно играла музыка с телеканала Life TV, проповеди с телеканала Life TV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят, о, а мы смотрели Life TV, и мы хотим еще поддерживать его. И мы хотим, чтобы вы стали сильнее. Продолжайте вещание. Пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей. И крылья как будто вырастают. Да, друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят, мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Life TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем, мы делаем то, что мы с вами можем, но Господь делает свою работу через экраны, да? Это важно не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще, но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни ждут впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа, когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения, мы часть работы Божьей в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет.
Но мы делаем Божью работу, мы проповедуем Евангелие, мы сеем Слово Божье. Мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь. Если его нет, там пустота или злоба, или какая-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что нам дал. Он дал это служение Life TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да, хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать для вас сегодня, несмотря на ситуацию, я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу. Остановитесь и поклонитесь Ему, потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.

Я хочу обсудить с вами закон целесообразности. Закон целесообразности можно сформулировать так. В растущих церквах все подчинено главной цели – расписание проповедей, стратегия привлечения новых людей, процесс ученичества, образовательные программы, подготовка лидеров и даже организационные вопросы, например, время богослужения, периодичность и время встреч в течение недели – все это оценивается и изменяется таким образом, чтобы церковь могла выполнять свою миссию. Другими словами, растущие церкви очень целенаправлены. Они целенаправлены в том, что они делают. Они целенаправлены в том, когда они это делают. Они целенаправлены в том, как они это делают. Они анализируют и оценивают свое служение, его просветительскую часть, молодежные служения, детские служения, воскресные собрания и благовестие, и постоянно спрашивают себя, служит ли то, что мы делаем, нашей миссии. В противном случае, зачем мы этим занимаемся? Вспоминая аналогию с футболом, мы гоняем мяч с фланга на фланг вместо продвижения вперед. Позвольте мне в этом месте привести две очень поучительные цитаты. Одна из них из первой главы послания к Колоссянам, а вторая из книги Притчи 16:9. Если вы откроете Библию на первой главе послания к Колоссянам, вы увидите, что 15 стих и последующие говорят о главенстве Христа. Они говорят, что Иисус – это образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Они говорят, что им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Далее мне очень нравится эта строка. Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. После того, как апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, рассказывает нам о естестве Христа в стихах с 23 до примерно 27, он говорит о миссии, данной нам свыше, примирить потерянные души с Христом, обратившись расти и созревать, чтобы быть похожими на Иисуса, и, наконец, будучи зрелым христианином, помогать другим строить свою жизнь таким же образом, развивать лидерство и лидеров. Апостол Павел говорит о целенаправленности. Посмотрите на стих 29. Он начинается со слов «для чего?». Так по какой же причине? Да по той, о которой только что говорилось, по той причине, что Иисус главенствует, потому что Иисус – это воплощение невидимого Бога, потому что Он глава церкви, потому что нам была дана свыше миссия примирения. В чем же целенаправленность? Исходя из всех этих причин, мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Так Павел формулирует свою миссию, свою цель. С этой целью мы проповедуем. Слово «проповедуем» здесь содержит в себе идею благовестия. Мы разделяем с вами радость этой благой вести об Иисусе Христе. Мы его проповедуем. Но после того, как мы проповедовали и люди пришли ко Христу, мы начинаем их вразумлять. Другими словами, люди приходят ко Христу так же, как вы и я, с конфликтами, с нерешенными проблемами, с багажом своего прошлого. Поэтому мы вооружаемся Господней любовью и Словом Господа и начинаем вразумлять их с тем, чтобы направить их жизнь в одно русло с Божьими планами и целями. Но здесь нужно говорить не только о негативной стороне. С этой целью мы его проповедуем, это первый шаг к благовестию, а дальше вразумляем и учим их. Мы помогаем им, способствуем их росту, учим. Но зачем? К какой цели мы стремимся? Чтобы мы, слуги Господа, могли представить всякого человека совершенным во Христе. Подчеркните это слово «совершенный». В некоторых переводах Библии оно передано как «зрелый». В оригинале используется слово «телеос», от которого произошло современное слово «телескоп». В апологетике есть такое сложное понятие, как «телеологический аргумент». Это устройство Вселенной по божественному замыслу. Слово «совершенный» подразумевает, что мы должны развивать всякого человека с тем, чтобы он исполнил божественный замысел, стал зрелым, жил, действовал и думал так, как Иисус, уподобился Христу.
Таким образом, апостол Павел не просто проводил встречи, затевал евангелизационные собрания или пробуждения, не просто собирал одну группу учеников за другой. Он не говорил: «Тимофей, почему бы тебе не пойти, скажем, в Эфес и не помочь их церкви как-нибудь?» Он был очень целенаправлен. «По этой причине мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, не успокаиваясь до тех пор, пока каждый верующий, каждый мужчина, каждая женщина не будет совершенен во Христе». Иными словами, пока они не станут настоящими учениками. Давайте перейдем к 29 стиху. «Ничего не дается без труда, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Вы можете подчеркнуть слова «тружусь» и «подвязаясь». Тружусь в поте лица. У меня возникают ассоциации с тяжелой атлетикой. Я представляю себе спортсмена со штангой на плечах, и он поднимает ее все выше и выше и выше. Капли пота падают на землю, и спортсмену кажется, что поднять штангу еще чуть выше ему уже не хватит сил. Поэтому я тружусь и подвязаюсь. Иными словами, необходимы усилия, посвящение, любые жертвы. Но вы заметили, откуда исходит действие, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно? Это закон зависимости. Я посвящаю себя, я буду вставать пораньше, не буду терять цель из виду, буду трудиться в поте лица, но все это не благодаря силе моей плоти. Я буду трудиться благодаря Его силе, действующей во мне. Вы знаете, что апостол Павел выражался очень прямо? Возьмите на заметку первое послание к Коринфянам 15:10. «Тогда как некоторые из нас отличаются ложной скромностью, апостол Павел говорит: „Благодатию Божию есмь то, что есмь. Я такой, как есть“. Но он не останавливается на этом. „Я есмь то, что есмь, благодатью Божией. Благодать Его во мне не была тщетна“. Благодать – это и желание, и сила для исполнения Божьей воли. Благодать Его во мне не оказалась тщетной, но я более всех их потрудился. Он просто констатирует факты. Есть и другие пасторы, другие лидеры, другие апостолы, но я есмь то, что есмь, благодатью Божией. В этом не моя заслуга. И благодать Его во мне не была тщетной, то есть бесполезной. Я трудился, я работал больше всех прочих. Разве это не замечательно сказать такое о себе? Разве это не замечательно обладать такой степенью целенаправленности и посвященности тому делу, которому вы собираетесь отдать свою жизнь? В книге Притчи 16:9 говорится о том, как человек делает, что обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Я лишь хочу сказать, что Бог дал вам разум, и Он хочет, чтобы вы им пользовались. Человек обдумывает свой путь, строит планы. Бог не распыляет с небес невидимую пыль, которая бы подсказала вам, как развивать церковь. Он не подсказывает вам, какую проповедь читать. Человек планирует свои действия, а Бог управляет его шагами. Павел всегда ориентировался на цель и всегда задавался вопросом, служат ли наши действия достижению цели. Цель данного занятия – помочь нам, пасторам, делать дело с видением конечного результата, учиться думать, планировать и развивать служение с четкими целями и стратегиями, позволяющими воплотить наше видение. Существует светская книга Стивена Кови, которая стала очень популярной. В чем состоит один из его основополагающих принципов? Необходимо начинать с конечной цели. Павел знал об этом задолго до Стивена Кови и имел четкое представление о конечной цели. Он представлял себя стоящим на суде перед престолом Христа, приносящим ему в жертву все свое служение всех своих последователей и учеников, совершенных во Христе. Вот такая конечная цель была у него на уме. А затем апостол мысленно отступил назад и оценил свое настоящее положение. Так что же мне делать сегодня как пастору, как миссионеру, чтобы достичь этой цели? Закон целесообразности дает ответ на этот вопрос. Вам нужно планировать, вырабатывать стратегию, думать и оценивать результаты, постоянно спрашивая себя, достигаете ли вы цели. Если ответ положительный, вы продолжаете в том же духе. Если же ответ отрицательный, вы меняете свой образ действий. Логично?
Бог хочет, чтобы мы были рациональными и целеустремленными и задавались вопросом о том, способствуют ли наши действия росту церкви, выполняют ли наши собрания свои задачи. Закон целесообразности требует переосмыслить все, что делается в церкви в каждом из направлений. Радикально, не правда ли? Закон целесообразности требует переосмысления. Возможно, подумав, мы решим оставить все как есть, но тем не менее от нас требуется задуматься обо всем, что делается в церкви. Когда мы собираемся, зачем мы собираемся, как долго длятся наши собрания, что мы делаем с новообращенными, что мы делаем с теми, кто давно уже верующий, как мы развиваем лидерство, где мы собираемся, можно ли найти лучшее место для встреч, как часто нам следует собираться, чего мы пытаемся достичь, что мы делаем с нашей молодежью, что мы делаем с нашими детьми, если мы оставим занятия с детьми без изменений, воспитаем ли мы детей совершенными во Христе, что мы делаем для того, чтобы послужить окружающему миру? Вы должны спросить себя, приближаемся ли мы к цели? Если да, прославьте Бога и продолжайте, если нет, пересмотрите свои действия. Для людей, поставивших перед собой такую задачу, существуют две крайности, две линии поведения. Первая крайность – это пытаться продумать каждую деталь и не оставить место для Духа. Вы когда-нибудь бывали в церквах, где все организовано до мелочей? Вот цель, мы поступаем так, так, так, так, так. Сам Бог не смог бы проникнуть в такие церкви. Я был в церквах, где если бы Бог вдруг постучался в двери, ему бы ответили, извините, у нас уже все распланировано, прошу прощения, но мы вас не пустим. Это одна крайность. Когда вы начинаете организовывать служение согласно представлениям собственного разума и собственной плоти, не оставляя места для деяний Бога, вы таким образом впадаете в крайность. Другая крайность – полагаться только на Духа. Мы не знаем, о чем будем проповедовать. Пусть Бог навеет нам тему проповеди. У нас нет плана для развития молодежи, у нас нет плана для благовестия, потому что Дух поведет нас каким-то образом в один прекрасный день, и когда это случится, мы пойдем за Ним. Что ж, Дух может подсказать и в понедельник, о чем проповедовать в воскресенье, и может помочь вам подготовиться во вторник, среду, четверг и пятницу. Также Дух может подсказать вам конкретные планы и идеи. Потому что Бог говорит, что когда человек строит планы, он должен делать это с открытым сердцем, позволяя Господу решать, что же в конце концов произойдет. Например, когда я выхожу к вам на сцену, у меня есть заметки, у меня есть очень четкий план. Я старательно готовился и изучал материалы. Я молился о том, чтобы мое сердце было праведным и чистым, насколько это возможно. Но выйдя на сцену, я вверяю себя Богу, я прошу Его, возможно, ты хочешь сказать этим людям что-то такое, чего нет в моем плане. Я хочу, чтобы с каждым моим словом мое сердце было открыто для Духа. Как вы знаете, несколько раз этим утром Господь уже побудил меня сказать то, чего не было в моих заметках. Однако, с другой стороны, если бы у меня вообще не было заметок, я бы перепрыгивал с темы на тему. Человек строит планы, но затем Господь может вмешаться в любое время, в любом месте и изменить наши планы. Мы не должны ставить наши собственные планы во главу угла. Рассматривая этот вопрос, я хотел бы обратить ваше внимание на данные исследования. Они показывают, что церкви, целенаправленно достигающие своего видения, характеризуются тем, что у них есть конкретные цели, стратегии и тактика для воплощения этого видения. Растущие церкви не надеются на то, что однажды все случится само собой. Растущие церкви имеют видение, они понимают намерения Бога относительно Вселенской Церкви, и они осознают, как взращивать учеников Христа в их конкретном окружении. Затем в один прекрасный день лидеры собираются вместе, они начинают молиться и вырабатывают видение на перспективу. Они представляют себе желаемое будущее, и вот и все. Вы можете сформулировать это любыми другими словами, но по сути это представление желаемого будущего. Если вы спросите у Бога, если бы вы могли осуществить все свои мечты, если бы Бог мог предоставить вам неограниченные ресурсы, неограниченное количество людей, неограниченное пространство, что бы всемогущий Бог хотел осуществить посредством группы людей, служителей вашей церкви? Из таких размышлений рождается видение того, чего хочет Бог. Увидев общую картину, вы спрашиваете себя, «Так, а как же теперь это сделать?»
Тогда вы оглядываетесь вокруг и говорите, сегодня такое-то число, и до осени осталось около месяца. У вас может быть мечта или общий стратегический план на ближайшие несколько лет, но для достижения большой цели необходимо, чтобы каждый сезон в служении проходил согласно конкретным планам и целям. Конечная цель нам известна. Мы должны представить всякого человека совершенным во Христе. Однако вы должны начать сначала и решить, часть нашего пути пройдет от этой точки до этой точки. Мы сначала решим эту задачу. С такого-то по такой день мы сделаем вот это. На каждую неделю, месяц и год вы стратегически составляете маленькие конкретные планы целенаправленного роста. А затем вы оглядываетесь и удивляетесь, каким чудесным образом Бог это сделал. Ведь часто бывает так. У нас есть план собираться в таком-то месте, в такое-то время, ехать туда-то, как это было с моим хорошим другом из Чикаго. И вдруг Бог похлопал его по плечу и сказал, «Стоп! В чем дело?» Оказалось, что видному христианскому лидеру Америки был предоставлен огромный участок здания стоимостью в 20 миллионов долларов в пригороде Чикаго. Но этот лидер сказал, «Нет, оно не подходит для моего служения. Я молился, чтобы узнать о том, кому оно подойдет, и Господь побудил меня отдать его вам». Моментально моему другу пришлось изменить свои планы, изменилось место встречи, и теперь они проводят служение в трех разных студенческих городках. Они приглашают одного из лучших проповедников в Америке. Моему другу пришлось изменить свою стратегию в ответ на вмешательство Господа, так как мечты Бога были еще грандиознее. Но я убежден, что Бог направляет стопы идущих. Я верю, что Бог управляет теми, кто начал идти по правильному пути и в правильном направлении. Вам нужно всего лишь задать себе вопрос. Давайте выберем ситуацию для примера. Нужны и долгосрочные планы, и краткосрочные. Но, скажем, возьмем отрезок от сегодняшнего дня до Рождества. Приближается осень. Через несколько недель наступит сентябрь. Так вот, начиная с конца августа и до Рождества, какова цель вашей церкви? Далее, какие задачи нам нужно выбрать, какие планы составить, чтобы решить эти задачи? Наконец, какие нужны тактические решения, что конкретно мы будем делать? Не такой ли подход ежегодно и ежедневно применяет компания Microsoft или Hewlett-Packard? Люди, желающие развивать свое дело, понимают, что нужна цель, нужны задачи. Затем план или стратегия для решения этих задач и достижения цели. И, наконец, тактика, что конкретно мы будем делать. Это называется целенаправленным мышлением. Позвольте привести пример. Представьте себе, что ваша церковь замкнулась в себе, и что в ходе нашего курса вы осознали, что в последнее время немного новых людей обращается ко Христу. И вы решаете, вот наша цель на осенний период, вплоть до Рождества. Мы хотим, чтобы заблудшие души приходили ко Христу. Наша церковь потеряла интерес к благовестию, и я, как пастор, тоже потерял интерес к благовестию. Я уже начал об этом молиться, и у нас была встреча с командой лидеров. Мы хотим поставить перед собой цель помочь заблудшим душам прийти ко Христу. Что ж, теперь вам нужно перейти от общей цели к конкретной задаче. Что может Господь сделать для вас этой осенью? Он может побудить 15 человек обратиться ко Христу до Рождества. Почему бы вам не записать это число на листе бумаги и не начать молиться об этом? Конечно, это большой шаг веры. Ожидать, что Бог приведет к вам 15 человек, несмотря на то, что за последние месяцы и годы у вас не было ни одного новообращенного. Что необходимо сделать, чтобы это произошло? Вы говорите себе, «Хорошо, мне нужен план или стратегия. План номер один, я как пастор буду развивать отношения с неверующими и покажу пример любви к заблудшим душам». План номер два. Я прочитаю цикл проповедей из 6 частей о том, как делиться своей верой. Я начну с 15 главы Евангелия от Луки. Я расскажу о великом поручении. Я научу, как изложить благую весть простым языком. Я научу всех прихожан, как делиться своим свидетельством. И через 6 недель я оснащу всех прихожан на дело благовестия. План номер три. Мы найдем 10 семей, которые согласятся открыть двери своих домов и пригласить друзей на ужин. Просто для того, чтобы познакомить их со своей жизнью и, возможно, заинтересовать их. Наконец, четвертый план.
В рождественский сезон мы организуем большой праздник, на который мы пригласим всех своих новых друзей. Мы будем праздновать и делиться благой вестью, и посмотрим, сколько людей придет ко Христу. Наша цель, чтобы 15 заблудших душ пришло ко Христу. Мы составили планы. План для пастора, план проповедей, план для малых групп, план для лидеров. Теперь мы переходим к тактике и деталям и говорим: во вторник вечером я расскажу всем лидерам церкви о том, как делиться своей верой. Раз в две недели мы с лидерами церкви будем ходить на рынок или в торговый центр и делиться своей верой на практике. Вот еще конкретная тактика. Я приглашу людей в свой дом и найду еще 5 семей, которые также откроют двери своих домов для знакомых, еще не познавших Христа. Я просто приглашу нескольких соседей и познакомлю их с моими друзьями. Мы хорошо проведем вечер, и, может быть, они заметят что-то в духовной жизни в нашем доме. Вы понимаете меня? Разве это так сложно? Но всегда ли у нас такой подход? Большинство церквей приближаются к осеннему сезону. Пастор думает, о чем же мне проповедовать в этом сезоне? И затем немного молится. Ага, вот и прекрасно. Пусть малые группы идут туда, молодежь туда, дети сюда. Если вы не сообразуете все служения церкви с заданной целью, вы никогда ее не достигнете. Вы будете гонять футбольный мяч туда-сюда по полю, прочитаете проповедь на одну тему, потом выступите на другую, предложите курс на третью. Это чем-то похоже на метание стрел во всех направлениях в надежде, что кто-то передвинет мишень, поставив ее на пути одной из стрел. Но я верю, что Господь поручает человеку строить планы. Я думаю, что апостол Павел жил именно так. Он сказал себе: «Вот цель, я хочу угождать Христу. Вот задача, я хочу рассказывать о Христе, возвещать о Нем в тех городах, где никто другой о Нем еще не возвестил». Разве не об этом Павел говорит в 10 главе послания к римлянам? «Я хочу идти туда, где никто еще не был. Я хочу вразумлять и учить их. Я положил начало, теперь ты, Сила, иди в эту церковь, а ты, Тимофей, в эту церковь. У меня есть план и стратегия. Я пойду в культурные центры, я пойду в Эфес, я пойду в Коринф, я пойду в Рим. Что касается тактики, я не стану использовать свои римские привилегии и окажусь в цепях в Риме, тем самым обеспечив себе платформу для выступления перед императором всего цивилизованного мира». Мне кажется, у Павла была очень четкая стратегия, и все, что он собирался сделать, было сообразовано с его целью. Давайте теперь поговорим о практических аспектах. Как нам это делать? Я уже касался их раньше, так как в целом считаю, что жизненные примеры лучше длинных теоретических объяснений. Так вот, я видел, как некоторые из вас вели себя, когда я приводил пример о необходимости благовестия в церкви. У вас на лицах было написано: «Ой, можно чуть помедленнее, еще медленнее, пожалуйста. Ага, пастору нужно проповедовать об этом, пригласить соседей, друзей. Вечер вторника подойдет». И знаете, что вы сделаете? Многие из вас поступят в точном соответствии с моим примером. Что ж, это отлично. Отлично в том смысле, что, возможно, это хорошее начало, а затем Бог откроет вам другие планы. Но это намного лучше, чем теряться в догадках, что мне делать, как мне достичь своей цели. В основе этого процесса лежит целенаправленность. Некоторым пасторам, благодаря их духовным дарованиям, она дается естественным образом. Другим приходится сложнее. В таком случае попросите лидеров вашей церкви молиться вместе с вами. В таких случаях мне приходилось обращаться за помощью к бизнес-консультанту, который профессионально занимался стратегическим планированием в большой компании. А теперь позвольте мне предложить вам несколько вполне практических способов применить сказанное на деле. Прежде всего, целенаправленно взгляните на календарь проповедей. Очень важно, о чем вы проповедуете, зачем вы об этом проповедуете и когда вы об этом проповедуете. По моему мнению, проповеди должны быть сгруппированы в циклы. Если вы не знаете, о чем вы будете проповедовать на следующей неделе, это очень плохо.
Уже четверг или суббота, а вы еще не знаете, о чем будете проповедовать. Вы недалеко продвинетесь таким образом. Я считаю, что если вы не хотите оставить никакого следа, посвятите вопросу одну проповедь. Это как капля в море. Если вы хотите, чтобы люди знали, что это важно, но не слишком, посвятите вопросу две проповеди. Если вы хотите, чтобы церковь извлекла хотя бы одну мысль, что это очень важно, посвятите вопросу три проповеди, ведь треть людей не приходит в церковь каждую неделю. Вы понимаете? Если у вас в церкви 100 человек, то в отдельно взятое воскресенье 30 или 35 из них отсутствуют. Если у вас 1000 человек, треть отсутствует. Только если вы посвятите вопросу три проповеди, вы сможете быть уверенным, что вас услышали все. Если я всерьез хочу донести до людей наши намерения 4 проповеди, если я хочу представить им новую цель 5 проповедей, наконец, если я хочу, чтобы людям надоели слова, и они взялись за дело 6 проповедей. Следовательно, если в вашей церкви проблемы с благовестием, не сдавайтесь, прочтя одну проповедь по Евангелию от Луки. Так ничего и не изменилось. Конечно, ничего не изменилось. Представьте, что на сцене лежит большой камень. Что, если я толкну его раз, чтобы сбросить со сцены, и сразу скажу, «Ничего у меня не получится». Нет, нужно толкнуть раз, два, три раза, четыре, пять, шесть раз. Лучше проповедовать циклами. Так и вам самому будет легче. Обычно я предпочитаю проповедовать по книге Библии или как минимум по каким-то главам или разделам, но проповедь должна соотноситься с интересами прихожан. Второе. Вы должны проповедовать сообразно с насущными нуждами церкви. Иначе говоря, если самая большая проблема церкви – это недостаток благовестия, если вы потеряли свой задор и пыл, не проповедуйте по книге Экклезиаста. Не проповедуйте о наставничестве. Если у вас проблемы с благовестием, я бы посоветовал вам провести цикл из 6 проповедей о благовестии, а затем раздать маленькие пригласительные всем присутствующим, чтобы они пригласили своих соседей на следующий цикл проповедей о браке или воспитании детей. Ведь у заблудших людей бывают проблемы в браке и проблемы с воспитанием детей, не так ли? А вам удастся привлечь к делу людей, не обладающих даром благовестия. Они вполне могут раздать друзьям и сотрудникам пригласительные и сказать, «Мы как раз обсуждаем тему брака, мой пастор очень интересно говорит, приходите послушать». И люди придут. А иначе как люди придут ко Христу, если у нас нет целенаправленной стратегии? Итак, у вас есть цель. Проповедуйте о самых важных нуждах церкви. Я, как пастор, всегда спрашивал у Бога, «Господи, что мне сказать этой группе людей?» Всегда представляйте себе текущее положение церкви. Помните, что на каждом этапе у нее есть конкретные цели, достижение которых позволит ей исполнить Божье предназначение. Проповеди играют такую же роль в жизни церкви, как руль на хвосте самолета. Ваши проповеди должны быть нацелены в том направлении, в котором Бог хочет повести вашу церковь. Ведь проповедь – это слово от Бога, не так ли? Если церковь находится в точке А и должна попасть в точку Б, Бог должен сообщить ей об этом. А как ваши прихожане это услышат, если вы не скажете им в проповеди? Поэтому нужно составлять календарь проповедей наперед. Сейчас наша цель – благовестие, возможно, в следующем сезоне ею будет наставничество. Возможно, вы проводите брачные консультации и видите, как распадаются браки. Чему будет посвящен ваш следующий цикл проповедей? Супружеским отношениям. Что если прихожане не видят себя во Христе? Что если они постоянно стараются жить правильно и падают? О чем вы будете проповедовать?

проповедовать о первых трех главах послания к Ефесянам или о послании к Римлянам, главах 6-8, что если ваших прихожан нужно убедить, что каждый человек способен изменить мир, проповедуйте о чьей-то биографии, например, о жизни Давида или Моисея или жизни Эсфири. Но главное, не составляйте свой календарь согласно тому, что написал Чак Суиндл в своей книге, которая вас сильно впечатлила. Составляйте свой календарь согласно тому, в чем нуждается ваша церковь. Вы меня понимаете? Это в корне меняет дело. Это помогает нам слышать Бога и следовать Его пожеланиям. Когда я молюсь о содержании своих проповедей, я задаю вопросы. Я собираю лидеров церкви и советую с ними. Я разговариваю с молодежью, я спрашиваю своих сотрудников. Я прошу Господа направить меня. Он мне подсказывает. Я составляю свой план проповедей на 6-9 месяцев или даже на год вперед. Господь может изменить его и зачастую так и делает. Но я предпочитаю иметь хороший план, который Господь при необходимости может изменить, чем не иметь плана и не знать, куда мы движемся. Понимаете, я знаю церковь, в которой я проповедую. Мы целенаправленно ее строили. Я знаю, что нам нужен цикл о браке, потому что нам нужно привлечь много новых людей и помочь им прийти к Христу. И я уверен, что такой цикл их заинтересует. У нас есть много бизнесменов, поэтому по окончании цикла о браке я собираюсь прочитать тематический цикл «От хорошего к лучшему». Перед Рождеством я проведу цикл из трех частей об управлении финансами. Декабрь – это время пожертвований, отличное время для проповедей на эту тему. Я провожу подобный цикл в своей церкви каждый год. Он состоит как минимум из трех частей, иногда из пяти частей. Сердца людей и их чековые книжки или кошельки связаны невидимой нитью, где их деньги, там и сердце. Напрасно многие из нас боятся говорить о деньгах. Ведь каждый раз, когда вы говорите о деньгах, вы затрагиваете тему господства Христа. И дело не в том, чтобы собрать на зарплату пастору. Я всегда говорю людям, если вы не верите в искренность наших побуждений, пожертвуйте деньги голодающим детям в Африке, пожертвуйте организации в фокусе «Семья». Люди должны определять свои приоритеты и жертвовать, а мы должны научить их этому. Причина, почему люди не жертвуют, это вовсе не жадность. Просто, по моим наблюдениям, большинство пасторов никогда не проповедует о даянии, а если и проповедует, то один раз. Как в моем примере про камень на сцене, видите, камень не пошевельнулся, галочка поставлена, двигаемся дальше. Итак, проповедуйте циклами, через проповеди направляйте церковь в нужную сторону. Разные сезоны календарного года требуют разного подхода, необходимо быть целенаправленным в выборе времени. В Америке осень. От начала занятий в школе и до Рождества – это сезон самого большого роста в жизни церкви. Люди готовы взять на себя новую ответственность. Дети идут в школу, взрослые меняют работу. Поэтому проявите активность и скажите, вот наша цель, мы запускаем эту программу. Говорите о своих задачах. Расскажите о будущем цикле проповедей и о Божьей цели. Составьте план. Летом же, когда не так много людей приходит в церковь, вы, следуя целесообразности, можете тренировать своих лидеров. Например, я собираюсь проповедовать о браке. Угадайте, чем сейчас занимаются наши лидеры малых групп в Джорджии? Изучают курс «Любовь, секс и супружеские отношения». Ведь чуть позже мы собираемся проповедовать о взаимоотношениях и нуждах, а затем предложим всем малым группам узнать, как строить хорошие отношения между мужчинами и женщинами. Понимаете, о чем я говорю? Используйте это время для подготовки лидеров. Вот видите, я изначально основываюсь на предположении, что заблудшие души придут. Я ожидаю, что люди захотят расти. Поэтому целенаправленно тренируйте лидеров всех служений с тем, чтобы с началом проповедей, молитв, поста, малые группы были готовы принять новых людей, чтобы к этому времени была обучена команда, которая сможет позаботиться о новообращенных. Но чтобы эта команда была готова к октябрю, когда люди приходят ко Христу, обучить ее нужно в августе. И когда Господь видит, что вы еще в августе готовите людей для поддержки новообращенных, Он радуется, потому что вы и вправду верите в то, что это случится. И он думает, наверное, я могу доверить этой церкви несколько новообращенных душ. Вот вам и результат целенаправленности. Таким образом, вы заставляете разные поры года работать на вас. Один из периодов интенсивного роста – это осень, другой – это период между Рождеством и Пасхой. Это время нужно максимально использовать.
Период от Пасхи до конца лета менее интенсивен. Проповедуйте на темы интересные, но достаточно независимые друг от друга, так что если люди пропустят что-то из-за отпусков, путешествий, они все равно смогут понять остальное. Продолжайте выполнять свои задачи, но замедлите темп. Замедлите его, чтобы построить что-то основательное и подготовиться к новому сезону роста. Нам кажется, что рост происходит вот так. Но так не бывает. Вспомните, как растут наши дети. Сначала они совсем маленькие, потом выше и выше. Потом они какое-то время не растут, а потом растут дальше. Так и происходит в любой сфере. Рост, затем перерыв, рост, перерыв, рост, перерыв. Мы должны чувствовать Божий ритм и понимать, что когда настает затишье, значит, время готовится к новому сезону роста. Принятие новообращенных в церковь начинается с проповеди. Наши лидеры малых групп составляют команду, которая поддерживает этих людей. В конце богослужения, если оно евангелизационное, я даю людям возможность исповедовать Христа как Спасителя. Это можно организовать по-разному. Библия ничего не говорит о том, какой вариант лучше. Так или иначе, нужно передать людей, только что ставших христианами, лидерам малых групп, команде поддержки. Для чего? Потому что как только люди принимают Христа, они сразу становятся частью Его тела. Они попадают в малую группу, где их любят, заботятся о них. И вам уже не нужно организовывать команду для этой работы, она давно готова. Следующий пункт – конкретные методы наставничества с помощью курсов, постоянного обучения и малых групп. Вы говорите, вот наши цели, задачи, планы и стратегии. От них я отталкиваюсь в своих проповедях и уроках. Я понимаю, что наша церковь в целом движется вот в этом направлении. Мы прокладываем путь проповедями, обучаем лидеров наших малых групп. Все происходящее в церкви способствует принятию новообращенных. Но ведь в то же время у нас есть еще и другие проблемы и нужды. Поэтому вам нужны разные средства для достижения разных целей. Например, в нашей церкви в Калифорнии у нас было так много людей с особыми нуждами и так много людей, приходящих ко Христу, что мы оказались в затруднительном положении. Сколько бы мы ни проповедовали о браке или о воспитании детей, или о выходе из финансовых трудностей, все равно кому-то чего-то не хватало, а люди были заняты и не могли сидеть в церкви круглосуточно. И тогда мы организовали очень недорогие ужины по вторникам вечером. У нас были люди с даром служения и кулинарными способностями. Все готовилось рядовыми прихожанами. В конце концов, на эти ужины стали приходить 700 или 800 человек, а они были приготовлены обычными людьми без какой-либо профессиональной помощи. Люди приходили прямо с работы, встречались там с семьей, садились за столики, ели, общались. Каждый курс длился от 6 до 8 недель. Курс о воспитании детей, курс о браке, курс по изучению Библии, курс по обучению благовестию, курс о распоряжении личными финансами. Мы предлагали курсы по всем основным темам, в которых нужно разбираться христианам. Люди записывались на эти курсы, проходили их за 6-8 недель, затем мы вместе праздновали их успешное окончание. Мы устраивали молитвенное собрание недели на 7-й, вместе прославляли Бога, а после этого просто устраивали праздник. Люди давали обязательство посетить 6 или 8 занятий, и это было нетрудно исполнить. Дайте им передышку, и они подпишутся еще на 6 или 8 недель. А когда через некоторое время они оглянутся назад, то увидят, что посещают курсы уже 2 или 3 года. За это время они узнали, как управлять своими финансами, что такое здоровый брак и как по-настоящему любить своих детей. Это одна из возможных стратегий. Я не говорю, что она самая лучшая, просто она успешно действовала в церкви в Калифорнии. Главное всегда знать, в чем же стратегия, понимаете? В чем ваша стратегия? Ведь вам нужна стратегия для вашего брака. Вам нужна стратегия для воспитания детей. Люди должны научиться правильно расходовать средства, иначе они никогда не смогут финансово поддерживать церковь или выбраться из долгов. Путешествие по Библии существует, чтобы создавать ресурсы для церквей, особенно для тех, в которых всего один пастор или мало сотрудников. И вот вам пример. В воскресенье вечером я был в церкви, и ко мне подошла одна супружеская пара. Они представились очень быстро и по-африкански, так что я не разобрал их имен и просто улыбнулся. «А, Боб, здравствуйте!»
И этот мужчина сказал: «Мы вместе с 40 другими парами прошли видеокурс по воспитанию детей. Он так помог нам в жизни. Теперь мы родители-чемпионы. Мы хотим проводить этот 9-недельный курс в нашей церкви каждые полгода, чтобы и другие родители смогли его пройти». Заметьте, пастор и слова не сказал о воспитании детей, а в его церкви появились родители-чемпионы. Так что организуйте курс о воспитании, курс о супружеских отношениях. В моей церкви был человек, хорошо разбирающийся во всем, что касается денег. Он обучил команду лидеров, и у нас постоянно проходили курсы по управлению деньгами по модели Краун. Понимаете, о чем я говорю? Только не заблудитесь в деталях. Всегда помните о целесообразности, держите перед глазами цель, напоминайте себе: «Ага, мы сейчас здесь, чего мы хотим достичь? Что нам нужно сделать, чтобы этого достичь?» И примените это к каждой области служения: проповеди, малые группы, воскресные собрания, благовестие, молодежное служение, детское служение, бюджет. Составьте план, связывающий все это воедино. И напоследок хочу упомянуть о том, как оценивать то, что происходит сейчас у вас в церкви. Вы должны оценивать происходящее, чтобы определить, помогает ли оно достичь цели. И вот несколько вопросов, которые пришли мне на ум. Готовы ли вы, если нужно, изменить свои методы? Готовы ли вы изменить то, что привыкли делать? Готовы ли вы сократить продолжительность богослужения? Готовы ли вы изменить стиль музыки в ту или другую сторону? Готовы ли вы перенести обучение на какой-либо другой день? Готовы ли вы сделать богослужение продолжительнее, если возникнет необходимость? Готовы ли вы проводить 2 богослужения вместо 1 или 3 вместо 2? Готовы ли вы... Сейчас я задам провокационный вопрос. Готовы ли вы уволить сотрудника, которого все очень любят, вот только он не делает ничего полезного? Но вы не решаетесь его уволить, так как это повлечет за собой массу недовольства и хлопот. Готовы ли вы попросить кого-либо из ваших прихожан уйти из служения, которое ему очень нравится, но совершенно не подходит? Как правило, в каждой церкви есть женщина, которая поет еще с незапамятных времен, при этом только один человек замечает в ней музыкальные способности, она сама. Ну и еще, возможно, ее муж, когда надевает слуховой аппарат. А все остальные четко знают, что петь она не способна. Кто из вас знает людей, не способных руководить молодежью или быть лидером малой группы, или распоряжаться церковной казной, или плодотворно участвовать в братском совете? Но мы год за годом ничего не предпринимаем, потому что нас научили, что христиане – это милые люди с приятными манерами. Но вот что я вам скажу. Когда в судный день вы предстанете перед Христом, вас не спросят, насколько вы были милы. Вас спросят, достигли вы цели и представили всякого человека совершенным во Христе. И все, что способствует этой цели, оценивается на 5, а все, что не способствует, на 2. Если вы это поймете, то начнете делать смелые шаги и преображать церковь. Конечно, это нужно делать с любовью, не спеша, с мудростью, посоветовавшись с другими. Нужно обнять эту бедную женщину, и нужно заранее подумать, в какое подходящее для нее служение вы предложите ей перейти. Думаю, вы понимаете, что все нужно делать с любовью, Божьими методами. Но большинство церквей вообще этого не делают. И тем самым ограничивают свой рост. С какой стати Бог даст вам больше людей, ресурсов или места, если вы не умеете правильно распоряжаться тем, что Он уже вам дал? Это закон целесообразности. Нам нужно сообразовывать все с целью и оценивать, насколько мы ее достигаем. Полезно проводить ежегодную лидерскую конференцию, где вы рассматриваете и пересматриваете ваши цели. Мы делаем это даже чаще, чем раз в год. Например, расскажу вам, как мы планируем бюджет нашей церкви. Не знаю, сколько денег получает от вас молодежный пастор, или пастор малых групп, или еще какой-нибудь служитель. Но мы для начала говорим каждому лидеру: пойдите, помолитесь вместе со своей командой, а потом скажите нам, какую цель Бог положил вам на сердце на следующий год. Потом скажите, какие задачи Он призывает вас реализовать в следующем году. Кратко на одной страничке изложите конкретный план и стратегию на год.
А потом расскажите, что именно вы собираетесь делать и сколько это будет стоить, и мы помолимся и оценим вашу заявку. Мы собираем заявки от всех служений церкви. Как вы думаете, просят ли у нас больше денег, чем есть в наличии? Конечно, и это хорошо. Если вашим лидерам нужны мелочи, найдите других лидеров. Люди должны уметь мечтать, но потом вы расспрашиваете их, ага, объясните мне эту цель, и эту, и вот эту, а дальше? Делите ли вы вашу энную сумму денег поровну между всеми сотрудниками, чтобы никого не обидеть? Нет. Вам нужно выяснить, где в вашей церкви действует Бог. Если Бог действует здесь, если здесь нужно больше сотрудников, угадайте, кто получит больше денег и других ресурсов. То служение, где действует Бог. Вознаграждайте верных людей, тех, кто почитает. Вознаграждайте служения, которые растут. Некоторые служения получат дополнительную мотивацию в виде, как вознаграждают других, а некоторые служения и так уже давно пора похоронить. Например, мы привыкли использовать одну детскую программу, где дети носили смешную форму, раздавали смешные открытки. В 1954 году, когда это служение только зародилось, оно было очень прогрессивным. Но сейчас уже не 54-й, и когда наши дети приглашали на это служение друзей, те над ними смеялись, а именно над их нелепой формой одежды. Программа сама по себе может и хорошая, и мы решили выбросить эту форму, а вместо нее закупили футболки с рисунком на тему серфинга. Дети по-прежнему заучивали наизусть стихи и участвовали в программе, но лидеры тоже сменили свои нелепые формы и галстуки на футболки с тематикой серфинга и какой-то оригинальной надписью на спине. То есть мы не меняли суть этого детского служения, но мы всего лишь изменили упаковку. А что, если Бог хочет, чтобы вы проделали то же самое со всей вашей церковью? Что, если Он ставит под сомнение ваши методы? В общем, попробуйте поставить под сомнение традиции и устои вашей церкви. Не спешите, проявляйте мудрость. Я не хочу, чтобы вас уволили сразу после того, как вы приедете с этой конференции. Но знаете, я думаю, что у каждого великого пастора в ящике стола лежит конверт. Если не в прямом смысле, то в переносном. А в конверте заявление об уходе. И если ваша церковь не позволяет вам следовать Божьему призванию и хранить служение в святости, вы должны быть готовы достать этот конверт и сказать, «Раз я не могу сделать это по-божьему, вам придется искать другого пастора». Неужели Бог не позаботится о моих нуждах? Неужели Создатель Вселенной не даст мне денег на кусок хлеба? Конечно, вам будет страшно, но моральный авторитет может быть только у тех, у кого также есть мужество поступать правильно. И Божье благословение не заставит себя ждать, как только он узрит достойного адресата. Я закончу стихом. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Тех, у кого достаточно мужества, чтобы действовать правильно и своевременно, с духовной проницательностью». Чего бы это ни стоило, но в этом закон целесообразности. Господи, я молюсь о моих братьях и сестрах. Это занятие может поставить перед ними нелегкие вопросы, и я прошу, чтобы Ты даровал им много благодати, много мудрости, а более всего мужества. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. Нужды у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь исцелил ее ноги. Какой Господь! Какой! Давайте прославим Бога! Аллилуйя! Я думаю...

Если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили. Они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь, в том числе. Также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево, деревья, которые, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали. Но отец, когда увидел, что написано издалека, он жалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он жалился над ним. Самарянин жалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость. Дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали, 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение, у меня такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование, наверное, капельницы, наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли, туда, где... или в Новосибирск. Туда, да, по-моему, в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, Он сказал такое слово, я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, узнайте, что такое «я хочу милости». Я хочу милости, то есть, но они просто жертвы. Жертвы – это когда в Ветхом Завете они отдавали животных, дай больше и больше вот, принести, чтобы там загладить вину или чтобы угодить Богу. Но Бог говорит, я хочу на самом деле иметь милость. То есть вы, потому что осудили невиновных, вы бы не осудили невиновных. Я буду как раз проповедовать из Матфея 12 главы, мне очень коснулось в этом времени, когда был там. Он говорит, если бы вы знали о Божьей милости, вы бы не осудили невиновных, потому что они осудили их за то, что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как это работать, срывать колосья? Это уже работать, а это суббота. И они невиновных людей просто осудили.

И Господь говорит, если вы идите, научитесь, что значит, то есть идите, читайте Священные Писания. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношение. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так, там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе, и вкусные конфеты, все, и дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарны, кивают и общаются. Смотрите, что это? Это милость Божья. Это не то, что они купили за деньги, это то, что Иисус приобрел на Голгофе. Это служение милосердия, служение даяния. Слава Господу! Поэтому, Господь, помоги нам иметь такое сердце. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы вообще кого-либо судили. Библия говорит, не судите никого прежде времени, пока не откроется, пока не произойдет Божий суд, пока Господь не явится. И тогда каждому будет похвала. Не судите никого прежде времени. Сейчас время милости, сейчас время благодати. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции, правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием, исполняются Духом Святым, действуют дары. Пророческие дары, исцеления очень много в Европе. И пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, как давайте прославим Бога за католичек, за католиков, давайте прославим Бога. Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны, но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни, вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так. Ну и Бог не смотрит на это, правда же? Он смотрит на сердце. И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками. Понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там, народ у них. То есть евангелизации начинаются и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был, что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церковь. 65 тысяч, самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа, а они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. С ним много народа. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он на личные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли. И они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту собственность. И он говорит, они стали нуждающимися. То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул, пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе произвести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот вам, вот, ну, он так по-братски. Это наш личный разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора. А это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта. Это тот пастор, который Бог через него великие чудеса совершал. Людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть

Сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит. Мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар. То есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин. И он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к себе... А, к нему пришел вот этот пастор, и его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал: «А что ты пришел?» А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит: «Что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак?» Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что «Я ухожу, но вы будете, ты вынуждаешься во мне». И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью приступ случился у дочери президента. И врачи ничего не могли делать. Там был, ну, я не знаю точно заболевание, это было, они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал: «Господин, вам нужен вот тот священнослужитель». Его срочно привезли ночью. Он ночью уже был одет. К нему приехали, а он уже одет, когда ему сказали: «Не беспокойте пастора, не беспокойте». Он спит там 3 или 4 часа ночи. Но он выходит, говорит: «Я уже готов». Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал: «Где моя дочь?» Он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит: «Как твои дела? Вы строите церковь?» У них же, ну, большая церковь. Он говорит: «Ну, потихоньку», говорит. И он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда у них, ну, заканчивались средства, он позвал его к себе, говорит: «Ну, как у вас строится?» Он говорит: «Ну, потихоньку, стройка большая». Он тогда, президент, ну, Гамаль, он позвал своих сыновей, говорит: «Слушайте, откройте свои там сейфы, говорит, давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь». Мы говорим о том, что Бог, Он любит народ, Он такой добрый, Он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, Он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит: вы бы не осудили невиновных. Итак, в Писании Господь здесь рассказывает о учениках, ну, о людях. И Он говорит, однажды его спрашивают: «Ну, а кто ты, вот, какой ты?» Иоанн спросил, да. Иисус говорит: «Идите, скажите, вот какой я?» И мы знаем, какой Иисус. Он говорит: «Слепые прозревают. Хромые ходят». Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано, Он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, которую я сейчас говорю, Он пошел быть в уединении. Но люди бросились за Ним. Они пошли к Нему. И Он увидел их, написано, жалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Как бы, ну, знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь. Правда же? Вот. И поэтому это милость. И когда вот именно милость, она связана часто с покаянием. И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня. Мне бы хотелось сказать... Покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово с вами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, «жизнь и смерть во власти языка». Если человек говорит: «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах и в сердце. Слово в устах и в сердце. То есть человек верит, и написано близко слово, оно в устах и в сердце. Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код. Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста. Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там. И... У Бога все гораздо короче. Вот это выражение «происходит короче» – это выражение в этом случае праведное выражение.

предложение, то есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». И мы знаем, как разбойник покаялся очень быстро, уже находясь в предсмертном состоянии, уже в таком состоянии, и Господь тут же ему отвечает. Поэтому мы, наша миссия с вами – это вот служить этому городу, этой стране, чтобы принести то, что принесет людям жизнь. То есть Божья милость велика. Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай. У меня много людей в этом городе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаятся, улицами, может быть, даже покаяться, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, потом, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать. Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва, вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека. Когда сердце человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. И вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите. Если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что ну вот, вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если я отдам даже все мое имение, если отдам все, автомобили, дома, но сделаю это без любви, то есть я скажу, да забирайте, вы меня уже наскучили, вы меня уже там надоели, извините, я просто говорю вам, как это может быть, или не хочу больше с вами ничего общего, берите. Это будет без любви, это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильно. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце Божье осуществило то, что мы делаем. Вы знаете, жизнь и смерть во власти языка. Я хочу рассказать один пример, который, может быть, нас даже где-то потрясет. Ну, пожалуйста, выслушайте это. Я слушал это, когда был подростком. И вот у Павла Везикова, нашего пастора, да, есть Володя Везиков, Владимир, он проповедовал тоже. И он говорил тогда о силе слов, потому что он читал Йонги Чо. Очень интересно, баптистский брат, он читал книгу Йонги Чо. И он говорил о силе слов. И он сказал такой пример, он привел, что одна мать... Она с грудным ребенком шла по улице. Ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок. Его нужно было покормить молоком, ну, материнским. Но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. Он просто... И она, в конце концов, не выдержала. Она расстроилась. Она остановилась. Нашла какое-то там местечко, где там присесть. И начала его кормить. И она сказала ему, чтоб ты подавился. Когда она пришла домой, ребенок был мертвый, он подавился молоком матери. И это трагично, но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим, благодарим тебя, Господь, эта дорога будет очень хорошая. А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, ну когда же кроется дорога? Ой, ну как неудобно выезжать? Нет. Если мы верим и скажем, Господи, слава Тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же? Аллилуйя! И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание, потому что тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал, «Будь милостив ко мне, Господи». Ну, 5 слов. «Будь милостив ко мне», даже 4. «Господи». И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек, можно сказать, и наказывал себя, он осуждал себя. И сегодня я вспомнил один пример, который непосредственно связан с этой вечерей. В Евангелии от Луки написано, что все... Весь

весь народ бил себя в грудь. Луки 23, 46, потом 48, 48 стих. Весь народ, который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти, он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся? Петр, он горько плакал. Он, Иисус, только посмотрел на него, а это народ, весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма. Евангелие – это оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас в нашем обществе, которые скажут: «Я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал». То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит: если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа церквей, работа репцентров, работа каких-то миссий, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не пять лидеров, не десять, это вся церковь, мы живем этим, мы понимаем, почему же этим нужно жить. Иисус сказал: «Идите, проповедуйте Евангелие». То есть он дал цель. Он сказал: «Я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим: Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы он пришел накормить, это бы людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал: «Теперь я царь, и у меня есть сила, которой вы не сможете противостать всеми своими легионами». То Израиль подумал: ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано: дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит: «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18 то же самое. Проповедовать лето Господне благо, то есть юбилейный год, сказать: «Господь тебя простит, вот только помолись сейчас, вот только попроси прощения, Господь тебя простит». Я рассказывал на прошлом собрании случай, это был фильм, но он на реальных событиях был. Когда один молодой человек несправедливо был осужден в тюрьму, он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый. Там был один уголовник, закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого пожилого человека уже, и он стал делиться с этим человеком. Он говорит: «У меня скоро суд. Что мне делать?» Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит: «Что мне делать?» Он ему говорит: «Если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю, меня еще помучат по судам и все равно посадят». И этот молодой учитель говорит ему на прощание, его уже уводят на ручек, он говорит: «Скажи, сознайся, просто признай себя виновным». И потом по телевизору показывают, как такой-такой гангстер, такой-то известный преступник, он вдруг признал вину. И ему дали интервью, микрофон, он сказал: «Да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я признаю его». И его решили помиловать. То есть Библия говорит: сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, и мы просто все знали о покаянии, или максимально, что это важно –

и чтобы мы приводили людей к покаянию. Господь говорит, я пришел, чтобы призвать к покаянию. Призвать, то есть пригласить к покаянию. И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу свои грехи, садятся в самолет, вот, молятся. И это работает, это действует. Покаяние действует, покаяние – это состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца. Давайте возьмем какое-то другое состояние, состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей, вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа. Это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаюсь. Это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он видя сердце, и Он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал, я отдал бы тебе жертву. Но жертва Богу сокрушенный дух, он говорит. Я бы дал бы тебе, я бы много тебе жертву, но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он совершенно иначе, про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей, и мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог повелевает людям, всем, повсюду, покаяться. Деяние 17:30. Он просто повелевает. Не в смысле он ругает нас, но это его повеление. Библия говорит, любите ближнего, это тоже повеление, это заповедь. Бог не то, чтобы приказал или гневно нам от нас потребовал, вы понимаете, но это повеление. Вот я повелеваю тебя, будь тверд и мужествен, говорит Господь Иисусу Навину. Павел говорит, поймите, это повеление Господне, это заповеди Господне, то, что я вам пишу, это заповеди Господне. Хотя он не писал там о 10 заповедях, он говорил о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать, значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13:3, 13:5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит... 16 стихе, с кем сравню это поколение? Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. То есть, все, что бы мы ни делали, вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян. Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии, в России. Друзья, это тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое не хотели, то есть многие не приняли, почему Господь и дал Евангелие язычникам. Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее.
То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам, скифам. Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово. Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли, проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться, мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли, даже вот пыль оставили, которая была на ваших ботинок, вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви, вы ничего от них не взяли. Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное, мы проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали, столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали, сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил. То есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего, это не было ее инициатива, но они вот послушались, батюшка пришел, сказал плохо о нас, тогда еще 91 год, и тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз, потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих, как бы они вот остались верить, особенно один мужчина, вот. Он поехал потом в другой поселок, там в город, там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут, это значит, это не то чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять, смотрите, пришел Сын Человеческий, не ест и пьет, говорят, вот человек, друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников, то есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест и пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем, он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение. Ну, так получилось. И там были, слава Богу за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта, кто-то пишет. Ну, и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты. И те неправы. Ну, то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Ну что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые Он на земле выполнял. Я думаю, второе. Правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть проповедовать Евангелие. Еще немножко. И вот Господь сказал то, что меня очень коснулось в отпуске. Смотрите, Он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра. Мы знаем точно, что Иисус там проповедовал, что Иисус там человека парализованного через кровлю, там, которого опущенного вниз, Он поднимает. Но что произошло? Я очень быстро закончу сейчас проповедь, чтобы мы причастие приняли. Они не покаялись. Город как таковой не покаялся. И Вифсаида не покаялись. И Иисус говорит, что им будет хуже на суде, чем Содому и Гоморре. Мы думаем, что как Содом и Гоморра, но нет таких хуже городов, чем они. И они были уничтожены. И там, где Содом и Гоморра, теперь море соленое, а раньше это была долина, в которой именно сразились цари. Цари вот там, по-моему, трое против пяти или как-то так. Когда вот Лот был спасен. Именно это была долина. А теперь там море солено. Господь уничтожил. И однако же Иисус говорит, потому что они не покаялись. Представьте, что ожидает людей. Была явлена сила, явлена в Таллине, да, в пробуждении, будет явлена в разных городах. И если люди не покаятся, их ожидает такая судьба. И это очень трагично. Подумайте, если не покаялись, только поэтому, насколько важно покаяние. Покаяние является определяющим фактором, определяющим. И еще чуть-чуть. Есть хорошее слово.
Иисус говорил, по-моему, Матфея 21,

Он говорит, у одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел. А потом, раскаявшись, пошел. Иди работай, виноградники моему. Он говорит, не хочу. Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. Раскаявшись, пошел. Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю Отца. И Христос говорит, и мытари, и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие. Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему. То есть, они не поверили Иоанну. А потом написано, что и потом не раскаялись, чтобы поверить ему, а они покаялись. Смотрите, вот такие, такая низкая категория людей, мытари и блудницы, просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись. А эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись. Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл «Покаяние и вера». Ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже. Но, оказывается, говорит. И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния. И невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю, взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

0: that. Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Kathmandu,
1: one of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell. Not even really a restoration.
3: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
4: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 8. Долина Лики. В прошлой программе мы путешествовали из древней Смирны в Сардис и посмотрели археологические раскопки древних развалин, сохранившиеся со времен Римской империи 1 и 2 веков. Сейчас мы направляемся в западную Турцию,

в место под названием Долина Лики. Это плодородный регион в материковой части Древней Малой Азии, где в первом столетии были три процветающих города. Это Иераполис, Лаодикия и Колоссы. Я поставил себе цель увидеть их все, или то, что от них осталось за один день. Активировать силу Добло. Долина и река Лика в те дни давали много ресурсов. Этот регион процветал благодаря успешному производству текстиля и шерсти. Благосостояние росло. Города населяли самые разные люди. Но в те времена, как и сейчас, этот регион был известен как место отдыха и туризма благодаря геологическому феномену, сотням горячих минеральных источников. Здесь все покрыто природными джакузи. Такого нет нигде в мире. Нет, я не очутился в швейцарских Альпах. Это может выглядеть как снег, но на самом деле равнина покрыта травертиновыми террасами. Травертин — это солеобразование белого карбоната кальция из подводных известковых источников. Оксид кальция смешивается с горячими источниками, и получаются эти встречающиеся здесь повсюду минеральные ванны. Это очень сложная реакция, но в результате получается то, что привлекает сюда людей. Природные минеральные ванны или бурлящие потоки воды, которые, по моим ощущениям, как расплавленная лава. По-моему, все это выглядит как-то болезненно и не вполне гигиенично. Я раздумал принимать горячие ванны с турками. К тому же у меня появилось другое развлечение. Зоотерапия. Я уверяю, ее улыбка растопит ваше сердце. Как только одна поднялась, я понял, что это станет началом большой дружбы. Мы прогуливаемся вокруг горячих источников в древнем Иераполисе. Римляне, которые когда-то здесь жили, верили, что эти минеральные источники имеют сверхъестественную силу и целительные свойства. Я решил оставить своего верного верблюда, чтобы спуститься и потрогать воду. Она очень горячая, и я с трудом могу удерживать в ней ноги. Если приглядеться, то можно увидеть, что от источников поднимается пар. На улице и так жарко. Значит, она действительно очень горячая. Смотрите, мы сравним ноги. Это ноги турка. Он привык к такой температуре. А вот мои. Мне придется нарезать ремни. Еще мне сказали, что вода не просто безопасна, но и полезна для питья. Минералы обладают целебными свойствами. Ведь неудивительно, что люди пьют из этих источников на протяжении тысяч лет. Я проявил признаки патологического страха перед микробами, когда путешествовал на этом корабле пустыни. Хозяин этого верблюда решил вылечить меня и для этого прибегнул к радикальной терапии, утверждая, что это как раз то, что нужно. Он заставил меня сделать то, что не сделал бы любой нормальный человек, находящийся рядом со зверем, засунуть руку ему в пасть. У кого-нибудь есть мятная резинка? Ой, он немного сжал челюстью. Хорошо, мой адвокат свяжется с вами. Это слюна верблюда. Когда уже было все сказано и сделано, то отношения прекратились, еще не успев начаться. Я боюсь бактерий. Она одна сплошная бактерия. Я знал, что нам придется расстаться. Мы с тобой хорошо провели время. Я лично хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделала. Знаю, это трудно, но отпусти, просто отпусти. Я обещал себе, что не буду плакать, но... Просто отпусти, ладно?

На следующее утро после горячих ванн я тщательно побрился, получил очень интересный турецкий массаж, и я в той же рубашке. Кстати, о массаже. Я иду вдоль главной улицы древнего Иераполиса, одного из основных туристических центров древнего мира. Я забрался наверх этой арочной конструкции, и отсюда прекрасный вид на главную улицу древнего Иераполиса. Говорят, что римляне приходили сюда ради целебных свойств этих горячих источников, расположенных здесь повсюду. Чуть к востоку от центра города находится амфитеатр. Говорят, что туда могло вместиться 15 тысяч человек, что несоизмеримо с населением Иераполиса того времени. Но это показывает, насколько в те времена был популярен город для туристов, что-то вроде Лас-Вегаса того времени. И как у Лас-Вегаса, у этого города была не очень хорошая репутация. Недалеко от храма Аполлона образовалась огромная, казавшаяся бездонной дыра, уходившая далеко вглубь земли. Ее называли Плутонием. Предположительно, испарения из этого отверстия в земле даже убивали пролетающих над ним птиц. Языческие жрецы, которые, как казалось, имели власть над смертью, забирались в эту яму и под влиянием паров изрекали пророчества тем, кто их искал. Что-то вроде Дельфийского оракула, о котором мы говорили в путешествии по Греции. Некоторые библейские исследователи считают, что в послании Павла церкви в Ефесе, которая имела отношение к долине Лики, содержится скрытая ссылка на эти предположительные ворота в Нижний мир, называющиеся Плутоний. Слова, написанные в Ефесянам 4:9, говорят о Христе, который «сходил в преисподние места земли». Эта фраза, которая подразумевает именно эту геологическую яму в Иераполисе с окружившими ее языческими мифами, стала ярким выражением Христа, победившего силу смерти. Христос сошел в преисподние места земли и затем вернулся, чтобы провозгласить жизнь Иераполису. Вероятно, этот стих является выражением христианского Евангелия о распятом, воскресшем и победившем Иисусе, восставшем против темного язычества, наполнявшего долину Лики. Но в Новом Завете это не единственное место, где упоминается Иераполис. Павел делает четкое указание на него, упоминая о человеке, который принес сюда Евангелие. Иераполис был упомянут апостолом Павлом в послании к Колоссянам. Он говорит о Епафросе, который насадил церковь в Колоссах и служил в первую очередь здесь, в Иераполисе, а потом и в другом городе, который мы посетим, Лаодикию. Библия не говорит, посещал ли Павел Иераполис, но он знал о том, что здесь существовала группа верующих. Вероятно, его близкий друг Епафрос услышал Евангелие от Павла недалеко от Ефеса и проповедовал его в долине Лики. Эти двое мужчин вновь встретились в Риме, когда Павел находился под арестом. Узнав от Епафроса о жителях этого региона, Павел написал свои новозаветные послания Колоссянам и Филимону. Находясь под палящим солнцем сегодняшнего Иераполиса, я испытывал опасную потерю жидкости в теле, но при этом вспоминал уроки географии. Как вы видите, на мне вся карта мира. Здесь у нас Северная и Южная Америка, на этой стороне Африка. Здесь небольшой отросток, это часть Ближнего Востока. Турция, где я нахожусь сейчас. Древняя Малая Азия, вот тут, Западная Турция возле Эгейского моря. Северная часть Средиземноморья. В течение дня я еще вспотею, и здесь добавится континент к востоку, Азия и Россия. Так мы дойдем и до Дальнего Востока. Оставайтесь с нами. Посмотрим, что получится. Несмотря на жару, я намерен найти амфитеатр. По пути я решил исследовать улицы античного Иераполиса, сокровища древности, оставленного римлянами, которые правили в этом регионе примерно со 133 года до 495 года нашей эры. Никакие исследования римских руин не могут считаться успешными, если не изобразить, что ты держишь один из камней. Ребята, давайте помогите мне кто-нибудь. Я долго так не выдержу.
И к своему удивлению я понял, что если вы хотите рассмотреть какие-либо руины поближе, то вам стоит прихватить с собой плавательные очки. Это одна из античных минеральных ванн, которую вы можете увидеть в наши дни в Иерополисе. А если у вас орлиный глаз, то вы сможете увидеть около 6 античных римских и греческих колонн под водой. Я думаю, что турки должны были бы принять меня за мускулистую греко-римскую статую, как искусное изваяние физического совершенства. Я решил скрыться, прежде чем соберется толпа. Вы задумывались, как римляне строили античные колонны? Я направлялся к амфитеатру и наткнулся на кладбище римских колонн. Они строили их, устанавливая одну часть на другую. Они проделывали отверстие, вставляли металлический стержень в каждую, закрепляя шайбу по окружности, чтобы части не разваливались, а затем сверху крепили следующие. Римляне активно использовали колонны в своей архитектуре. В древнем мире существовало три классических стиля или ордера колонн – дорический, ионический и коринфский. Римляне позаимствовали стиль у греков, который не менялся практически тысячи лет. Дорический стиль – старейший и простейший. Это обычный вертикальный цилиндр, немного расширенный у основания. У таких колонн не было ни базы, ни верхней части, называемой капителью. Ионический стиль чуть сложнее. Ствол обычно имеет продольные желоба по всей длине, а капитель наверху украшена характерным скульптурным свитком с четырех сторон. А коринфская колонна, которая, как считается, пришла из древнего Коринфа, похожа на ионическую, но вместо свитка капитель украшена резными листьями. Все три стиля можно наблюдать в Колизее в Риме. Дорический стиль представлен по нижнему ярусу, ионический — по среднему, а коринфские колонны видны на верхнем ярусе. Но вам не обязательно ехать в Рим, чтобы увидеть эти колонны. Они активно используются в архитектуре наших дней. Они как прочный символ греческого и римского вклада в западную цивилизацию. Вы найдете их по всей Европе и на многих правительственных зданиях в Америке. В Вашингтоне вы будете окружены ими повсюду. Например, коринфские колонны можно увидеть на здании Верховного суда. Белый дом украшен ионическими колоннами. А на здании Капитолия США есть все три типа колонн. Колонны являются памятниками американской истории и римской архитектуры, которые мы изучаем здесь. Но римская инженерия не приняла во внимание то, что в Западной Турции часто случаются землетрясения. Это стало одной из причин, почему очень немногие из этих колонн сохранились до наших дней. В те времена, когда римляне контролировали долину Лики, здесь произошло не менее 4 разрушительных землетрясений, которые способствовали образованию каких-то из этих развалин уже тогда. Несмотря на это, каждый раз город отстраивали и восстанавливали. Ведь туристы все так же хотели здесь отдохнуть и по-римски развлечься. Это объясняет и постройку огромного амфитеатра, который был создан при римском императоре Адриане во время активного восстановления города после одного из землетрясений в 60-м году нашей эры. В театре Иерополиса, который вмещал 15 тысяч человек, остались декоративные элементы, хорошо сохранившиеся древние артефакты Турции. Основанием сцены были несколько каменных арок, что создавало под ней коридор. Это очевидно, что римляне знали, как строить амфитеатры. Кстати, землетрясение 60-го года, затронувшее Иерополис и всю долину Лики, дает исторические ссылки на время написания некоторых посланий Нового Завета. Историки утверждают, что послание Павла к церкви в Колоссах было написано до землетрясения в 60-м году. Ведь учитывая, что Павел очень беспокоился за эту группу верующих, и трудно представить, что он мог бы не упомянуть в своем послании об этом разрушительном землетрясении, особенно если они тяжело переживали его последствия. Я почти завершил свое путешествие по Иерополису. Пришел, увидел, пропотел. Настало время вернуться в Добло с кондиционером и направиться в Лаодикию.
Лаодикия находится в 20 минутах езды к югу от Иераполиса. И если бы я был невнимателен, я просто проехал бы мимо. Были всего один или два знака, указывающих, что я еду в правильном направлении. Лаодикия не входит в число главных достопримечательностей Малой Азии. Город представляет собой каменные руины, одиноко раскиданные на фоне девственной природы. В сравнении с возвышающимися древними колоннами Иераполиса, Лаодикия явно проигрывает. Я заметил, что большая часть города мистическим образом оказалась под землей. Если вы поедете в древний город Лаодикия, то увидите, что многое еще в нем не раскопано. Посмотрите на эту римскую арку. Большая ее часть находится под землей. Явно за этим местом не ухаживают. Пока я здесь

прогуливался, к моим ногам прилипло штук 12 колючек. А я рекламирую здесь туристические лавки с сувенирами и футболками. И это здорово, потому что нам много еще предстоит узнать о Ладикии. Римские арки — очень примечательная черта древних руин. Я доверяю римлянам. Сейчас я лежу на основном камне, который установлен между двумя другими огромными камнями, чтобы скрепить их. Это традиционная постройка римской арки. Римляне заимствовали эту идею у этрусков, что позволило им строить водопроводы, дороги и мосты. Везде, куда бы ни приходили древние римляне, можно найти подобные арки. У основного камня очень интересная особенность. Чем больше веса на него опирается, тем крепче держится вся конструкция. Это новшество. Чем больше вес, тем крепче арка. Стала революционной в архитектуре. Именно благодаря ему не разрушились трехуровневые водопроводы или огромный Колизей в Риме, которые испытывают невероятно большую компрессионную силу. А учитывая то, что римляне первыми изобрели бетон, использовали известь, вулканический песок и специальную глину, они могли строить такие арки где угодно. Для постройки этих арок были нужны дешевые строительные материалы и менее квалифицированные рабочие, чем для более сложных колонн в греческом стиле. Это прекрасный пример того, как работать умнее, а не больше. Благодаря которому мы восхищаемся и копируем их архитектуру до сих пор. В наше время здания сооружаются с использованием сложных математических расчетов, чтобы они смогли выдержать и снег, и ветер, и землетрясение. Но римляне были не так сильны в математике. Попробуйте сделать сложные расчеты римскими цифрами. Тем не менее, сотни римских сооружений сохранились до наших дней, так что у них что-то получилось. Лаодикия была конечным пунктом нескольких римских водоканалов, что делало ее коммерческим центром Малой Азии. Вот три составляющих успешного древнеримского города: расположение, расположение и еще раз расположение. Город Лаодикия, руины которого находятся вокруг меня, располагался в одном из процветающих регионов Западной Малой Азии. 15 миль к северу — Иерополис, 10 миль к востоку — Колоссы, чьи холодные источники орошали этот регион. Через Лаодикию протекает река Лика. Это способствовало успешному развитию текстильной промышленности. Лаодикия чувствовала себя очень защищенно в своем процветании и богатстве. А почему нет? Когда римляне захватили этот город, он процветал и был известен развитой банковской системой. А торговля тканями и шерстью стала прибыльной для населения. Также там было медицинское учреждение, в котором готовили лекарства для глаз и ушей. Они имели деньги, изготовляли лекарства против глазных болезней и продавали хорошую одежду. Но в Новом Завете, в Откровении, именно этот город назван нищим, нагим и слепым. Фактически, из 7 церквей, к которым обращается апостол Иоанн, церковь в Лаодикии была единственной, кому Иисус не имел сказать ничего хорошего. А образы, которые он использует в отношении этого народа, бьют не в бровь, а в глаз. Он говорит им: «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Уловили мысль? Лаодикийцы знали терапевтическую ценность горячих вод. Их соседи в Иерополисе построили свою империю на этих ресурсах. Также они знали и ценность холодной воды, потому что соседние Колоссы славились своими холодными источниками. Лаодикия не имела ни холодной, ни горячей воды. А многие историки утверждают, что вода, которая по водоканалам поставлялась в Лаодикию, была теплой и безвкусной. Поэтому сравнение лаодикийских христиан с теплой водой касалось их напрямую. Иисус хотел видеть своих последователей преданными для своей цели, а теплые лаодикийцы были отвратительны и бесполезны для его царства. Иисус предназначил для церкви нести послание, твердо стоять и изменять мир, а не приспосабливаться и тем более не идти на компромисс с окружающей его культурой. Вероятно, многие христиане Лаодикии были ослеплены влиянием той культуры,
что не смогли увидеть свою

ее предназначение в мировой истории. К средним векам город Лаодикия полностью исчез. От него не осталось ничего, кроме небольшого холма с безликими руинами. Я теряю сознание. Слишком долго уже за рулем. У меня нет так много времени, и последняя остановка в моем путешествии в долину Лики будет недолгой. Это город Колоссы. Он полностью покрыт слоем земли, возвышающейся над долиной Лики. Есть только несколько обломков колонн и остатки различных сооружений, которые попадаются по пути в древние Колоссы. Неудивительно, что мне была приятна мысль, что этот город, лежащий глубоко под землей, имеет не одно, а два новозаветных послания, которые говорят об этом месте, как об одном из наиболее влиятельных в мировой истории. Апостол Павел не начинал церковь в Колоссах, он отправил туда человека по имени Епафрас. Находясь в заключении в Риме, Павел узнал, что в Колоссах распространяется лжеучение, и он решил написать послание колоссянам, чтобы исправить их ошибки. Содержание этого лжеучения утеряно, но мы можем восстановить его на основании послания Павла. Он писал против пустой философии и обольщения, которые проникли в Колоссы благодаря тому, что их населяли самые разные народы. Павел учил, что истинная философия Христова и что в нем сокрыты все сокровища мудрости и знаний. Наверное, в Колоссах существовало что-то вроде высшего знания, которое стремилось принизить центральное значение Иисуса Христа в христианской теологии. Послание колоссянам радикально преобразовывает тот факт, что в новом творении Бог не проявляет лицеприятия. Павел говорит: «Нет ни иудея, ни еллина, ни обрезания, ни необрезания». Даже рабы и свободные равны во Христе. Он полностью отвергает предположение, что какая-то группа христиан лучше или ближе к Богу, чем другая. «Во Христе мы все равны», — говорит Павел. В первом столетии эта идея была радикальной и даже опасной. Особенно в то время, когда император сам определял ценность человека, а каждый пятый был рабом, которого считали своей собственностью. Кто-то уверен, что эта христианская идея справедливости и правосудия сделала для формирования западной цивилизации больше, чем что-то другое. Такая идея содержится и в документах основания Америки. Все люди созданы равными и наделены Творцом определенными, неотъемлемыми правами. Павел учил, что во Христе Иисусе нет разделения на рабов и свободных. И неудивительно, что у него появились друзья среди рабов. Так произошло с беглым рабом одного из членов церкви в Колоссах. Раба звали Онисим, а его господина Филимон. Находившийся в бегах Онисим, который обокрал своего господина Филимона, оказался в Ефесе или Риме. Там он встретил Павла и уверовал, услышав благую весть. Изменение его жизни было настолько радикальным, что он решил вернуться обратно в Колоссы к своему господину Филимону. Павел просит Филимона принять Онисима в свой дом. Это послание включено в Новый Завет, послание Филимону. Филимон имел полное право наказать Онисима, но Павел увещевает его принять Онисима не как раба, но лучше, чем раба, как брата. А мог ли сбежавший Онисим вернуться к своему господину в Колоссы по собственному желанию? Я думаю, да. Если бы он оставался в бегах, то как бы мы узнали о послании? Колоссы так никогда и не восстанавливались после разрушительного землетрясения в 60-м году нашей эры. Руины этого города до сих пор лежат нетронутыми глубоко под этим холмом. Но два послания маленькой церкви в Колоссах оказались сильнее землетрясения, разрушившего город. Ведь в них написаны

основополагающие идеи, на которых строится наша цивилизация. В наше время, как и в первом столетии, важны слова апостола Павла, обращенные к верующим в этих небольших городах, о том, что мы должны сеять семена свободы и равенства в сердцах людей по всему миру. Работа еще не закончена, и, как сказал Иисус Христос, поля созрели для жатвы. Путешествие в историю с Дэйвом Стоттсом.

0: Голубое небо, яркое солнце. Что может произойти плохого в прекрасный весенний день?
1: Эй, что это ты делаешь?
2: Положи мою рыбу на место, нахал.
0: Что ж, вот и ответ на мой вопрос.
3: Один тебе, а два мне.
1: Несправедливо.
3: Бедный маленький зимородок. Налоги, налоги, налоги все растут и растут, не так ли? Особенно для тех, кто продолжает жаловаться. Так, Мэгги Нектарница, с тебя 3 желудя.
4: 3 желудя? Это на 2 больше, чем тебе можно брать.
3: А, хотел сказать 5 желудей. Как я люблю приходить к вам на кипарис.
4: Ох уж эти сборщики налогов. Самое грязное отребье птичьего мира.
3: Ах, Барри, чуть не забыл о тебе. Отлично. Что, червячки? Большое спасибо.
5: Зак, забери свои когти. Эти червяки мои.
3: Большое спасибо. Ах, моя рыбка ждет, не дождется. Большое спасибо.
2: Мы же их только что поймали. Они наши.
3: Уже нет.
2: Этот парень хуже питающегося падалью сома в жаркий летний день. Как противно.
6: Налоги собирать. Спасибо вам, друзья. Вам нужно просто отдавать. Всем говорю, любя. Еще чуть-чуть для полноты. Вы так мне помогли. Такой закон, не спорь же ты и передай другим. Так хорошо, что всегда печетесь о государстве вы. А еще о пользе для меня. Налоги собирать. Спасибо вам, друзья. Вам нужно просто отдавать. Всем говорю, любя. Приятно так служить стране. Растроган я до слез. Доволен данью я вполне.

0: Я вернусь.
1: Должны же мы найти управу на этого типа. Он собирает налогов в 2 или в 3 раза больше, чем должен. Он просто вор.
2: Да, но таковы налоговые традиции.
3: Традиции, шмадиции. Зак изворотлив, как червяк.
4: Стая была права. Конечно, всем хотелось бы обсудить это с Иесада, но он был где-то в горах, занимался своими делами. Поэтому, я считаю, нам придется взять дело в свои когти. Удоды вновь летели большой гурьбой, пытаясь уличить Иесада в нарушении одного из их законов.
5: Иесада, у нас серьезный вопрос. Надеемся, ты поможешь нам его разрешить.
6: В чем дело, Крейг?
5: Анджелина Дроздиха похитила спутника жизни у другой птицы. И, как ты знаешь, по нашему закону она должна быть изгнана из мира птиц, так, чтобы с ней больше никто не говорил.
7: Простите, мне очень жаль.
5: Тихо. Мы, удоды, справедливые и особенные лидеры птиц, интересуемся, как, по-твоему, нужно поступить. Ты меня слышишь, Иесада?
6: Я думаю.
4: Пока Иесада думал, Зак спешил домой с добычей. Он знал, сколько должен отдавать, и поэтому собирал в 3 раза больше, чтобы пополнять свои запасы.
8: Ах, день только начался, и я могу получить еще много прибыли для себя.
6: Вот что я предлагаю. Тот из вас, кто никогда не ошибался, пусть накажет ее.
5: Эх, я нет.
7: Как же мне не нравится Зак! Он ужасная птица!
1: Нам нужно как-то действовать, когда кто-то берет с нас больше, чем должен брать.
3: Да, летим на его дерево и украдем нашу еду.
4: Мы просто заберем то, что он украл.
3: И в этом нет ничего плохого, ведь так?
9: Да, конечно. Если только он не съел нашу рыбу, как-то неловко получится.
6: Где же теперь твои обвинители?
2: Улетели.
6: Ты жалеешь о своем поступке?
2: Угу. Я была не права и заслуживаю наказания. Но мне очень, очень, очень стыдно.
6: Искреннее сожаление – это ключ к счастью. Возвращайся в стаю. Прислушивайся к сердцу, чтобы не ошибаться. Привет, Зак.
8: Иесадо? Налоги – моя работа.
6: Конечно. Я хочу поговорить с тобой совсем о другом.
8: Что? Зачем?
6: Я прилетел, чтобы предупредить.
8: О, нет. Я так боялся, что однажды все ополчатся на меня. Они летят сюда?
6: Мы с друзьями прилетим к тебе на дерево поужинать сегодня вечером.
8: Что? Ужин? Никто никогда не прилетал ко мне. Все ненавидят меня. Хотят, чтобы я пропал, исчез. Меня никто не любит, Иесадо.
6: Давай посмотрим.
8: Я же такой плохой. Никто не хочет со мной общаться. Но если он серьезно, то я закачу пир на весь мир. Может, он с дуба упал?
9: Нет, это он упал.
1: Иесада, мы решили, что в этот раз Зак зашел слишком далеко. Мы хотим напасть на него и отобрать все, что он украл у нас.
6: Правда?
3: А что? Мы об этом думали.
4: Он обобрал нас сегодня как липку, как лягушка, что слопала мух с кувшинки.
6: Что бы вы сделали, если бы я сказал, что Зак устраивает ужин для нас на своем дереве?
2: Была бы в шоке.
6: Мы должны любить наших врагов. Ты так не думаешь?
3: Мне больше нравится нападать на них.
6: Почистите перышки. Скоро вылетаем.
4: И Есада уже говорил нам о принципе «любите врагов ваших». Но я не думал, что можно применить его к Заку. Ничего из этого не выйдет.

0: Я знаю, вы все ненавидите меня. И прилетели сюда только потому, что попросил Иесуду. Но поверьте, для меня большая честь принимать вас на своей смоковнице. Я думаю, вам было трудно прилететь сюда. Но и мне трудно. Я никогда не приглашал гостей на ужин. С каждого из вас я брал больше, чем положено. Прошу вас, ешьте все, что хотите.
1: Что, правда?
2: Это как прохладный день после сильной жары.
3: Такие дивные, восхитительные ягоды.
4: Божественные фрукты.
1: Я в жизни не ел таких жуков.
4: Вкуснота!

0: станешь.
1: Заботясь, страх победишь.
0: И знаем, как нужно теперь поступить. Ведь друзьями нам лучше быть.
2: А лучше
0: делиться, чем брать.
1: Лучше что-то отдать.
0: И вместе

0: Ха, выглядит здорово.
1: Ты съел мое? Я пошутил. Всем, у кого я что-либо отобрал, я верну в 4 раза больше.
2: Думаю, с Томом вы уже квиты. Он съел червей 10 раз больше. Честно вам признаюсь, я и подумать не мог, что когда-либо буду испытывать к Заку что-то, кроме ненависти. Но в тот день на смоковнице он стал нам другом и сдержал свое слово. Может, любить врагов своих действительно хорошо?
3: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Александр Власенко, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Арсентий Примак, Наталья Романько, Мария Сокол. Песни исполняли Арсентий Примак и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: истории Люси Робин. Буду делать, как хочу. Кухня – место, где мы завтракаем, обедаем, пьем чай и общаемся. И здесь кипит целая жизнь. Нет-нет-нет, не у нас, а у посуды. Сегодня все были очень рады, ведь на кухне появилась новая чашка по имени Сэм, которую Марк выиграл на конкурсе.
1: «Здравствуй, Сэм, я Римма»,
0: – вежливо поздоровалась одна из чашек.
2: «Привет, меня зовут Лори.
3: Привет, а я Бобби.
4: А я Рич.
5: Привет, а я Джессика.
6: Hello.
3: Всем привет, я Сэм, лучший подарок Марка»,
0: – ответил Сэм.
7: «Добро пожаловать!
8: Привет, приятно познакомиться!»
9: «Привет, малыш! А я босс! Самая старая чашка в этом доме, но и самая любимая у главы семейства!»
0: Шутливо сказал седоусый чашка-босс.
9: «Чтобы быть здоровым и целым и невредимым, у нас есть правило – мыться, не толкаться, не уходить со своего места. Так что добро пожаловать на нашу кухню!»
3: «А, спасибо!»
0: – снисходительно ответил Сэм и уселся на свое место на полке. А на следующий день на кухне произошло новое событие, и не очень приятное. Пропал Сэм, и никто не мог его найти.
1: «Ах, вот ты где! А мы так волновались!» —
0: сказала Рима, увидев Сэма, который выбирался из-под полотенца.
1: «Сэм, ты же пропустил время мытья. Давай, прыгай в раковину, мы тебе сейчас быстренько поможем».
3: «Не нужно мне помогать. Я вообще-то для этого и спрятался», —
1: сказал Сэм.
0: Все чашки застыли от удивления.
5: «Как это?» — удивилась Лесси.
3: «А вот так. Я не хочу мыться».
1: «Ну, ведь тогда ты будешь грязным», – возмутилась Римма.
3: «Ну и что? Подумаешь, грязным-брязным. Какой же я грязный? Я же не в песке валяюсь».
1: «А но тогда из тебя никто не будет пить?»
3: «Еще как будет! Я же любимая чашка Марка. Любимая, а?»
0: Гордо заявил Сэм. Это была правда. Марк действительно очень любил свою новую чашку.
1: «Но тогда тем более нужно следить за собой».
0: Римма отчаянно пыталась объяснить новичку важность исполнения правил.
3: «Все, хватит!»
0: – отрезал Сэм.
3: «Чего это вы все меня учить надумали? Не хочу исполнять ваши правила! Не буду вас слушаться! Вот!»
0: В разговор вмешался босс.
9: «Ну, сынок, мы... тебе только добра желаем. Мы уже старые. Мы давно здесь».
1: «Ничего, это я еще не старая, а в расцвете сил», — обиделась Римма.
9: «Ну, мы уже тут не первый день и знаем, как будет лучше для тебя».
3: «А почему это вы решили, что знаете лучше меня? Может, я уже тоже взрослый, чтобы знать, что лучше для меня? Не буду мыться, не буду, не хочу».
0: Стоял на своем Сэм.
8: «Ой, пусть не моется», —
0: не вытерпела Лесси.
3: «И вообще, я пошел гулять», —
0: сказал капризно Сэм.
1: «Ой, нельзя, нельзя гулять, можно разбиться», —
0: разволновалась Римма. Сэм засмеялся.
3: «Ой, насмешили. Наверное, ты уже действительно совсем старая. Я же из нового, не бьющегося материала. Вот. Ну, насмешила, разобьется. Ну-ну, посмотрим».
8: «Ой, пусть прыгает, разобьется и выбросит его», —
0: снова вмешалась в разговор Лесси. Сэм прошелся по столу и прыгнул.
3: Оп!
0: Все замерли от волнения. К счастью, он приземлился на мягкую табуретку.
3: «Вот видите, все отлично. Это значит, что ваши правила вообще никому не нужны. Они бессмысленны. ваши правила только для того, чтобы я на полке сидел. И все. Так что давайте повторяйте за мной, прыгайте сюда.
1: Чашки не послушались Сэма, ведь они очень хорошо знали, что правила, которые есть у них на кухне, очень важны. Каждый день Рима, Босс и другие чашки не переставали повторять Сэму.
9: Сэм, помойся, пожалуйста. Помойся, пожалуйста.
3: Да не хочу я мыться. Да ну что вы пристали?
1: Сэм, не ходи гулять, там опасно.
9: Ну, есть же правило.
1: Можешь разбиться.
3: Ой, ну даете, а. Мойся, сиди на полке, ну скукотища.
1: И вот однажды Сэм, как обычно, решил снова погулять по кухне. Он разбежался и прыгнул со стола.
3: Оп!
1: Все чашки в испуге замерли от того, что услышали крик.
3: Ой, ой, больно, ой, больно, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
9: Что случилось?
1: Что случилось?
5: Что случилось? Он разбился.
1: Осторожно они посмотрели на пол и увидели, что Сэм отбил себе ушко.
3: Мое ушко, ушко, ушко мое!
1: Кричал Сэм.
3: Ой, как болит!
1: Сэм не мог понять, как такое могло произойти. Ведь он всегда так прыгал со стола. Но сегодня табуретку поставили в другое место, и Сэм упал прямо на пол.
9: Ой-ой-ой!
1: Он был напуган. Ему было больно и очень страшно. Он боялся, что теперь его выбросят. Но Сэму повезло. Марк очень любил свою чашку и решил не выбрасывать ее, а склеить.
9: Так, сейчас приклеим. Вот, будешь как новенький.
3: Как же ты...
1: Марк старательно ремонтировал Сэма.
9: Как же так получилось?
1: Теперь у Сэма появилась другая важная работа. Он держал салфетки на столе. Сэм сожалел, что не послушался и попал в беду. Теперь он понял, что правила, какие есть на кухне, придуманы не для того, чтобы мешать играться, а чтобы сохранить и уберечь. Такие правила есть в разных местах. Дома, в детском саду, в школе. И там они нужны не для того, чтобы мешать нам играться, а чтобы сохранить.

сохранить нас и уберечь. Теперь Сэм сам следил, чтобы все новички, которые появлялись на кухне, исполняли правила и даже помогал им быть послушными. Выходит, что правила нужны. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Имеют ли цифры магическое значение или энергию? Мы распутаем с вами этот лабиринт учений, найдем первоисточник и раскроем суть нумерологии. Нумерология в первую очередь основана на астрологии. Астрология – разновидность гадательной магии, группа описательных предсказательных практик, традиций и верований, которые заявляют о воздействии небесных тел на земной мир и человека, на его темперамент, характер, поступки и судьбу, и, в частности, возможность предсказывать будущее по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга. Астрология противоречит научным данным и представляет собой антинаучное учение. Об этом говорит лауреат Нобелевской премии академик Виталий Лазаревич Гинзбург в своей статье «Религия, наука, разум и вера». Энциклопедия Британика относит астрологию к магическим, гадательным практикам, основанным на концепциях, несовместимых с научными данными. Европейская и индуистская астрология ведут свое происхождение от шумеро-вавилонских астральных мифов, в которых небесные тела, Солнце, Луна, планеты и созвездия были ассоциированы с богами и мифологическими персонажами. Влияние богов на земную жизнь в рамках этой мифологии трансформировалось во влияние на жизнь небесных тел, символов, божеств. В индуизме и в тибетском буддизме астрология – это часть религии, философии и псевдомедицины. В каждом индуистском храме присутствует вспомогательный алтарь девяти планет, так называемый Наваграха, то есть каждой планете приписывается покровительство определенного божества. Астрология уже давно не отражает реальной картины неба. В гороскопах, основанных на астрологии, приводится 30-дневный цикл.

цикл каждого зодиака. А на самом деле Солнце проходит на фоне, например, созвездия Девы в течение 45 дней, на фоне Скорпиона – 7 дней, а на фоне Змееносца – 18 дней. И на небе фактически 13 созвездий. А в результате того, что созвездия Змееносца удалили, их осталось 12, что не соответствует реальной картине созвездий. НАСА впервые за 2000 лет обновила астрологические знаки, поэтому НАСА заявляет, что у 86% из нас изменился знак гороскопа. Например, родившиеся 4 августа считали себя львами или львицами, но с уточненными деталями гороскопа и данными стали раками. Соответствующим образом сместились и зодиакальные знаки, привязанные в западной астрологии к точке весеннего равноденствия. Таким образом, реальная картина зодиакальных созвездий абсолютно не совпадает с астрологией. В настоящее время упомянутые символы не используют для идентификации реальных зодиакальных созвездий. Мы выяснили с вами, что в астрологии созвездия сместились, и Солнце не проходит ровно 30-дневный цикл в каждом созвездии. Тогда о какой энергии или покровительстве говорят астропсихологи и гадатели на картах Таро, нумерологи и так далее? Астропсихологи приписывают каждой планете божество и его свойства. Соответственно, астрологи и гороскопы приписывают эти свойства этих божеств человеку. Не имеет смысла перечислять все божества, с которыми ассоциируется гороскоп. Это и греческие, и индийские, и египетские, и шумерские божества, божества славянского происхождения, а также китайские божества. В Библии под знамениями понимаются не астрономические явления, а чудесные явления и знаки. А поскольку чудо по своему смыслу противоречит закономерности, систематически использовать знамения невозможно, а значит невозможно их и понимать как основу для каких-либо астрологических прогнозов. Что же касается намеренного поиска знамений, то таковое в Библии Господь крайне порицает. В Матфея 12 главе сказано: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения». В Евангелии от Луки в 21 главе написано: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Библия упоминает астрологию, в частности, астрологов при царском дворе в Вавилоне, их неспособность толковать царские сны. Так написано в книге Даниила во 2 главе. Пророк Исаия говорил об астрологах с презрением: «Пусть выйдут вперед астрологи ваши, те звездочеты, которые предсказывают месяц за месяцем, пусть они спасут вас от того, что грядет на вас». Исаия 47 глава. Также Библия упоминает о последствиях поклонения другим богам. «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». Второзаконие 4 глава. «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих». Израильтяне не должны были делать изображений богов и богинь соседей язычников. Однако, несмотря на предупреждение Бога, идолопоклонство было одним из основных грехов Израиля с древнейших времен. В патриархальный период Божий народ делал себе домашних богов, Бытие 31 глава, и на протяжении всей своей истории они продолжали поклоняться другим богам. Библия также прямо запрещает гадание, колдовство и тайные искусства. В книге Второзакония, 18 главе. Само слово «астрология» на иврите буквально означает «предсказание небес», поскольку астрология является сверхъестественной или мистической практикой гадания. Она строго осуждается в Слове Божьем, поэтому даже предсказания гороскопа уходят корнями в колдовство. Они могут продаваться в модных журналах, но обложка обманчива. Если вы относитесь к чтению гороскопов легкомысленно или в удовольствие,
Вы отрицаете, что гороскопы могут быть опасными. Корни астрологии растут из древнего язычества, где поклонялись планетам, как богам. Большинство астрологов также вовлечены в другие практики, New Age, такие как карты Таро, нумерология, духовные наставники и тому подобное. Проконсультироваться с астрологом по своему гороскопу значит быть восприимчивым к духовному мировоззрению, которое не согласуется с учением Бога. Гадание было распространено среди языческих народов библейских стран. Когда израильтяне собирались войти в землю обетованную, ханаанскую, Бог предупредил их не заниматься астрологией. Теперь мы рассмотрим нумерологию, которая, как мы сказали, основана на астрологии. Нумерология — вера в религиозные, эзотерические и мистические связи между числами и будущим или характером человека. Это понятие также обозначает изучение числового значения букв в словах, именах и идеях и часто связано с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями. Для дьявола не имеет значения, на что направить поклонение и внимание человека, лишь бы отвести его внимание от истинного Бога. Это могут быть планеты, звезды, кофе и свечи. И вот вид гадания, имеющий якобы научное обоснование. Ведическая нумерология. На самом деле ведическая нумерология, Сангхья-шастра, переводится с санскрита «наука о цифрах, датах и счете». Сангхья-шастра дополняет джойтиш, ведическую астрологию, и тоже, как астрология, переплетается с планетами. В Сангхья-шастра планеты называются грахи. Слово «грахи» в переводе с санскрита означает «то, что захватывает и удерживает». В ведической нумерологии рассматривают 9 грах, то есть божеств, планет. Солнце — Сурья, Чандра — Луна, Гуру — Юпитер, Раху — Будха, Шукра — Венера, Кету — Шани — Сатурн, Мангала — Марс. Все грахи — божества мужского рода. Само понятие грахи намного шире его физического проявления. Грахи в ведической астрологии и нумерологии — это девы, то есть демоны. Живые божества, излучающие определенную каждую свою энергию и с помощью нее влияющие на наше сознание. Эта энергия, программы, алгоритмы, поведение передаются людям через цифры в нашей дате рождения. За каждой цифрой стоит свой граха, свой дев или демон. За каждой цифрой и планетой стоит определенное божество. В нумерологии нет ничего научного. На основе нумерологии составляют натальные карты, карты при рождении. В Индии натальная карта, диаграмма, называется кундали. Кундали, также называемый джанапатрой, индийский термин, обозначающий астрологическую диаграмму, представляющую положение наваграхи индийской астрологии в определенный момент, например, в момент рождения ребенка. Натальные карты в Индии обычно составляются сразу после рождения ребенка. Поэтому практически все дети в Индии в младенчестве уже женаты или замужем. То есть уже в младенчестве по нумерологической карте определили, кто будет мужем или женой в будущем. И неудивительно, что браки там заключаются в 12-летнем возрасте. Если время по гороскопу благоприятное, то они поступают именно по определению гороскопа. Ни одна крупная сделка, брак или покупка не обходится без астрологического прогноза. Гороскопы и натальные карты наносят непоправимый вред человеку в понимании, кто он есть на самом деле и кто он в глазах Бога, его Творца. Они навязывают человеку невозможность измениться в каких-то областях и приписывают ему качества, которых у него совсем нет. Гороскопы настраивают против определенных людей, хотя, может быть, нет в них ничего плохого, но верующий в гороскопы уже настроен против человека, который по гороскопу ему якобы не подходит. Известные личности также высказывались о гороскопах. Например, Иоанн Дамаскин свидетельствовал, что астрология отрицает человеческую свободу и божественное достоинство.
«Мы, — говорил он, — созданные Творцом, свободными, являемся господами

наших дел. А если мы все делаем в силу течения звезд, то что мы делаем по необходимости. То же, что происходит по необходимости, не есть ни добродетель, ни порок. А если мы не имеем ни добродетели, ни порока, то мы недостойны ни наград, ни наказаний. Равно как и Бог окажется несправедливым, подавая одним благо, другим скорби. Даже более того, раз все ведется и влечется необходимостью, то не будет ни управления Божия в мире, ни помышления Божия о творениях. Так писатель-апологет Честертон очень точно подметил, когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во все остальное. Но сегодня, к сожалению, люди хотят узнать свое будущее вовсе не для того, чтобы стать хоть чуточку нравственнее, духовнее. Они делают это в основном для тех или иных мелочных, меркантильных целей. Например, чтобы более выгодно вложить деньги, развивать свой бизнес или избежать каких-нибудь неприятностей, что является признаком того, что мы не верим Богу, не надеемся только на Него, но сами своими силами стремимся обустроить собственную жизнь. И в такой жизни, к сожалению, места для Бога попросту не остается. Нумерология связана с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями. Все советы нумерологии и астрологии направлены на то, чтобы человек поверил языческим божествам или демонам, чему угодно, кроме истинного Творца, даже если человек ищет истинного Бога. В нумерологии его там просто невозможно найти.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Иначе говоря». Тема сегодняшней нашей встречи – риск, дело благородное. Прямо перед началом записи мы так вспоминали с вами некоторые истории, услышанные, увиденные, делились воспоминаниями о разных видеороликах, которые мы смотрели в интернете, связанные так или иначе с риском. Ну, это, наверное, самая популярная категория, да, в интернете, вот видеороликов, где там видишь в заглавии там разборка на дороге, да, опа, там что-то такое горяченькое, это интересно, да, вот риск вообще это такое что-то будоражащее, что-то интересное. Но когда касается дела нас лично, я думаю, наше отношение вообще к вопросу риска, наверное, поменяется. И поэтому с личной позиции, со своей, попробуйте ответить на такой вопрос. Чем можно рисковать, а чем категорически нельзя? И какими, мне было бы будет потом интересно еще узнать, какими критериями во время ответа на этот вопрос вы пользуетесь. Чем можно рисковать, допустимо, а чем категорически нельзя? Как вы считаете? Микрофон у нас, вы, да, передавайте друг другу микрофоны, чтобы мы могли высказывать.
1: Я смотрю, что-то пока все молчат, я скажу.
0: Пока ты не скажешь, пока никто не рискует.
1: Я рискну, это дело благородное, да? Мне кажется, что риск подразумевает собой некие последствия. Ну, и когда ты хочешь рискнуть, в зависимости от того, какого масштаба дела, или какого масштаба твоя проблема, или то, в чем ты хочешь рискнуть, если она задевает судьбы там, или жизни, или там, других людей, твой риск, то есть последствия могут понести еще другие люди, кроме меня, то это, конечно, надо очень сильно обдумывать долго. То есть в зависимости от

0: как сказать, это от как бы ущерба, ну, если...
1: Зависит от того, какие будут последствия
0: да.
1: твоего шага, вот этого
0: вот
1: риска.
0: Вот именно, да. Если ты рискуешь там написать такое предложение в сочинении или написать другое, это мелочи, но там аж там или четверка, или пятерка, это как бы не повлияет особенно на твой результат. А если ты рискуешь там, например, доктора, да, вот как мы рассказывали историю про Бена Карсона, когда он рисковал, вот, это там уже вопрос жизни людей стоит. Как бы здесь уже надо очень долго думать.
1: Кстати, Бен Карсон,
0: и опасаться.
1: Вот этот знаменитейший нейрохирург, он был первый, кто рискнул удалить половину головного мозга ребенку, у которого было очень страшное генетическое заболевание. Вот две половины головного мозга, два полушария друг с другом конфликтовали, входили в конфликт, и это выражалось в эпилептических припадках и в разных, ну, таких очень страшных последствиях для ребенка. Он первый, кто рискнул сделать эту операцию. И с тех пор вот при этих симптомах сейчас уже делаются эти операции. Он рискнул. Удивительно, в этом случае риск оказался делом благородным, но вы правы. Когда речь идет о людях, на которых возложена обязанность заботиться о судьбе другого человека, это одно дело. Но когда речь идет о простом человеке, и вдруг он рискует чем-то чужим или даже чужой жизнью. Вот тут уже, наверное, он не совсем благородно поступает, этот человек. Я правильно вас понял? То есть, в зависимости от того...
0: В зависимости от ответственности.
1: Ответственности, которую ты несешь. То есть ты можешь рискнуть, и даже ты можешь рискнуть не только собой, но и кем-то другим, но только если на тебе эта ответственность подобного рода лежит. А если на тебе такой ответственности не лежит, и ты позволяешь себе рисковать... чужими жизнями или чужим имуществом, или чужим временем даже, да вообще любым, чем-то чужим, даже в малой степени, то ты не прав. Вы что-то хотели сказать?
2: Ну, я хотела сказать по поводу того, что рискуем когда. Угу. Даже если мы рискуем не ради, ну, не подвергая кого-то риску, а свой риск непосредственно. Надо еще оценить, стоит ли то, к чему мы стремимся, таких жертв. Ага. Потому что бывает убыток принесет нам больше проблем, чем то, к чему мы стремимся.
1: Результат может принести гораздо больше убытков и проблем, чем польза от того риска, который мы совершили. А можете попробовать привести какой-то пример, как-то так приблизить к конкретной жизни нашей? Может быть, все помогут? Вот смотрите, вот ситуация, вот просто описываю, а вы пока перевариваете, да? Ты решился на какой-то риск, и ты чем-то рискуешь для достижения какой-то цели или какого-то для удовлетворения какого-то своего желания, неважно. Но результат, когда ты достигаешь этот результат, результат получается такой, что убытка и проблем больше, чем достигнутых положительных результатов. Можете пример какой-нибудь?
0: Я могу пример привести. Было в моей жизни, я не буду говорить им. У меня друг решил купить автомобиль.
1: Ну круг все равно сузился. Он в числе твоих друзей мужского пола. Ну ладно, давай. Дальше раскрывай карты. Ладно, шучу, слушай.
0: То есть риск такой, что за сумму 50 тысяч нормальный автомобиль взять, это как кот там в мешке берешь. То есть он может быть такой, что ты можешь на нем через 2 дня он сломается, и ты не доедешь, ты будешь только вкладывать в него, а ты можешь нормально на нем ездить. И это большой риск, как бы, и он пошел на этот риск, купил этот автомобиль. Потому что есть, к примеру, мы тоже моего знакомого купил за 45 и нормально ездит, то есть рискнул, и отлично все. А этот купил, и уже на третий день у него столько, столько новых каких-то фокусов таких вышло, что он не знает теперь. То есть выходит, что вот этот риск, он неоправданный. То есть, получается, стоит потерпеть, потому что есть, в принципе, много вариантов здесь. Потому что когда ты рискуешь тогда, когда есть возможность подождать, это, как говорится, мне кажется, неоправданный риск, вот когда, как Аня сказала. А если ты рискуешь, когда уже нет выхода, когда надо что-то делать, когда вот прям приперло и надо что-то делать, тогда вот этот риск как бы может быть...
1: Более оправданный.
0: Да.
1: Он более оправданный, тем более, особенно, как мы уже подчеркивали, вот именно с тобой, особенно, когда на тебе именно лежит ответственность, и ты идешь... Да, ты идешь на риск, но на тебе лежит ответственность, тебе надо быстро принимать решения и так далее. Я такой вот заметил...

0: еще одну такую мысль в нашем рассуждении. Чем, когда есть возможность лучше обдумать шаг, который ты делаешь, то твой риск становится более оправданным. Меньше шансов, что он превратится в неоправданный риск. Кстати, мы с вами не заметили, как мы ввели в употребление понятие. Просто риска, точнее нет, не просто, ввели два понятия. Оправданный риск и неоправданный риск. А вы можете вот как-то прокомментировать вообще, как вы понимаете риск оправданный, риск неоправданный? Мы, в принципе, почти на эту же тему и говорили, но давайте конкретизируем. Какой, по-вашему, риск неоправданный?
1: Тот, который не принес нужного результата желаемого.
0: Да, опять же, да. Ну хорошо, мы даже один пример привели неоправданного риска.
2: Я считаю, риск ради риска. Вот есть люди некоторые, они рискуют, но просто они привыкли. Вот рискнуть — это ощущение. Вот ощущение, вот рискнуть. Хотя можно было подождать, я говорю, вот я считаю, что это неоправданно. Когда ты делаешь это ради каких-то ощущений, ради таких каких-то новых эмоций. А что будет? А посмотрим, давай.
0: Да, вот я.
3: Так, мне кажется, они наоборот, специально, если риск ради риска, то они предполагают, что уже, может быть, он неоправданный. Цель только ради того, что рискнуть.
0: Как раз таки, да.
3: И неважно, пускай будет провал какой-то, неважно. Я получил удовольствие от того, что я рискнул.
0: Безусловно, мы как христиане, и я вот как раз именно об этом и хотел сказать, на такой риск мы не имеем права. Если мы христиане, если я как христианин, я доверяю Слову Божьему, доверяю тому, о чем говорит, что говорит Иисус Христос, я вообще могу сказать, что фактически, согласно учению Священного Писания, просто так я рисковать вообще ничем не имею права. Вот посмотрите, что говорит об этом Иисус Христос в Нагорной проповеди. Он такие слова говорит. «А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным». А вы спросите, какое это имеет отношение к риску? Дело в том, что клятва – это такая своеобразная форма залога. То есть, когда я кому-то что-то обещаю, и если я не могу реально достать денег и оставить в залог того, что я выполню обещанное, то был такой обычай. Ты проклинаешь что-то для тебя дорогое. И ты говоришь, если я этого не выполню, пусть будет проклято, ну и дальше уже там кто что. Клянусь здоровьем своих детей, там, клянусь своим здоровьем, клянусь там еще чем-то. То есть понимаете, другими словами человек говорит, если я не выполню своего обещания, пусть будет проклято вот то-то, то-то и то-то. Пусть будет проклято небо, если я это не выполню, пусть будет проклята земля, если я это не выполню. А Иисус говорит, подожди. А давай мы с тобой подумаем, а что ты имеешь право давать в залог? Что твое? Что тебе принадлежит, говорит Иисус? Да ты даже управлять ростом своих волос не можешь. И ты, поэтому ты не имеешь права подвергать опасности вообще ничего. Вообще, другими словами, риск с библейской точки зрения должен иметь очень-очень-очень серьезное основание для того, чтобы я позволил себе рискнуть. Священное Писание говорит, что даже наше тело принадлежит Богу. Не говоря уже там об имуществе, не говоря об остальных вещах, даже наше тело. Поэтому даже своим собственным телом я не могу просто так рисковать, потому что оно принадлежит Богу, согласно тому, чему учит Священное Писание.
1: Можно тогда вопрос? Да. Ну, многие молодые люди и вообще, ну, вот современные люди, ну, идут на такие риски, как прыжок там с крыши канатом, прыжок с парашютом. Вот это тоже определенный риск. Это запрещает Писание?
0: Мы об этом и говорим. Мы об этом и говорим, что вот, например, я, у меня трое детей. Я пастор христианской церкви, служитель. И представьте себе, что в один прекрасный, ну, не прекрасный день я иду, и ради получения удовольствия я прыгаю, привязываю себя к тарзанке и прыгаю с высоты, она обрывается, и я, и все, что было в моей жизни, все, за что я несу ответственность, вдруг лишается меня. Я там либо погибаю, либо здоровье свое гублю. Сопоставимо? удовольствие, которое я получил бы, если бы не произошла эта катастрофа и случившаяся катастрофа, вообще риск, оправдан этот или нет? Я считаю, что нет. Иисус сам сказал, ты даже не имеешь права, не то что рисковать фактически, ты даже не имеешь права клясться, даже не имеешь права клясться вещами, которые тебе не принадлежат. А, как я уже упоминал, в Библии сказано, что даже наше тело принадлежит Богу, и мы будем отвечать за то, как мы им распоряжаемся.
1: Ну, вот когда мы, допустим, садимся в машину, человек за руль, мы определенному риску себя тоже подвергаем.
0: Да.
1: Потому что мы можем также в любой момент попасть в аварию, и статистика показывает, что их намного больше, чем людей, которые погибают во время прыжка с канатом.
0: Да. Есть в нашей жизни, я хочу вас спросить, как вы согласны ли вы с тем, что есть в нашей жизни риск, от которого мы никак не сможем, который мы никак не сможем удалить из своей жизни? И этот риск мы принимаем как данность, и мы с этим ничего поделать не можем. Вы согласны с этим? Ты что-то хотел сказать? Или ты
2: Нет, сначала задали вопрос по первой части, я так сразу подумал, что, вот, например, принять решение, куда пойти учиться, я в каком-то мере рискую.
0: В какой степени это риск?
2: Это риск, потому что я знаю, что если я выберу не то, это как бы отразится, я потеряю время несколько лет, например, если я потом переведусь. Или я потеряю время все это учебы, и потом я буду себя чувствовать в жизни не реализовывать себя в этом. И всю жизнь как бы работать на работе, которая мне не нравится. Это я поэтому рискую, когда выбираю свою работу. Но вы сказали, что... риск, который, перед которым, в принципе, мы не можем принимать решение. Да, тот, который... То есть мы не можем принять решение, пойти на риск или нет. То есть который нам по факту как бы предстоит перед нами. Вот я пока...
0: Вот, но те же самые автомобили, которые вошли в нашу жизнь. Куда мы их денем? Это факт нашей жизни. Я, когда вчера вечером приехал в Нижний Новгород в телекомпанию, я зашел, еще отопительного сезона нет, вы знаете, да? Но стоит электрический обогреватель. Я его включил и заснул спокойно. Это риск или нет? Конечно, это риск. Но и таких вещей масса. Я еду, да, я еду на электричке, я еду в автомобиле, я иду по дороге. Что недавно произошло, мы тоже с вами обсуждали, да? Совсем недавно произошло в Нижнем Новгороде, по ступенькам спускались девушки, и машина прямо на тротуар, прямо на лестницу торгового центра заехала, да? И просто своим фактом того, что они шли по дороге рядом с автомобилями, эти девушки подвергали себе риску. И есть масса таких вещей, и я их удалить, и вы из своей жизни никак не можем. Но когда речь идет о тех рисках, на которые мы идем сознательно, о которых могло бы и не быть в нашей жизни, мы о них больше говорим. А что вы хотели сказать?
4: Я хотела просто добавить то, что вообще наша жизнь — это риск. Да, это я вот встаю утром, и риск, что я с кровати не упаду, что я с лестницы не подверну ногу, что я перейду дорогу, и меня не сшибет никакая машина. Но вообще, в принципе, жизнь — риск.
0: Да, то есть очень рискованное дело мы с вами связались. Да. Но вот опять же я хочу вас к этой мысли вернуть в русло этого рассуждения, что мы говорим о рисках, которых может не быть в нашей жизни, о том, как нам фильтровать, на какой из них идти, на какой из них не идти. Вот это вот самый важный вопрос. Пожалуйста.
1: Ну, тогда можно сказать, что вообще жить в городе — это тоже определенный риск,
0: да?
1: Который и воздух плохой, и автомобилей очень много. Тогда, ну, выход, чтобы не рисковать, переехать в лес, там жить. Ну, то есть вот это нужно, вот это важно.
0: Нет.
5: А в лесу там животные есть, очень напасть могут в лесу.
0: А в лесу, да.
5: Лесничий может сумасшедшим оказаться.
1: Что же делать тогда?
0: Поэтому тут, наверное, никак не выберешь из двух зол. У нас в России, как говорят, из двух зол выбирают какое? Меньшее, да. Вы знаете, что, по-моему, в Англии говорят, а из двух зол выбирать не стоит. То есть разная психология совершенно. Тоже, кстати, наше отношение к риску в этой пословице выражается определенное. Тут уже ничего не поделаешь, тут не выберешь. Но, опять же, есть риски, на которые мы идем вполне сознательно, потому что, ну, это тоже нужно. Но мы с вами должны научиться фильтровать, какой из них оправданный, а какой из них неоправданный.
5: Недавно я прочитала одну книгу тоже про риск, и мне очень понравилась мысль автора, которую он там приводит. Любое дело, которое он хотел бы начать, любое предприятие, он оценивал как бы анализом двух N. Наилучший вариант и наихудший вариант. Он думал о том, что будет, если он это сделает в наилучшем варианте и в наихудшем. И что будет, если он этого не сделает, худше или лучше. Мне кажется, исходя вот из этих вопросов, каждый человек принимает для себя, ну, как бы степень риска каждый
6: должен
5: день.
6: Принимать.
5: Но мы каждый день принимаем какие-то решения, и наша жизнь — это результат тех решений, которые мы приняли.
0: Да.
5: Да.
0: Вот микрофончик назад.
2: Я вспоминаю историю из Библии одну, когда женщина, которая жила в стенах Иерихона, укрыла двоих заглядатаев.
0: Шпионов.
2: Это был огромный риск, да, на который она пошла, чтобы укрыть от солдатов, которые искали этих шпионов у себя дома. И, в принципе, это было отступление от законов Божьих не лжесвидетельствовать. Вот это такой спорный вопрос, который у нас часто, ну, задевается. То есть,
0: да,
2: правильно?
0: Но это отдельная, это другая
2: тема. Это отдельная тема, да. Но я к теме риска. Смотрите, она зачем это сделала? Она пошла на риск ради благородных целей. Благородных целей укрыть этих людей, потому что она знала, что это Божья воля, чтобы они не попались.
0: Давайте попробуем разобраться в этой ситуации, именно какой правильно сформулируем ее мотив. Потому что с точки зрения жителей Иерихона, а она была не природная еврейка, она была жительницей Иерихона, она была хананьянка природная. Так вот, с точки зрения природных хананеев, это было предательство. И поэтому, если мы скажем, что у нее были благородные цели, просто, если мы ограничимся словами «у нее были благородные цели», мы поставим большой вопрос. Это с точки зрения евреев, это были благородные цели. А с точки зрения хананеев, какие у нее были цели? Самые, что ни на есть, нехорошие. Но давайте мы вспомним, что в действительности было ее мотивом. Она говорила вот этим соглядатаям: «Мы слышали, что сделал с вами Бог в Египте». Мы слышали, что с вами сделал Бог в пустыне. Мы слышали, как вы перешли через Иордан. Мы знаем, что за вами стоит Бог. И поэтому я боюсь вашего Бога. И я знаю, что вы одержите победу, потому что за вами стоит этот Бог. Ее мотив был гораздо более высоким. Ее мотив был духовный. Ее мотив был религиозный. Она, разочарованная в религии хананеев, а частью этой религии было жертвоприношение маленьких детей, это были разного рода в капищах гнуснейшие развращенные акты. Это была часть вот этой религии. Она в этой религии жила, но она услышала об этом Боге, который вывел свой народ из Египта, о законах этого Бога. Она все это узнала. И она встала на сторону Бога. И вот я спасибо вам за эту историю, потому что я хочу сказать, что тот же самый Бог, который говорит в Священном Писании, Иисус говорит: «Дорогой друг, ты даже над своими волосами власти не имеешь, поэтому ты не имеешь права рисковать ничем». Тот же самый Бог подталкивает своих детей порой к очень серьезному риску. И мы, конечно, сразу же можем вспомнить, мало того, что мы знаем, что сегодня очень много христиан живет в тех регионах, где быть христианином опасно. И они не скрывают свое христианство. 3 или 4 года назад, я помню, нас с вами, наши христианские общины, облетела весть о том, что в Индии с жизнью расстались десятки христиан, наших собратьев. И рассказывали одну историю о том, как на глазах матери обезглавили ее сына и предложили ей отречься от Христа, и она отказалась и полегла, и сложила свою голову там же, прямо рядом со своим сыном. Это риск? Какой риск? Но возвращаясь к вашему вот этому замечанию, что рисковать стоит тогда, когда цель оправдывает риск. И поэтому, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим об этом высшем критерии всего справедливого, всего лучшего, всего доброго, мы понимаем, что риск оправдан может быть тогда, когда вот Он, Бог, дает нам какие-то ценности, и мы ради сохранения этих ценностей порой рискуем. Вот лично для меня, как для верующего человека, риск может быть оправдан только тогда, когда он связан с теми ценностями, которые дал Бог. И есть еще примеры. Например, христиане, которые жили в Риме во времена правления императора Нерона. Это был колоссальный риск. А апостол Павел, помните, что он говорит? Он там на страницах Священного Писания он однажды так разоткровенничался, и всплыли подробности его личной жизни. Ну, личной в каком смысле? Он говорит: «Да я каждый день подвергаюсь опасности. Я всю свою жизнь в опасностях, в дороге от разбойников, на море, в опасности дома, потому что на меня клевещут враги Евангелия, и в опасности от болезней». Вся его жизнь – это риск. Ради чего? Просто есть какой-то идеал, ради которого он готов рискнуть. И вот не все разделят, может быть, со мной, допустим, мои христианские идеалы, но, по крайней мере, я очень надеюсь, что сегодняшняя передача заставит взвесить хотя бы те идеалы и ценности, которые у меня есть. Вещи, ради которых я себе позволяю рисковать, это то, что действительно стоит риска или нет. Пожалуйста.
5: Хотела бы сказать о том, что когда мы говорим о христианах, которые рискуют своей жизнью ради Бога, у них есть пример. Сам Бог однажды рискнул. Да. И пришел к нам на землю. Он не знал, каким будет результат, примут его жертву или нет. Но сейчас он обещает каждому, кто рискнет за него, вечную жизнь, быть рядом. И мне кажется, действительно, когда человек видит перед собой ту цель, когда он нашел то, ради чего действительно стоит рисковать, он как бы идет на эти жертвы, не задумываясь.
0: Да, спасибо. Может быть, еще кто-то хочет высказаться на это. Но, итак, дорогие друзья, мы с вами поняли и определили, что без риска нам прожить, безусловно, нельзя, но у нас должно быть какое-то очень серьезное основание для того, чтобы мы могли позволить себе, пойти на риск. И я не могу не вспомнить одну очень интересную историю, историю Шавраша Карпетяна. Это в Советском Союзе был один из лучших пловцов. Вы знаете, в один день закончилась его карьера, он потерял все свое здоровье, он несколько месяцев за его жизнь, буквально в прямом смысле этого слова, боролись врачи. Он настолько серьезно подорвал свое здоровье в один день, что думать о какой-то карьере, о продолжении просто никакого смысла не было. Однажды, когда он совершал пробежку вокруг Бакинского водохранилища в Баку, в троллейбусе было порядка 90 человек, сорвался с дамбы и упал в водохранилище. И вот этот троллейбус превратился в склеп, в живой склеп с 90 людьми там внутри, которые не могли оттуда выбраться. Он пловец. Вы понимаете, он потом говорит, так очень будто как бы вот я всю жизнь именно к этому готовился. Он говорил о том, что он был к этому готов. Он срывает с себя одежду, он бросается туда, в эту воду, глубина 10 метров. Кто-нибудь опускался без специального снаряжения на глубину в 5, там, в 4, в 3 метра, уши закладывает сильно. Вода была холодная, вода была мутная. Он когда разбивал стекла этого троллейбуса, он порезал себе вену. Он весь был в порезах, он постоянно терял кровь. И он опускался больше 30 раз. 40-тысячная толпа собралась на берегу этого водохранилища. Но он потом говорит, подготовку для этого имел только я. И когда подвезли водолазное снаряжение, оказалось, что в баллонах нет кислорода. И никто не мог ему помочь. И он несколько часов, он опускался, поднимался, опускался и поднимался. Однажды, когда уже у него начало происходить помутнение сознания от потери крови, от усталости, он вытащил кресло, сиденье. И он говорит, мне до сих пор эта подушка этого сиденья снится, потому что цена ей – это чья-то жизнь. Он спас 20 человек. Вы знаете, что сказал Иисус Христос о подобных эпизодах, о подобных случаях? Он сказал: «Нет больше той любви». Вы продолжите, пожалуйста. Вы можете это продолжить, да, эти слова? «Если кто душу свою положит за друзей своих». Он рискнул. И его риск... я не то, что хочу сказать, что он был оправдан. Тут как бы даже нет сомнения. Дело в том, что он рискнул своим здоровьем, своей карьерой, он рискнул своей судьбой. И надо сказать, что он все это действительно потерял. Он все это потерял. Но когда мы смотрим на результат его риска. Это спасенные жизни, это люди, которые могли потом вернуться к своим детям или к своим матерям, к своим родителям, то это, конечно, того стоило. У него была очень правильная система ценностей. И все его достижения стояли ниже человеческой судьбы, человеческой жизни. Благополучие других людей. Он прекрасно понимал, что он, чем он рискует. И как мне кажется, что сформировать вот такую вот правильную, добрую систему ценностей, которая позволит правильно определять, можешь ты рисковать сейчас или нет, нам может помочь только священник.

Здравствуйте. Мимо Ричарда прошло невероятное количество людей. Он несколько месяцев провел на улицах Лос-Анджелеса и выглядел, как и все бездомные наркоманы. О нем никто даже не думал, пока настоящий ангел-хранитель не пришел ему на помощь. Было заметно, что парень провел на улице много месяцев. У него была травма. Я подумала, что он здесь делает? Он такой молодой. Наверняка его история необычная. Джоди Ли Паттерсон из автомобиля заметила молодого человека, которого она посчитала бездомным. Он шел по улице в легкой одежде и без обуви. В восточном Лос-Анджелесе как раз была холодная зима. Джоди почувствовала жалость. Я смотрела на него, и мое сердце обливалось кровью. Господь сказал: «Помоги ему». Я думала, это может быть опасно, но я не могла оставить его там, не могла. Я подъехала, опустила окно и спросила: «Я могу чем-то помочь? Вы голодны? Можно я угощу вас?» Он сказал: «Что? Вы хотите мне помочь? Не могу поверить». Во время еды Джоди задавала ему вопросы, но ответы были странными, и она поняла, что у парня психическое расстройство. У него не было документов, и он смог только назвать свое имя — Ричард. Он был похож на ребенка. Я ощутила, как Господь в какой-то момент сказал: «Помоги ему», и я приняла это слово. Джоди Ли купила Ричарду теплую одежду, обувь и поселила его в отель. На следующий день она отвезла его в больницу. После 13 часов ожидания Ричарда приняли. У него было истощение, растяжение мышцы ноги и поврежденная пятка от того, что он ходил по улице босиком. Врач, который осматривал его, обратился к Джоди Ли. Он спросил: «А вы кто? Почему вы с этим человеком?» Я сказала: «Я женщина, которая просто хочет помочь». Мне кажется, что они не могли поверить, что кто-то готов помогать такому человеку. Я видела, что они относились к Ричарду как к очередному безумному наркоману.

0: Но он не был таким. И я еще больше захотела помочь ему. Появилась мысль, а бездомный ли он на самом деле? Я приехала домой и решила узнать о нем побольше. Мне было очень интересно. В больнице Ричард сказал ей свою фамилию – Салватира. Следующие два дня она искала информацию о людях с такой фамилией, пока не нашла. Это был пост в соцсетях о поиске брата, который пропал несколькими месяцами ранее. Джоди Ли позвонила в местный полицейский участок, чтобы удостовериться. Тогда она поняла, что Бог хочет, чтобы она вернула Ричарда в семью. Мне ответила женщина, она сказала: «Почему вы интересуетесь? Это не ваше дело». Она не собиралась мне помогать. Я разозлилась. «Почему эта система настолько плохая, что когда ты пытаешься кому-то помочь, она начинает действовать против тебя?» Я была ужасно расстроена. Меня это убило. Но я решила, что буду двигаться дальше. Джоди Ли позвонила в участок на следующий день и поговорила с другим офицером. В этот раз она получила ответ. Он подтвердил ей, что в списках пропавших числится человек с таким именем, и дал ей номер сестры Ричарда Эрики. Джоди Ли позвонила ей. «Я сказала, я нашла вашего брата». Она спросила, что? Я повторила, я нашла Ричарда. Она воскликнула: «Не могу поверить в это». Я сказала: «Не волнуйтесь, у него все хорошо. Можно я спрошу у вас что-то, прежде чем расскажу больше?» Я спросила: «А вы молились о нем?» Она сказала: «Да». Мы все молились о нем все эти месяцы. А я ответила: «Я почувствовала это». Ведь так оно и было. Я была вся в слезах от радости, было много эмоций. Мы все готовились к худшему и радовались встрече с ним. Ричард и Эрика встретились в больнице. Я стояла снаружи, не хотела им мешать, я просто наблюдала. Это был прекрасный момент, невероятный. Эрика рассказала Джоди Ли, что Ричарду 26 лет. У него была шизофрения, которая появилась после травмы мозга. Он ушел из комплекса, в котором был с дядей, и пропал. Но семья не переставала его искать. Эрика и Ричард благодарны Джоди Ли за ее доброе сердце. Джоди стала ответом на наши молитвы. Она – благословение, настоящий ангел-хранитель Ричарда.
1: Я был рад встрече с ней. У меня не было ничего. Я потерялся и не знал, что делать. Я хочу поблагодарить Джоди за то, что она помогла мне.
0: Джоди Ли стала подругой Ричарда и его семьи и делится с ними любовью Иисуса. Она воздает всю славу Богу за безопасное возвращение Ричарда домой и за то, что Бог коснулся ее. Нужен был лишь один человек, который поверил бы ему и понял, что он был не тем, кем его считали другие. На самом деле он был особенным человеком. Для меня честь, что Бог обратился ко мне. Ведь я обычный человек, и если Бог смог использовать меня, Он сможет использовать кого угодно. Он не был тем, кем его считали другие. Нужен лишь один человек, чтобы изменить ситуацию. Уверена, что эти слова коснулись всех нас. В этом мире так легко продолжать бежать, заниматься своими делами, своей семьей. И я восхищаюсь тем, как Джоди прислушалась к голосу Божьему. Мы не можем делать подобное, если Господь не коснется нас. Джоди – очень яркий пример для подражания. Она вдохновляет людей делать добро. Мы просто восхищаемся этим ее качеством. Мы все благодарны ей за доброту.
1: Это удивительно. Она прислушалась к голосу Божьему, и Бог пришел на помощь. Фред Колберт – военный врач в отставке. Он бывал в самых опасных частях мира, но даже в самых страшных снах Фред не мог представить, что может умереть у себя во дворе. Я закончил тренировку, и мне нужно было сжечь большую кучу веток. Я использовал для этого немного бензина. Это была огромная ошибка. Когда я зажег спичку, подул встречный ветер и... Это произошло мгновенно. Все мое тело оказалось в огне. Фред Колберт инстинктивно упал на землю и начал катиться. Его одежда не загорелась, но отставной врач морских котиков понимал, что ситуация была плохой. Я увидел кожу, свисающую с рук и ног. Единственное, о чем я думал в тот момент, мне нужно в больницу. Фред пришел домой и позвонил своей жене Джули, которая была на их ферме, в 10 минутах езды.
0: Я подошла к дому, увидела костер на поле и решила пойти туда. Но из дома вышел Фред, и я была в шоке. Он действительно обгорел.
1: Перед тем, как отправиться в больницу, они забинтовали ожоги. Боль была ужасной. Я думал только о том, чтобы как можно быстрее добраться до больницы, где врачи смогут оказать мне помощь. В больнице не оказалось нужных средств для работы с ожогами такой сложности, и Фреда отправили на вертолете в ожоговый центр. После того, как его погрузили в вертолет, Джуди начала молиться.
0: Я молилась о том, чтобы с ним все было хорошо.
1: Фред оставался в сознании, когда его в критическом состоянии доставили в реанимацию. У него были ожоги второй и третьей степени на 22% тела. Они осмотрели мои раны и затем провели диагностику, чтобы убедиться в том, что внутри не было ожогов.
0: Я была в шоке, когда увидела, насколько серьезными были ожоги.
1: Врачи больше всего переживали о нарушении кровообращения на месте ожогов, особенно на правой руке. Это могло привести к отказу почек и в конечном итоге к смерти.
0: Я боялась, что он умрет. Я знала, что Бог был с нами и молилась все это время, чтобы с Фредом все было в порядке. Я очень боялась.
1: Удивительно, но легкие и дыхательные пути Фреда не пострадали от огня. И через 48 часов в реанимации кровообращение значительно улучшилось.
0: В первые несколько дней ожоги выглядели хорошо, настолько, что врачи сказали, что к концу недели муж сможет поехать домой. Мы все на это надеялись.
1: Но выписку Фреда пришлось отложить. Обгоревшие ткани на руках и ногах воспалились, и их приходилось постоянно обрабатывать. Сколько бы ни было лекарств, они не доставали до нужной глубины. Ситуация становилась все хуже и хуже. Воспаление оказалось настолько серьезным, что врачи решили срезать воспаленную ткань. Друзья из церкви присоединились к Джуди в молитве.
0: Они приходили и молились с ним перед операцией.
1: Мне тяжело объяснить словами то, как они поддерживали меня. Это было чудесно и ободряло меня. Фреду пришлось сделать 2 операции, чтобы убрать воспаление. После этого начался длинный процесс пересадки кожи. Фред же был просто благодарен за то, что остался жив. Для меня было тяжело принять тот факт, что я едва не умер, хотя понимал, как близок был к этому. Я мог умереть у себя во дворе, и Джуди узнала бы об этом лишь несколько часов спустя. Все это произошло для того, чтобы люди узнали о том, что Бог отвечает на молитвы. Он хочет исцелять. Тело Фреда заживало быстрее, чем ожидалось. Через 1.5 недели после последней пересадки кожи его выписали. Мне говорили, что я могу провести 2-3 месяца в больнице. Но на следующей неделе мы узнали, что меня выписывают. После месяца физиотерапии Фреду разрешили вернуться на работу в его компанию, где он обучал тактике в медицинской помощи. Я думал, что до года проведу без работы. Что тогда делать? Но Бог совершил еще одно чудо. В свободное от работы время Фред занят на ферме с Джуди. Его раны зажили, но шрамы напоминают ему о Божьей верности и о том, что помогло им пережить это.
0: Молитва обладает невероятной силой, потому что может дать мир, когда ты потерял его, и силы, когда нуждаешься в них. Она поможет вам прожить непростые ситуации.
1: И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Это те слова, на основании которых стоит жить. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Что значит попросить во имя Его? Вы просите во имя того, кого вам дал Бог. Это не какое-то волшебное заклинание, когда вы молитесь во имя Иисуса. Это когда вы говорите, это то, что Он обещал мне. Слово может стать плотью во мне. И когда вы делаете шаг вперед, высвобождается сила. Это сила живого слова. Она оживает в вас. Если попросите во имя Мое, то Иисус прославится. Бог прославится. Он хочет прославить свое имя. Сила воскресшего слова. И эта сила высвобождается, когда она оживает в вас. Как вам получить ее? Вера приходит от слышания, а слышание — от слова. А я добавляю к этому, а кто такой Слово? Это Иисус в вас. Если Он в вас, то у вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вам нужно лишь изменить свое мышление. Это первая проповедь, которую произнес Иисус. Измените свое мышление. Поверьте в добрую весть. Подумайте, что значит «Иисус во мне». Я не получил слабого Иисуса, который не может ничего сделать. Я не получил Иисуса, который не хочет исцелять. Поймите, что ошибка говорит, что воли Божьей нет в том, чтобы исцелять вас. Он умер за вас. Ранами Его мы исцелились. Это должно проникнуть в вас. Ведь когда это произойдет, оно изменит вас. Чудеса начнут естественным образом течь у вас, потому что Он с вами. Он помазал вас. Он помазал вас той же силой, что получил. И когда вы просите о чем-то во имя Его, вы получаете Его помазание. Разве это не чудесно? Это лучшие новости, какие только слышал мир. Мы можем провозглашать Его силу и чудеса. Это превосходно. Мы будем молиться. Я хочу, чтобы вы верили, размышляли и говорили, «Это для меня». Слово стало плотью во мне. Ведь если это так, то вас ждут чудеса. Знамения будут сопровождать уверовавших. Они будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать. Мы можем рассчитывать на эти слова. Это слова Иисуса. Вот другие чудеса для вас. Удивительно, но Дух Святой знает даже, какая у вас сумка. Шерилин из Ньюпорт-Ньюс. Было тяжело ходить из-за хронической боли и припухлости в правом колене. Совсем недавно в клубе 700. Гордон сказал, что люди получают исцеление правого колена. А потом Терри добавила, «Кто-то говорит, неужели это про меня?» Это очень странный факт. Но у вас есть большая кожаная сумка, которую вы носите с собой круглый год. Бог исцеляет вас. По-моему, у нас где-то есть фото. Да, вот. Шерилин и ее сумка, которую она носит с собой круглый год. Шерилин приняла слово, и боль в колене сразу же ушла. Она прославляет Господа.
0: Ты даже не представляешь, как сильно мне не хотелось говорить об этом.
1: Я догадываюсь. Я понимаю, что это очень необычное слово. У меня было слово о заблокированной собаке. Я даже не представляю, как такое случилось. Но эта женщина получила исцеление.
0: Вот что нам прислал Пол. У меня бурсит в бедре, кроме того, болят колени. Из-за этого я боялся 9-часовой поездки в Атланту, чтобы встретиться с дочерью. Однажды ночью я не мог уснуть от боли в бедре. По телевизору не было ничего интересного, но в 3 часа я нашел клуб 700. Гордон сказал: «Я буду молиться о вас, положите руку на то место, которое болит». Я взялся за свое бедро и принял его слово во имя нашего Господа. И теперь у меня ничего не болит. И колени тоже больше не болят. Слава Богу! Аллилуйя!
1: Аллилуйя! Аллилуйя! Бог хочет творить чудеса. Это Его воля. Он хочет спасти, простить и очистить вас от всякой неправды. Он хочет исцелить ваше тело. Хочет этого так сильно, что умер за это. Он был избиваем за вас. И когда вы поймете это, то чудеса начнут происходить автоматически. Итак, вы услышали эти свидетельства людей. И в проявлении веры, потому что веру нужно проявлять, возложите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться вместе с вами. Библия говорит, что там, где двое или трое будут просить о чем-то, то получат это во имя моего Отца Небесного. Это слова Иисуса. Давайте верить им, давайте действовать согласно им. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе с благодарением за чудеса, которые мы видели. Ты исцелил человека с ожогами. Ты исцелил женщину с сумкой. Ты знал о ней все и сделал так, чтобы она получила исцеление. Ты видел человека, который ощущал такую боль, что не мог спать и просто переключал каналы. Он возложил руки на бедро, и не только его бедро, но и его колени были исцелены. Ты Бог чудес. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, и теперь мы принимаем помазание и власть, которую Ты дал нам, верующим в жертву Твоего единородного Сына. Мы меняем все негативные мысли и понимание на мышление Иисуса Христа. Все возможно, потому что Он с нами. Он в нас. Его помазание в нас. И когда мы возлагаем руки на эту часть тела, мы говорим вслух: «Во имя Иисуса, будь здоров! От макушки головы до пяток ног пусть все придет в норму. Он желает исцелить меня и даровать мне процветание. Он хочет, чтобы я был с Ним в вечности. И сегодня я принимаю все благословения и обетования Божьи во имя Иисуса. Аминь». Вас зовут Бренда. У вас невропатия обеих ног из-за диабета 2-го типа. Бог исцеляет вас. Он исцеляет ваши нервы. Он исцеляет ваши ноги. Он исцеляет вас от диабета. Приводит в норму инсулин и уровень сахара. Он исцеляет вас полностью. Вы исцелены. Помазание сходит на вас во имя Иисуса. Будьте исцелены и здоровы. Терри.
0: Есть одна мама. У вашего ребенка диагностировали синдром Аспергера. Вы боитесь за его будущее. Это маленький мальчик. Бог исцеляет его. Вы увидите, как поведение вашего сына начнет меняться. Он полностью исцелен. Кто-то другой обжег горло в каком-то несчастном случае. Ваши голосовые связки и ткани горла повреждены. Бог исцеляет вас. Ваш голос вернется в норму. Дыхание будет восстановлено во имя Иисуса.
1: У кого-то изгиб в верхней части спины. Именно так вы узнаете, что это про вас. Ваше левое плечо ниже правого из-за этого изгиба. Во имя Иисуса Бог исправляет это. Он делает все ровным. Он исцеляет весь ваш позвоночник. Во имя Иисуса будьте здоровы. Аминь.
0: Я хочу сказать, что у кого-то артрит обеих рук. Вам тяжело открывать банки и бутылки. Бог исцеляет вас во имя Иисуса.
1: Если вы получили исцеление, сообщите нам. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Закончим мы со словами «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него».

0: Здравствуйте, это программа «Найди свой путь». Сегодня у нас в студии ведущая Велина, я Сергей и наш гость Размик. Сегодня мы поговорим об очень важной и серьезной теме. Звучит она так – зависимость от порнографии. Для начала некоторая информация. На порнографии ежегодно зарабатывается почти 5 миллиардов долларов. Восьмая часть всех мировых интернет-сайтов – это порнография. Каждую секунду порнографию смотрят 28 258 интернет-пользователей по всему миру, тратя при этом 3000 долларов.
1: Как бы это странно ни звучало, но от порнографии зависимы также и люди, которые считают себя христианами. По данным опроса, 50% мужчин-христиан и 20% женщин-христианок зависимы. И это значит, что они не просто один раз посмотрели, а регулярно смотрят порнографические материалы.
0: И вот сегодня у нас в студии интересно, что вот три человека, которые регулярно бывают ведущими на нашей программе, на сегодня наш ведущий Размик к нам пришел со своей историей в роли гостя. Поэтому, Размик, пожалуйста, мы тебе даем слово. Расскажи о том, может быть, как эта проблема коснулась тебя в твоей жизни и что еще ты хочешь начать.
2: Так, начать хотелось бы с того, что как все это началось. Вот, началось это еще со школы, когда я ходил в школу в подростковом возрасте, в школе, но это основная тема для обсуждения у парней. Вот.
0: Примерно с какого класса? Можно с первого класса, так скажем, ты ходил в школу?
1: У нас с первого класса мальчишки об этом всегда говорили.
2: Не знаю, как сейчас, но в мое время, я лет, наверное, в 12, в 13, вот, уже как бы началось обсуждение, вот, кто-то там уже на

0: телефоне, у кого был телефон, типа, вот, смотри, там прикольно и так далее. Вот, и, ну, как-то началось уже с того момента, что уже, допустим, если в школе показывали, уже дома начал там сам заглядывать, вот, пока там, допустим, в комнате один, вот зайду-ка я посмотрю, там интересно. Ну, в общем,
1: то
0: с того
1: уже момента... лазил в интернет, чтобы искать подобные ролики, фильмы.
0: Да, да, да, да, да. Вот. Ну, и с того момента все началось. Вот. Когда я понял, что это плохо, так это в тот момент, когда я уже был в церкви. Вот, и...
1: То есть ты начал, будучи в школе, 13 лет, ты еще не ходил в церковь, и ты, можно сказать, не был христианином, или
0: да.
1: ты не знал закон Божий, ты не верил в Бога.
0: Ну, то есть если начал я смотреть лет в 12-13, пришел к Богу лет в 18, вот, то все только в тот момент, да, я как бы начал осознавать.
1: То есть ты до тех пор, это тебя вообще никак твою совесть не угрызала, ты не чувствовал?
0: Нет, наоборот, это было... Было прикольно, смотрели,
1: все вокруг,
0: обсуждали с друзьями, да, поэтому...
2: Интересно, ну ты говоришь, что твоя совесть тебя не осуждала, но тем не менее ты это делал, прячась от родителей. Почему?
0: Ну много что мы делаем, прячась от родителей. Вот.
1: Тем более я так полагаю, что...
2: Папа, давай вместе посмотрим.
1: Я так полагаю, что семья Размиков... Ну, Размика. Размика и вот братьев. То есть она довольно-таки строгая, зная его родителей и зная вообще как бы воспитание в армянской семье, то действительно наверняка родители были против подобных просмотров.
0: Да вообще, мне кажется, даже дело ну, как бы не касается родителей, а вообще ну, как бы эту тему не принято обсуждать. Вот.
2: Старшими.
1: Ну, со конечно, старшими. В обществе неужели у нас, например, на Первом канале или где-то еще показывают в обычное время подобные программы? В обществе на это наложено табу официально. Но, как говорится, среди молодежи это очень популярно. И вот мы читали статистику сегодня, сколько людей на этом зациклено, сколько людей зависимо от этого.
0: И только благодаря каким-то исследованиям, то есть мы можем узнать, что то есть реальные цифры. Вот.
1: Свой путь. Ты уже начал приходить к Богу. Проблема существовала.
0: Да.
1: Можешь ли ты сказать, что ты уже был зависим от этого?
0: Да, ну, естественно, я был зависим, если я вот с 13 до 18 лет, ну, как бы смотрел, значит, мне нравилось, какое-то удовольствие приносило. Вот, поэтому, когда я даже пришел в церковь, ну, как бы это не вот так раз, я пришел в церковь, и все, я оставил, да. Вот, я пришел, и даже ходя в церковь, участвуя в служении, вот, все равно, как бы, на неделе мог зайти, посмотреть, ну, то есть зависимость у меня была, вот, и я пытался как-то с ней сам бороться.
1: Ты пытался бороться?
0: Да.
2: То есть ты понимал уже, что что-то не то, а вот находясь в церкви, ты чувствовал, ну, что-то, что тебя гложет, может быть, за это, или было все нормально?
0: Я просто понимал, что это ненормально, и когда, ну, то есть, Библию изучаешь, там, про, ну, то есть, в Ветхом Завете написано «не прелюбодействуй», а Иисус сказал, что если ты в своем сердце, в разуме своем прелюбодействуешь, то есть, возжелаешь, то ты уже
1: нарушил
0: эту заповедь, да. Вот, поэтому, ну, как бы для меня это начало мучить как-то, что, ну, как бы это плохо, это ненормально, вот, нужно от этого избавиться, вот.
1: Скажи, как оно влияло на твои отношения с друзьями, с родными? Как это вообще влияло? Или никак оно все?
2: Ну, это все делается в тайной комнате, я так понимаю. Ну, в смысле, такое выражение. Никто об этом не знает.
1: Это логично. Я здесь говорю, сейчас хочу говорить о самом внутреннем мире Размика.
0: Да, я понимаю, что ты имеешь в виду.
1: Вот.
0: Ну, как сказать, очень сложно вычислить того человека, который смотрит... подобные материалы, порнографические, да. Я думаю, что нет. То есть как-то плохо это очень как бы не влияло. Это связано было именно с моим внутренним миром. Вот, что меня это мучает и что от этого нужно избавиться. А, ну, то есть как-то негативно, с какой-то агрессией я к людям не относился.
1: Вот. Ну, например, как просмотр там боевиков или там жестких там фильмов, да, оно влияет там на то, что ты начинаешь эту жесткость в своей жизни проявлять. Такое бы. То есть порнография, она особо не влияет. Но здесь, так скажем, напрямую тогда есть зависимость, если ты смотришь порнографические фильмы, значит, влияние на твое отношение к девушкам. соответственно, на это как-то повлияло?
0: Если посмотреть какой-то, ну, у всех парней, наверное, такое было, если смотришь какой-то боевик, и там делается какой-то трюк, ты хочешь обязательно его повторить.
2: Вот. И повторять в домашних условиях.
0: Да, вот тут, наверное, та же самая ситуация. И, ну, как бы, когда ты смотришь и фантазируешь, вот, в реальной жизни, если ты идешь по улице, вот, можешь, ну, то есть заметить девушку и нафантазировать себе.
2: Вот, представить ее.
0: Представить, уже. Да, уже, и, ну, как бы, вот, только...
2: Ты говорил о том, что тяжело человека узнать, того, который этим занимается. Я просто вспомнила сейчас такой случай, как в лагере одна девушка молоденькая очень подошла ко мне, и мы разговаривали с ней очень долго. Она мне рассказала, что она зависима от порнографии. Uh-huh. Она плакала, она говорила, что я хочу от этого избавиться, я не могу уже, мне это уже очень долго, меня мучает совесть, меня, uh-huh. Но я от этого зависима, мне хочется этого. И я просто смотрела на нее, и я бы никогда в жизни не подумала, что она этим занимается. Вот никогда бы я даже представить не могла. Это настолько, ну, чистая, светлая девушка, прекрасная, приятная в общении, которая ходит в церковь, которая изучает Библию, общается с друзьями. И она делится со мной такой проблемой. Во-первых, мне было как бы неловко, что она со мной этим делится, потому что мы не были особенно близки. Но я подумала, сколько людей не рассказывают об этом, и у скольких людей есть эта проблема.
1: Да, и поэтому очень хорошо, что мы ее сегодня подняли, и очень ценно, что ты, Размик, сегодня нам об этом рассказываешь, потому что действительно очень много ребят и парней не говорят об этом. Если, например, ну, легко признаться, там, например, я курю, хочу от этого избавиться, например, там, я еще что-то делаю. Но вот об этом все умалчивают, потому что это стыдно, это как-то считается, ну, очень... зазорно, понятно, что тебя сразу осудят, тебя сразу будут унижать, то есть все этого боятся. Поэтому мы сегодня об этом говорим, и очень важно, может быть, услышать разве от себя дальше, что ты предпринял и как ты от этого избавлялся, чтобы вот...
0: Что я предпринял? Ну, пытался своими силами как-то, ну, то есть избегать подобных сайтов, хотя когда смотришь фильмы и там начинаются такие, такие моменты, сцены, да, то оно, ну, как бы все всплывает в памяти, вот, и, ну, все всплывает, в общем.
1: И в любом случае.
0: Вот. Своими силами у меня, ну, как бы никак не получалось от этого избавиться, вот.
2: И что тогда ты сделал?
0: И что я тогда сделал? Как-то вечером, когда, ну, то есть уже было ближе к ночи, вот, после просмотра такого материала, вот, я лежал и думал о том, как это плохо. Ну, то есть я был уже в церкви, и как бы я желал от этого избавиться, искренне желал от этого избавиться, вот. И, с другой стороны, это меня не оставляло. И когда я лежал... уже, ну, то есть я закрыл глаза и, ну, то есть размышлял, то есть просто лежал, размышлял закрытыми глазами, вот, и в этот момент, хотя и в комнате были другие люди, они не слышали голос, но я слышал голос внутри себя, и он звучал так: как это мерзко. Вот, и этот голос, он был не так, как будто, ну, то есть с осуждением тебе говорят, что ты мерзок или... я почувствовал, что это, ну, что-то такое, ну, то есть какая-то забота, и что мерзость именно к этому греху, вот. И,
1: не к тебе лично, как к человеку, как личность.
0: Да, и я сам почувствовал это на себе, что это действительно мерзко, и мне захотелось это оставить, вот.
1: Интересно, то есть это, ты считаешь, это был голос Бога, который обличил тебя, который, может быть, дал тебе вот такое, передал тебе отношение к этому греху, получается, так?
2: Показал со стороны.
0: Ну, если бы это не был голос Бога, давайте представим, чей бы голос это мог быть. Если бы это был мой голос, он бы мне не сказал, что это мерзко, потому что я продолжал это смотреть. Если бы это был голос дьявола, он бы...
1: наверняка такого не сказал.
0: Наверняка такого не сказал.
2: Как это мерзко.
0: Внучок, перестань. Нет, это... Ну, я считаю, да, что это был голос именно Святого Духа. Вот.
1: И он тебе передал вот тот момент, вот отношение к этому греху, да, к порнографии вообще, к тому, что ты делал, и ты понял, что действительно это мерзко.
2: Но осознание — это же еще не избавление от зависимости.
1: Да.
2: Что было дальше?
3: Найди, найди свой путь.
1: Что было дальше? Действительно ли ты после этого отрезал раз и навсегда подобные проявления, и ты никогда больше, тебе не хотелось даже возвращаться к этому?
0: Конечно, хотелось. Ты что? Вот, и Ну, в тот момент, в тот вечер, когда я услышал этот голос, ну, я, ну, то есть, как сказать, ну, когда такая ясность приходит, ты начинаешь уже с, отк-

0: открытыми глазами, ну, как бы, уже размышлять над этим, вот, и, ну, как бы, меня это сильно шокировало, вот. С того момента, да, я перестал смотреть, вот, но все равно, когда желание у меня возникает, вот, сейчас я пытаюсь, ну, сдерживаться, чтобы не зайти на этот сайт или на, там, фильмы какие-то не посмотреть, вот, и...
1: То есть, на самом деле, оно, эта зависимость, она никуда не пропадает?
0: Она никуда не пропадает.
1: Она сразу не уйдет?
0: Она, наверное, меняет отношения.
1: Ага. То есть, в тот момент Бог тебе помог, и Он дал такую силу, даже, что
2: понимание.
1: Ли, понимание, чтобы ты изменил отношение к этому. Вот. И, но с тех пор ты также борешься с этим.
0: Да, да, да. И, ну, как бы, не обязательно, ну, то есть, я знаю, что есть такие... в церкви, вот, люди, ну, вот, кто, допустим, есть у него отношения, вот, ну, то есть я общаюсь с подростками, да, вот, и он, допустим, такой человек может посмотреть, вот, но он говорит, что это никак не влияет на мои отношения с девушкой, вот, то есть он не будет изменять, не будет это в какую-то, в реальность воплощать, вот, но бывает и такая зависимость.
1: И как ты, ну, на это смотришь? Что ты думаешь? Действительно ли оно не влияет на отношения с девушкой, когда ты смотришь порнографические фильмы дома,
0: говоря,
1: а потом общаешься с девушкой, строишь с них отношения и хочешь, чтобы они были чистые? Вот. Как ты думаешь, может ли это...
0: Я думаю, что это грязь, и она, то есть, обязательно отпечатается. Может быть, и отношения с девушкой будут хорошие, может быть... Не знаю, как это правильно сказать.
1: Может, она никогда
0: сказать.
1: Не узнает, что человек, ее молодой человек, парень.
2: Вы знаете, просто мне кажется, что просмотр такого материала, он абсолютно меняет отношение к интимной близости. Если Бог дал нам ее как дар, который должен быть в браке, который должен быть между любящими людьми, то здесь это представляется как удовольствие просто. Просто физическое удовольствие. Это, и это приравнивается, как бы там, я съел вкусную еду, я там послушал классную музыку, я там посмотрел порнографический фильм, я там занялся сексом, и это все на одном уровне теперь становится. Просто меняется отношение. Если мы, например, если человек вступает в интимные отношения, будучи в браке, то это конкретный человек, и это твои с ним отношения, а это не просто какое-то действие, которое приносит тебе удовольствие и счастье, причем сиюминутное, и с каждым разом все нужно больше и больше.
0: Да.
1: И даже очень важно понимать то, что когда ты допускаешь себе до брачных отношений вот, подобные просмотры порнографического материала, ты себя, так скажем, дальше и дальше отдаляешь от того, что в дальнейшем в интимной близости с твоей уже супругой, которую ты будешь любить, тебе будет сложнее почувствовать настоящее удовольствие, которое задумал Бог, и настоящую вот эту интимную близость, не только физическую, но и душевную, что очень важно для, ну, для отношений.
0: Ну да, хотелось бы.
1: С этим человеком. Поэтому если ты хочешь, чтобы у тебя брак был счастливый, и чтобы ваша интимная близость доставляла вам удовольствие не только физическое, но и душевное, чтобы вы были одним целым, то действительно надо себя очень ограничивать и удалить это из твоей жизни, потому что она очень сильно будет мешать и влиять на это.
0: Хотелось бы привести пример как раз об этом. Когда я, ну, то есть уже ходил в церковь в начале, я, ну, общался с девушкой, вот, и вот из-за того, что из-за этих, из-за моего опыта такого, вот, общение с ней, то есть я интересовался не с ней, то есть
1: не ее характером,
0: не ее личностью, вот, а когда мы общались, там, хотелось, там, допустим, ее за ручку взять, потом что-то побольше, там, приобнять, дальше еще больше, и, ну, то есть это достаточно далеко дошло, вот, и поэтому...
2: Это влияет.
1: Размик, в конце хотелось бы, чтобы ты все-таки пару слов сказал зрителям о том, как бороться с этой зависимостью, как, что тебе помогло,
2: избавиться.
1: И что ты, да, как избавиться от этой зависимости.
0: Ну, друзья, как, ну, как я могу ответить на этот вопрос, что пока не впустить Бога в свое сердце, вот вместо этой привычки появится другая привычка, там, допустим, зависимость к еде, к фильмам, к Ну, к чему угодно, курение, да, да, да, да, к алкоголю, курению. Пока не впустить Бога, это будет пустая ячейка, которая будет
1: заполняться
0: чем-то плохим. Вот, поэтому нужно впустить
1: то
0: Бога,
1: человеку
0: Христа.
1: Человеку самому по себе вообще нет смысла бороться, он не может справиться сам.
2: В какой-то степени.
1: В какой-то степени. Но когда ты впустил Бога...
0: Да, наши недостатки дополняет Бог.
1: Спасибо большое, Размик, за твою историю, за то, что ты был с нами сегодня на этой программе. Друзья, сегодня мы говорили о зависимости от порнографии, и эта тема очень важная. Пусть Господь вам поможет справляться с этим, впустите его в свое сердце, и он будет вас вести. До свидания.

Зависимый человек. Когда мы слышим это слово, мы себе представляем мужчину, который страдает от алкоголизма, человека, который просадил все свои деньги за покерным столом. Но очевидно, что женщины тоже оказываются зависимыми от пагубных привычек. Как выглядит женская зависимость и что для нее особенно характерно?

0: На эту непростую тему поговорим сегодня с нашими гостями. Я очень рада видеть Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Девочки, как вы считаете, от чего вообще можно быть зависимым?
1: От всего.
0: Угу. От всего. Банально от всего.
1: Да.
0: Ну а как вы считаете, что больше всего вызывает зависимость?
1: То, чего тебе не хватает, наверное. Угу. Или от скуки просто чем-то пытаешься себя занять.
0: Мы пока готовились к этой теме, у нас тут прозвучало в студии вопрос, что какая разница там, типа мужская или женская зависимость?
2: Вот у меня этот вопрос, какая разница? Mm-hmm. Ну, я считаю, что, ну, мне так кажется, что, в принципе, все зависимости, они, возможно, чуть-чуть разные, но они есть у всех. Зависимость от алкоголя может быть и у женщины, и у мужчины. Возможно, разная, я не знаю, сила там какая-то, еще что-то, но, в принципе, любые зависимости могут быть у всех одинаково.
3: Физиология разная.
2: Да, угу. Просто восприятие, наверное.
0: А что значит, Маша, физиология разная?
3: Ну, вообще, как бы, зависимость, она... Мы ее так называем, да, что как-то чаще привыкли к тому, что это какая-то там алкогольная, да, и наркотическая. На самом деле зависимости действительно много, и они все могут быть своего рода, а точнее могут свестись к химической зависимости, а это значит гормональный фон. И гормональный фон что у мужчин, что у женщин, он, соответственно, разный. Если мы говорим про женщин, да, сегодня у нас женская тема, женские зависимости, соответственно, у женщин гормональный фон, он менее стабилен, чем у мужчин. Да, и различные сбои гормонального фона, да, тоже могут приводить к своего рода к закоренелым таким зависимостям. То есть, если есть зависимость у женщины, да, и у нее меньше, к примеру, вырабатывается женских, да, гормонов каких-то, да, или гормоны, которые связаны с головным мозгом, да, с гормонами там страха, с различными рода вообще, в принципе, гормонами, которые отвечают за действие, да, префронтальной коры либо коры головного мозга, то, соответственно, у женщины эта зависимость, почему говорят, что она сильнее? Потому

0: Потому что именно как раз-таки вот этот вот гормональный фон, он не такой стабилен, как у мужчин. То есть потому что у женщины есть определенного рода свои физиологические вот такие особенности, что в принципе в течение месяца у нее гормональный фон, он нестабилен. Вот, поэтому если мы говорим про химическую зависимость, то, соответственно, она очень сильно отражается и зависит от того, какой у нее фон. Угу. Вот. А если мы говорим, в принципе, про зависимость, что они могут какие-то сильные зависимости на определенных стадиях. Если мы рассматриваем стадии химической зависимости, то у них есть 4 стадии развития. Да? Если это уже 3-4 стадия зависимости, то мы понимаем, что да, это тоже зависит от гормонов, от того, что вообще у человека, какой гормон преобладает, соответственно, это тоже сильно влияет на реабилитацию человека и на того, насколько он может из нее выйти.
1: Mm-hmm. Спасибо. Ну, кстати, если мы говорим конкретно про химические зависимости, на самом деле у женщин диагностировать зависимость сложнее. Просто почему? Yeah. Потому что женщины привыкли держать лицо, привыкли держать вот эту вот позицию, да, они реже появляются в местах каких-то общественных в неподобающем виде, просто потому что тема семейного имиджа – это то, за что отвечает женщина. Вот. И поэтому зачастую они приходят за лечением уже тогда, когда химическая зависимость приобретает такую максимальную форму. Но я хочу вернуться вот к той теме, что, как вот ты сказал, зависимость может быть вообще от чего угодно, да? Давайте мы сейчас попробуем сформулировать вообще, что такое зависимое поведение. Ну вот, ну даже там какая-то банальная тяга к сладкому. Mm-hmm. Реально ли она, вот в любой момент мы можем назвать человека зависимым от сахара? Или все-таки есть какие-то отличия? Вот вы как считаете?
2: Я могу себя назвать человеком, зависимым от сладостей, mm-hmm. потому что я не знаю, почему.
1: А как это выглядит, что ты зависима?
2: Да потому что каждый день, я приходя на работу, у нас есть обряд. Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Мы заказываем доставку. Каждый раз в этой доставке у меня есть печеньки какие-то, шоколадки, конфетки, что-то такое. Я не могу без этого начать день. Не могу начать без кофе, не могу начать без чего-то сладкого. После обеда мне обязательно нужно что-то сладенькое. Это как, знаете, может быть, в детстве было такое, что вот пока суп не съешь, конфету не получишь. И вот эта конфета как поощрение, и это вошло в привычку. Может быть так. Я не знаю. Но я не могу вот без этих обрядов, без этих вот сладостей. Не могу жить, не могу. Они поднимают настроение, они как-то там что-то говорят, что они там в мозгах какие-то процессы ускоряют. Глюкоза поступает в кровь. Я не знаю. Но иногда прям очень скрашивают жизнь эти сладости.
1: Ты так интересно говоришь, что зависимость, она прямо тебя радует.
2: Ну, да.
1: Может, это дело не в зависимости, а просто в удовольствии. В чем разница между зависимостью и удовольствием от чего-то?
2: Ну, удовольствие ты можешь, ну, не бесконтрольно, но...
1: Ага.
2: Тебе захотелось сладкого, ты получила удовольствие, все. Ну, как бы ты потом еще месяц можешь не есть это сладкое. Mm-hmm. А тут зависимость прям ежедневная основа, у тебя уже ломка начинается. Конфеты нет, мне надо срочно конфеты. Mm-hmm.
1: Ты что-то хотела, да, сказать?
3: Ну, типа, я хотела сказать, что зависимость, даже химическая, изначально может быть в удовольствии. Любая плохая зависимость, она же начинается сначала с чего-то негативного, потом она продолжается на удовольствие, а потом уже переходит в просто в привычку, которую ты плохо можешь искоренить из себя, ну, с этим сложностью. Вот. Но про сладкое с Викой согласна. У меня тоже прям есть такое, что очень часто я не могу... Я вот обедаю, когда или завтракаю, или любой прием пищи, мне нужно что-то сладкое. Я не могу без сладкого.
1: Тоже считаешь себя зависимой?
3: Я думаю, да. Ну, и это не только сладкое, есть другие, там, например, социальные сети, там, не знаю, люди, от которых тоже можем зависеть, mm-hmm. мнение людей, вот.
1: Mm-hmm. Это очень широкий спектр.
3: Да.
1: Ты как считаешь, в твоей жизни есть место зависимости?
4: Ну, да, я не знаю, конечно, можно ли это прям зависимостью назвать, или это что-то другое все-таки. Но вот, например, если мне попадается в руки интересная книга, толстая какая-нибудь, я могу забыть про все дня на два. И это плохо, потому что у меня без внимания остается семья, какие-то дела остаются несделанными. Но вот я не могу с собой ничего поделать, пока не дочитаю.
1: Угу.

0: И, кстати, вот надо же понимать, да, что есть зависимости, связанные с физикой, то есть с телом, и есть зависимости, связанные с эмоциями. Но и те, и другие завязаны на наших глубинных потребностях. И вот эта вот тема связана с тем, что вот ты сказала, там, зависимость даже от людей. Угу. Вот как она проявляется? В чем? Как можно сказать, что ты зависим от человека?
1: От его мнения, от того, что он скажет, от того, что ты вот день не можешь провести, не позвонив этому человеку, потому что ты чувствуешь себя обязанной, потому что этот человек, если ты не позвонил, начинает на тебя гнать. Ну, это твой родственник, грубо говоря, с которым ты живешь. Это уже больше даже,
0: возможно, созависимость. Я уж себе думала представить какую-то любовную зависимость, а тут, оказывается, история семейных тайн, да?
1: Да, и как бы я чувствую себя реально зависимый или даже созависимый от этого человека, потому что этот человек еще имеет тоже зависимости свои химические. И как бы иногда у меня просто кругом голова идет от этого. Ну, типа, я понимаю, что это ненормально, что я так реагирую, что я звоню, что я делаю. Иногда мне... Я прихожу домой, я любезничаю, я... А могу я поставить четкие границы? Но у меня плохо с этим идут дела.
0: Кстати, вот этот интересный момент, есть. То, что ты сказала, да? Есть, на самом деле есть разница между мужскими и женскими зависимостями, потому что женские зависимости, они более эмоциональные. Они связаны с отношениями, они связаны с отношением к вещам, к ситуациям. То есть они очень сильно завязаны вот на этом тонком пласте эмоциональном.
1: Да, я через эмоции все это...
2: Угу. Я бы хотела еще сказать о том, что... мы затронули какие-то зависимости, еще, наверное, разновидности зависимости, про то, что у женщин тоже бывает шопоголизм. Сейчас прекрасно есть у нас интернет, да, порталы, интернет-магазины, в которых можно просто купить, просто как, я не знаю, как сходить зубы почистить, да, то есть это достаточно просто, легко стало, и порой мы покупаем там не только то, что нам нужно, да, а просто чисто заходим, и потом, ой,
3: ты куда-то улетела.
2: Да, куда-то улетела. Вот. Потом также у нас есть, может быть, кстати, религиозная зависимость. Да? Всем известный фанатизм, это тоже своего рода зависимость. В него, конечно, чаще всего впадают лица мужского как бы пола, да, потому что это более связано, наверное, не с эмоциями, да, а с какими-то мировоззренческими, религиозными, духовными моралиями, вот, но оно своего рода тоже есть, и женщины тоже могут впадать. И здесь своего рода, здесь выступает такая зависимость, как созависимость, как сказала Таня, когда женщины более тому подвластны, когда нужно всех спасти, всем помочь, это своего рода тоже зависимость, когда я пытаюсь постоянно кого-то из чего-то вытащить. И эти случаи, они сами притягиваются. Это не я, я не я, и хата не моя. Это просто само так получается. Да, это тоже своего рода зависимость, когда человек выезжает за счет другого человека, за счет спасения, ну, выражая тем самым свою значимость, что я такой хороший, боже. Вот. Ну, и своего рода созависимые отношения не тоже так выезжают. Кто-то плохой, а кто-то хороший. Вот. Ну, также у нас есть, как девчонки сказали, ну, там химические зависимости, это все понятно, да, то есть они как бы есть у всех. Вот. Потом, ну, вот какие-то такие основные... И любовная зависимость, да, это тоже очень распространено, когда либо у нас есть кто-то третий, вот, либо я вот люблю, не могу, все, вот ты должен мне тут подчиниться, поклониться, и все, я однолюб. Ну, то есть это тоже своего рода зависимость, которой склонны и мужчины, и женщины.
0: Пока ты говорила, я обратила внимание на то, что если мы берем мужскую зависимость, то зачастую она связана с положением, с достижением. То есть я вот зависимый от того, чтобы, там, игроманы, почему, да, доказать всем, что я молодец. Алкоголики, наркоманы, почему? Потому что показать, что я там, типа, свободный от зависимости. Ну, зачастую на этом фоне. Вот. А у женщин зависимости более связаны с тем, чтобы получить удовольствие. Расслабиться, спасти. Ну, у женщин чаще всего дофаминовые зависимости, зависимости физиологические, типа от сладостей, и эмоциональные зависимости, и созависимости. То есть это как раз-таки те состояния, когда тебе нужно либо найти место, где тебя никто не трогает, то, что женщины постоянно в этой мультизадачности находятся, либо найти что-то, чтобы... какую-то свою потребность в удовольствии, в радости такой незначительной, казалось бы, удовлетворить. Обратили внимание, да?
2: Ну да, то есть, ну, у мужчин тоже, конечно, бывает, что расслабиться, потому что очень часто мужчины, кстати, сдерживаются, и им сложно дать волю чувствам, эмоциям, потому что они не знают, как это выражать, тоже так же, как и женщины. И это тоже с этим связано. Еще мы забыли сексуальную зависимость, да, когда я меняю партнера, потому что, ну вот, тоже определенные есть к этому причины, да, либо порнозависимость, то есть, когда я тем самым так получаю удовольствие, удовлетворение, потому что партнер, может быть, меня не удовлетворяет.
3: Вообще, я не очень согласна с тем, что зависимости у женщин только из-за того, что, ну и у мужчин тоже, чтобы получить удовольствие. Есть привычки, которые просто помогают тебе, ну, не забыться, а
0: уйти от реальности.
3: Отвлечь тебя от чего-то. Ну, вот у тебя настолько скучная жизнь, что тебе нужно что-то добавить. Вот, как, например, да, просто вчера это обсуждали тоже с друзьями. Вот идет какой-то, например, семинар. Ну, скучные, объективно. И тут тебе друг говорит: слушай, а пойдем перекурим? Ну, там, 15 минут буквально, перерывчик как раз там. Ты думаешь: ну ладно, пойдем. И вот вы идете вдвоем, спускаетесь, перекуриваете, да, там, общаетесь туда-сюда, возвращаетесь обратно, и ты думаешь: блин, здорово, завтра, наверное, снова так сделаем. И вот так вот каждый раз происходит, ты понимаешь, что ты получаешь удовольствие не от самого курения, а от процесса, который к этому ведет, от общения, от того, как вы прогуливаетесь и так далее. Ну, то есть, но при этом у тебя вырабатывается зависимость от никотина.
2: Так здесь как раз про потребность. Какая у тебя здесь потребность? В общении.
0: В общении или отвлечении.
2: В интересе каком-то. Да. Тебе не интересен вообще семинар. Это больше про твои интересы. Ну, либо я сказала про то, что вот у нас есть действительно такой большой пласт, когда зависимость появляется вот по этой сложной цепочке, когда есть какая-то внутренняя обида, боль, которая гложет, и ты пытаешься заглушить эту боль. Здесь не про удовольствие. Здесь про то, что мне так внутри больно. Сексуальная зависимость так рождается. Почему очень часто мы меняем партнеров? Ну, то есть, почему человек меняет партнеров? Потому что когда-то у него, может быть, была сексуальная травма. И человек не приходит, так, а поменяй мне партнеров каждые 5 минут. Да, то есть, ну, как бы каждый день. И бывают порой в день не по одному партнеру половому. Это не потому что, потому что внутри настолько больно, внутри такая большая дыра, что ты пытаешься туда вот всех поместить, а они там... Не помещается.
3: Так я и говорю, это не про удовольствие, не всегда про удовольствие.
0: Не всегда. Но мне нравится, что ты отметил один момент. Есть конкретный механизм, который обозначили как механизм формирования зависимости. Он называется очень просто, но за ним много чего стоит. Называется механизм сдвига мотива на цель. Сначала то, что вызывает у тебя зависимость, это просто мотив получить что-то смежное с этим. Пообщаться, отвлечься, заглушить какие-то эмоции. Но именно зависимость начинается тогда, когда вот это действие, которое раньше было мотивом, оно становится целью. Когда ты идешь покурить не потому, что тебе захотелось пообщаться, когда ты меняешь партнера не потому, что там что-то изменилось в твоей личной жизни, да, а когда это становится целью. Вот это вот зависимость. Все, что до этого, это, ну, первые шаги такие. Они еще не говорят о зависимости. Зависимость происходит тогда, когда мы видим такое явление, как синдром отмены. Вот ты говоришь, там, сладкое не поем, все, меня трясет, мне хочется сладкого. Значит, зависимость уже сформировалась. Если нету синдрома отмены, и если нету вот этого вот конкретного целенаправленного поведения удовлетворения этой зависимости, то это просто привычка. На этапе привычки, в принципе, с этим состоянием можно бороться. Переформатировав эту привычку, переключив ее на что-то другое.
3: То есть отличие привычки от зависимости в том, что с ней можно бороться?
0: Да, в том числе.
3: С зависимостью бороться уже нельзя?
0: С зависимостью нужно бороться сразу на всех уровнях. Если с вопросом привычки мы меняем привычку одну на другую привычку, например, я ходил курить, а теперь я беру конфету, да, ем. Или, например...
3: Смещение одной привычки на другую.
0: А вот здесь вот ты, если первоначально поменяешь, то потом можешь и от сладкого отказаться. То есть это не обязательно сделать конкретно, ну, чтобы не случилось, сдвига мотива на цель. У меня мотив был бросить курить, и поэтому я ел конфетку. А если после этого я стал всегда есть конфетку, то, скорее всего, да, новая зависимость сформировалась.
2: Мне кажется, здесь очень важно понимать все-таки, какие у нас вот, да, вот цель, мотивы, потребность. То есть все-таки, что я хочу. Мне кажется, вот это осознание того, что происходит. Потому что вот про что говорит Айгуль, это только на самых-самых первоначальных этапах. Потому что мы потом очень часто, я знаю, что многие психологи не берутся работать с зависимыми людьми, потому что я избавился от одной зависимости
0: и
2: переключился на другую зависимость, да, на типа менее вредную. Вот. Но почему вообще плохо, ну, почему вообще нужно избавляться от зависимости?
0: Угу.
2: Хорошо, я такой вопрос. Почему?
0: Да, действительно, ну, ем я сладкое.
3: Ради своего физического и психологического здоровья.
1: Ну да, зависимость, если себя плохая, и она тебя разрушает, то как бы...
0: А если хорошая зависимость, например, я трудоголик, да, и я вроде как наоборот всем благо приношу.
3: Всем, кроме себя, трудоголизм — это вообще очень опасная штука, потому что ты себя загоняешь постоянно, у тебя нет как такового отдыха полноценного.
0: А если я и отдыхать умею? Ну, бывают трудоголики, которые соблюдают режим сна, режим отдыха.
3: Как они тогда развлекаются? Как, ну, как они живут,
0: а
3: если
0: зачем?
3: Вся их жизнь — это работа?
2: Это же жизнь, работа. Ну, то есть, как бы здесь вот важен как раз-таки такой, ну, вот есть трудоголизм, да, там важен как бы баланс, да. Ну, вообще про зависимость. Зависимость, вообще хочется сказать, что в мире нет людей, которые не страдают зависимостями. Это такая
0: аксиома.
2: Да. Вот. Но есть как бы у верующего человека, к примеру, да, может быть зависимость либо религиозная, когда я вот прямо с пеной у рта буду тебе доказывать, там, в чем ты прав, в чем ты не прав, да, да, просто добивать всех остальных людей, чтобы все там, я не знаю, поверили именно в то, что верю я, а не в то, что верите вы. Вот. Это своего рода такая вот зависимость, от того, ну, от которой человек получает вот эту вот пользу, у него потребность в том, чтобы его там слышали, допустим. Здесь главный такой момент, когда вот человеку, да, важно быть услышанным, возможно, это его потребность. Здесь важно понять, что для тебя на самом деле вера. Да? Когда мы свою зависимость отдаем Богу, это звучит, конечно, очень обширно, но когда мы понимаем, что мы можем зависеть от Христа, в каком плане, понимаем, что наша жизнь в Его руках, это может быть про некое доверие, да? Это может быть про то, что мы следуем тому, что написано в Священном Писании, да? В понимании каких-то мыслей, да? В такой некой немножечко здоровой зависимости. Когда мы понимаем, что, кстати, от партнера мы тоже можем быть зависимыми, но не уходя в такую зависимость, что где, жить полностью им, да, но понимая, что чем-то нам приходится жертвовать, а чем-то, ну, как бы про здоровые какие-то отношения. То есть вот эта вот зависимость, она может быть, ну, иметь рамки здравости. Вот, потому что полностью независимыми людьми мы быть не можем. Как очень часто сейчас говорят в современном мире, да, что будь полностью самодостаточным, самореализованным, да, и таким вообще... Само-само, в общем, да, отрежь себя от, вообще от всего.
3: Что самое печальное, даже если ты избавишься от зависимости, ты все равно будешь зависим от этой зависимости, ты каждый день будешь думать об этом.
2: Вот. Потому что и не зря говорят о том, что если ты избавился от какой-то зависимости, ты все равно считаешься зависимым от нее, потому что ты можешь вернуться к этому. Да?
0: У тебя уже сформированы, да, определенные нейронные цепочки, которые к этой зависимости привели. Но мне нравится вот Машина мысль, что невозможно быть свободным от всего, но можно быть свободным для чего-то. То есть до тех пор, пока мы боремся с зависимостями, мы от одной зависимости попадаем в другую, потому что, ну, мы живем в этом мире, да, где грех властвует над человеком, и мы все время попадаем в какие-то уловки. Но когда мы перемещаем взгляд с вот этой горизонтали, когда лишь бы уберечься себя от чего-то, начинаем смотреть наверх, то мы приобретаем зависимость от Христа, который дает нам свободу для чего-то. То есть наша свобода от всего невозможна, но свобода для чего-то, что мы назвали каким-то своим центральным принципом жизни, каким-то вектором, она возможна. Потому что когда мы смотрим на что-то, что выходит за пределы наших возможностей здесь и сейчас, тогда мы постоянно находимся в процессе саморазвития. Опять-таки, да, оно само, потому что, ну, мы не можем повлиять на других. Но в то же время это возможно. То есть нужно просто перестать бороться против и бороться за что-то. Вот. Друзья мои, спасибо вам большое. Девочки, вам спасибо за тему. На самом деле, не так плотно мы рассмотрели тему зависимости именно женщин, но мы понимаем, что каждый из нас стремится к полноценной, яркой и насыщенной жизни. И именно взгляд вверх поможет нам уйти от того, что могло бы ограничить нашу свободу. Спасибо вам за то время, которое вы посвятили просмотру этой передачи. Если у вас есть какие-то мысли, комментарии по этому поводу, всегда будем рады почитать. До новых встреч. До свидания.

Господь хочет, чтобы мы знали свою идентичность, то есть кто мы есть во Христе. И в библейской школе вот изучали тему, что мы ученики также во Христе, то есть кто мы во Христе, что Бог хочет, чтобы мы учились. И написано, что идите и научите все народы, то есть сделайте весь мир учениками. Да, но Господь также хочет, чтобы мы прежде всего знали, кто мы во Христе, что мы Его дети. И Владимир верно сказал слово, он стих из Евреям, послания, кстати, 2.13, «Вот я и дети, которых дал мне Бог». То есть не дитя одно, а дети. И Господь сказал, вот я и дети, да, и как сказано, что если дети, то и наследники. Это значит, им принадлежит что-то особенное. Я только подчеркну и продолжу немножко. Владимир заранее мне говорил тему свою, и я немножко подготовился, если будет время дополнения. Смотрите, как было важно сказано. Это звучало так, знаете, серьезно, что кем мы были без Христа. И вот мы были дети гнева, да, мы были сыны противления. Вот. И я сделал себе пометки здесь. Вот. Но еще и сыны лукавого. Это, конечно, не то, чем мы хотели бы быть когда-то, правда же, да? Вот. И Христос это говорил тем, кто противились. Также сказано Ефесянам 2 главе, что мы были в то время, то есть когда они были спасены, мы были без Христа. Вот. Сейчас мы во Христе. Представьте, быть без Христа – это быть просто самим по себе одним. Это Ефесянам 2.12. Мы были без Христа. Знаете, сегодня, когда вот дети без родителей, когда нет родителей, это большая утрата, когда нет никого, ни брата, ни сестры. Есть люди, у которых все уже похоронены, и остался совершенно один, человек как бы один. Но быть без Христа – это самое, наверное, печальное, потому что быть без Бога – это быть без… Кто имеет Сына, имеет жизнь. Кто не имеет Сына, не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Мы также были отчуждены, без Бога были отчуждены от общества Израиля. Это значит, мы были отделены, мы были чуждыми, мы не принадлежали Израилю, мы не были Божьим избранным народом. Без того, чтобы, когда без сыновничества, без усыновления, мы, написано, были чужды заветов обетования. Ну, завет и обетование – это то слово, что Володя сказал, союз, таинственный союз. Это завет, в смысле, да, это, другими словами, завет, союз с Богом, такой таинственный, внутренний. Вы знаете, мы не подписали завет с Богом авторучкой, да, мы не высекли на камне. Это внутренний, таинственный союз, связь между Богом и человеком. Так вот, без Христа, без того, что мы были дети Божьи, мы были чужды заветов. Заветы – это то, что Бог завещал и что обещал. Вот, заветов обетования. Дальше. Кто мы были еще без усыновления? Мы не имели надежды. Знаете, если ребенку, сыну, дочери обязательно принадлежит наследство, то одинокому человеку не на что надеяться, как бы у него нет родителей и так далее. Мы были без надежды, то есть у нас не было ничего в этом мире, что связывало бы нас с какой-то надеждой. То есть, и поэтому люди пытаются надеяться на себя, но в Библии сказано, кто надеется на себя, тот глуп, как бы стыд ему. То есть это не та надежда. Никто не может себя, извините, из воды так вот вытащить за волосы. То есть он не имеет той опоры, чтобы вытащить себя. Но мы были без Христа. Мы были еще, печальное состояние, безбожники в мире. Это вот та же вторая глава, которая говорит «сыны противления, чада гнева и сыны лукавого». Представьте, были безбожники. Это слово «безбожники» такое грустное слово. Его использовали особенно в СССР часто. И папа вот в том поколении, они говорили, человек безбожник. То есть, многие противились Господу, злословили Бога. Безбожник. Это грустная характеристика. Но теперь во Христе, бывший когда-то далеко, то есть мы были далеко, мы были далеки от всего, что связано с Богом, мы стали близки. Каким образом? Кровью Христовой. Именно кровь Христа, она сблизила нас, она сделала из обоих одно, то есть из Бога и человека, из Господа и человека сблизила израильский народ и Божий народ, и языческие народы сблизила. Он есть мир наш, то есть Господь нас сделал сопричастниками, то есть частью того, что когда-то приготовил Аврааму,
и его потомкам хвала, благодарение Богу. Бог хочет, чтобы мы имели твердую веру. И как правильно сказал Владимир, мы не всегда чувствуем так. Если бы мы жили по своим чувствам, это была такая опасная жизнь. Мы должны жить верой, убежденностью в то, кто мы есть. Правда же, да. Мы, просыпаясь утром, можем иметь совершенно разные чувства. Если вы вчера много работали, у вас будет чувство усталости, ломоты в теле. Если вы долго трудились и не пили воды, у вас будет чувство жажды. Как вчера вот в лагере мы испытывали сильное чувство жажды и чувство голода, например. Но это лишь не то, что на самом деле мы есть. Это лишь ощущение эмоциональные. Бог хочет, чтобы внутри нас была сильная вера, основанная на божественном слове, которое Господь сказал через святых Божьих людей, написано 2 Петра, будучи движимых Духом Святым. То есть Петр говорит, это не хитросплетенные басни. Мы, в библейской школе это говорилось, мы стали очевидцами Его величия, мы были с Ним на горе, мы лично слышали голос, который сказал, это Сын мой возлюбленный. Мы видели, они видели Его славу, то есть, как единородного от Отца. Слава – это значит великолепие, присутствие Божие, сияние, как солнце. Он говорит «мы». И поэтому Петр умирал, и он отдавал свою жизнь за истину, потому что это была правда. Если бы они отреклись, один был Галлий, то у них есть возможность отречься перед смертью, понимаете? Они бы сказали, ну, мы, да, мы там придумали, мы вот… Нет. И тогда бы за отречение и отказ, они были бы помилованы. И, знаете, в Риме предлагали просто поклониться богам римским, и все, и христиан тогда отпустят. Предлагали поклониться там, ну, Юпитеру там или другим. Но они под страхом смерти этого не делали, потому что Петр говорит, мы не можем. Мы не можем не говорить то, что мы видели и слышали. Мы не можем. Справедливо больше слушаться вас, нежели Бога. Они запрещали учить, они их били жестоко, но они пошли и радовались. Они точно знали, они были очевидцами. Павел говорит, мы от самого Господа принял то, что вам передал. Он говорит, я принял через откровение Иисуса Христа. Евангелие, которое вам проповедовал, не есть человеческое, оно от Иисуса Христа. И Павлу было открыто, что язычники станут сопричастниками, что мы во Христе будем благословлены всякими благословениями. Ефесу он пишет, аллилуйя. Господь дал нам те же обещания и благословения, что Аврааму. Он взял нас в число детей, не по нашим заслугам, но написано, искупление. Искуплением во Христе Иисусе, хвала и благодарение Богу, честь, слава, аллилуйя Ему. Вот, и теперь он, что ценится сейчас? Сейчас ценится наша вера, это отношение нашего сердца, верой в Господа Иисуса Христа. Да, Деяние 16:31, и спасешься ты. Бог ценит веру, потому что Господь сейчас на расстоянии, да, ну, Он с нами, но Отец на небесах, Дух Святой на земле, Иисус Христос по правую сторону Отца, но написано, мы водворясь в теле, то есть находясь в физическом теле, мы устранены от Господа, ну, ибо мы ходим верой, невидением. И вот эта вера, она цена. Это отношение с Богом на расстоянии. Знаете, друзья, дружба проверяется на расстоянии тоже, когда не забывают друг друга, да, и так далее. И так вот очень ценно, когда Господь Иисус Христос в ожидании своего пришествия по воле Отца, и мы любим Его, и мы помним, кто мы во Христе. Поэтому нам важно читать Писание, нам важно пребывать и видеть, кто мы во Христе. Не в смысле, какие мы хорошие без Христа, да, как Вова говорил, нет, но какие мы стали во Христе, благодаря Ему искупительной жертве, хвала Богу. И смотрите, в Римлянам 8:17, где Володя нам говорил, кого, так как дети, то наследники. И подчеркивается, наследники Божьи. Не просто, раз мы дети, мы наследники. Ну, например, какого-то папы или мамы. Нет, подчеркивается, наследники Божьи второй раз. А третий раз – сонаследники Христу. Представляете, Господь объединяет нас со Христом. Какая милость, какая невыразимая благодать. Слава Богу за эту тему. И теперь я хочу сказать такое слово, которое мне пришло сегодня утром, когда я думал, ну, что Володя будет проповедовать. Знаете, в слове, что сказано? Это я сказано, что я проснулся утром и слышал слово, это слышал сердце. Побеждающий наследует все. Я буду ему Богом, и он будет мне сыном. Побеждающий наследует все. Все получит. Я буду ему Богом. Я стал искать в Писаниях, нашел это в книге Откровения, 21 глава, 7 стих.
Побеждающий получит все, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном. И такие же обещания есть в семи церквям. Обещания семи церквям, вы знаете, книга Откровения, там Ефесской церкви, Смирн, Пергама, Фиатира, Сардис, Ладикия, Филадельфия. Этим церквям везде Господь говорит, побеждающий, он получит вот это. И Бог хочет, чтобы мы, как дети Божьи, мы были победителями. Вот о чем Татьяна сегодня тоже говорила, Оля нам пела, да, о победе во Христе. И Эдик говорил об этом. Я подумал, как в одном духе все. Я утром, вы знаете, победитель во Христе, это значит, человек сохранил ту позицию, которую он имеет во Христе. Это будет наверху, но не внизу. Это не позволит дьяволу победить тебя, разрушить тебя, нашу веру, сердце, разрушить твою любовь, твою доброту. И поэтому Бог хочет своим детям, чтобы они были победители. Вы знаете, что со Христом случилось? Он имел высшую позицию на небесах, но теперь он прошел путь земной, и он на земной пути оказался победителем. И тогда он по праву победы, не только по праву Сына Божия, а по праву того, как Владимир читал нам, превознес его превыше всего, он был победителем. Вы знаете, и когда дети побеждают на соревнованиях, например, и папы смотрят на них, они говорят, это мой мальчик, они говорят, это мой сын. Они хотят, они как-то оглядываются вокруг и говорят, это мой сын, это мой сын. Знаете, детский мультфильм, это про Симбу, там, ну, вот эти львят эти, да, ну, он, это мой сын, он гордился. Ну, когда ночью сын плакал, там, это, львенок капризничал, он говорит, львица говорит, это твой, ночью он твой сын. Ну, это как бы такой юмор, типа того, ну, знаете, когда сын радуется, и все с ним хорошо, гордость переполняет сердце родителей. Вы знаете, когда сегодня сын проповедовал, мне пришло слово, притча 18, торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется. То есть, знаете, когда дети будут мудрыми, и это не всегда приходит сразу в нашу жизнь, в жизнь детей, но написано «торжествует», «радуется». Поэтому как важно, чтобы мы радовали Бога. Иоанн сказал, для меня нет больше радости, когда дети мои ходят в истине. И вот Бога нет больше радости, когда мы с вами будем ходить в истине Иисусе Христе. Он наш Отец, слава Господу. Он чудесный Бог. И Он сказал, побеждающий наследует все. Так что же мы должны побеждать? Христос прошел путь победы через крест, через великие страдания. Он оказался победителем. И я хочу пару мест Писания сказать из 8, из той же главы 8 Римлянам. Очень быстро. Но, друзья, пожалуйста, кто может записать, запомнить или... Смотрите, что же мы должны все побеждать? Там 7 пунктов. Все это преодолеваем силой возлюбившего нас. То есть это Римлянам 8:37. И там написано, что же...

мы должны преодолеть в жизни, победить. Там земные нужды есть, есть духовные нужды. И это важно. Смотрите, друзья, что же преодолеваем? Написано, скорбь – это трудные времена. Очень важно в вере пройти трудные времена. Скорбь на душе, тяжело, отверженность, предательство, не знаю, обиды, скорбь, боль, разочарование. Написано, это нужно преодолеть. Второе. Теснота. Теснота – это давление, это депрессия, это сильное стрессовое состояние, это быть под прессом, под давлением. Теснота называется. Дальше. Гонение. Это очень тяжело, когда гонение, когда отвержение, когда это все очень-очень трудно. Но есть гонение за веру, есть гонение личное, какие-то бывают родственные, бывают непонимания какие-то. Это все... Господь говорит, нужно преодолеть. Дальше, голод. Голод – это уже, возьмем, физическая нужда. То есть, будучи верующим, очень важно не разочароваться в Боге, когда не хватает зарплаты, когда не хватает пищи. То есть, нужно победить. Когда вы в армии находитесь, в командировке, когда не хватает, может быть, фруктов, витаминов, как мы там в армии, я много раз рассказывал, не было ничего такого, ни лука, ни чеснока, ничего не было совершенно, чтобы можно было поесть. Это было отсутствие витаминов почти полностью, что вызывало тяжелейшие заболевания, о которых я не буду сейчас рассказывать. Тяжелейшие воспалительные язвы на теле солдат у нас были. И вот Бог избавил меня по милости, потому что когда я увидел эту язву на ноге, я воззвал к Богу, я стал так сильно молиться. И в следующий раз проверил, ее не было. Но Бог говорит, это голод, это отсутствие витаминов, полное отсутствие. И тогда Библия говорит, нужно это победить. Очень важно через это пройти, не возроптать. Помните, в пустыне возроптали люди, что у них не было того, что они в Египте имели. Это тоже нужно победить. Победить нагота, то есть отсутствие одежды. Возможно, у кого нет теплой куртки, возможно, не хватает теплых носков, возможно, что-то другое. И сатана хочет побудить к ропоту, что вот смотри, вот у тебя такое, плохая работа, у тебя нет работы, ты такой, там, или Господь тебя не любит, или что-нибудь такое. Вот это все искушение нужно тоже победить. Итак, повторяю, скорбь, давление, гонение, голод, нагота, опасность. То есть всякие опасности, трудности. Некоторые шли, проповедовали. Павел говорит, он был в опасностях на море. Вы знаете, я не люблю смотреть фильмы про море. Некоторые показывают рекламу фильмов, вот путешествия. Я сразу знаю, ой, там будет шторм, там начнется сейчас вот в лодке людей. Люди будут там умирать от жажды, ловить рыбу. Знаете, фильмы раньше. Мне всегда это как-то больно смотреть. Я люблю море, но вот эти картины, мне лично вот как-то тяжело. Так вот, Павел был в опасностях на море. Он был в опасностях в пустыне. Он был в опасностях от иудеев, от иноплеменников, от язычников. Вот, и всякие приключения у него были, и он, дитя Бога, избранный Господом, избранный сосуд, он это все преодолел, он совершил свой бег, то есть он не замедлил ход, он сказал, я бег совершил, течение совершил, течение это бег по-русски, веру сохранил, это быть победителем, Бог хочет, чтобы мы были победителем, вы знаете, если кто-то чувствует себя в поражении, поверьте, Богу поверьте, Слову, вы дитя Господа, вы дочь Бога. Бог поднимет тебя на высоту, Он поднимет тебя на высоты земли, как написано. Он хочет, чтобы мы жили победоносно. И вы знаете, у нас Сергей Иванович Николаев когда-то проповедовал, ректор Богословской академии Санкт-Петербургской, и он рассказывал, что он был приглашен на королевский обед в Лондоне, там, где, знаете, вот сейчас покойная Елизавета была. И он был среди этой знати, он был приглашен как почетный гость. И он говорит, и он заметил, как дети, короля, они там немножко баловались. Вот, дети, они баловались, то есть, они как вели себя. И тогда там камердинер или кто они, которые лакеи, которые за ним ухаживали, он говорит, подходит к нему и говорит, «Помни, что ты сын короля». И сын сразу раз, пошел так важно, знаете. То есть вот это слово «помни, что ты». Бог хочет, чтобы мы помнили, что мы его дети, а мы его наследники.

Ледники. Слава и благодарение Господу. Теперь, что еще сказано? Опасность или меч? Не только опасности, но меч, это буквально написано, почитают нас, как овец, обреченных на заклание. То есть это верующие были в группе риска. То есть они были, сотни лет были гонимы, скажем так. И они были в опасностях, их могли убить, как овец, то есть как овец на заклание. И Христос говорит, придет время, что убивающий вас, всякий убивающий вас, будет думать, что тем самым он служит Богу. И апостол Павел именно раньше, будучи Савлом, был таким. И вот это меч тоже нужно преодолеть. То есть и это преодолеть. Что Бог хочет еще? Вот в этом стихе 7, но я еще коротко. Что Бог хочет, чтобы мы побеждали? Римлянам 12, 21. Как дети Божии, не будь побежден злом, но зло побеждает добром. И там написано, голоден враг, накорми его, жаждет, напои его. И так далее. То есть не будь побежден злом. И так нужно... Но еще одна из самых важных побед в нашей жизни – это, в мире говорят, самая сильная победа – победа над собой. Но они, может быть, не совсем точно говорят, но вот Библия говорит, что победа духа над плотью. То есть ты дитя Божие, и в своем духе ты праведник, ты омыт, ты спасен, освящен. Но важно, чтобы твой дух, он доминировал над плотью. И хотя мы одна личность, мы... Но у нас есть дух, душа и тело, да? У нас есть такая вот борьба внутри, может быть. Этот предмет тоже в библейской школе будет изучаться, дух, душа и тело. И внутренние конфликты, противоречия. Но вот Господь хочет, Он написано согласно Галатам, что борьба и сражение между плотью и духом, что дух желает противного плоти, а плоть противного духу. А об этом также сказано Римлянам 8 главе, в этой золотой, что... Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. То есть результат победы духа – это полноценная духовная жизнь. Духом умерщвляете, то есть фактически убиваете дела плотские. Поэтому Павел говорит Колоссянам, умертвите земные члены ваши, там блуд, нечистоту, страсть, злую похоть. И вот эта победа, она дает тебе все в наследие. Бог говорит, побеждающий наследует все. Я буду ему Богом. И Он будет мне сыном. Это самое близкое отношение. Хвала и благодарение Богу. Давайте в конце еще поблагодарим Бога, помолимся. Слава Богу, слава Ему.

0: воздаем тебе всю славу. Аллилуйя.
1: Из Нэшвилла, Теннесси, мировой столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Патилов. Хорошо, хорошо, все классно. Эй, Майки, я рад, что ты в программе. Все классно у нас. Прекрасно, я рад, что ты здесь. И рад, что по всему миру вы можете нас смотреть. И мы хотим, чтобы вы знали об этом.

0: Bun, Big Bun, Big Bun.
1: Эта программа как раз о том, что мы пытаемся найти свое место в Господе и то, что нам нужно сделать в жизни. Мы встретили тех, которые уже нашли свое место, и я так рад, что сегодня они в гостях у передачи «Леон с друзьями». Поприветствуйте Майк и... Как дела? Хорошо. Я хочу, чтобы представил нам свою группу. Я привел с собой крутых ребят. Вон там ударник, малыш Терри Бейкер. Терри Бейкер. Бас Симеон Бейкер. На клавишах мой главный человек Ралф Лофтен. Майк И. Ну хорошо, хорошо, отлично. Мы здесь в Нэшвилле, Теннесси. Music City, музыкальный город. Мы в Trinity Music City. Это будет всемирное евангельское царство. Я верю в это. Я верю, что люди будут отовсюду съезжаться сюда, и они будут тронуты тем, что Господь вложил в сердца этих музыкантов и артистов, выступающих здесь. И я благодарен Дженну и Пол Крауч, я так благодарен Мириам Голден и Сэму. И это было фантастически, что они все объединились, чтобы эта программа выходила в эфир. А многие из вас могут кое-что тоже сделать. Во многих ваших письмах вы говорите: «У меня есть талант, у меня есть дар. Я хочу поделиться им с миром, но я не знаю, куда послать запись, я не знаю, кто бы мог мне помочь». Ну что ж, мы можем вам помочь. Программа «Леон с друзьями» будет проводить второй годовой конкурс поиска талантов. И это будет круто. Будет просто удивительно. И кто-то будет выбран. Какая-то группа будет избрана, и я возьму их под свое покровительство. Я помогу им выпустить альбом, и это будет классно. Я хочу, чтобы вы прислали мне свои записи, присылайте фотографии. Возможно, даже напишите несколько слов. Например: «Эй, я думаю, что Бог вот что хочет сделать с моей жизнью». И мы послушаем вашу запись и передадим ее судьям. Так что они решат... И это будет окончательным решением. И я думаю, что все будет хорошо и правильно, и особенно, если вы молитесь, все получится так, как Господь этого хочет. Итак, пишите нам на TBN, не забудьте, на любом языке, абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92-711. Это наш адрес. Решения судей будут окончательными, и мы выпустим наши вещи, и наконец-то их услышит весь мир. Я знаю, что даже Майк И выпустил что-то, и я тоже. И мне кто-то помог в свое время. И знаете, мы хотим сделать это для вас. Сегодня у нас в гостях брат, которого вы полюбите. Он записывающийся артист на Мер Рекордс. И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Грег Лонг.
2: Kick it. All right, man.
1: В этой песне я написал о том, что нас возвышает, а не унижает. Так что думайте об Иисусе.

0: All right, my brother.
1: Хорошо, мой брат. Иди сюда, Грег. Прекрасно, старина. Давайте поаплодируем. Поприветствуйте все. Грег Лонг. Садись сюда, брат. Это просто классно. Это очень классно. Знаешь, я сам когда-то записывался в Mirror Records. Верно, знаешь что? Мне знакома твоя музыка. Я когда-то пел «Утреннюю звезду» по оригинальной записи. Это была моя любимая песня. О, знаете, я основал Мёр. Да, ты сам Мёр Рекордс. Да, здорово, конечно. Это хорошо, старина. Я слышал, что ты воспитался в музыкальной семье. Да, мои отец и мать... Мой отец был служителем, евангелистом, и мы много путешествовали. И они оба пели, моя мама играла на пианино. И я начал петь, когда мне было 2 года. Да, они представили мне возможность, и я воспользовался ей. А твое пение было своего рода чудом? Или ты специально подготовку прошел? Или... Подготовкой была то, что с 2-летнего возраста я пел 250 вечеров в год. Эта подготовка проходила посреди церкви, когда я надевал свою старую ковбойскую шляпу. И это была моя подготовка, конечно. Я скажу тебе, это, конечно, очень успешно. Потому что, как я слышу, за 5 месяцев ты записал 3 популярные песни, 3 хита. Это просто чудо. Это больше, чем я ожидал. Если бы я даже никогда больше не пел, я знаю, что Бог был добр ко мне. Я не могу жаловаться. Да, это было прекрасно, конечно. А твое спасение началось вместе с пением? Нет, я подождал несколько лет, до 4-летнего возраста. Да, мудрый возраст 4 года, большое решение, конечно. Это правда. Меня спрашивают, как можно стать спасенным в 4 года? Ты не был уж таким плохим. Но они не знали, каким я был в 3 года, знаете ли. Они не знали, какую я вел жизнь. Да, конечно. Да, я не знал, я был беспробудным пьяницей, молоко постоянно пил. Мой отец выступал с посланием в церкви Миннесоты, я просто почувствовал Бога. Я помню вечер, когда это произошло. И я попросил Иисуса прийти в мое сердце, и Он действительно вошел, и я знаю это. У нас была удивительная семья. Хотя мы и не были богатыми деньгами, мы были богатыми, потому что Бог был на нашей стороне. Да, бьюсь об заклад, что твои родители очень гордятся тобой. Они прекрасные люди. Да, они оба живы. И мой отец все еще проповедует. Вот уже 27 лет, как он проповедует и путешествует. Мой дом в Южной Дакоте. Конечно же, это небольшой среднезападный штат. И в моем родном городе было около 3000 человек. Довольно-таки небольшой городок. Я живу там с моей семьей. Так что все. Да, это здорово. А теперь ты гастролируешь вместе с группой для него и с Рэем Болтом. Да, сейчас я гастролирую с группой для него, и несколько месяцев я буду выступать с Рэем Болтом, а потом опять с группой для него. Для меня это честь работать с ребятами. Да, это потрясающе, конечно. Мы записали песню «Обещаю верность Агнцу» в Далласе, и потом в Хендерсонвилле, в штате Теннесси. Это фантастика. Когда Рэй начал петь, все просто встали под слова песни. Да, когда я впервые увидел этот видео, я действительно, это тронуло меня. Это потрясающая песня. А вот этот твой новый альбом? Да. «Перекрести мое сердце». Моя мама говорит, что я выгляжу злым. А я думаю, что ты довольно нормально выглядишь, знаешь, как реклама в журнале. Так что это действительно классно. И он... Продюсеры были Джон и Дино Алафонте. Да, они особенно известны, потому что покажут здесь на этой передаче «Ангелохранитель». Они известны своим роком. Они выпустили Петру, 7 или 8 альбомов Петры, и они приняли такого стриженного парня, как и я. Ну, я хорошо с ними сработался. Да, звукозапись просто фантастическая. Да, это прекрасно сочетается с твоим голосом. Я ничем не отличаюсь от других. Знаешь, ты обращался к зрителям, чтобы присылали свои записи. Мы все обладаем чем-то, чем Бог наградил нас. Но классным среди христиан является то, что у каждого из нас свое свидетельство о том, что Бог сделал для нас. И если кто-то из зрителей не знает Христа, он хочет дать им свидетельство. Он хочет, чтобы они пригласили его в свое сердце, пригласили Иисуса в свое сердце. И тогда у них будет свидетельство о том, как Бог был добр к ним. И я делюсь своим свидетельством о том, каким добрым Бог был ко мне. Он был милосердным ко мне, и это было просто невероятным. И я снова хочу получить спасение. Расскажи о нашем друге. Почему же тебе не спеть о нашем друге? Поаплодируйте, Грег Лонг!
0: Эту песню я написал вместе с Диной и Джоном Лафонте. В ней говорится о друге, который никогда вас не покинет.

0: Greg Long. Thank you, Greg.
1: Greg Long. God bless you, Спасибо, man. Грег. Благословит тебя Бог. Да, это друг, который ближе брата. И в последние дни он будет с тобой. И сам Иисус обратится к тебе.

Мой дорогой, я хочу, чтобы ты знал, что я никогда, никогда не покину тебя. Я так рад, что он сказал нам о том, что когда мы дойдем до самого-самого конца, он будет там, чтобы восстановить нас своей любовью и вернуть нас обратно к жизни, как произошло с Лазарем. Я так рад.

0: to me, I belong to you. Yes, yes, yes, yes, yes. I want you to know
1: Я хочу, чтобы вы это знали. В Откровении в 3 главе 8 стихе говорится: «Я знаю о делах твоих. Смотри, я поместил перед тобой открытую дверь, которую никто не сможет закрыть. Ибо хотя у тебя и немного сил, ты сохранил мое слово и не отрекся от имени моего. Господь открыл дверь. Это его объятие. Он говорит нам: приди в мои объятия и расскажи мне о своих проблемах. Расскажи, где у тебя болит, и я исцелю тебя. А те, которые еще не приняли Господа, почему бы вам не сделать это сегодня? Иисус – это единственный путь. Я люблю вас, благословит вас Господь. Пока, благословит вас Бог.

0: предыдущей серии.
1: Эрик?
2: Эрик!
1: Эрик!
2: Папа!
1: Эрик!
3: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Умереть для себя и последовать за Ним.
4: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечения и позволить ему умереть.
3: То есть вы знали Эрика достаточно долго? Сколько?
4: Со школы. Извините, еще раз, как вас зовут?
3: О, Кайл. Вот моя карточка.
4: Я наберу этот номер, если вы ответите мне на вопрос. Если Эрик такой хороший и Бог такой хороший, почему это все произошло?
3: Знаете, на это нет простых ответов.
4: Да, может, ответ, потому что они не так хороши, как о них говорят.
3: Иисус поворачивается к толпе. Он поворачивается к нам с вами. И Он задает вопрос, который определяет нашу жизнь. Вы просто зритель или последователь?

Несколько лет назад жена купила этот диван цвета слоновой кости для нашей гостиной. Это было немного рискованно, потому что у нас четверо детей. Но они знают правила. Они знают, что им нельзя залазить на этот диван. Но однажды моя жена убирала в этой комнате и открыла то, что давно пытались скрыть. Она перевернула одну из подушек и обнаружила пятно. Не какое-нибудь пятно, а розовое пятно от лака для ногтей. Мы позвали трех наших дочерей, выстроили их в ряд и принялись их допрашивать. Я подошел к дивану, намереваясь перевернуть подушку, но прежде чем я сделал это, моя средняя дочь Морган раскололась. Вина была слишком глубока. Потому она расплакалась и побежала к себе в комнату. Я пошел за ней. Где она, я понял по ее всхлипам. Она забилась в угол шкафа, зажав голову между ног. Я опустился рядом с ней и, положив руку ей на спину, попытался утешить. Через несколько минут мы вместе сошли вниз, и она рассказала нам, как это получилось. Она хранила этот секрет уже достаточно долго. Морган до смерти боялась, что кто-то узнает об этом. Через несколько минут она посмотрела на нас своими полными слез карими глазами и задала нам вопрос, который полностью обезоружил нас.

Она спросила: «Вы еще любите меня?» Жена опустилась на колени рядом с ней и прошептала ей на ухо: «Морган, нет такого пятна, которое бы заставило нас разлюбить тебя. Я хотел бы сказать вам, что этого пятна больше нет. Хотел бы показать вам чистый диван, но пятно на прежнем месте, никуда не делось». Но что потом произошло? Морган начала всем рассказывать историю о пятне. Каждый раз, когда у нас собирается компания, она приводит всех в эту комнату и показывает им диван и пятно. А я думаю, для нее пятно, которое раньше было символом вины, стыда и страха, теперь оно стало символом безусловной любви. Оно символизирует прощение и благодать.

0: получено сегодня в 9:07.
1: Привет, па. Не хочется тебя беспокоить, но мама попросила напомнить, пришло время оплатить алименты. Она до сих пор их не получила. Извини, это была не моя идея. Может, увидимся как-то? Я люблю...
0: Сообщение удалено. Следующее сообщение получено вчера в 4:15. Привет, Гарри. Это Джойс. Ты, наверное, не помнишь меня. Ты забыл здесь свой телефон на прошлой неделе, прежде чем смылся, болван. Сообщение удалено. Следующее сообщение получено вчера, 3:10.
2: Мистер Эдман, я звоню вам по поводу вашего телефона.

Да, это Джойс? Да. Я хотел бы получить назад свой телефон. В нем есть кое-какая важная для меня информация. Тогда зачем вы звонили мне? Прекрасно. Да, скоро буду.

Во времена Иисуса жил человек по имени Матфей, который все время пытался скрыть пятна. Его семья и друзья вычеркнули его из своей жизни. Он был большим разочарованием для собственных родителей. У них были немного другие планы для своего сына. Мы знаем об этом, потому что у Матфея было и другое имя – Левий. Это имя означает, что его родители ожидали, что их сын будут служить Господу, как левиты времен Ветхого Завета. С рождения он был предназначен стать духовным лидером народа Израиля. Его отец, дед, прадед, скорее всего, были священниками, верно служившими Господу.

0: К 12 годам Матфей выучил наизусть 5 первых книг Библии.
1: В свою тетрадь, Гарри.
2: Да, миссис Ричардс.
0: Весьма вероятно, что Левий попытался стать учеником одного из множества раввинов. Но если он и отправил свое резюме, его, видимо, не взяли.

0: Он не удовлетворял требованиям.
1: Эрик, мне нужно дай списать.
2: Подожди.

0: я плачу за эту школу кучу денег. И вы после этого мне такое говорите? Ноги моей здесь больше не будет.
1: Никто ваших детей здесь не притесняет.
2: Не волнуйся, Эрик. Твой отец вытащит тебя из этой передряги. Я думаю, жертвой стану я.
0: Лучше я буду платить свои деньги в другом месте. Пошли, Эрик.
1: Билл!
3: Мне жаль, Гарри.
0: Иди сюда.
3: Что теперь будет, Джеймс?
2: Извини. Гарри нужно подыскать новую школу.
3: Он не соответствовал требованиям. Матфея выгнали из школы раввинов. Он стал мытарем. Это не просто значит, что он пошел работать в налоговую инспекцию. Быть сборщиком податей во времена Матфея означало не просто собирать деньги у людей, но это означало отдавать их презираемым и всеми ненавидимым оккупантам — римлянам.
4: Эрик, иди сюда, давай. Давай.
3: Почему он на это пошел? Нужно было заработать денег. Сборщики налогов часто набивали свои карманы деньгами собственного народа. Матфей был духовным и социальным изгоем. Его терпеть не могли.
4: Ты что сказал отцу? Куда идешь?
3: Ничего не сказал, просто ушел.
4: Ты смельчак.
3: Мне плевать, что он скажет.
4: Они там, на заднем сиденье.
3: Это что, твоего отца?
2: Чьи еще? Спер у родных родителей. Наверное, можешь сказать, что это низко.
3: Да. Но только не для меня.
2: Ого!
3: Мой отец лишил тебя учебы в хорошей христианской школе. Мне кажется, ты заслуживаешь компенсацию.
2: Я ж говорил, ты смельчак.
3: А мы с вами. У нас тоже есть с Матфеем много общего. Ведь мы тоже не удовлетворяем требованиям. Наше резюме не безупречно. Библия в послании римлянам говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Другими словами, мы недостаточно хороши. Мы говорим вещи, которые не хотим говорить, делаем то, что не хотим делать. Мы стараемся оттереть это пятно. Но оно не исчезает. Он сидел в своей будке по сбору пошлин на оживленной улице. Уверен, был бы у него другой шанс. Он многое сейчас сделал бы иначе. Но было поздно. Это было уже навсегда.

0: Ты где был? Пойдем.
1: И здесь мы уже не уверены, что нам делать. Потому мы отрицаем пятно. Мы обвиняем других в том, что оно появилось. Или пытаемся оправдать себя за это пятно. Или же мы просто живем, чувствуя вину и страх. И надеюсь, что никто этого не заметит. Но Матфей дошел до точки, когда он уже даже не пытался скрыть свое пятно. Его друзьями стали проститутки, воры, пьяницы. Его ошибки стали очевидны для всех.
2: Нам пора завязывать с этим.
3: А, ты всегда это говоришь.
1: К этому моменту Матфей уже был достаточно наслышан об Иисусе и его учении. Он видел, что Иисус не был типичным раввином, знал, что тот совсем другой. И вот однажды Иисус проходил мимо будки Матфея и сказал ему два слова. Он сказал ему: «Следуй за мной». Думаю, те, кто расслышал эти слова, были просто шокированы. Я уверен, что другие ученики были оскорблены, ведь Матфей был мытарем. Он даже не был просто грешником. Он грешил, чтобы жить. Он был сборщиком податей. И вот такому Иисус сказал: «Следуй за мной». Вопрос: сделал ли это Матфей? Он знал, что последовать за учителем означает круглосуточное посвящение. Матфей понимал, что это не просто означало узнать взгляды Иисуса, но что это означало жить так, как он жил. Матфей понимал, что для того, чтобы следовать за Иисусом, он должен назвать того Господом. Слово «Господь», употребляемое в Новом Завете, весьма интересно. Когда мы слышим его, думаем, что оно отражает божественную сущность Иисуса. Но на самом деле, на греческом слово «Господь» звучит как «кюриос». Что интересно в этом слове, оно относится к вертикали «раб-господин». Это слово связано с рабством. «Кюриос» был хозяином раба. Потому, когда Матфей называет Иисуса Господом, это не означает, что он признает его суверенитет или божественное происхождение. Это значит, что Иисус — его хозяин. И не бывает так, что кто-то говорит другому «кюриос» и при этом не называет себя «дулос». «Дулос» — это по-гречески значит «раб». Раб не имеет прав. Раб все отдает своему господину. Все, даже самого себя. Главной чертой раба является послушание. Потому Матфей знал, что назвать Иисуса Господом означало признать себя рабом.
4: Поворот.
1: Многие думают, что стать рабом Иисуса значит утратить свободу. Но на самом деле, когда мы признаем Его нашим господином, мы обретаем ее.
2: Я могу идти? Что мы здесь делаем? Она убьет меня.
3: За что? Ты всего лишь нарушитель общественного порядка, так что меня опять сделают козлом отпущения.
2: Завтра, наверное, не получится попасть в церковь. Что? Мы с Анной?
3: Да, Анна. Она хочет изменить тебя. Но я знаю, что ты выше этого. Церковь не изменит тебя. Мы ходили туда еще детьми, но всегда делали то же.
2: Именно, Гарри, именно. Мы делали то же самое, когда были детьми, но нам, Гарри, уже по 42 года.
3: Что с тобой?
2: Не знаю. Что-то болит в груди.
4: Эрик Нельсон, ваша жена внесла залог. Вы свободны.
3: Ну, если она не убьет тебя и не сделает каким-то религиозным фанатиком, увидимся позже. Да ладно, Эрик, расслабься. Я люблю Иисуса, так же, как и того парня. Но то, что я не хожу в церковь, еще не значит, что...
2: Тот парень сидит в камере.
3: Да, Эрик. Ты тот парень. И не нужно быть со мной высокомерным.
2: С чего ты решил оскорбить мою жену? Тебе в голову не приходило, что некоторые люди могут верить искренне?
3: Да, Эрик. Такие люди, как твой отец?
1: Каждую неделю я встречаю людей, которые рабы чего-то. Но когда они становятся рабами Иисуса, они становятся свободны. Они рабы вещей или рабы удовольствий. Они рабы друзей или мнения людей. Но теперь они открыли для себя, что настоящая свобода появляется только, когда становишься рабом Иисуса Христа. Вместо стыда, узы, смерти, мы обретаем благодать и вечную жизнь. Вы никогда не познаете вкус свободы, пока полностью не сдадитесь и не станете рабом Иисуса Христа.

0: Она хочет развестись. Что случилось?
1: Я не знаю. Я проснулся, стал собираться на работу. Дети уже ушли, и я нашел вот это.
0: Все в порядке, Эрик, успокойся.
1: Не говори мне, успокойся. Это плохо.
0: Эрик, послушай меня, я... Эрик.
1: Не могу дышать.
0: Эрик.
1: Я...
0: Эрик, что
1: не
0: такое?
1: Не могу дышать. Господи, не сейчас.
0: Хорошо, хорошо. Держись.
1: Рабство греха ломает вас и убивает. Оно разбивает вашу жизнь на куски. Мой Господин любит вас. И если вы позволите Ему, Он возьмет кусочки вашей жизни и соединит их обратно в прекрасную мозаику. Мой Господин приглашает всех, кто устал и обремененный, прийти к Нему и найти покой для своих душ. Ведь ярмо Его не тяжело, и ноша Его легка. Когда вы становитесь рабом моего Господина, Он делает вас своим сыном. Он принимает вас как свою дочь. Он называет вас другом.
2: Мистер Нельсон, вы перенесли серьезный сердечный приступ. Нам, конечно, еще нужно сделать несколько анализов, но электрокардиограмма показывает, что причина этого приступа – гипертрофическая кардиомиопатия. Это заболевание, которое...
1: Матфей нашел себя сидящим в будке сборщика налогов. Весь день напролет люди напоминали ему, какая он ошибка и разочарование.
3: Почему? Что я сделал?
1: И вот, когда возле его будки остановился раввин, Матфей, наверное, подумал, что этот учитель сейчас укажет на него пальцем и всем, кто будет слушать, расскажет о его пятнах и о том, какая это мерзость пред Богом быть мытарем. Но вместо этого Иисус сказал: «Следуй за мной».
2: Важно знать, что это может произойти снова. Я бы предложил операцию. Но вы должны изменить стиль жизни. Подробнее поговорим об этом после результата всех анализов. А сейчас отдыхайте.
0: Спасибо, доктор. Слушай, Эрик, это все ерунда. Это Анна довела тебя. Вот здесь нужно искать причину.
1: А что, если я помру, Гарри?
0: Не умрешь.
1: Однажды умру. Что я оставлю после себя? Что, если Бог пытается мне что-то сказать?
0: Например, что? Делать зарядку?
1: Нам пора завязывать с этим.
0: Ты всегда это говоришь.
1: И что делает Матфей? Ответ читаем в Библии. И он, оставив все, встал и последовал за ним.
3: Я хочу, чтобы ты ушел.

0: Когда Иисус сказал Матфею «следуй за мной», Он дал ясно понять, что Его приглашение — это не предложение стать частью духовной элиты, которая хорошо понимает жизнь. Его приглашение — для тех из нас, кто прячет свои пятна. Иисус сказал, «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Каждый — это всеобъемлющее слово. Каждый может последовать за Иисусом. Каждый, даже тот, кто думает, «Я ушел слишком далеко, мое пятно слишком большое». Каждый, кто когда-либо лежал без сна и думал, «Что я наделал?» Каждый, кто когда-либо, взглянув в зеркало, говорил, «Кем я стал?» Каждый может последовать за Ним. Каждый, кто знает в глубине души, что ему нечего предложить Иисусу. То, что предлагает Иисус, меняет жизни. Тогда Он сказал Матфею, «Следуй за Мной». И что-то в нем изменилось тогда. Откуда мы знаем все о жизни Матфея? Откуда нам известно о его ошибках и промахах? Только потому, что он сам нам все рассказал. Он пригласил нас в свою гостиную и показал нам пятно на диване. Он рассказал нам историю любви и благодати. И сегодня, когда люди говорят о Матфее, они не думают о нем как о сборщике податей, который продал душу римскому правительству. Но мы знаем Матфея как одного из 12 учеников Иисуса. Мы помним его как последователя Иисуса Христа.
1: Пожалуйста.
0: Но то, что Матфей оставил свое прошлое и последовал за Иисусом, вовсе не означает, что он стал совершенным. Даже когда мы принимаем решение пойти за Иисусом, нам все равно нужна Его благодать, чтобы совершить это путешествие. Но вот что интересно. Его благодать не приглашает нас следовать. Она учит нас следовать.
2: Первое сохраненное сообщение получено 27 июля 2007 года.
0: Гарри. Гарри, это я, Эрик. Мы не говорили с того самого дня. Я много передумал в течение 3 лет. Ты был прав в том, что сказал в тюрьме. Церковь не может изменять людей. Анна не может изменить людей. Но Бог может. Я знаю, это тяжело понять, особенно если тебе это говорит записанный на автоответчик голос. Но, может быть, мы сможем встретиться и поговорить. Надеюсь, ты перезвонишь мне, когда сможешь. Еще я хочу попросить прощения у тебя, потому что я был для тебя не самым лучшим другом. Прости меня. И перезвони. Пока.

0: И мы находим себя на том же перепутье, что и Матфей. Вы виновны. Вы знаете, чего заслуживаете. Вы знаете, что вас ожидает. Но слова Иисуса полны благодати. Он говорит: «Следуй за мной». Вы думаете, наверное, это ошибка. Разве он не знает, кто я? Разве не знает, что я натворил? Как быть с моими пятнами?
1: Не хотел вас тревожить.
0: Нет проблем, Гарри.
1: Мне нужно просто с кем-то поговорить. Или это неподходящее?
0: Все нормально. Если хотите, можете присесть на диван.
1: Спасибо.
0: Иисус знает о ваших пятнах.

0: Слава Господу.
1: He's great.
0: Он велик.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And he can do great things.
0: И он может делать великие вещи.
1: And you should expect great things from God today.
0: Вам нужно ожидать великие вещи сегодня от Бога.
1: Because Jesus Christ is the same.
0: Потому что Иисус
1: yesterday,
0: он один сегодня,
1: today, and forever.
0: Вчера, сегодня и вовеки
1: Amen.
0: Тот же. Аминь.
1: He's the same today.
0: Он такой же сегодня.
1: And his Holy Spirit is here.
0: И вот Дух Святой здесь.
1: And you see, when the Spirit is present,
0: видите ли, когда Дух Святой присутствует здесь,
1: everything can happen.
0: Все может произойти.
1: Hallelujah. Turn to your neighbor and say,
0: повернись своему соседу и скажи,
1: this is your day.
0: Это твой день.
1: Amen. This is your day.
0: Это твой день.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: You are allowed to be seated.
0: Можно присаживаться.
1: I'm so very happy to be here today.
0: И я так рад быть сегодня здесь.
1: And I'm grateful for the invitation.
0: И я рад, что меня пригласили.
1: I so much enjoy singing in Russian.
0: Мне так нравится петь на русском.
1: Even if I don't understand many words.
0: Но даже то есть слышать русское пение, даже если я не понимаю много слов.
1: Слава Богу, I know.
0: Я знаю, слава Богу.
1: Слава Иисус. And you know, I heard when I was young, I heard mothers cry out to their kids.
0: Когда я был маленький, я слышал, мамы кричали своим детям.
1: Быстро, быстро.
0: Быстро, быстро, да. Быстро, быстро.
1: So I learned that. So, but it's a wonderful, really.
0: Но это действительно чудесно.
1: I've always had a special place in my heart for Russian-speaking people.
0: У меня действительно есть особое место в сердце для русскоговорящего населения.
1: Whether it's here in Estonia or in Russia or Ukraine or Belarus.
0: Где бы это ни было, здесь в Эстонии, в России или в Украине, Белоруссии.
1: I traveled a lot to Russian-speaking countries.
0: И я путешествую много в русскоговорящие страны.
1: I've always found people so generous.
0: И я обратил внимание, что люди такие щедрые.
1: So loving and caring.
0: Такие добрые и заботливые.
1: Of course, you all know that you know there's also this. This conflict between Russia and Sweden, you know, going on for centuries and centuries.
0: Конечно, мы знаем об этом конфликте, который происходил между Швецией и Россией, который происходил десятки столетий.
1: And we have kind of fought over territory.
0: И мы боролись за территорию.
1: And here in Narva also, of course.
0: И также здесь, в Нарве.
1: And we won, hallelujah.
0: И мы победили, аллилуйя.
1: But anyway, just kidding.
0: Но я просто шучу.
1: But you know, I found in my heart there is no animosity towards Russia or Russian people or anything like that.
0: Но знаете, я у меня в сердце нету никакой враждебности к русскоговорящему населению или к России.
1: I have always just found friends and wonderful, wonderful, generous people.
0: Я просто всегда встречался с такими дружелюбными и прекрасными людьми.
1: So I'm so grateful to be here with you.
0: Поэтому я так благодарен быть здесь.
1: And I, yeah. And I want to honor Pastor Vladimir.
0: И я хочу почтить пастора Владимира.
1: And I mean, he for me in my heart, I know that he's a man of God.
0: И в своем сердце я знаю, что это человек Божий.
1: And that he really loves the Lord.
0: И он очень любит Бога.
1: And to his best abilities, he's serving Jesus.
0: И по своим лучшим способностям он служит Иисусу.
1: And I believe strongly that the Lord will use him mightily for revival.
0: И я верю, что Господь будет сильно его использовать для пробуждения.
1: I saw clearly the other day that this is the DNA that the Lord has put within him.
0: И я день назад я увидел действительно, что Господь вложил это ДНК в него.
1: And I think this is the uniqueness of this church too.
0: И я также думаю, это уникальность этой церкви.
1: That you keep the DNA.

0: DNA of a revival.
1: Что у вас есть это ДНК возрождения.
0: With that I mean that the Spirit of God can really move with His power among you.
1: И это пробуждение, это значит, что Господь будет двигаться сильно своей силой здесь.
0: Don't become you know, ordinary.
1: Не становитесь обычными.
0: You don't need to be crazy in a human way, you know.
1: Вам не нужно быть странными в человеческом понимании.
0: But let the Spirit of God move.
1: Но пусть, позвольте Духу Святому двигаться.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Hallelujah. That's a unique gift.
1: Это уникальный дар.
0: Because there are so many churches and gatherings.
1: Потому что столько церквей и собраний.
0: And they are unfortunately not open for the Holy Spirit.
1: И, к сожалению, они не открыты Духу Святому.
0: And that's a sad thing.
1: И это очень печально.
0: But you also have the possibility to do this for decades.
1: Но вы также можете это делать десятилетиями.
0: So a maturity has come.
1: И вот эта зрелость, она пришла.
0: Amen. So you can recognize.
1: И теперь вы можете распознать.
0: When the Spirit is moving.
1: Когда Дух движется.
0: And maybe when people are trying to kidnap what the Spirit is doing.
1: Или когда люди пытаются как бы забрать или притвориться, что Дух что-то делает.
0: And I want to honor the young team here.
1: И я хочу также почтить молодую команду.
0: You're truly the future.
1: Вы действительно будущее.
0: Pastor Edgar and Maxim and Maria and all the rest of you.
1: Да, пастор Эдик и Максим и Мария и все.
0: You're amazing.
1: Вы потрясающие.
0: I have a secret plan. Yeah. Give them a
1: hand. Да, давайте похлопаем.
0: I have a secret plan here.
1: У меня есть такой секретный
0: And it's to kidnap them and take them to Sweden.
1: В общем, он хочет забрать их и увезти в Швецию.
0: I'm just kidding.
1: Я просто шучу. Я не буду это делать.
0: I love them and I appreciate them.
1: Но я очень люблю их и ценю их.
0: You're doing a great job supporting your pastor and all the people in this church.
1: И вы действительно делаете потрясающую работу, поддерживая пастора и всех, кто в этой церкви.
0: So once again, thank you for inviting me.
1: Еще раз, спасибо, что вы пригласили меня.
0: Hopefully you will really have an encounter with Jesus today.
1: И я верю, что вы действительно встретитесь с Иисусом сегодня.
0: And you know, I want to speak to you about something that is truly, truly important.
1: И сегодня я хочу поговорить с вами о том, что действительно, действительно важно.
0: And I hope that you can be focused and concentrated for a few minutes here.
1: И я надеюсь, что вы можете оставаться сконцентрированными, сфокусированными несколько минут.
0: Because this will be, this is, it's not that I don't think that you know it.
1: Еще раз, это не значит, что я думаю, что вы это не знаете.
0: But it's important to get it into your heart, into your mind, so that you have a true mindset of Christ.
1: Но это очень важно, чтобы вы это приняли в свое сердце и в свой разум, чтобы ваш разум стал как разум Христа.
0: We have now gone through the three, can we say, major seasons of the Christian year. The three major seasons, celebrations of the Christian
1: year. Мы прошли как бы три основных праздника в этом году, которые празднуют христиане.
0: Now, Christmas is fun.
1: Рождество – это очень весело.
0: And it's nice.
1: И приятно.
0: But it's not a major season for Christians.
1: Но это не основной сезон для христиан.
0: Amen. But Easter,
1: Но Пасха
0: – is the main event.
1: Это основной праздник.
0: Because in Easter,
1: потому что в Пасху
0: Jesus is taking upon himself the sin and death.
1: Он забрал на себя грех и смерть.
0: And he conquers death.
1: И он победил смерть.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So by him dying,
1: и вот через него
0: he
1: умершего
0: takes your sin and my sin upon himself.
1: Он забрал твой и мой грех на себя.
0: He takes up on the curse.
1: Он забрал проклятие.
0: That made separation and disparation, divorce from God.
1: Которое создало разделение и как бы развод с Богом.
0: And he takes the punishment.
1: И он забирает наказание.
0: That is rightly judged upon those who have not given God honor.
1: Которое на самом деле должно принадлежать тем, кто не отдает почтение Богу.
0: So by his stripes we are healed.
1: Его ранами мы исцелены.
0: Amen. Is someone Amen. Happy about that?
1: Да, кто-то рад
0: Amen.
1: Этому.
0: It's wonderful.
1: Это чудесно.
0: But Jesus
1: Но Иисус
0: has not only saved us or taken our individual sins.
1: Он не только спас нас или забрал наш индивидуальный грех.

0: has restored the whole cosmos, so to say.
1: Иисус восстановил как бы все взаимодействие.
0: He has restored both the physical and spiritual realms.
1: Он восстановил как физическое, так и духовные сферы.
0: The Bible says.
1: И Библия говорит.
0: That in Him everything was created.
1: Что в нем все было сотворено, им все было сотворено.
0: The visible and invisible.
1: Видимое и невидимое.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And by His cross.
1: И через его крест.
0: He reconciled everything to Himself.
1: Он восстановил все себе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So Jesus.
1: И вот Иисус.
0: Has not only began a work of restoring us individually.
1: Он не только начал работу восстановления нас лично,
0: but everything in creation is restored through Jesus Christ.
1: Но все в творении восстановлено через Иисуса Христа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And this is a very important thing.
1: Это очень важная вещь.
0: Jesus.
1: Иисус.
0: Didn't die.
1: Не умер.
0: So that your soul.
1: Чтобы твоя душа.
0: Might go to heaven.
1: Попала на небеса.
0: Jesus died.
1: Иисус умер,
0: so that creation might be renewed.
1: Чтобы творение было возобновлено.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You see, do you mean that my soul doesn't go to heaven when I die?
1: И вы можете спросить, неужели моя душа не попадет на небо, когда я умру?
0: Of course it does.
1: Конечно, попадет.
0: But just that is just a temporary state.
1: Но это только временное состояние.
0: Amen.
1: Аминь.
0: That is not. That's just something that happens until the time.
1: Это происходит только до времени.
0: When God will restore all things.
1: Когда Бог восстановит все.
0: Amen. So Jesus.
1: Иисус.
0: Is mending the gap.
1: Он как бы закрывает, перекрывает этот пробел.
0: Healing the crack.
1: Он лечит эту трещину.
0: Putting together reality.
1: Он соединяет реальность.
0: Because you see, when sin came in,
1: потому что видите ли, когда грех пришел,
0: the natural physical world and the spiritual world was separated.
1: Натуральный физический, естественный мир и духовный мир, они были разделены.
0: But when Jesus came,
1: но когда Иисус пришел,
0: he joined together the spiritual and the physical again.
1: Он соединил духовное и физическое снова.
0: So now we can have fellowship with God.
1: И вот теперь мы можем иметь отношения с Богом.
0: Who is spirit?
1: Кто есть дух?
0: Amen.
1: Аминь.
0: And we can commune with Him.
1: И мы можем общаться, иметь общение с Ним.
0: Like we heard a pastor speak about it.
1: Как мы слышали, пастор Владимир говорил.
0: Amen. That's what Jesus is doing.
1: Аминь. Вот что сделал Иисус.
0: But then on the third day.
1: Но на третий день.
0: Jesus is raised up from the dead.
1: И Иисус воскрес из мертвых.
0: And when he is raised up from the dead,
1: и вот когда он воскрес,
0: he has total victory.
1: Он получил полную победу.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Through the resurrection of Jesus,
1: через воскресение Иисуса,
0: God confirms,
1: Господь подтвердил,
0: that Jesus Christ is Lord,
1: что Иисус Христос есть Господь,
0: that everything Jesus said and did and promised is true,
1: что все, что Иисус говорил, делал и обещал, это правда,
0: because we can all make a claim upon truth.
1: Потому что мы все можем утверждать какую-то правду.
0: We can say, I believe like this.
1: Мы можем сказать, я верю вот
0: this
1: этому.
0: This is true for me.
1: Вот это есть правда для меня.
0: But no one.
1: Но никто.
0: Has come back from death.
1: Не вернулся из мертвых.
0: And continued to live forever.
1: И продолжил жить вечно.
0: But Jesus Christ.
1: Но только
0: Amen.
1: Иисус Христос. Аминь.
0: Hallelujah. Jesus was not the only one who died on the cross.
1: Иисус не был единственным, кто умер на кресте.
0: Jesus is not the only one that has suffered.
1: Он не единственный, кто страдал.
0: Jesus has not been the only one who has been treated badly and unfair.
1: Иисус не единственный, кого принижали и вели по отношению к нему себя плохо.
0: But according to the Bible,
1: но согласно Библии,
0: his suffering is unique.
1: Его страдания были уникальны.
0: Not because of the pain,
1: не из-за боли,
0: but because of the cause, the purpose.
1: Но из-за причины, цели этих
0: because
1: страданий.
0: He was without sin,
1: потому что он был без греха.
0: But he became sin for
1: но
0: our sake.
1: Стал

0: грехом за нас.
1: And the reason we can know that this is true.
0: И причина, по которой мы можем знать, что это правда,
1: is because God raised him up from the dead.
0: Потому что Господь воскресил его из мертвых.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Hallelujah. So read with me in Romans chapter 1.
0: Давайте прочтем послание к римлянам, 1 глава, 4 стих.
1: And there Paul says, God has declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ our Lord.
0: А через воскресение из мертвых по Духу Святости был объявлен полноправным Сыном Божиим во всем Его могуществе, ибо об Иисусе Христе нашем Господе.
1: So by the resurrection, God declared Jesus as the Son of God.
0: То есть через воскресение Господь утвердил, что Иисус есть Сын Божий.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And He is now the Lord over death.
0: И теперь Он является. Он является господином над смертью и грехом.
1: So after this we know,
0: и после этого мы знаем,
1: that Jesus, he walked with his disciples and appeared to them for 40 days.
0: Мы знаем, что Иисус ходил со своими учениками и появлялся им 40 дней.
1: And we remember,
0: и мы помним,
1: that when he was raised from the dead,
0: что когда он воскрес из мертвых,
1: one of his disciples,
0: один из его учеников,
1: you know, because he had female disciples and he had manly disciples.
0: А потому что у него были и женщины, и мужчины ученики.
1: So one of them was Mary Magdalene.
0: И одна из них была Мария Магдалина.
1: And she was going to the grave.
0: И она подошла к гробу.
1: But she couldn't find Jesus.
0: Но она не нашла там Иисуса.
1: And then she met a man.
0: И она встретила человека.
1: And she thought it was the gardener.
0: И она подумала, что это был садовник.
1: So she asked the man,
0: и она спросила этого
1: садовника.
0: Этого человека она спросила, знаешь ли ты, куда ты положил, куда положил моего Господа?
1: And then Jesus said, Mary.
0: И Иисус тогда сказал, Мария.
1: And she recognized it was Jesus.
0: И она поняла, что это был Иисус.
1: So she fell at his feet.
0: И она пала к его ногам.
1: And she said, Rabuni.
0: И она сказала, Рабуни.
1: Teacher, of course.
0: То есть,
1: master.
0: Что значит учитель?
1: And she held to his feet. Do you
0: и
1: remember?
0: Она схватилась за его ноги.
1: What did Jesus say? Do you remember?
0: А что Иисус сказал? Помните?
1: He said, "Do not cling to me."
0: Он сказал, не прикасайся ко мне.
1: I need to go to my Father.
0: Мне нужно уйти к Отцу.
1: Now this is very essential in the Scripture.
0: И это очень важно в этом Писании.
1: I want you to see this very clearly right now.
0: Я хочу, чтобы вы увидели это очень четко сейчас.
1: Not we have not we have not appreciated this the way we should do.
0: Потому что на самом деле мы не придали ценности вот этому стиху, насколько
1: this,
0: нужно.
1: Because this was something that was very much part of the prophetic word of the Old Testament.
0: Потому что это было частью пророчества, которое было сказано в Ветхом Завете.
1: Because you see, when the Messiah came.
0: Потому что видите ли, когда Мессия пришел.
1: He would come and reign.
0: Он должен был прийти и царствовать.
1: Amen. He would come and be the king.
0: Он придет и будет царем.
1: So when Jesus says to Mary, "You cannot cling, you cannot keep me."
0: И когда Иисус говорит Марии, ты не можешь ко мне прикасаться, ты не можешь, чтобы я, ну, сделать так, чтобы я остался.
1: I need to go to the Father.
0: Мне нужно пойти к Отцу.
1: He's proclaiming that now I will be crowned king.
0: Он утверждает, что сейчас его коронуют.
1: Amen.
0: Королем, царем.
1: He had taken the sin upon himself,
0: и он взял грех на себя.
1: Becoming the spotless lamb of God,
0: он стал незапятнанным агнцем Божьим.
1: He had become the Lord of life.
0: Он стал господином жизни.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Through the resurrection.
0: Через воскресение.
1: But now he would be crowned king.
0: Но сейчас его коронуют царем.
1: So this is now the ascension, of course.
0: И вот это очень важно.
1: Now remember this.
0: Помните.
1: In Psalms 24.
0: Псалом 23.
1: The psalmist asks a very, very prominent question.
0: Псалмопевец Давид спрашивает очень важный вопрос.
1: Who can ascend to the throne of God?
0: Кто может зайти на трон Божий?
1: Amen. Who can stand in His counsel?
0: Кто может стоять на святом месте?
1: And then, then, then.

0: the answer is,
1: и вот какой ответ.
0: He who has clean heart and clean hands.
1: Тот, у которого руки неповинные и сердце чистое.
0: But the problem is,
1: но проблема вот
0: there
1: в чем.
0: Is no one that has a pure heart and a clean, clean hands.
1: Нету человека, у которого есть чистое сердце и чистые руки.
0: The psalmist has already proclaimed.
1: И псалмопевец Давид уже утвердил.
0: There is none righteous.
1: Нету праведного.
0: Not one doing the things of God.
1: Ни одного, кто делает дела Божьи.
0: Amen. And Paul, he recites that, quotes that in Romans 3, we remember.
1: И Павел цитирует это в Римлянам 3 главе.
0: But now the psalmist continues.
1: Но псалмопевец Давид продолжает.
0: Because he sees something.
1: Потому что он видит что-то.
0: You see, the psalmist sees exactly what the prophet Daniel saw in Daniel 7.
1: Видите ли, псалмопевец Давид видит то, что Даниил видел в книге Даниила, 7 глава.
0: Daniel had a very profound vision.
1: У Даниила было очень такое необычное, очень ценное видение.
0: He saw the Ancient of Days sitting on a throne.
1: Он видел, что ветхий днями он сидел на троне.
0: And his hair was white.
1: И его волосы были белые.
0: And around him there were enormous beauty.
1: А вокруг него была потрясающая красота.
0: And thousands and ten thousands of angels and spiritual beings were standing around him.
1: И тысячи, десятки тысяч ангелов и духовных творений стояли вокруг него.
0: And they were standing, worshiping the Ancient of Days.
1: И они стояли и прославляли Ветхого дней.
0: But all of a sudden,
1: но неожиданно,
0: he had a new vision.
1: У него было новое видение.
0: And he saw something dramatic and totally surprising.
1: И он увидел что-то невероятно удивительное.
0: He saw a man.
1: Он увидел человека.
0: A human being.
1: Человека.
0: The son of man.
1: Сына человеческого.
0: Coming with the clouds.
1: Который пришел на облаках.
0: And he came in before the Ancient of Days.
1: И он пришел перед этим ветхим днями.
0: And to him.
1: И ему
0: was given glory,
1: была дана
0: dominion,
1: слава
0: and power,
1: и власть,
0: and his
1: и сила.
0: Kingdom will be forever
1: и царство
0: and
1: его
0: ever.
1: Царство будет во веки и веки.
0: So Daniel is seeing this vision.
1: И вот Даниил видит это видение.
0: He doesn't understand what is happening.
1: Он не понимает, что происходит.
0: But John,
1: но Иоанн,
0: when he is at the island of Patmos.
1: Когда он на острове Патмос.
0: He comes in up in the spirit, he says.
1: Он как бы выходит в духе, поднимается в духе.
0: And when he's up in the spirit.
1: И когда он там находится в духе.
0: He comes into a heavenly vision.
1: Он видит это небесное видение.
0: This is Revelation chapter 4.
1: Это Откровение 4 глава.
0: And when he's in heaven.
1: И когда он на небе.
0: He sees the throne.
1: Он видит трон.
0: And the one sitting on the throne.
1: И тот, кто сидит на троне.
0: And there are colors around him, beautiful stones.
1: И вокруг него много драгоценных камней.
0: Everything is centered around the throne.
1: И все как бы окружено, то есть
0: sees
1: трон является центром.
0: Behind the throne.
1: И за троном.
0: Above the throne.
1: Над троном.
0: Below the throne. In front of the throne.
1: Под троном, перед троном.
0: Everything is about the throne.
1: Все о троне.
0: The Ancient of Days.
1: Это ветхий днями.
0: And people are worshiping.
1: И люди славят.
0: The worship goes on and on and on and on.
1: Они поклоняются, поклонение продолжается постоянно.
0: There are creatures there.
1: И творение там.
0: And they cry out.
1: И они взывают.
0: Holy, holy,
1: святый,
0: holy.
1: Свят,
0: It's the Lord Almighty.
1: Господь великий.
0: Who was and is and is to come.
1: Который был, есть и грядет.
0: Day and night.
1: День и ночь.
0: Without ceasing.
1: Без прекращения.
0: And the elders falls down.
1: И старцы падают.
0: And throws their crown before the Ancient of Days.
1: И они бросают свои короны перед ним, перед ветхими днями.
0: But then there is a book.
1: Но вот там есть книга.
0: And the book.
1: И книга.
0: Holds the key.
1: Там есть ключ.
0: The key to finishing history.
1: Ключ к окончанию истории.
0: To conclude everything in God's plan.
1: Чтобы завершить все в Божьем плане.
0: But there is a great plan, problem.
1: Но там есть великая проблема.
0: No one
1: Никто.
0: Is worthy of opening the book.
1: Никто не достоин, чтобы открыть книгу.
0: It is sealed.
1: она закрыта, запечатана и не может быть открыта.
0: And he begins to cry.
1: И он начинает взывать.
0: And he cries, and he cries,
1: и он плачет, и плачет, и плачет.
0: He sees all the misery.
1: И он видит
0: all the sin.
1: Он видит всю
0: all
1: проблему,
0: the evil,
1: всю боль,
0: all the
1: весь грех, всю неправду.
0: And no one can finish it.
1: И никто не может закончить эту историю.
0: No one can bring reconciliation for it.
1: Никто не может завершить.
0: There is no one that is worthy.
1: Никто, кто достоин.
0: Like the psalmist said,
1: как Давид сказал,
0: who can ascend into heaven?
1: Кто может зайти
0: only
1: на небо?
0: He who has a pure heart,
1: только тот, у кого чистое
0: and pure
1: сердце
0: hands.
1: И чистые руки.
0: But then someone comes and puts his hand upon John's shoulder.
1: Но потом кто-то подходит и кладет свою руку на плечо Иоанна и говорит ему:
0: Do not cry.
1: Не плачь.
0: The lion of Judah.
1: Лев Иудин.
0: Has overcome.
1: Он превзошел.
0: And he opens his eyes.
1: И он открывает глаза.
0: And I saw a lamb.
1: И он увидел
0: Агнца. That was slain.
1: Который был наказуем.
0: And heaven erupts in praise.
1: И тогда небеса начинают
0: thousands and thousands and thousands are now praising God and the Lamb.
1: Тысячи, тысячи, тысячи прославляют Отца и Агнца. И говорят,
0: to receive glory and power and might forever and ever.
1: Ты достоин получить славу и силу на веки и веки и веки.
0: Because you have bought back people of all tribes and languages.
1: Потому что ты выкупил всех людей, все народы.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So, John sees the fulfillment.
1: Иоанн видит восполнение.
0: Of what Daniel envisioned.
1: Того, что видел Даниил.
0: That one day.
1: Что однажды.
0: A son of man.
1: Сын человеческий.
0: Would ascend.
1: Поднимется.
0: Up to the heavenly court.
1: В царство небесное.
0: And now imagine with the psalmists.
1: И представьте псалмопевца Давида.
0: Jesus says to Mary.
1: Иисус говорит Марии, не прикасайся ко мне. Мне нужно пойти к Отцу.
0: And there on the mountain of Olives,
1: и там, на Оливковой горе,
0: Jesus has been speaking to the disciples.
1: Иисус говорил своим ученикам.
0: And he says to them,
1: и Он говорит им,
0: I need to go to my father.
1: Мне нужно пойти к Отцу.
0: And they see him go away in the clouds.
1: И они видят, как он возносится на облаках.
0: Like Daniel said, he's coming with the clouds.
1: Как Даниил сказал, он пришел на облаках.
0: And he goes up in the clouds.
1: И он возносится на облаках.
0: Of course, this is not that he goes away like a rocket.
1: Конечно же, он не как ракета, да, возносится.
0: It's more a description.
1: Это больше как
0: that
1: описание.
0: Now Jesus,
1: но теперь Иисус
0: enters into the presence of God.
1: Он входит в присутствие Бога.
0: Amen?
1: Аминь.
0: And you can imagine,
1: и можете представить,
0: heaven is totally quiet.
1: Небеса, они тихие, полностью тихие. Они знают,
0: is going to happen.
1: что-то сейчас произойдет.
0: Because now the Son of Man,
1: потому что Сын Человеческий,
0: is coming with the clouds.
1: Он возносится
0: Amen?
1: На облака.
0: He's ascending up.
1: Он возносится.
0: Because he's the only one that is worthy.
1: Потому что он единственный, кто достоин.
0: And he knocks on the door.
1: И он стучит в дверь.
0: And the psalmist says.
1: И псалмопевец говорит.
0: You doors, open yourself.
1: Вы двери, откройтесь сами. Двери вечные, откройтесь сами.
0: Who is going to come in?
1: Кто войдет?
0: This is Psalms 24 again.
1: Это Псалом 23.
0: The King of Glory.
1: Царь славы.
0: The Lord. Is coming in. Amen.
1: Бог, Господь входит.
0: Jesus comes in.
1: Иисус входит.
0: And all of heaven is standing to salute him.
1: И все небо стоит, чтобы прославить его. Потому что Иисус идет.
0: To his coronation.
1: Чтобы его короновали.
0: He's coming into the heavenlies.
1: Он заходит на небеса.
0: And the author of Hebrews says.
1: И автор послания к евреям говорит, он вошел
0: to the heavenly temple
1: в храм небесный
0: with his own blood.
1: С его собственной кровью.
0: Amen. To make reconciliation for you and me.
1: Чтобы сделать, чтобы вернуть тебя и меня снова
0: so
1: к Богу.
0: Jesus enters in,
1: и Иисус входит.
0: And he is crowned king of the universe.
1: И его коронуют как царем вселенной.
0: And exactly like Daniel saw.
1: И так как видел Даниил.
0: He receives glory and power and dominion forever and ever.
1: Он получает славу и силу и правление на веки и веки.
0: That's what Jesus said to his disciples.
1: И вот что Иисус сказал ученикам.
0: All power.
1: Вся сила.
0: In heaven.
1: На небе.
0: And on earth.
1: И на земле.
0: Has been given to me.
1: Она была дана мне.
0: Amen. Because Jesus has been crowned king.
1: Потому что Иисуса короновали царем.
0: And now Jesus.
1: И теперь Иисус.
0: Has seated himself.
1: Он воссел.
0: On his father's throne.
1: На троне отца.
0: Amen. We say he's under at the right side of the Father.
1: Мы говорим, он по правую руку отца.
0: So listen now.
1: И слышите сейчас.
0: Jesus.
1: Иисус.
0: Is ruling.
1: Правит.
0: And reigning.
1: И царствует.
0: Right now.
1: Сейчас.
0: From his throne in heaven.
1: С его трона на небе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Jesus is crowned king.
1: Иисус это коронованный царь.
0: Has received the name above every other name.
1: Который получил имя, которое превыше всякого другого имени.
0: And now he's sitting on the throne.
1: И сейчас он сидит на троне.
0: And the most quoted psalm in the Old Testament.
1: И наиболее цитируемый.
0: Is Psalms 110.
1: Псалом в Ветхом Завете, Псалом 109.
0: Where the psalmist clearly sees.
1: Где псалмопевец видит
0: this very thing,
1: эту вещь
0: and says, the Lord
1: и говорит,
0: says to my Lord, the Lord says to my Lord,
1: сказал Господь Господу моему,
0: sit at my right hand,
1: сядь по правую руку от меня.
0: Yes, this is exactly what happened.
1: Да, это действительно то, что случилось.
0: Jesus came up to his father.
1: Иисус подошел к отцу.
0: And the father said to him.
1: И отец сказал ему.
0: You have overcome.
1: Ты превзошел.
0: You have defeated sin.
1: Ты победил грех.
0: And the devil.
1: И дьявол.
0: And death.
1: И дьявола и смерть.
0: Now you are going to be crowned.
1: А теперь тебя коронуют.
0: And you are going to sit on the throne forever.
1: И ты будешь сидеть на троне вечно.
0: Now something is happening.
1: И вот что-то происходит.
0: He says,
1: он говорит,
0: until I make your enemies as a footstool for your feet.
1: Пока я не повергну врагов твоих к подножию ног твоих.
0: And this is exactly now what we are living in this moment, my dear friend.
1: И мой дорогой друг, это то, в чем мы сейчас живем сейчас.
0: We are living in the rulership of Jesus Christ.
1: Мы живем в том времени, когда Иисус Господь царствует.
0: Jesus is crowned and enthroned.
1: Иисус коронован, и он сидит на троне.
0: And he's sitting on the throne.
1: И он сидит на троне.
0: Together with the Father.
1: Вместе с отцом.
0: And he will sit on his throne.
1: И он будет сидеть на троне.
0: In heaven.
1: На небе.
0: Until every enemy is put under his feet.
1: До того момента, как всякий враг, все враги будут преклонены пред его ногами.
0: And this is exactly what Paul now is talking about in 1 Corinthians 15.
1: И вот о чем Павел говорит в 1 Коринфянам 15 главе.
0: And it says from verse 20, read carefully here.
1: Из 20 стиха читаем внимательно.
0: But now Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who are asleep.
1: Но Христос действительно воскрес из мертвых, он первый плод среди тех, кто умер.
0: For since by a man came death, by man also came resurrection from the dead.
1: И как смерть пришла через одного человека, так через одного человека пришло и воскресение мертвых.
0: For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive.
1: Как все умирают в Адаме, так все будут оживлены во Христе.
0: But each in his own order, Christ first fruits, after that those who are Christ at his coming.
1: Но каждый в своем порядке, в начале Христоса, затем, когда он вернется, будем воскрешены и мы, принадлежащие ему.
0: And listen carefully now.
1: И слушайте внимательно.
0: Then comes the end.
1: И потом наступит конец.
0: When he hands over the kingdom to God the Father.
1: Когда он уничтожит всякое начальство.
0: When he has abolished all rule and all authority and all power.
1: Всякую власть и силу передаст царство Богу Отцу.
0: For he must reign until he has put all his enemies under his feet.
1: 25 стих. Христу предназначено царство до тех пор, пока Бог не повергнет всех врагов к его ногам.
0: The last enemy that will be abolished is death.
1: Последний враг, который будет уничтожен, это смерть.
0: For he has put all things in subjection under its his feet.
1: Ведь Бог все подчинил под ноги его.
0: But when he says all things are put in subjection, it is evident that he is accepted who put all things in subjection to him.
1: Когда говорится, что все подчинил, то, конечно же, это все не включает в себя того, кто и подчинил ему все.
0: When all things are subjected to him, then the Son himself also will be subjected to the one who subjected all things to him, so that God may be all in all.
1: Когда же все будет ему подчинено, тогда и сам Сын будет подчинен тому, кто все подчинил ему, чтобы Бог был все во всем.
0: I want you to notice this.
1: Я хочу, чтобы вы заметили
0: это. Because this is essential.
1: Потому что это критично.
0: If you want to live life the way that God has purposed you to live.
1: Если вы хотите жить жизнью, которую Бог предназначил для вас.
0: Jesus has taken sin and death upon himself.
1: Господь забрал грех и смерть на себя.
0: He has been proven to be Lord.
1: Он стал Господом.
0: Amen.
1: Amen.
0: He has been crowned and enthroned.
1: Его короновали, и он сел на троне.
0: And he's now sitting on the throne.
1: И сейчас он сидит на троне.
0: He now rules and reigns.
1: И сейчас он правит и царствует.
0: From his throne in heaven.
1: На своем троне, на небе.
0: He will rule and reign from his throne in heaven.
1: И вот сейчас он царствует и правит со своего трона на небе.
0: Until every enemy is put under his feet.
1: Это будет происходить до того момента, пока все враги не будут подчинены под его ноги.
0: And at the last enemy.
1: И последний враг.
0: Will be death.
1: Это будет смерть.
0: And that enemy.
1: И этот враг
0: will be defeated
1: будет побежден,
0: when Jesus returns,
1: когда Иисус вернется.
0: Amen?
1: Аминь.
0: At his second coming,
1: его второе пришествие.
0: That will be the last enemy.
1: Это будет последний враг.
0: And then resurrection will happen.
1: И тогда воскресение произойдет.
0: Amen?
1: Аминь.
0: The evil will be destroyed.
1: И зло будет
0: a new
1: разрушено.
0: Creation will be birthed.
1: И новое творение будет возрождено.
0: And Jesus will be king,
1: и Иисус будет
0: Not only in heaven,
1: не только на небе,
0: but on earth.
1: Но на земле.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Yeah, you can be happy about that.
1: Да, можем стать счастливы насчет этого.
0: You see, but here is the essential thing.
1: Но вот в чем основная вещь.
0: That we as believers must understand.
1: Что мы как верующие должны понимать.
0: That you see, and that this is what confuses people.
1: Вот что смущает людей, сбивает их с толку.
0: Because they are thinking, well, wait a minute.
1: Они думают, ну погодите минутку.
0: If Jesus is king,
1: если Иисус царь,
0: and Jesus is ruling and reigning,
1: Иисус правит и царствует.
0: Why are there so many evil things happening?
1: Почему столько много зла происходит?
0: Well, because.
1: Но потому что
0: Jesus has won the victory,
1: он победил, у него есть победа.
0: But not every enemy is subjected to him yet.
1: Но еще не каждый враг, не все враги преклонились перед ним.
0: Amen. And then comes the big question.
1: И вот в чем большой вопрос.
0: How on earth?
1: Как это возможно?
0: Will every enemy be put under subjection of Jesus?
1: Чтобы все враги подчинились Иисусу.
0: And this is the key to the New Testament message.
1: И вот это является ключом к посланию Нового Завета.
0: Because if you go to Ephesians,
1: потому что если мы пойдем к Ефесянам,
0: chapter 1,
1: глава 1,
0: and verse 20,
1: и стих 20,
0: it says, which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places.
1: Этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил его из мертвых и посадил по правую руку от себя на небесах.
0: Amen. So this we have already seen.
1: То есть это мы уже увидели.
0: God raised Christ from the dead.
1: Господь воскресил Христа.
0: Christ went into heaven.
1: И Христос пришел на небо.
0: Christ was crowned and enthroned.
1: Его короновали, он сел на трон.
0: And now he sits at the right hand.
1: А теперь он сидит по правую руку от Отца.
0: But see what it says. Far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come.
1: И 21 стих. Выше всяких начальств, властей, сил и господств, и выше всякого имени, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем.
0: Now listen very carefully.
1: И послушайте очень внимательно.
0: What verse 22 is saying.
1: Что говорит стих 22.
0: And he put all things in subjection under his feet.
1: Бог все покорил под ноги Христа.
0: And gave him as head over all things to the church.
1: И поставил его владыку всего главой церкви.
0: Which is his body, the fullness of him who fills all in all.
1: Которая является его телом, полнотой того, кто наполняет все во всем.
0: Do you see this?
1: Видите ли это?
0: Jesus
1: Иисус,
0: is sitting on the throne.
1: Он сидит на троне.
0: He is ruling and reigning.
1: Он правит и царствует.
0: All authority and power is put under him.
1: Вся власть и сила дана ему.
0: Amen.
1: Аминь.
0: And he is now in heaven.
1: И сейчас он на небе.
0: He is the head.
1: Он глава.
0: And the head is in heaven.
1: И глава, она на небе.
0: With the Father. Amen.
1: С Отцом.
0: But
1: no.
0: Jesus has a body.
1: Но у Иисуса есть Amen. Тело.
0: The body is his church.
1: А тело – это его церковь.
0: And his church
1: и его церковь
0: is now exercising his authority.
1: Сейчас использует его власть.
0: By the church,
1: через церковь.
0: God will put every enemy under the feet of Jesus.
1: Господь поразит всякого врага под ноги Иисуса.
0: Can one someone say hallelujah?
1: Кто-то может сказать аллилуйя?
0: Amen. Jesus.
1: Иисус.
0: Has all authority.
1: У него есть вся власть.
0: And he is the head.
1: И он глава.
0: Of his church.
1: Его церкви.
0: That is his body.
1: Которая является его телом.
0: And his body.
1: И у его тела.
0: Will preach the gospel of Christ.
1: Его тело будет проповедовать Евангелие Христа.
0: And this is now we come to the next. Phase,
1: и сейчас мы как бы приходим в следующий этап.
0: Namely to Pentecost.
1: То есть день Пятидесятницы.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Because in Pentecost.
1: Потому что в день Пятидесятницы.
0: This authority.
1: Это власть.
0: This power.
1: Это сила.
0: This dominion.
1: Это это доминирование.
0: This right to rule and reign in Christ.
1: Это право царствовать и править во имя Иисуса Христа.
0: Is given to the church.
1: Дана церкви.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So therefore Jesus says.
1: И вот что говорит Иисус.
0: You will be my witnesses.
1: Вы будете мне свидетелями.
0: Like I said yesterday, Paul uses another phraseology.
1: Как вчера я упоминал, Павел использует другую фразеологию, то есть другую фразу.
0: You, we are the ambassadors of Christ.
1: Он говорит, мы являемся послами Христа.
0: We represent the king.
1: Мы представляем
0: and
1: короля.
0: The king has sent us.
1: И царь, он послал нас,
0: to proclaim the good news.
1: Чтобы провозглашать благую весть.
0: He has sent us to proclaim.
1: И он послал нас, чтобы провозглашать.
0: That you should become his subject. You should become his subject.
1: Что ты должен стать его.
0: You should be citizens in his kingdom.
1: Что ты должен быть его гражданином в его царстве.
0: Because one day the king is coming
1: потому
0: back.
1: Что однажды и царь приходит, он вернется.
0: And everyone that is not a subject of him
1: и кто не принадлежит ему,
0: will be considered an enemy.
1: Он будет считаться врагом.
0: And he will be destroyed.
1: И он будет разрушен.
0: Amen.
1: Аминь.
0: The church.
1: Церковь,
0: is then filled with the Spirit of God.
1: Когда она наполнена Духом Божьим.
0: I will give you power.
1: Он говорит, я дам тебе вам силу.
0: It says in Acts chapter 10.
1: Помните Деяния 10 глава?
0: Peter said, you all remember what happened with Jesus from Nazareth.
1: Петр сказал, вы помните, что произошло с Иисусом из Назарета?
0: How he was anointed by Holy Spirit and power.
1: Как он был помазан Духом Святым и силой.
0: Exactly as Jesus says to the disciples.
1: Так же, как Иисус сказал своим апостолам.
0: Went around.
1: И он ходил.
0: Doing good.
1: Делал благие дела.
0: Amen. Releasing and healing everyone.
1: Освобождая и исцеляя каждого.
0: That was bound by the devil.
1: Кто был связан дьяволом.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Amen. So you see, the church,
1: видите ли, церковь,
0: receives the Spirit of God,
1: она получила Дух Божий,
0: receives the power and authority from the King,
1: получила силу и власть от царя.
0: We are not going around,
1: мы не ходим
0: asking
1: просто
0: for people's permission,
1: спрашивая людей их разрешения.
0: We are not going to say to them,
1: мы не скажем им,
0: please, please,
1: пожалуйста, пожалуйста,
0: come be Christian,
1: можно я буду
0: join our church,
1: а можешь быть христианином, прийти
0: because
1: в нам церковь.
0: God will be angry.
1: Потому что иначе Бог будет зол.
0: This is not our message.
1: Нет, это не то, что мы говорим.
0: God raised Jesus from the
1: dead. То, что мы говорим, это Господь воскресил Иисуса из мертвых.
0: He is now crowned king.
1: Сейчас он является коронованным царем.
0: And he is calling upon you.
1: И он зовет тебя.
0: To become part of that kingdom.
1: Чтобы ты стал частью этого царства.
0: To be filled with his love and his passion and his goodness.
1: Ты был наполнен его любовью и жаждой к жизни и его благостью.
0: So it's through the church.
1: И это через церковь.
0: That God is now, that Christ is now exercising his authority.
1: Что сейчас Иисус, он применяет его власть.
0: As it says in Ephesians 2:6.
1: И как сказано Ефесянам 2:6.
0: Says that not only Christ was resurrected.
1: Сказано, что не только Христос был воскрешен.
0: But Paul says that he raised us up with him.
1: Но Павел говорит, что он также нас воскресил с ним.
0: And seated us with Christ in the heavenly places.
1: И посадил нас, объединившихся во Христе в Иисусе в небесах.
0: Amen. Spiritually.
1: Духовно.
0: You are raised in Christ.
1: Ты был воскрешен в Иисусе Христе.
0: One day you will be raised in Christ physically.
1: Однажды ты будешь воскрешен в Иисусе Христе физически.
0: And God will be all in all.
1: И Бог будет все,
0: and evil
1: во всем.
0: Will have no place anymore.
1: И у греха, у зла больше не будет права.
0: But now already God has raised you in Christ.
1: Но сейчас Господь воскресил тебя во
0: and
1: Христе.
0: And you are seated with Him.
1: Духовно, и ты сидишь
0: in heavenly places.
1: В небесах.
0: Amen.
1: Аминь.
0: That's your position.
1: Вот твоя
0: That's
1: позиция.
0: Where you are.
1: Вот ты, вот где
0: so
1: ты находишься.
0: Paul,
1: и Павел,
0: about that,
1: думая об этом,
0: says to the Colossians,
1: говорит Колоссянам,
0: chapter 3,
1: в третьей главе.
0: Therefore, if you have been raised up with Christ,
1: итак, если вы были воскрешены со Христом,
0: keep seeking the things that are above.
1: То стремитесь к небесному.
0: Where Christ is seated at the right hand of God.
1: Туда, где Христос сидит по правую руку от Бога.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Since you are raised with Christ.
1: Итак, если вы были воскрешены со Христом.
0: Now you have to have another perspective on life.
1: У вас должна быть другая перспектива на жизнь.
0: You cannot look at life the same way.
1: Нельзя смотреть на жизнь так же.
0: You are not a dead person.
1: Вы не мертвый человек.
0: You are not a worldly person. You are not a worldly person.
1: Вы не принадлежите миру.
0: You are spiritually born again.
1: Духовно вы рождены снова.
0: And you have to live your life from another perspective.
1: И вам нужно жить жизнь с другой перспективы.
0: Remember that Jesus said to the Jews.
1: А помните, Иисус сказал евреям.
0: You are living from below.
1: Он сказал, вы живете как бы
0: But I come from above.
1: Вы живете как бы низ,
0: Amen.
1: А я пришел сверху.
0: Jesus lived an ascended life.
1: Он жил как бы жизнь на небесах.
0: Amen. He lived from above.
1: Небес. Он жил из перспективы небес.
0: His perspective from his father.
1: У него перспектива была от отца.
0: That's why he always had the eyes of the father.
1: Поэтому у него всегда были глаза отца.
0: Amen. And that's why he could exercise the authority of heaven.
1: Поэтому он мог использовать власть небес.
0: Now through the death and resurrection of Christ.
1: И вот сейчас через смерть и воскресение Иисуса.
0: Through us receiving the same spirit as Jesus.
1: Когда мы приняли тот же дух, что Иисус Христос.
0: Paul is saying to us.
1: Павел говорит нам.
0: Now if you have been raised with Christ.
1: Итак, если вы были воскрешены со Христом.
0: Your focus cannot be from below.
1: Ваш фокус не может быть снизу.
0: You cannot think of life from below.
1: Вам нельзя думать как бы с низкой позиции.
0: You have to have an ascended mindset.
1: Вам нужно смотреть на небесное.
0: Looking from the heavenly places where you are seated.
1: Смотря с небес, где вы сидите духовно.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You have to have that.
1: Вам нужно иметь это.
0: So he continues to say, set your mind on the things above, not on the things that are on earth.
1: И он продолжает во втором стихе: обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному.
0: This doesn't, of course, mean that we do not mind, you know, ordinary things.
1: Еще раз, это не значит, что мы не думаем об обычных вещах.
0: If I go to the car shop, to the car repairman,
1: если я пойду в автомастерскую,
0: I don't want him to pray in tongues for my car.
1: Я не хочу, чтобы он

0: молился на языках за мою машину. Я хочу, чтобы он ее просто починил. Аминь. Если я пойду на ужин в ресторане, я не хочу, чтобы они молились за меня. Я хочу, чтобы они мне просто дали еду.
1: Ordinary context.
0: Это не значит, что мы не живем в обычном контексте.
1: No, this is about our way of looking at life.
0: Нет, это просто о том, как мы смотрим на жизнь.
1: How do we view the difficulties, the situations in our life?
0: Как мы смотрим на трудности и ситуации в нашей жизни?
1: What is our perspective?
0: Какая наша перспектива?
1: You see, we can look from above.
0: Видите ли, мы можем смотреть как бы снизу, и мы можем думать о мирских вещах. И мы постоянно думаем о поражении, проблемах, неправедностью и нечестностью. И как будто наш разум, он соединен с тем, что с нами сейчас на земле происходит. А Павел говорит, вот когда вы были воскрешены со Христом, и то, что вы сейчас сидите с Ним в небесах,
1: should be from that perspective.
0: Вы должны смотреть на жизнь с той перспективы.
1: When Jesus looked at things,
0: и когда Иисус смотрел на вещи,
1: he saw what the Father did.
0: Он видел, что Отец делал.
1: His mindset was not focused on the devil.
0: Он не фокусировался на дьяволе.
1: He didn't go around and say, "Well, the devil, he's so bad."
0: Он не ходил и говорил: "Вот дьявол такой плохой."
1: Why is this happening?
0: Почему это происходит?
1: Why is it so hard?
0: Почему так трудно?
1: Why are people so sick?
0: Почему люди такие
1: But
0: больные?
1: Jesus didn't have that perspective,
0: Нет,
1: did he?
0: У Иисуса не было такой перспективы.
1: The Father is healing.
0: Он видел, что Отец исцелял.
1: The Father is doing good things.
0: Что Отец делает благие вещи.
1: Father is changing.
0: Что Отец меняет.
1: He saw from the heavenly perspective.
0: Он смотрел на жизнь с перспективы небес.
1: And he released the heavenly perspective.
0: И он высвобождал эту перспективу.
1: Whoever is captured by earthly things,
0: кто захвачен земными вещами,
1: will only release earthly things.
0: Будет высвобождать только земные вещи.
1: The one captured by heavenly things,
0: а кто захвачен небесными
1: will
0: вещами,
1: will release heavenly things.
0: Будет высвобождать небесные
1: Hallelujah.
0: Вещи.
1: Amen. So you see, we have to be spiritually minded.
0: И видите ли, нам нужно быть, обращать наши мысли к небесному.
1: For you have died, and your life is hidden with Christ in God.
0: Третий стих. Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь закрыта вместе со Христом.
1: No one can look at you.
0: Не может никто посмотреть на вас и сказать.
1: Oh yes, you are seated on the throne with Jesus.
0: Oh wow, да, ты сидишь на троне Иисуса.
1: No, they don't see that.
0: Нет, они это не увидят.
1: It's hidden like a mystery in you.
0: Это спрятано как тайна внутри
1: But
0: тебя.
1: But it is true.
0: Но это правда.
1: You are together with Jesus on the throne.
0: Сейчас ты вместе с Иисусом на троне.
1: It's hidden for the natural eyes.
0: Это спрятано от физического. Глаз.
1: But in the spirit, it is so clear.
0: Но в духовном мире это очень четко.
1: But one day, says Paul,
0: но однажды, говорит Павел,
1: when Christ, who is your life, is revealed.
0: Когда из...
1: Four.
0: Четвертый стих. Ваша жизнь Христос, и когда Он будет явлен миру,
1: when Jesus appears,
0: когда Иисус будет явлен
1: when Jesus
0: миру,
1: comes back,
0: когда Он вернется,
1: Amen? Listen what Paul says.
0: Слушайте, что Павел
1: Then
0: сказал.
1: You will be revealed together with him.
0: Вот тогда и вы будете явлены Amen. Вместе с ним в славе.
1: And you, everything that God put in you,
0: и все, что Господь вложил
1: everything
0: в тебя,
1: that he prepared for
0: все, что Он приготовил для тебя,
1: will come visible for all the world.
0: Это станет видимо для всего Amen. Мира. Аминь.
1: Hallelujah. Therefore, says Paul,
0: и поэтому, говорит Павел,
1: we have to kill everything.
0: Умертвите в себе все,
1: that hinders this agenda in our lives.
0: Что еще принадлежит греховной природе.
1: It is not about living a boring life.
0: Это не значит, что мы жили скучной жизнью.
1: It's about living a life where Christ is king.
0: Это о том, чтобы мы жили жизнь, где Иисус царствует.
1: And therefore Paul begins to admonish the Colossians.
0: И тогда он говорит Колоссянам.
1: And he says in verse 15.
0: И говорит в 15 стихе.
1: Let the peace of Christ rule in your heart.
0: Пусть вашими сердцами руководит мир Христа.
1: Did you hear that?
0: Слышали это?
1: You see, we have to understand this perspective.
0: Нам нужно понимать эту перспективу.
1: Now, God is king.
0: То есть вот Господь, Он
1: Christ has been crowned and enthroned.
0: Христос, Он был коронован и сидит на троне. И Он правит оттуда.

0: In the heavenly places.
1: На небесах.
0: It cannot be captured by human mind so far.
1: Человеческим разумом это не понять.
0: But those who receive him.
1: Но те, кто принимают его.
0: Will get the power and the might to become his children.
1: Они получат силу и власть стать его детьми.
0: And now they live in a hope.
1: И мы живем с верой, с надеждой.
0: John says that one day.
1: Иоанн говорит.
0: When they see him.
1: Что однажды, когда они увидят
0: they
1: его,
0: will be made like him.
1: Они будут сделаны так же, как и он.
0: And because they have this hope.
1: Потому что у них была эта надежда.
0: They purify their lives.
1: Они очистили свою жизнь.
0: They kill everything that can hinder that agenda of God.
1: Они убили все, что могло разрушить план Божий.
0: And now they begin to receive power from above.
1: И тогда они начали принимать силу с небес.
0: Not worldly power.
1: Не земную силу.
0: Not political power.
1: Не политическую
0: not
1: силу.
0: Not military power.
1: Не военную
0: not
1: силу.
0: Not power of violence or hate.
1: Не силу ярости и злости. И насилие,
0: but the power of peace,
1: но силу
0: the
1: мира,
0: power of love,
1: силу любви,
0: the power of mercy,
1: силу милосердия,
0: is flowing down,
1: она течет
0: from the throne of Jesus,
1: от трона Иисуса.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And it begins to rule,
1: и она начнет править.
0: And all the hurts,
1: и все, что
0: болит,
1: и ранит.
0: All the sense of abandonment,
1: все чувство, что вас оставили.
0: Unrighteousness and disappointment,
1: вся неправедность и разочарование.
0: All the persecution and suffering,
1: все гонение и все беды.
0: Is overcome,
1: они превзойдены.
0: By the healing touch of the peace of Christ,
1: исцеляющим прикосновением мира
0: and
1: Христа.
0: It begins to rule,
1: и он начинает править.
0: And we become peacemakers,
1: и мы начинаем быть миротворцами.
0: And blessed are those,
1: и благословлены те,
0: peacemakers,
1: блаженны те, кто миротворцы,
0: they will inherit the earth,
1: потому что они наследуют землю.
0: Hallelujah.
1: Аминь.
0: Amen. They will inherit the earth.
1: Они наследуют землю.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Because God,
1: потому что Господь
0: has now through Christ Jesus,
1: через Иисуса Христа,
0: become the king of their hearts,
1: он стал царем их
0: and
1: их сердца,
0: influencing everything in their lives,
1: и он влияет все на их в их жизни,
0: and nothing can steal their victory,
1: и никто и ничто не может украсть их
0: and
1: победу.
0: And that's why Paul in Romans 12 is saying the famous words.
1: И поэтому Павел к Римлянам 12 глава говорит известные слова.
0: Chapter 8, sorry.
1: Послание к Римлянам, 8 глава.
0: Who will bring what then shall we say to these things? If God is for us, who is against us?
1: И сказано...
0: Verse 31.
1: Mm-hmm. Стих 31.
0: 8:31.
1: Yeah. Да. Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас?
0: He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things?
1: Тот, кто не пожалел своего сына, но отдал его за всех нас, разве не дарует с ним и всего остального?
0: Who will bring charge against God's elect? God is the one who justifies.
1: Кто будет обвинять избранных Богом, если Бог оправдывает? Кто может осудить?
0: Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather, who has raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us.
1: Кто может осудить? Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, он ходатайствует за нас.
0: Do you see this?
1: Видите это?
0: Paul says, "Who can be against us?"
1: Павел говорит, а кто может быть против нас?
0: Who can stand against the people of God?
1: Кто может стоять против народа Божьего?
0: Because God has given us all things with Him.
1: Ничто, потому что Господь все дал в нем.
0: Now Jesus is sitting on the throne.
1: Иисус сейчас сидит на троне.
0: And you know what He's doing?
1: И вы знаете, что Он делает?
0: Jesus is not inactive.
1: Он не просто сидит там безактивно.
0: Jesus is not sitting rolling His thumbs.
1: Он не просто сидит и пальцами крутит.
0: Jesus is interceding for you.
1: Он ходатайствует сейчас
0: Amen.
1: За
0: Jesus
1: тебя.
0: Jesus is standing in the war with you.
1: Иисус стоит в войне, в битве за тебя, с тобой.
0: Jesus
1: понимаешь ли, что Иисус
0: you before the Father,
1: он,
0: Jesus is mentioning you before
1: он упоминает
0: the Father.
1: Тебя перед Отцом.
0: Jesus is dispatching his angels.
1: Он высвобождает своих ангелов,
0: чтобы
1: поддержать тебя и помочь тебе.
0: Jesus is the chief commander.
1: Он является главой.
0: And he's sending his troops.
1: И он посылает

0: and strengthen him.
1: Наполни его, подкрепи его, подними его.
0: Jesus is the chief commander.
1: Иисус является главой. And he says,
0: My spirit.
1: И он говорит, мой дух.
0: Go.
1: Иди.
0: Go.
1: Иди.
0: Strengthen my people.
1: Подкрепи мой народ. Подкрепи.
0: Let's make the enemy suffer.
1: Пусть враг, пусть враг будет поражен.
0: So Paul makes this conclusion.
1: И вот Павел приходит к такому заключению.
0: Just as it is written. For your sake we are being put to death. All day long we were considered as sheep to be slaughtered.
1: И он говорит, написано, это 36 стих, ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец перед бойней.
0: But then he says, but in all these things.
1: Он говорит потом, но во всем этом.
0: In all these things.
1: Во всем этом.
0: Not accept all these things.
1: Он говорит, не принимайте все эти
0: Not
1: вещи.
0: If we can avoid all these
1: не если мы можем как-то отстраниться от этих вещей,
0: But in
1: избегать.
0: All these things,
1: но во всех этих вещах
0: we overwhelmingly conquer. Hallelujah.
1: Мы одерживаем величайшую победу.
0: Through him who loved us.
1: Через того, кто полюбил нас.
0: You are more than a conqueror.
1: И ты более чем покоритель.
0: Amen. Oh, are you here?
1: Вы здесь?
0: Not by your power.
1: Это не твоей силой.
0: Not by your strength.
1: Не твоими войсками.
0: If you are having, if you are not, let me say like this. If your mind is not set on the heavenly thing.
1: Если твой разум, он не сфокусирован на том, что на небе, на небесах, если ты не живешь из принципа мышления победы Иисуса Христа,
0: you will live a life in defeat,
1: ты будешь жить пораженной жизнью.
0: Even though you belong to God.
1: Даже если ты принадлежишь Богу.
0: Do you understand what I'm saying?
1: Понимаете, что я говорю?
0: That's why Paul says,
1: и поэтому Павел говорит,
0: you have To have your mind set on the things above.
1: Он говорит, вам нужно помышлять о небесном.
0: So that you can receive the power from the Holy Spirit.
1: Чтобы вы могли принять силу от Духа Святого.
0: So that you can hear the command from the chief commander Jesus.
1: Чтобы вы могли услышать повеление от главнокомандующего Иисуса.
0: So that you can position yourself from His intercession for you.
1: Чтобы вы могли смотреть на мир так, зная, что он молится за вас.
0: And it doesn't matter what the enemy is throwing against you.
1: И не важно, что сатана пытается бросить на вас.
0: It doesn't matter what you have to go through.
1: Неважно, через что вам придется пройти.
0: Everything he's trying to hinder you with.
1: Все, чем он пытается вас остановить.
0: Will not have the power and authority to stop you.
1: Не будет иметь силы или власти остановить вас.
0: Because you are more than a conqueror.
1: Потому что вы больше, чем победители.
0: In his love for you.
1: В его любви к вам.
0: Amen. Hallelujah.
1: Аминь.
0: You get authority.
1: Вы получаете власть.
0: But not authority in the way that the world expresses it.
1: Но это не то, как мир смотрит на власть.
0: Not to manipulate people.
1: Не чтобы манипулировать людьми.
0: Not to threaten people.
1: Не угрожать людям.
0: Not to hurt people.
1: Не ранить людей.
0: Not to force people.
1: Не заставлять людей.
0: But to transfer the love of God.
1: Но чтобы приносить эту любовь Божью.
0: Without the enemy being able to stop it.
1: Без того, чтобы враг мог вас остановить.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. And that's why Paul continues to say.
1: И поэтому Павел продолжает говорить.
0: For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.
1: 38-39 стихи. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина – ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: God is so good.
1: Бог так
0: He
1: благ.
0: Wants you to live a life in victory.
1: Он хочет, чтобы ты жил жизнью победы.
0: You see, you are not part of His body.
1: Видите ли вы, сейчас вы стали частью Его тела.
0: You're not just a person,
1: вы не просто человек.
0: Going around trying to enjoy life.
1: Просто живете жизнью, пытаясь насладиться ею.
0: That's a life in sin.
1: Это жизнь во грехе.
0: That's a life that is self-occupied.
1: Это жизнь, которая думает только о себе.
0: You have now become a subject of a new kingdom.

0: Сейчас вы стали частью нового царства.
1: A kingdom that will never end.
0: Царство, которое никогда не прекратится.
1: A kingdom that cannot be destroyed.
0: Царство, которое не может быть разрушено.
1: Everything will be shaken, the author of Hebrews says.
0: Автор к евреям говорит, все будет разрушено.
1: But his kingdom cannot be shaken.
0: Но его царство не может быть разрушено.
1: It stands on the true foundation of Jesus Christ.
0: Потому что оно основано на основании Иисуса Христа.
1: And now, through faith, he has raised you up.
0: И сейчас по вере он дает нам благодать.
1: To be seated with him.
0: Чтобы мы сидели с ним.
1: So that he might reign and rule through you and me.
0: Чтобы он правил и царствовал через тебя и меня.
1: When we proclaim the gospel.
0: Когда мы провозглашаем Евангелие.
1: When we demonstrate the power of the Holy Spirit.
0: Когда мы демонстрируем силу Духа Святого.
1: When we set free people.
0: Когда мы освобождаем людей.
1: Amen. When we set the captives free.
0: Когда мы освобождаем заключенных.
1: When we boldly proclaim the rule and reign of Christ.
0: Когда мы смело провозглашаем власть и царствование Иисуса Христа.
1: Every enemy must be put under the feet of Jesus.
0: Всякий враг должен быть повержен под ноги Иисуса Христа.
1: Think about it.
0: Просто подумайте об этом.
1: This man.
0: Вот человек.
1: He was a young man.
0: Молодой человек.
1: He died when he was only 33.
0: Он умер, когда ему было только 33 года.
1: I almost have lived twice as long as he.
0: Я прожил почти в два раза больше, чем он.
1: Amen.
0: Аминь.
1: But he lived.
0: Но он жил.
1: He didn't write a book.
0: Он не написал книгу.
1: He didn't have a political position.
0: У него не было политических взглядов.
1: He was no general and he didn't have an army.
0: Он не был генералом, у него не было армии.
1: He was not, as far as we know, wealthy man, according to worldly measures.
0: Насколько мы знаем, он не был богатым согласно мировому стандарту.
1: When he died, he had one clothing.
0: Когда он умер, у него была единственная одежда.
1: But still, he changed destiny forever.
0: Но, несмотря на это, он изменил судьбу навеки.
1: Amen.
0: Аминь.
1: He didn't hurt anyone.
0: Он никого не ранил. Он никому не угрожал.
1: He had no kingdom where he ruled
0: on earth. У него не было на земле царства, где он правил.
1: Today,
0: сегодня,
1: this very day,
0: сегодня,
1: there are millions and millions and millions of people,
0: есть миллионы, миллионы, миллионы людей,
1: proclaiming the name of Jesus,
0: которые провозглашают имя Иисуса Христа,
1: lifting up his name,
0: поднимая, восхваляя его имя.
1: In Estonia.
0: В Эстонии,
1: in Russia,
0: в России,
1: in the Ukraine,
0: в Украине,
1: in the middle of the war,
0: посреди войны,
1: in Japan, in South Korea,
0: в Японии, в Северной Корее,
1: Africa,
0: в Африке,
1: in South America,
0: в Южной Америке,
1: in United States of America,
0: в США,
1: in Scandinavia,
0: в Скандинавии,
1: all around the globe,
0: везде, во всем мире,
1: billions of people,
0: миллионы людей,
1: are proclaiming the name of Jesus,
0: провозглашают имя Иисуса Христа.
1: Amen. And it is not like in Islam.
0: И это не как в исламе.
1: Proclaimed by the sword.
0: Что это провозглашается мечом.
1: Sure, they have been those who call themselves Christians that has used weapons.
0: Да, были христиане, которые использовали оружие.
1: But that is not the way the rule and reign of Christ is overcoming.
0: Но это не то, как Господь Иисус Христос царствует.
1: When John sees it,
0: когда Иоанн увидел это,
1: in his vision, I can't go through everything.
0: В его видении он я не пройду по всему.
1: But he sees the victory of Christ.
0: Но он видит победу Иисуса Христа.
1: Both in the earthly and spiritual dimension in Revelation 12.
0: В Откровении 12 главе и на небе и на земле.
1: And he said, now.
0: И он говорит сейчас.
1: The enemy, the dragon.
0: Дракон.
1: Satan.
0: Сатана.
1: Has been dethroned.
0: Он его сбросили с трона.
1: And cast out of heaven.
0: Его выбросили с небес.
1: Amen.
0: Изгнали.
1: Our brother, the accuser of our brothers.
0: Тот, кто обвинитель наших братьев.
1: And then he said, but the people of God.
0: Но слушай, люди Божьи.
1: They overcome him.
0: Они превзошли его.
1: By the blood of the Lamb.
0: Кровью Агнца.
1: And the word of their testimony.
0: И словом своего свидетельства.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And they didn't love their lives.
0: И они не возлюбили своей жизни.
1: So that they drew back from death.
0: даже до конца, до смерти.
1: Amen. Hallelujah. This is how we overcome.
0: Вот как мы превосходим.
1: This is how every enemy will be put under the feet of Jesus.
0: Вот как каждый враг будет повержен под ноги Иисуса Христа.
1: Because the enemy knows.
0: Потому что враг знает,
1: that if he can accuse you,
0: что если он может осудить тебя,
1: and he can say, "Well, you are not good enough."
0: Он может сказать, ну, ты недостаточно
1: хорош. You are not sufficient.
0: Тебя недостаточно.
1: You made these mistakes.
0: Смотри на ошибки, которые ты сделал.
1: You are not living in every way the way God expects you to live.
0: Ты же не живешь, как Бог тебя учит.
1: Amen. Then he has you.
0: Вот тогда враг, как бы он захватил тебя.
1: But when you say,
0: но когда ты говоришь,
1: Jesus shed his blood for me.
0: Иисус пролил свою кровь за меня.
1: He won an eternal victory for me.
0: И он победил и взял эту вечную победу для
1: in
0: меня.
1: Him, I am made righteous.
0: И в нем я есть праведность.
1: Amen. And I belong to God.
0: И я принадлежу Богу.
1: And you have this testimony.
0: И у тебя есть свидетельство.
1: I believe.
0: И ты говоришь, я верю, что Иисус есть Царь.
1: I will be true to the gospel of Christ.
0: И я буду верен Евангелию Божьему.
1: And you say, if I would even have to give my life,
0: и ты скажешь, даже если мне придется отдать
1: to be true
0: свою жизнь,
1: to the gospel of Christ,
0: чтобы быть верным до конца
1: and to be loyal
0: Евангелию
1: to my
0: Иисуса Христа
1: king,
0: и принадлежать моему Царю,
1: I will not hesitate to pay the price.
0: Я даже не подумаю дважды, чтобы заплатить эту цену.
1: When this confession is in our hearts and in our mouth,
0: когда это признание, оно находится в наших сердцах и в нашем разуме,
1: the authority of Christ will overrule the enemy.
0: Вот тогда власть Христа, она превзойдет врага.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And we will be overcomers.
0: И тогда мы будем победителями.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус.

0: Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что я считаю одной из самых распространенных форм Божьего водительства, если не самой главной формой в жизни каждого верующего. Однако вполне возможно, что вы никогда не слышали об этом принципе, потому что обычно не замечаете этой формы водительства в вашей жизни. Я считаю, что самое лучшее водительство в жизни — это такое водительство, которое проходит незамеченным. Потому что чем сильнее вы ощущаете нужду в нем, тем ревностнее вы его ищете. Такая ревность может стать помехой в повседневной жизни или может быть сверхдуховной, а также странной и ветреной, если мы начнем превращать наши отношения с Богом в поиск божественного водительства во всем, что бы я ни делал. Есть два учения. Я не двигаюсь с места без водительства, или я не жду водительства, пока не начну делать шаги. Я считаю, что второе учение встречается редко и является непопулярным среди харизматической церквей. Но я пытаюсь подхватить его в моем поколении и, конечно же, в той церкви, которую мы созидаем, потому что желаю, чтобы в вашей жизни было водительство. Но не хочу, чтобы вы на этом сосредотачивались. Я не хочу, чтобы вы жили такой христианской жизнью, где вы делаете три шага вперед, а потом останавливаетесь и стоите, пока не получите Божье водительство о том, куда вам дальше идти. Я хочу, чтобы вы поняли, что хотя вас научили этому как стандарту, я ставлю этот стандарт под вопрос, библейский ли он и стоит ли вам жить по нему. Если вы верите, что Божье водительство всегда должно выражаться через слово, пророчество, сон, видение, совет или каким-либо ясным образом через сверхъестественное проявление, вам, скорее всего, трудно будет принять это учение. Но я хочу, чтобы вы отложили это и послушали то, о чем я буду говорить, потому что я также верю, что Бог может направлять нас посредством сверхъестественного вмешательства, снова в пророчестве видений. Я в это тоже верю, но это не самое важное. Я верю, что это как праздник жизни и будет происходить в вашей жизни изредка. Обычные и главные методы водительства Божьего будут другими. Если вы с этим согласитесь, может быть, вы сможете расслабиться в жизни. Водительство не настолько страшное и напряженное дело, как нам говорят. Нет нужды в том, чтобы искусно делать этот вопрос более напряженным или сверхдуховным, чем он есть на самом деле. Большинство христиан водимы принципом разрешения. Это значит то, что если Бог мне разрешит, скажет, покажет, имея в виду пророчество, видение, сон, указание, тогда я это сделаю. Но я считаю, что обычный метод Божьего водительства приходит не через разрешение, а через запрет. Обычно Бог направляет вас посредством того, что запрещает вам что-либо делать, а не разрешает. Чаще всего Бог направляет через предотвращение, нежели чем разрешение. God often guides by what he prevents more than what he permits.
1: Мы сейчас прочитаем из книги Деяний 16 главы, что является прекрасным примером того, что я пытаюсь вам объяснить. Есть много мест Писаний, которые мы могли бы прочитать, но я думаю, что этот краткий отрывок из жизни Павла является очень точной иллюстрацией того, о чем мы с вами сейчас говорим. Помните, что апостол Павел является для нас во всем примером в нашей христианской жизни. В таком случае, почему бы не обратиться к его жизни за примером того, как Бог направлял его? Позвольте мне сказать одну вещь, на случай, если кто-то считает, что я склоняюсь на одну сторону. Поскольку я хочу держать равновесие, иногда в своей жизни Павел руководился с нами видениями, но это не было нормой в его жизни. В его жизни были сверхъестественные вещи. Если вы прочитаете историю его жизни и не будете переворачивать каждую страницу, веря, что его посещал Бог на каждом шагу, вы увидите, что в его жизни были моменты, которые иногда длились годами, где Бог говорил ему сделать что-то и только потом, спустя несколько лет, давал свои наставления. С того момента, как Бог сказал ему, что он должен пойти и говорить в нем в Риме перед Кесарем, с того момента, как Павел получил это слово Духа Святого, прошло 3-4 года перед тем, как он попал в Рим. Между тем, он был в кораблекрушении, на его жизнь несколько раз покушались. Его судили правительственные органы тех времен. Феликс, Фест и царь Агриппа. Его судили несколько раз. По пути в Рим он пережил несколько кораблекрушений, одно из которых чуть не закончилось смертельным исходом. Он еле выжил, добрался до берега, и змея укусила его за руку. Итак, с того момента, как Бог сказал ему идти в Рим, и до того момента, как он попал туда, Павел прожил в кошмаре 3-4 года. За все это время он ни разу не сказал: «Боже, ты уверен?» Он этого не сделал. Поэтому не думайте, что каждый раз, когда у Павла была проблема, он останавливался и делал из нее проблему водительства. Павел знал, что Бог уже дал ему указания. Господь хочет, чтобы вы двигались вперед в жизни. Он хочет, чтобы вы нашли вашу полярную звезду.

и пошли в ее направлении. Если вы верите, что ваша жизнь должна идти в определенном направлении, Бог хочет, чтобы вы начали шагать в том направлении. Он ищет не точности и тщательности вас. Он хочет, чтобы вы шли по тому направлению, куда вас влечет ваше призвание и ваше желание. Просто начните идти в том направлении. Некоторые из вас стоят на месте и говорят: «Я не могу двигаться до тех пор, пока Бог не направит меня и не сдвинет с места». Вы не боеголовка, координаты которой определены заранее. Вы не робот. Вы человек, который имеет личное отношение с Богом. Он ваш отец, а не программист. Понимаете? Некоторые из вас хотят, чтобы он был вашим программистом, и чтобы он запрограммировал определенные координаты на вашу жизнь. Направил вас и сдвинул с места. Нет, Бог хочет, чтобы вы жили своей жизнью. Он хочет, чтобы вы испытали ее, чтобы у вас были приключения. Он хочет, чтобы вы пережили радость и печаль, сопротивление, радостные и печальные дни. Они все принадлежат вам. Они все принадлежат вам и мне. Это часть богатого красками полотна под названием «Жизнь». Это Божий подарок. Это наш подарок нашим детям и внукам. Встаньте и начните жить. Рискните. Идите, смотря на риск падения. Падайте, вставайте. Снова падайте, снова вставайте, снова падайте, снова вставайте. Понимаете? Стопами такого человека управляет Господь. Если и будет падать, Господь поддержит его. Это подарок Бога для вас. Вы падаете на пути туда, куда призваны. Вы спотыкаетесь, пытаетесь овладеть тем, для чего Бог овладел вами. Я хочу, чтобы у вас осталось именно это представление о том, как Бог контролирует и направляет вашу жизнь. Павел и его апостольская команда описаны в 6 стихе 16 главы книги Деяний. «Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедшие до Мессии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их, миновавшие же Мессию. Сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу. Пристал некий муж македоянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию, нынешняя Греция, и помоги нам». После сего видения, тотчас мы положили направиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Я хочу, чтобы вы увидели полную картину. Павел, которого Бог призвал проповедовать Евангелие всем людям еще на дороге в Дамаск, имел такое же призвание, что и апостолы до него, которым Иисус сказал идти по всему миру и проповедовать благую весть. Павел был рожден в то же самое призвание, с одним отличием. Он выполнял это поручение через свои индивидуальные дары и призвания. Он насаждал церкви, взращивал их. И, оборачиваясь назад, мы видим, что он таким образом и выполнял свое поручение. Итак, Павел идет по жизни, он делает то, к чему Бог его призвал, то, на что Господь помазал его несколько лет назад при встрече на дороге в Дамаск. И вот перед нами следующая картина. Павел установился в своем служении, он путешествует по окрестностям Средиземного моря. Он насаждает церкви и является первопроходцем. Он идет в те места, где никто еще не слышал об Иисусе, не слышал благую весть, и Павел выполняет свое поручение. И вот какая перед нами картина, согласно тому месту Писания, которое мы только что прочитали. Павел постоянно пытается идти в разные страны, потому что Бог ему сказал идти, но по какой-то причине каждая страна, в которую он желает войти каким-то образом, и поверьте, если Бог захочет сказать вам «нет», он найдет, как это сделать. Итак, мы не знаем, как, но знаем, что Дух Святой, а во второй раз Дух Иисуса, а это очень редкое упоминание, его можно найти всего один раз в Писании. Дух Иисуса не допустил их войти в ту страну. Он не дал ему войти в Азию. Не написано, что Павел там остановился и из-за этого запрета сделал проблему водительства. Господи, почему ты говоришь мне «нет»? Некоторые из вас именно это и делают. Почему ты говоришь мне «нет»? Вместо того, чтобы начать сомневаться в воле Божьей из-за этого запрета, Павел просто сказал: «Ладно, нет, так нет». Особенно если это говорит мне Дух Святой, зачем мне это ставить под вопрос? Раз нет, то это должно быть для моей же пользы. Как и ребенок, который со временем начинает доверять родителям. Раз нет, то значит, это для моей же пользы. Я не знаю почему, я думаю, что объяснение я тоже не пойму. Поэтому я буду учиться делать из этого отказа путеводитель к тому месту, где скажут «да». Когда Иисус выслал учеников по двое, Он сказал им: «Идите во все города и селения, в которые Я посылаю вас, но если они вас не примут, отряхните пыль с ног ваших и идите в другое место». Другими словами, Он говорит, каждый отказ помогает вам двигаться в направлении к тому месту, где вам скажут «да». Но не разрешайте этому «нет» остановить вас и сделать из него вопрос водительства.
Нет, сказано не для того, чтобы вы начали вопрошать Бога. Нет, сказано для того, чтобы вы продолжали двигаться, понимаете? Но каждый раз, когда вы чувствуете сопротивление тому, что вы хотите делать, вы превращаете этот вопрос в водительство. Теперь вы обращаетесь к Слову за ответом, вы ищете пророчество. Вы хотите совета и мудрости, потому что не понимаете, что Бог будет чаще говорить «нет», чем «да» в вашей жизни. Но если вы поймете, что вам сказали «нет», и задумаетесь над этим, вы начнете пытаться изменить Божие решение. А дух, который давал то водительство, о котором я вам пытаюсь рассказать, просто закрывал двери перед Павлом. И Павел знал, что Бог говорит «нет», что заставило его задать вопрос. Если нам не нужно идти ни туда, ни сюда, и эти двери закрываются, очень скоро придет ответ. Он говорит это своей команде, потому что они знают, как работает Бог. Он даст нам зеленый цвет, вместо красного. И точно, поскольку Павел был открыт, он не задумывается о том, почему Бог сказал «нет». Он не стоит на месте, спрашивая, «Господи, почему нельзя идти туда сейчас?» Он просто продолжает двигаться. И пока его команда движется, они пытаются найти открытую дверь, и Господь им это разрешает. Бог говорит к нему о том, куда им идти дальше. Но заметьте, почему Дух Святой не сказал Павлу во сне идти в Македонию до того, как он попробовал войти в три страны? Бог просто позволил ему сделать это, потому что он ведет его не согласием, а запретами. И запрет помогает ему двигаться по направлению к зеленому цвету. Понимаете? Павел не остановился и не стал молиться о божественном водительстве. Павел продолжает идти, он двигается. И Бог направляет его, пока он в движении, потому что он понимает, что имеет личные отношения с Богом. Меня направляют не координаты, указатели, пророчества. Если Бог таким образом захочет меня вести, прекрасно. Но Павел чувствовал себя очень удобно, пытаясь двигаться вперед в своей жизни и служении, веря, что если он идет не туда, то Бог закроет эту дверь, поставит препятствие, и он будет продолжать двигаться. Некоторым из вас это непонятно из-за вашего характера. И я тоже так мог бы жить. Ваш характер таков, что вы настолько упрямы, что во всех формах сопротивления видите дьявола. Вы будете стоять на месте, бороться, переживать, просить слова на эту ситуацию, но вам нужно научиться различать, где Бог говорит «нет» и где дьявол говорит «нет». И вы этому научитесь, чем дольше вы будете ходить с Богом. Когда вам противится дьявол, внутри вас восстанет воин. И там, где дьявол скажет «нет», все внутри вас будет продолжать говорить «да, я пойду туда, я приду туда и буду продолжать свою работу». И внутри вас будет воин. Я научился этому, когда вел эту церковь через изменения. Было так много противления будущим планам. Я воевал 2 или 3 года со всем тем сопротивлением, которое проявлял церковь против того, чем мы наслаждаемся сегодня. Было время, когда я думал, что это Дух Святой говорит, «Нет, нет, сопротивляйся, не встречайся с этими людьми, не защищайся публично. Просто оставь все это, я не хочу, чтобы ты вел эту битву. Я буду бороться за тебя». Но я чувствовал и другое. Мне следует об этом сказать и решить этот вопрос, поговорить с этими людьми. Нужно сопротивляться этому плотскому побуждению, положить конец этому разделению, этому духу разделения и сплетен. А некоторые вещи Бог сказал мне остановить. И я чувствовал Божье водительство через отказы Бога. И когда Господь говорит «нет», вы чувствуете внутри, что не хотите сопротивляться этому. Вы просто говорите «хорошо». Вы чувствуете мир, когда переживаете это. Но если это дьявол, тогда нет мира. Если дьявол сопротивляется вашей мечте, вы сердитесь. У вас все зажигается внутри, и вы продолжаете идти. Вы учитесь различать. Мы строим личные отношения с Богом. Мы не роботы, не компьютеры. Мы не запрограммированы. Бог не нажимает на кнопочку и не посылает нас куда-нибудь и не говорит «увидимся в конце туннеля». Нет. Мы идем вместе с Ним. И это хождение ежедневное. Мы не просто на совещании с Богом, это не отдельное событие, это процесс. Итак, мы в общении и вхождении с Господом, точно так же, как Адам общался с Ним в самом начале, так и мы ходим с Богом. В этом вхождении Господь будет направлять вас, но Он не будет это делать ежедневно, говоря тебе, что Он от тебя хочет. Знаете, чем лучше вы знаете человека, тем лучше вы знаете его желания. Я знаю желания Гленды. Но я знаю их не потому, что у меня одет браслет со словами «Как бы поступила Гленда?». Мне не нужен браслет с этими словами, потому что я понимаю ее мысли, понимаете? Если я знаю ее образ мышления, я знаю, как она поступила бы, я знаю, что ей будет приятно, что нет. Я знаю, что ее благословит, а что нет. Я знаю, в чем она хотела бы участвовать, а в чем нет. Я знаю, какой кофе она пьет по утрам, как она ходит по магазинам.
Знаю, что она любит покупать, поэтому, когда я хочу что-то ей купить, мне не надо гадать, потому что я знаю, что ей нравится. Откуда я это знаю? Не от того, что...

она каждое утро говорит мне, вот чего я хочу в этой области, понимаете? Такое происходит в самом начале, когда ваши отношения только завязываются, и вы друг друга еще не знаете. Но чем дольше вы общаетесь с человеком, тем ближе вы его узнаете. И это не потому, что они вам каждый день говорят, это мне не нравится, и то не нравится, а вот это и вот то нравится. Вы это усвоите после того, как сделаете несколько ошибок. Знаете, я нашел способ навсегда запомнить годовщину свадьбы. Готовы? Я забыл о ней один раз. Знаете, есть люди, которые носят браслет со словами, «Как бы поступил Иисус?» Забудьте о нем. Он вам не нужен. Выбросите его, если вы понимаете его мысли. Если вы живете с пониманием того, как он мыслит, вы будете знать, как он поступил бы в той или иной ситуации. Браслеты со словами «Как бы поступил Иисус» создают такое мышление в харизматической церкви, которое говорит, что нужно постоянно останавливаться и спрашивать его, «Как мне поступать?» Поэтому, если вы постоянно жмете на тормоз и спрашиваете Бога, как бы он поступил в данной ситуации, если бы это был ваш ребенок, и он продолжал бы так вести себя по мере взросления, ваши отношения считались бы ненормальными. Хорошо, мам, как мне поступить? Как мне поступить? Я был в такой ситуации, в таком окружении, там происходило следующее, что мне делать? И я решил, что позвоню маме и спрошу, как она поступила бы. Но, как многие из вас знают, очень часто бывает слишком поздно. Мама занята, она говорит по телефону, ее нет дома. Я скажу вам, как она поступила бы. Она надеется, что вы будете полагаться на то, чему она вас научила, на те ценности, которые она вас вложила, и что это будет для вас жизненным путеводителем. И из этого вы должны знать, что вам следует думать и как вам следует поступать, понимаете? Если мы понимаем, как это происходит между людьми, зачем мы все это меняем, когда дело доходит до Бога? Бог не хочет быть вашим программистом или тем, кто дает вам курс и приведет движение. Он ваш отец, он ваш друг. Это хождение и общение. Почему должно быть по-другому с Иисусом? Когда мы говорим о том, как поступил бы Иисус, я боюсь, что мы создаем культуру в церкви, где в такой помощи не нуждаются, в том, чтобы навести страх и напряжение. А мы заменяем общение делами. Когда вы заменяете отношения с Богом, заменяете общение, то есть пребывание с Ним делами, то есть тем, что мы можем сделать для Него, вместо того, чтобы быть Его сыном, быть Его дочерью, пребывать в общении с Ним, мы начинаем приходить к Нему за работой, как за заданиями. Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал? Если вы будете продолжать спрашивать Бога, что вам делать, я прямо сейчас вам скажу. Он замолчит. Некоторые из вас переживают это сейчас. Вы спрашиваете Бога, что мне делать, что мне делать, что мне делать? А Бог вам не отвечает, потому что Он хочет отучить вас от жизни в мыслях о том, как бы поступил Иисус. Он говорит через свое молчание. И это молчание не для того, чтобы вы стали искать его водительство еще ревностней. Он не этого от вас хочет. Поэтому не начинайте еще больше сосредотачиваться, читать Библию еще больше, посещать еще больше конференций, искать еще больше пророчеств, искать ответа. Он не хочет, чтобы вы еще больше ушли в себя и начали прорываться к нему. Нет. Вам нужно расслабиться, перестать жить в таком напряжении и сказать, «Господь, на следующей неделе я буду принимать решение, я прошу, чтобы Ты помог мне и повел меня. И хочу, чтобы Ты вел меня, буду я это ощущать или нет, мне это не важно. Я хочу, чтобы Ты мне это доказал, мне этого больше не нужно. Раньше мне это было необходимо, когда я не знал Твоей воли, когда я был младенцем, но теперь, Господь, я понял, что мне не стоит Тебя об этом просить. Я люблю Тебя, мое сердце перед Тобой в порядке, хочу ходить прямыми путями пред Тобой». Я прошу, чтобы Ты повел меня в тех решениях, которые я буду принимать в течение следующих недель. Веди меня, Господь. Веди меня. Я не буду останавливаться, пока Ты меня не остановишь. Господь, я буду продолжать двигаться. Господь, я приму неправильное решение. Я хочу, чтобы Ты мне помог. Если я сделал неправильный выбор, я хочу, чтобы Ты помог мне ограничить разрушительные последствия этого выбора. Господь, я буду принимать решение. Я буду делать выбор, потому что понимаю, что Ты хочешь, чтобы я так жил... И понимаю, что Тебя привлекает движение. Поэтому вот я здесь, Господь, я двигаюсь. Это движение совершенно, оно не точно, не безошибочно. Но, Господь, по крайней мере, я двигаюсь.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Атило. Эй, все классно, ребята, мы так рады, что вы сегодня опять с нами. Мы все еще в Нэшвилле, штат Теннесси, Trinity Music City. Здесь очень классно. Это самое горячее место для евангельской музыки. Нэшвилл. Мне бы хотелось, чтобы вы когда-нибудь сами смогли сюда приехать и убедиться в этом. Возможно, вы так и сделаете. Приезжайте во время отпуска и проведите с нами немного времени. И это будет фантастика. Я полон энергии, и сегодня у нас Майк И. Сегодня у нас в гостях. Да, все прекрасно. Да, мы услышим немного позже, как он отрывается там и как играет. А, сейчас я расскажу вам о конкурсе поиска талантов, потому что это просто будет фантастика. Мы проводили его в прошлом году, и у нас было 400 претендентов. Мы выбрали 6 человек, и они замечательно работают для Господа сейчас. Мы хотим сделать то же самое и в этом году. Если у вас запись есть вашего пения или еще чего-нибудь, пришлите это для нас. Пришлите фотографии, пишите нам сюда на TBN, на любом языке, в любом формате. Пишите абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. Скопируйте адрес, который сейчас на ваших экранах, и напишите. И я персонально прослежу за выпуском альбома победителей. И это будет просто классно. Мы будем передавать это. Мы будем все, что делать, то, что хочет Господь Бог. Многие из вас молились и просили Господа, чтобы Он сделал что-то для вас. Он это и сделает. Итак, вы готовы услышать, как играет и поет Майк И? Я знаю, что вы готовы. Поэтому он собирается оторвать что-то для нас. Итак, поприветствуйте Майк И.

Майк И, Майк И, слава богу. Здорово, классное выступление. Это классное выступление. Я говорю вам, ни у кого нет того, что есть у нас. Это просто прекрасно. Мы откалываем такие номера здесь, в Нэшвилле. И у следующего брата есть не только молодежное служение, но он также возглавляет ледяные служения, которые рассылают христианских музыкантов по разным странам, пытаясь привести людей к Господу. Это классная вещь в работе с молодежью. Вот почему я и сам работаю с молодежью, с домами по приему детей и так далее. Я люблю молодежь. Я люблю заниматься тем, что относится к молодежи. Поэтому наше следующее поколение — наша молодежь. Нам нужно их подготавливать. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего нового друга. И следующего исполнителя, этого парня, зовут Иэн.

Классно, классно, классно, классно. Что происходит, старина? Это было прекрасно, мне очень понравилось. Поаплодируйте, Иэн! Итак, это новый альбом «Сверхзвуковой день мечты». А о чем этот альбом? «Сверхзвуковой день мечты»? А в двух словах, мы живем в век телепатов, экстрасенсов, и это становится смешным. Многие люди считают себя современными пророками. Я больше тебе скажу, когда Христос спустится с небес, это будет сверхзвуковым днем мечты. Да, я люблю слушать, когда молодые ребята так говорят. Тебе будет классно. Конечно, это классно. Вы рассылаете людей по всей стране, да? Расскажи нам немного о ледяных служениях. Я был довольно счастлив, не повезло в своей жизни, потому что мне удалось много сделать, много путешествовать. И каждый раз, когда я бываю за рубежом, меня поражает то, как много людей не слышали послания Иисуса Христа. Очень многие даже не знают слов «Иисус Христос». Этому непостижимо. И я организовал так называемые ледяные служения, международный концертный евангелизм. И как раз сейчас мы подготавливаем почву для того, чтобы послать музыкантов меня и других по всему миру. Я могу поехать в Карачи, Пакистан, и собрать там 10 тысяч ребят только из-за того, что им интересно послушать программу в западном музыкальном стиле. И это замечательный способ распространять послание Иисуса Христа. Да, это хорошо, мы будем поддерживать такие вещи. Ты хочешь еще что-нибудь оторвать для нас? Я справлюсь с этим, конечно, и ребята эти смогут так же сделать. Да, нам даже не нужен перерыв. Итак, поехали! Эта песня о Святом Духе, так что слушайте.

0: Иэн.
1: Это здорово, здорово. Мы этим спасем множество молодежи, я точно знаю. С помощью Майка И, Иэна, ТБН и всего остального мы спасем много молодых людей. И я так рад, что я являюсь небольшой частью этой программы. Эта программа называется «Леон и друзья». Но в действительности она должна называться «Иисус и друзья», потому что это все о Иисусе. Потому что Он есть жизнь и слово, и основа. И Он сказал, что Он таким и есть. И нам надо быть с Ним.

Я хочу вам сказать, что придет время в вашей жизни, когда Господь Иисус скажет: «Придите ко мне, идите ко мне». Я знаю, что это самое тяжелое, но самое тяжелое было для Него, когда Он отправился на крест и пролил Свою кровь для нас. Это было тяжело, а для нас поверить очень легко.

Слава Господу! Я думаю, что вы можете сделать кое-что, что действительно просто. Он сказал, тех, которые приняли его, он одарил правом и силой стать детьми Божьими. И вам нужно только сказать: «Иисус, я прослушал всю эту программу, и в ней звучало: будь правильным, будь праведным». Да, это твое время. Господь остановил тебя на этом канале именно в этот момент и в это время. И Он говорит: поверь в Меня, поверь в Меня, позволь Мне доказать Себя тебе. И Он это сделает. Фактически, я хочу, чтобы вы это сделали вместе со мной прямо сейчас. Он сказал, что если мы исповедуем свои грехи, Он простит нас и очистит нас от всей неправедности. Повторите за мной: Господь Иисус, моя жизнь – настоящее бедствие. Но я слышал сегодня, Господь, что Ты есть Слово. Я слышал, что наступит сверхзвуковой день, когда Ты возвратишься на эту планету. Я слышал, Господь, что мне нужно поверить. И, Господь, Ты пришел ко мне и предложил эту дорогую вечную жизнь. И я не хочу отвернуться от Тебя. И я не хочу провести вечность в аду. Я хочу провести вечность с Тобой, Господь. Я хочу жить с Тобой навеки вечные. Господь Иисус, прямо сейчас войди в мою жизнь и исцели меня. Я прошу об этом во святое имя Иисуса. И все сказали: аминь. Слава Богу! Добро пожаловать в Царство! Добро пожаловать домой! Вы сейчас увидите адрес на вашем экране. Напишите нам и расскажите нам, что с вами произошло. Напишите нам, скажите: «Эй, прошлым вечером это произошло со мной, я принял Господа». И Бог благословит вашу жизнь, потому что вы отдали свою жизнь Ему, Царю царей, Господу Господь. И вы, музыканты, я хочу, чтобы вы прислали свои записи и фотографии. Покажите нам то, что у вас внутри, и что вы хотите выразить этому миру. И Бог сделает это через вас. Хорошо? Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе в программе «Леон и друзья». Итак, до свидания.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Добро пожаловать на телеканал Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. Я сегодня хочу поделиться с вами темой «Господи, не веди нас в искушение». Однажды мы с моей женой отправились в далекое путешествие на машине. Мы ехали по трассе, была прекрасная погода, скорость была 120 км в час, ничего не предвещало неприятностей, как вдруг я услышал навигатор. Я нашла более короткий маршрут. Желаете ли вы его использовать? Я посмотрел, что можно сэкономить 1 час времени, это была 1/10 всего нашего маршрута, и не исследуя маршрут, доверившись навигатору, я принял его предложение. Мы свернули с изначального пути, и уже с первых километров дорога была крайне подозрительна. Но искушение сэкономить 1 час времени было слишком большим, чтобы мне возвратиться

назад. И чем дальше мы ехали, тем хуже и хуже становились дороги. Нам начали встречаться глубокие ямы, впадины. Так что мне пришлось снизить скорость со 120 до 30 километров в час. И казалось бы, Илья, остановись. Это красная лампочка, вернись обратно на изначальный путь. Но знаете, когда ты уже зашел слишком далеко, тебе кажется, что вот-вот за этим поворотом закончатся ямы, и будет хорошая дорога, и я наконец-таки сэкономлю этот час. Но к моему глубокому сожалению, закончились не ямы, а закончилась сама дорога. Навигатор привел нас к полю, была уже глубокая ночь, мы сильно устали, и, конечно же, я не поехал сквозь поле. Слава богу, мы каким-то образом оттуда выбрались. Но мы изрядно покалечили подвеску автомобиля, свои нервы, и никакого часа мы не сэкономили. Мы приехали как минимум на 3-4 часа позже. Я извлек очень важный урок из этого приключения, что даже доверенный источник необходимо проверять. Ведь цена ошибки может стоить нам слишком дорого. В моем случае это было ремонт подвески, измотанные нервы и потерянное время. Тем более, братья и сестры, нам нужно быть особенно внимательными, когда речь идет о духовной жизни. Ведь цена обольщения несравненно выше, чем ошибка навигатора. Ценой обольщения может быть кораблекрушение вере и вечная погибель. Тем более Писание нам ясно говорит, что наш враг, он не дремлет. Он ищет возможность, как сбить с истинного пути детей Бога. Потому что когда мы стоим на узком пути и взираем на Христа, вершителя нашей веры, то он ничего не может сделать. Потому что в таком случае мы находимся в руках Бога, и никто не может восхитить нас оттуда. Поэтому он все возможное делает, чтобы увести наш взгляд от Христа к каким-то другим вещам и сбить нас с изначального пути. И одно из главных его оружий, на мой взгляд, это обольщение и искушение. Именно искушение он использует для того, чтобы совратить детей Бога. Давайте поговорим сегодня о обольщении. Что такое обольщение? Обольщение переводится это как замаскированный капкан. Это хитросплетенные козни. И проблема обольщения, что когда человек находится в обольщении, он обманут. И он не знает, что он обманут. Он думает, что он поступает правильно. И в этом проблема. Потому что, смотрите, дьявол не приходит к нам, когда он хочет обольстить с хвостом с рогами. Он принимает, как написано в послании к Коринфянам, вид ангела света. И служители его принимают вид служителей правды. Они приходят к нам с доброй какой-то новостью. Они могут говорить о справедливости, о святости, о праведности. Но суть послания, она будет отравлена. Потому что он всегда это упаковывает в какую-то христианскую упаковку. Поэтому нам нужно быть особенно внимательными к тому, что мы слушаем, какую информацию мы принимаем. Нельзя принимать все без исследования. Нужно вникать в то, что мы слышим. Давайте посмотрим на примере Библии, каким образом дьявол обольщает людей. Это записано в Бытие, 3 глава, с 1 по 5 стих. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы нам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Смотрите, с чего начинает дьявол. Он начинает с того, что он подрывает авторитет Слова Божьего. И когда ему удается это сделать в жизни человека, то он начинает сеять свой обман.
Он берет заповедь, извращает ее, и на основании искаженной информации вкладывает это учение в сердце Евы. И что происходит тогда с человеком? 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание». Обольщенный человек, когда он принимает ложь, он начинает смотреть на все через призму этой лжи. Поэтому нужно так быть внимательным к тому, что мы принимаем в свое сердце. Ведь цена обольщения может быть слишком большой. Как можно проверить, что человек обольщен? Один из принципов, который мы можем посмотреть, это когда человек ставит свое личное откровение выше Слова Божьего. И если Слово Божие не соответствует личному откровению, то тогда человек начинает подтягивать Слово Божье под свое личное откровение. Это один из признаков того, что человек находится в обольщении, потому что дух обольщения, он всегда будет атаковать авторитет Священного Писания. И следующее, это когда наш взгляд уходит от Христа к каким-то другим земным вещам. Мы уже не смотрим на Христа, но мы уже гоняемся либо за финансами, либо за другими какими-то вещами. Наш фокус сбит. Это тоже признак обольщения. Как же мы можем сохранить себя от этого? Нам необходимо вникать в себя и в учение и заниматься этим постоянно. Об этом говорит апостол Павел. Он говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Вы знаете, как в древности обнаруживали фальшивые купюры? Банкиры, они не изучали все новые и новые фальшивки, потому что это невозможно. Слишком много разных фальшивых купюр появляется каждый месяц. Очень много. Но что они делали? Они изучали оригинальные купюры. Они проводили с ними очень много времени. Они нюхали их, они смотрели структуру бумаги, на запах. Они проводили много времени с оригиналом. И когда попадалась им в руки фальшивка, то они ее сразу определяли. Нам нужно знать оригинал. Проблема людей, которые впадают в обольщение, это незнание и нелюбовь к Слову Божьему. Нам необходимо знать оригинал, чтобы обезопасить себя от различных фальшивок. Следующее его оружие, которое дьявол использует, это искушение. Искушение – это уже открытая атака на нашу веру. Давайте посмотрим на примере Иисуса Христа, который был искушен в пустыне. Это записано в Матфея 4 глава с 1 по 4 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Смотрите, дьявол не пришел ко Христу в первый день. Он даже не пришел к нему на 10-й день. Он пришел тогда, когда Христос возалкал. Алкать – это сильно чего-то желать. Дьявол не приходит к нам, когда мы на духовном подъеме. Он выжидает, когда мы ослабеем и когда мы будем уязвлены своими собственными желаниями. И тогда он приходит и предлагает нам свои услуги. Наша семья сегодня проходит очень тяжелый период. Наш средний ребенок тяжело болен. И когда мы узнали 4 года назад о его диагнозе, мы сильно были сокрушены. Наше сердце как будто бы пронзили ножом. Мы не понимали, что происходит с нами. Мы задавали Богу вопросы, мы горько плакали, мы взывали к Богу, мы постились, мы молились, мы исповедовали все наши грехи. Но знаете, бывает такой период, когда небеса молчат. У Бога есть свои причины, когда Он отвечает на наши молитвы и когда Он берет время молчания. И именно в этот момент, когда нам было особенно тяжело на протяжении 2 лет, к нам подходили люди,
три раза и предлагали услуги других людей, которые двигаются в сверхъестественных дарах исцеления. За ними была череда свидетельств, люди, которые получили исцеление. И все бы ничего, но была одна проблема. Под каждым из этих людей была подпись самого дьявола. Потому что эти люди занимались колдовством, эзотерикой и разными духовными восточными практиками. Дьявол использует самые чувствительные сферы в нашей жизни. И он приходит под видом добра. Но ты что не видишь? Бог не слышит тебя. Он забыл про тебя. Ты ему не нужен. Обратись ко мне, я помогу тебе. Братья и сестры, нам нужно понимать, что у дьявола одна лишь цель. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А Бог пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Поэтому Библия ясно говорит, что надеющийся на Господа, он не будет постыжен вовек. Братья и сестры, нам нужно надеяться и уповать на Бога до конца нашей жизни, пока бьется сердце в нашей груди. И я верю, что когда мы будем верны Ему и уповать на Него, то в свое время мы увидим славу Божию, Его ответ в нашей жизни. Даже если мы это не увидим здесь, на земле, мы увидим это в Царстве Божьем. И мы будем прославлять Его целую вечность за то, что Он допустил в нашу жизнь. Мы видим пример Христа. Он уповал на Господа до последнего своего дыхания. Даже тогда, когда все ученики отвернулись от Него. Даже тогда, когда люди, за кого Он умирал, они плевали в Его изнеможденное тело. Даже тогда, когда солнце затмилось над Ним. Даже тогда, когда Он перестал переживать Небесного Отца и воскликнул: Боже мой, для чего Ты меня оставил? Он все равно продолжал уповать на своего Небесного Отца. И я так благодарен Богу, что последним Его словом было не молитва к Богу о том, что Он оставлен, но Его слова: «Свершилось». Это победоносный возглас Христа, который до последнего надеялся и уповал на Бога. И в Исаии 53 главе, если я не ошибаюсь, там говорится о Христе, что на подвиг своей души Он сегодня смотрит с довольствием. Уже оттуда Он видит плоды своего упования на Бога. Дорогие друзья, надеющийся на Господа не будет постыжен вовек. Это обещание нам с вами. Поэтому будем держаться Его. Отвергнем все предложения дьявола, как это сделал Христос, когда сказал: написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И будем до последнего надеяться на Господа. Я закончу комментарием Баркли на стих, где Христос взывает к своему небесному Отцу и спрашивает Его: почему Ты оставил Меня? Если мы останемся верными Богу, даже тогда, когда кажется, что Бога вообще нет, если будем отчаянно и до конца держаться за остатки нашей веры, несомненно, настанет рассвет, и мы преодолеем все трудности. Победителем будет тот, кто отказывается поверить в то, что Бог забыл его, даже тогда, когда он каждой клеткой своего существа чувствует, что он брошен. Победителем будет тот, кто никогда не оставит своей веры, даже тогда, когда он чувствует, что для нее нет никаких оснований.
Победителем будет тот, кто даже будучи загнанным в угол,

все еще верен Богу. И именно так поступил Иисус, вися на кресте. Он надеялся на Бога до последнего своего дыхания на этой земле. Братья и сестры, будем уповать на Бога. Возложим на Него все свои переживания и доверим Ему свою жизнь. Он знает, когда и в какой момент ответить нам на наши молитвы. Он защитит нас от обольщения, когда мы взираем на Христа и идем по узкому пути и пребываем в Его Слове. Если ты сегодня проходишь трудные времена, мы вместе с тобой сегодня будем молиться. И мы попросим Бога, чтобы Он укрепил твое и мое сердце. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь и Твою бесконечную милость каждому из нас. Мы многого не понимаем в нашей жизни. У нас есть много вопросов, но мы знаем одно, что Ты верен и что Ты благой Бог. Ты заботишься о нас. Мы доверяем все свои переживания Тебе и с надеждой на Тебя мы ожидаем избавления от Тебя. Господи, избавь нас от лукавого. Сохрани нас от того, чтобы нам впасть в искушение. А если кто-то и впал, то Ты подними такого человека. Открой глаза и укрепи веру.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать, есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам. Но Господь смотрит на сердце. Он – Бог-сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба. Она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой, наш Господь благословенный, и Он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV, у нас дома постоянно играла музыка с телеканала Life TV, проповеди с телеканала Life TV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят, о, а мы смотрели Life TV, и мы хотим еще поддерживать его. И мы хотим, чтобы вы стали сильнее. Продолжайте вещание. Пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей. И крылья как будто вырастают. Да, друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят, мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Life TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем, мы делаем то, что мы с вами можем, но Господь делает свою работу через экраны, да? Это важно не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще, но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни ждут впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения, мы часть работы Божьей в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет,
Но мы делаем Божью работу. Мы проповедуем Евангелие. Мы сеем Слово Божье. Мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь. Если его нет, там пустота или злоба, или какая-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что нам дал. Он дал это служение Life TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да, хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать для вас сегодня, несмотря на ситуацию. Я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу. Остановитесь и поклонитесь Ему. Потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.

Имеют ли цифры магическое значение или энергию? Мы распутаем с вами этот лабиринт учений, найдем первоисточник и раскроем суть нумерологии. Нумерология в первую очередь основана на астрологии. Астрология – разновидность гадательной магии, группа описательных предсказательных практик, традиций и верований, которые заявляют о воздействии небесных тел на земной мир и человека, на его темперамент, характер, поступки и судьбу, и, в частности, возможность предсказывать будущее по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга. Астрология противоречит научным данным и представляет собой антинаучное учение. Об этом говорит лауреат Нобелевской премии академик Виталий Лазаревич Гинзбург в своей статье «Религия, наука, разум и вера». Энциклопедия Британика относит астрологию к магическим, гадательным практикам, основанным на концепциях, несовместимых с научными данными. Европейская и индуистская астрология ведут свое происхождение от шумеро-вавилонских астральных мифов, в которых небесные тела, Солнце, Луна, планеты и созвездия были ассоциированы с богами и мифологическими персонажами. Влияние богов на земную жизнь в рамках этой мифологии трансформировалось во влияние на жизнь небесных тел, символов, божеств. В индуизме и в тибетском буддизме астрология – это часть религии, философии и псевдомедицины. В каждом индуистском храме присутствует вспомогательный алтарь девяти планет, так называемый Наваграха, то есть каждой планете приписывается покровительство определенного божества. Астрология уже давно не отражает реальной картины неба. В гороскопах, основанных на астрологии, приводится 30-дневный цикл каждого зодиака. А на самом деле Солнце проходит на фоне, например, созвездия Девы в течение 45 дней, на фоне Скорпиона — 7 дней, а на фоне Змееносца — 18 дней. И на небе фактически 13 созвездий. А в результате того, что созвездия Змееносца удалили, их осталось 12, что не соответствует реальной картине созвездий. НАСА впервые за 2000 лет обновила астрологические знаки, поэтому НАСА заявляет, что у 86% из нас изменился знак гороскопа. Например, родившиеся 4 августа считали себя львами или львицами, но с уточненными деталями гороскопа и данными стали раками. Соответствующим образом сместились и зодиакальные знаки, привязанные в западной астрологии к точке весеннего равноденствия. Таким образом, реальная картина зодиакальных созвездий абсолютно не совпадает с астрологией. В настоящее время упомянутые символы не используют для идентификации реальных зодиакальных созвездий. Мы выяснили с вами, что в астрологии созвездия сместились, и Солнце не проходит ровно 30-дневный цикл в каждом созвездии. Тогда о какой энергии или покровительстве говорят астропсихологи и гадатели на картах Таро, нумерологи и так далее? Астропсихологи приписывают каждой планете божество и его свойства. Соответственно, астрологи и гороскопы приписывают эти свойства этих божеств человеку. Не имеет смысла перечислять все божества, с которыми ассоциируется гороскоп. Это и греческие, и индийские, и египетские, и шумерские божества, божества славянского происхождения, а также китайские божества. В Библии под знамениями понимаются не астрономические явления, а чудесные явления и знаки. А поскольку чудо по своему смыслу противоречит закономерности, систематически использовать знамения невозможно. А значит, невозможно их и понимать как основу для каких-либо астрологических прогнозов. Что же касается намеренного поиска знамений, то таковое в Библии Господь крайне порицает. В Матфея 12 главе сказано: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения». В Евангелии от Луки в 21 главе написано: «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится».
Библия упоминает астрологию, в частности, астрологов при царском дворе в Вавилоне, их неспособность толковать царские сны. Так написано в книге Даниила во второй главе. Пророк Исаия говорил об астрологах с презрением. «Пусть выйдут вперед астрологи ваши, те звездочеты, которые предсказывают месяц за месяцем, пусть они спасут вас от того, что грядет на вас». Исаия, 47 глава. Также Библия упоминает о последствиях поклонения другим богам. «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». Второзаконие, 4 глава. «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих». Израильтяне не должны были делать изображений богов и богинь соседей язычников. Однако, несмотря на предупреждение Бога, идолопоклонство было одним из основных грехов Израиля с древнейших времен. В патриархальный период Божий народ делал себе домашних богов, Бытие 31 глава, и на протяжении всей своей истории они продолжали поклоняться другим богам. Библия также прямо запрещает гадание, колдовство и тайные искусства в книге Второзакония, 18 главе. Само слово «астрология» на иврите буквально означает «предсказание небес», поскольку астрология является сверхъестественной или мистической практикой гадания. Она строго осуждается в Слове Божьем, поэтому даже предсказания гороскопа уходят корнями в колдовство. Они могут продаваться в модных журналах, но обложка обманчива. Если вы относитесь к чтению гороскопов легкомысленно или в удовольствие, вы отрицаете, что гороскопы могут быть опасными. Корни астрологии растут из древнего язычества, где поклонялись планетам, как богам. Большинство астрологов также вовлечены в другие практики, New Age, такие как карты Таро, нумерология, духовные наставники и тому подобное. Проконсультироваться с астрологом по своему гороскопу значит быть восприимчивым к духовному мировоззрению, которое не согласуется с учением Бога. Гадание было распространено среди языческих народов библейских стран. Когда израильтяне собирались войти в землю обетованную, ханаанскую, Бог предупредил их не заниматься астрологией. Теперь мы рассмотрим нумерологию, которая, как мы сказали, основана на астрологии. Нумерология – вера в религиозные, эзотерические и мистические связи между числами и будущим или характером человека. Это понятие также обозначает изучение числового значения букв в словах, именах и идеях и часто связано с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями. Для дьявола не имеет значения, на что направить поклонение и внимание человека, лишь бы отвести его внимание от истинного Бога. Это могут быть планеты, звезды, кофе и свечи. И вот вид гадания, имеющий якобы научное обоснование. Ведическая нумерология. На самом деле ведическая нумерология, Сангхья-шастра, переводится с санскрита «наука о цифрах, датах и счете». Сангхья-шастра дополняет джойтиш, ведическую астрологию, и тоже, как астрология, переплетается с планетами. В Сангхья-шастра планеты называются грахи. Слово «грахи» в переводе с санскрита означает «то, что захватывает и удерживает». В ведической нумерологии рассматривают 9 грах, то есть божеств, планет. Солнце – Сурья, Чандра – Луна, Гуру – Юпитер, Раху – Будха, Шукра – Венера, Кету – Шани – Сатурн, Мангала – Марс. Все грахи – божества мужского рода. Само понятие грахи намного шире его физического проявления. Грахи в ведической астрологии и нумерологии – это девы, то есть демоны, живые божества, излучающие определенную каждый свою энергию и с помощью нее влияющие на наше сознание.
Это энергия, программы, алгоритмы, поведение передаются людям через цифры в нашей дате рождения. За каждой цифрой стоит свой граха, свой дев или демон. За каждой цифрой и планетой стоит определенное божество. В нумерологии нет ничего научного. На основе нумерологии составляют натальные карты, карты при рождении. В Индии натальная карта, диаграмма, называется кундали. Кундали, также называемый джанапатрой, индийский термин, обозначающий астрологическую диаграмму, представляющую положение наваграхи индийской астрологии в определенный момент, например, в момент рождения ребенка. Натальные карты в Индии обычно составляются сразу после рождения ребенка. Поэтому практически все дети в Индии в младенчестве уже женаты или замужем. То есть уже в младенчестве по нумерологической карте определили, кто будет мужем или женой в будущем. И неудивительно, что браки там заключаются в 12-летнем возрасте. Если время по гороскопу благоприятное, то они поступают именно по определению гороскопа. Ни одна крупная сделка, брак или покупка не обходится без астрологического прогноза. Гороскопы и натальные карты наносят непоправимый вред человеку в понимании, кто он есть на самом деле и кто он в глазах Бога, его Творца. Они навязывают человеку невозможность измениться в каких-то областях и приписывают ему качества, которых у него совсем нет. Гороскопы настраивают против определенных людей, хотя, может быть, нет в них ничего плохого, но верующий в гороскопы уже настроен против человека, который по гороскопу ему якобы не подходит. Известные личности также высказывались о гороскопах. Например, Иоанн Дамаскин свидетельствовал, что астрология отрицает человеческую свободу и божественное достоинство. «Мы, — говорил он, — созданные Творцом, свободными, являемся господами наших дел. А если мы все делаем в силу течения звезд, то что мы делаем по необходимости. То же, что происходит по необходимости, не есть ни добродетель, ни порок. А если мы не имеем ни добродетели, ни порока, то мы недостойны ни наград, ни наказаний, равно как и Бог окажется несправедливым, подавая одним благо, другим скорби». Даже более того, раз все ведется и влечется необходимостью, то не будет ни управления Божия в мире, ни помышления Божия о творениях. Так писатель-апологет Честертон очень точно подметил, когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во все остальное. Но сегодня, к сожалению, люди хотят узнать свое будущее вовсе не для того, чтобы стать хоть чуточку нравственнее, духовнее. Они делают это в основном для тех или иных мелочных, меркантильных целей. Например, чтобы более выгодно вложить деньги, развивать свой бизнес или избежать каких-нибудь неприятностей, что является признаком того, что мы не верим Богу, не надеемся только на Него, но сами своими силами стремимся обустроить собственную жизнь. И в такой жизни, к сожалению, места для Бога попросту не остается. Нумерология связана с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями. Все советы нумерологии и астрологии направлены на то, чтобы человек поверил языческим божествам или демонам, чему угодно, кроме истинного Творца, даже если человек ищет истинного Бога. Нумерологии его там просто невозможно найти.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Иначе говоря». Тема сегодняшней нашей встречи – риск, дело благородное. Прямо перед началом записи мы так вспоминали с вами некоторые истории, услышанные, увиденные, делились воспоминаниями о разных видеороликах, которые мы смотрели в интернете, связанные так или иначе с риском. Ну, это, наверное, самая популярная категория, да, в интернете, вот видеороликов, где там видишь в заглавии там разборка на дороге, да, опа, там что-то такое горяченькое, это интересно, да, вот риск вообще это такое что-то будоражащее, что-то интересное, но когда касается дела нас лично, я думаю, наше отношение вообще к вопросу риска, наверное, поменяется. И поэтому с личной позиции, со своей, попробуйте ответить на такой вопрос. Чем можно рисковать, а чем категорически нельзя? И какими, мне было бы будет потом интересно еще узнать, какими критериями во время ответа на этот вопрос вы пользуетесь. Чем можно рисковать, допустимо, а чем категорически нельзя? Как вы считаете? Микрофон у нас, вы, да, передавайте друг другу микрофоны, чтобы мы могли высказывать.
1: Я смотрю, что-то пока все молчат, я скажу.
0: Пока ты не скажешь, пока никто не рискует.
1: Я рискну, это дело благородное, да? Мне кажется, что риск подразумевает собой некие последствия. Ну, и когда ты хочешь рискнуть, в зависимости от того, какого масштаба дела или какого масштаба твоя проблема или то, в чем ты хочешь рискнуть, если она задевает судьбы там, или жизнь, или там, других людей, твой риск, то есть последствия могут понести еще другие люди, кроме меня, то это, конечно, надо очень сильно обдумывать долго, то есть в зависимости от, как сказать, это, от... как бы ущерба, но если...
0: В зависимости от того, какие будут последствия, да, твоего шага, вот этого
1: вот
0: риска.
1: Вот именно, да. Если ты рискуешь там написать такое предложение в сочинении или написать другое, это мелочи, но там, ну, аж там или четверка, или пятерка, это как бы не повлияет особенно на твой результат. А если ты рискуешь там, например, доктора, да, вот как мы рассказывали историю про Бена Карсона, когда он рисковал, вот, это там уже вопрос жизни людей стоит. Как бы здесь уже надо очень долго думать.
0: Кстати, Бен Карсон,
1: и опасаться.
0: Вот этот знаменитейший нейрохирург, он был первый, кто рискнул удалить половину головного мозга ребенку, у которого было очень страшное генетическое заболевание. Вот две половины головного мозга, два полушария друг с другом конфликтовали, входили в конфликт, и это выражалось в эпилептических припадках и в разных, ну, таких очень страшных последствиях для ребенка. Он первый, кто рискнул сделать эту операцию. И с тех пор вот при этих симптомах сейчас уже делаются эти операции. Он рискнул. Удивительно, в этом случае риск оказался делом благородным, но вы правы. Когда речь идет о людях, на которых возложена обязанность заботиться о судьбе другого человека, это одно дело. Но когда речь идет о простом человеке,

0: кем-то другим, но только если на тебе эта ответственность подобного рода лежит. А если на тебе такой ответственности не лежит, и ты позволяешь себе рисковать чужими жизнями, или чужим имуществом, или чужим временем даже, да вообще любым, чем-то чужим, даже в малой степени, то ты не прав. Вы что-то хотели сказать?
1: Ну, я хотела сказать по поводу того, что рискуем когда. Угу. Даже если мы рискуем не подвергая кого-то риску, а свой риск непосредственно, надо еще оценить, стоит ли то, к чему мы стремимся, таких жертв. Ага. Потому что бывает, убыток принесет нам больше проблем, чем то, к чему мы стремимся.
0: Результат может принести гораздо больше убытков и проблем, чем польза от того риска, который мы совершили. А можете попробовать привести какой-то пример, как-то так приблизить к конкретной жизни нашей? Может быть, все помогут? Вот смотрите, вот ситуация, вот просто описываю, а вы пока перевариваете, да? Ты решился на какой-то риск, и ты чем-то рискуешь для достижения какой-то цели или какого-то для удовлетворения какого-то своего желания, неважно. Но результат, когда ты достигаешь этот результат, результат получается такой, что убытка и проблем больше, чем достигнутых положительных результатов. Можете пример какой-нибудь?
2: Я могу пример привести. Да. Было в моей жизни, я не буду говорить им. У меня друг решил купить автомобиль.
0: Ну круг все равно сузился. Значит, он в числе твоих друзей мужского пола. Ну ладно, давай. Дальше раскрывай карты. Ладно, шучу, слушай.
2: То есть риск такой, что за сумму 50 тысяч нормальный автомобиль взять, это как кота в мешке берешь. То есть он может быть такой, что ты можешь на нем через 2 дня он сломается, и ты не доедешь, ты будешь только вкладывать в него, а ты можешь нормально на нем ездить. И это большой риск, как бы, и он пошел на этот риск, купил этот автомобиль. Потому что есть, к примеру, мы тоже моего знакомого купил за 45 и нормально ездит, то есть рискнул, и отлично все. А этот купил, и уже на третий день у него столько, столько новых каких-то фокусов таких вышло, что он не знает теперь. То есть выходит, что вот этот риск, он неоправданный. То есть, получается, стоит потерпеть, потому что есть, в принципе, много вариантов здесь. Потому что, когда ты рискуешь тогда, когда есть возможность подождать, это, как говорится, мне кажется, неоправданный риск, вот когда, как Аня сказала. А если ты рискуешь, когда уже нет выхода, когда надо что-то делать, когда вот прям приперло и надо что-то делать, тогда вот этот риск как бы может быть...
0: Более оправданный.
2: Да.
0: Он более оправданный, тем более, особенно, как мы уже подчеркивали, вот именно с тобой, особенно, когда на тебе именно лежит ответственность, и ты идешь... Да, ты идешь на риск, но на тебе лежит ответственность, тебе надо быстро принимать решения и так далее. Я такой вот заметил еще одну такую мысль в нашем рассуждении. Когда есть возможность лучше обдумать шаг, который ты делаешь, то твой риск становится более оправданным. Меньше шансов, что он превратится в неоправданный риск. Кстати, мы с вами не заметили, как мы ввели в употребление понятие. Просто риска, точнее нет, не просто, ввели два понятия. Оправданный риск и неоправданный риск. А вы можете вот как-то прокомментировать вообще, как вы понимаете риск оправданный, риск неоправданный? Мы, в принципе, почти на эту же тему и говорили, но давайте конкретизируем. Какой, по-вашему, риск неоправданный?
1: Тот, который не принес нужного результата желаемого.
0: Опять же, да. Ну хорошо, мы даже один пример привели неоправданного риска.
2: Я считаю, риск ради риска. Вот есть люди некоторые, они рискуют, но просто они привыкли. Вот рискнуть, это ощущение. Вот ощущение, вот рискнуть. Хотя можно было подождать, я говорю, вот я считаю, что это неоправданно. Когда ты делаешь это ради каких-то ощущений, ради таких каких-то новых эмоций. А что будет? А посмотрим, давай.
0: Да, вот я вижу.
3: Так, мне кажется, они наоборот, специально, если риск ради риска, то они предполагают, что уже может быть он неоправданный. Цель только ради того, что рискнуть.
0: Как раз таки, да.
3: И неважно, пускай будет провал какой-то, неважно. Я получил удовольствие от того, что я рискнул.
0: Безусловно, мы как христиане, и я вот как раз именно об этом и хотел сказать, на такой риск мы не имеем права, если мы христиане. Если я как христианин, я доверяю Слову Божьему, доверяю тому, о чем говорит, что говорит Иисус Христос, я вообще могу сказать, что фактически, согласно учению Священного Писания, Просто так я рисковать вообще ничем не имею.

0: прав. Вот посмотрите, что говорит об этом Иисус Христос в Нагорной проповеди. Он такие слова говорит. «А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным». Вы спросите, какое это имеет отношение к риску? Дело в том, что клятва – это такая своеобразная форма залога. То есть, когда я кому-то что-то обещаю, и если я не могу реально достать денег и оставить в залог того, что я выполню обещанное, то был такой обычай. Ты проклинаешь что-то для тебя дорогое. И ты говоришь, если я этого не выполню, пусть будет проклято, ну и дальше уже там кто что. Клянусь здоровьем своих детей, там, клянусь своим здоровьем, клянусь там еще чем-то. То есть понимаете, другими словами человек говорит, если я не выполню своего обещания, пусть будет проклято вот то-то, то-то и то-то. Пусть будет проклято небо, если я это не выполню, пусть будет проклята земля, если я это не выполню. А Иисус говорит, подожди. А давай мы с тобой подумаем, а что ты имеешь право давать в залог? Что твое? Что тебе принадлежит, говорит Иисус? Да ты даже управлять ростом своих волос не можешь. И ты, поэтому ты не имеешь права подвергать опасности вообще ничего. Вообще, другими словами, риск с библейской точки зрения должен иметь очень-очень-очень серьезное основание для того, чтобы я позволил себе рискнуть. Священное Писание говорит, что даже наше тело принадлежит Богу. Не говоря уже там об имуществе, не говоря об остальных вещах, даже наше тело. Поэтому даже своим собственным телом я не могу просто так рисковать, потому что оно принадлежит Богу, согласно тому, чему учит Священное Писание.
1: Можно тогда вопрос? Да. Ну, многие молодые люди и вообще, ну, вот современные люди, ну, идут на такие риски, как прыжок там с крыши канатом, прыжок с парашютом. Вот это тоже определенный риск. Это запрещает Писание?
0: Мы об этом и говорим. Мы об этом и говорим, что вот, например, я, у меня трое детей. Я пастор христианской церкви, служитель. И представьте себе, что в один прекрасный, ну, не прекрасный день я иду, и ради получения удовольствия я прыгаю, я привязываю себя к тарзанке и прыгаю с высоты, она обрывается, и я, и все, что было в моей жизни, все, за что я несу ответственность, вдруг лишается меня. Я там либо погибаю, либо здоровье свое гублю. Сопоставимо. Удовольствие, которое я получил бы, если бы не произошла эта катастрофа, и случившаяся катастрофа, вообще риск, оправдан этот или нет? Я считаю, что нет. Иисус сам сказал, ты даже не имеешь права, не то что рисковать фактически, ты даже не имеешь права клясться, даже не имеешь права клясться вещами, которые тебе не принадлежат. А, как я уже упоминал, в Библии сказано, что даже наше тело принадлежит Богу, и мы будем отвечать за то, как мы им распоряжаемся.
1: Ну, вот когда мы, допустим, садимся в машину, человек за руль, мы определенному риску себя тоже подвергаем.
0: Да.
1: Потому что мы можем также в любой момент попасть в аварию, и статистика показывает, что их намного больше, чем людей, которые погибают во время прыжка с канатом.
0: Да. Есть в нашей жизни, я хочу вас спросить, как вы согласны ли вы с тем, что есть в нашей жизни риск, от которого мы никак не сможем, который мы никак не сможем удалить из своей жизни. И этот риск мы принимаем как данность, и мы с этим ничего поделать не можем. Вы согласны с этим? Ты что-то хотел сказать? Или ты
2: подумал? Сначала задали вопрос по первой части, я так сразу подумал, что, вот, например, принять решение, куда пойти учиться, я в каком-то мере рискую.
0: В какой степени это риск?
2: Это риск, потому что я знаю, что если я выберу не то, это как бы отразится, я потеряю время несколько лет, например, если я потом переведусь. Или я потеряю время все это учебы, и потом я буду себя чувствовать в жизни не реализовывать себя в этом. И всю жизнь как бы работать на работе, которая мне не нравится. Это я поэтому рискую, когда выбираю свою работу. Но вы сказали, что риск, который, перед которым, в принципе, мы не можем
0: удалить,
2: принимать решение.
0: Мы не можем.
2: Да, тот, который. То есть мы не можем принять решение, пойти на риск или нет, то есть, который нам по факту как бы предстоит перед нами. Вот я пока
0: Вот, но то же самое, этом... те же самые автомобили, которые вошли, да, в нашу жизнь. Куда мы их денем? Это факт нашей жизни. Я, когда вчера вечером приехал в Нижний Новгород, в телекомпанию, я зашел, еще отопительного сезона нет, вы знаете, да? Но стоит электрический обогреватель. Я его включил и заснул спокойно. Это риск или нет? Конечно, это риск. Но и таких вещей масса. Я еду, да, я еду на электричке, я еду в автомобиле, я иду по дороге. Что недавно произошло, мы тоже с вами обсуждали, да? Совсем недавно произошло в Нижнем Новгороде, по ступенькам спускались девушки, и машина прямо на тротуар, прямо на лестницу торгового центра заехала, да? И просто своим фактом того, что они шли по дороге рядом с автомобилями, эти девушки подвергали себя риску. И есть масса таких вещей, и я их удалить, и вы из своей жизни никак не можем. Но а когда речь идет о тех рисках, на которые мы идем сознательно, которых могло бы и не быть в нашей жизни. Мы о них больше говорим. А что вы хотели сказать?
3: Я хотела просто добавить то, что вообще наша жизнь — это риск. Да, это я вот встаю утром, и риск, что я с кровати не упаду, что я с лестницы не подверну ногу, что я перейду дорогу, и меня не сшибет никакая машина. Но вообще, в принципе, жизнь — риск.
0: Да, то есть очень рискованное дело мы с вами ввязались. Да. Но вот опять же я хочу вас к этой мысли вернуть в русло этого рассуждения, что мы говорим о рисках, которых может не быть в нашей жизни, а о том, как нам фильтровать, на какой из них идти, на какой из них не идти. Вот это вот самый важный вопрос. Пожалуйста.
1: Ну, тогда можно сказать, что вообще жить в городе — это тоже определенный риск,
0: да?
1: Который и воздух плохой, и автомобилей очень много. Тогда, ну, выход, чтобы не рисковать, переехать в лес, там жить. Ну, то есть, вот это нужно, mm-hmm. вот это важно.
0: Нет.
4: А в лесу там животные есть, случае... очень напасть могут в лесу.
0: А в лесу, да.
4: Лесничий
0: а в лесу,
4: может,
0: знаете, тоже опасности
1: можно. Что же делать
0: можно...
1: тогда?
0: Поэтому тут, наверное, никак не выберешь из двух зол. У нас в России, как говорят, из двух зол выбирают какое? Меньшее, да, вы знаете, что, по-моему, в Англии говорят, а из двух зол выбирать не стоит. То есть разная психология совершенно. Тоже, кстати, наше отношение к риску в этой пословице выражается определенное. Тут уже ничего не поделаешь, тут не выберешь. Но, опять же, есть риски, на которые мы идем вполне сознательно, потому что, ну, это тоже нужно. Но мы с вами должны научиться фильтровать, какой из них оправданный, а какой из них неоправданный.
5: Недавно я прочитала одну книгу тоже про риск, и мне очень понравилась мысль автора, которую он там приводит. Любое дело, которое он хотел бы начать, любое предприятие, он оценивал как бы анализом двух N. Наилучший вариант и наихудший вариант. Он думал о том, что будет, если он это сделает в наилучшем варианте и в наихудшем. И что будет, если он этого не сделает? Худше или лучше? Мне кажется, исходя вот из этих вопросов, каждый человек принимает для себя... Ну, как бы степень риска каждый
0: должен
5: день.
0: Принимать.
5: Но мы каждый день принимаем какие-то решения. Наша жизнь — это результат тех решений, которые мы приняли.
0: Да.
5: Да.
0: Вот микрофончик назад.
2: Я вспоминаю историю из Библии одну, когда женщина, которая жила в стенах Иерихона, укрыла двоих заглядатаев.
0: Шпионов.
2: Это был огромный риск, да, на который она пошла, чтобы укрыть от солдатов, которые искали этих шпионов у себя дома. И, в принципе, это было отступление от законов Божьих не лжесвидетельствовать. Вот это такой спорный вопрос, который у нас часто, ну, задевается. То есть,
0: да, но
2: правильно?
0: Это отдельная, это другая
2: тема. Это отдельная тема, да, но
0: да,
2: я
0: да,
2: к теме риска. Смотрите, теме риска, она зачем это сделала? Она пошла на риск ради благородных целей. Благородных целей укрыть этих людей, потому что она знала, что это Божья воля, чтобы они не попались.
0: Давайте попробуем разобраться в этой ситуации, именно какой правильно сформулируем ее мотив. Потому что с точки зрения жителей Иерихона, а она была не природная еврейка, она была жительницей Иерихона, она была хананьянка природная. Так вот, с точки зрения природных хананеев, это было предательство. И поэтому, если мы скажем, что у нее были благородные цели, просто, если мы ограничимся словами, у нее были благородные цели, мы поставим большой вопрос. Это с точки зрения евреев, это были благородные цели. А с точки зрения хананеев, какие у нее были цели? Самые, что ни на есть, нехорошие. Но давайте мы вспомним, что в действительности было ее мотивом. Она говорила вот этим соглядатаем: мы слышали, что сделал с вами Бог в Египте. Мы слышали, что с вами сделал Бог в пустыне. Мы слышали, как вы перешли через Иордан. Мы знаем, что за вами стоит Бог. И поэтому я

0: боюсь вашего Бога. И я знаю, что вы одержите победу, потому что за вами стоит этот Бог». Ее мотив был гораздо более высоким. Ее мотив был духовный, ее мотив был религиозный. Она, разочарованная в религии хананеев, а частью этой религии было жертвоприношение маленьких детей, это были разного рода в капищах гнуснейшие развращенные акты. Это была часть вот этой религии. Она в этой религии жила, но она услышала об этом Боге, который вывел свой народ из Египта, о законах этого Бога. Она все это узнала. И она встала на сторону Бога. И вот я спасибо вам за эту историю, потому что я хочу сказать, что тот же самый Бог, который говорит в Священном Писании, Иисус говорит: «Дорогой друг, ты даже над своими волосами власти не имеешь, поэтому ты не имеешь права рисковать ничем». Тот же самый Бог подталкивает своих детей порой к очень серьезному риску. И мы, конечно, сразу же можем вспомнить, мало того, что мы знаем, что сегодня очень много христиан живет в тех регионах, где быть христианином опасно. И они не скрывают свое христианство. 3 или 4 года назад, я помню, нас с вами, наши христианские общины, облетела весть о том, что в Индии с жизнью расстались десятки христиан, наших собратьев. И рассказывали одну историю о том, как на глазах матери обезглавили ее сына и предложили ей отречься от Христа, и она отказалась и полегла, и сложила свою голову там же, прямо рядом со своим сыном. Это риск. Какой риск? Но возвращаясь к вашему вот этому замечанию, что рисковать стоит тогда, когда цель оправдывает риск. И поэтому, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим об этом высшем критерии всего справедливого, всего лучшего, всего доброго, мы понимаем, что риск оправдан может быть тогда, когда вот Он, Бог, дает нам какие-то ценности, и мы ради сохранения этих ценностей порой рискуем. Вот лично для меня, как для верующего человека, риск может быть оправдан только тогда, когда он связан с теми ценностями, которые дал Бог. И есть еще примеры. Например, христиане, которые жили в Риме во времена правления императора Нерона. Это был колоссальный риск. А апостол Павел, помните, что он говорит? Он там на страницах Священного Писания, он однажды так разоткровенничался, и всплыли подробности его личной жизни. Ну, личной в каком смысле? Он говорит: «Да я каждый день подвергаюсь опасности. Я всю свою жизнь в опасностях, в дороге от разбойников, на море, в опасности дома, потому что на меня клевещут враги Евангелия, и в опасности от болезней». Вся его жизнь – это риск. Ради чего? Просто есть какой-то идеал, ради которого он готов рискнуть. И вот не все разделят, может быть, со мной, допустим, мои христианские идеалы, но, по крайней мере, я очень надеюсь, что сегодняшняя передача заставит взвесить хотя бы те идеалы и ценности, которые у меня есть. Вещи, ради которых я себе позволяю рисковать. Это то, что действительно стоит риска или нет. Пожалуйста.
1: Хотела бы сказать о том, что когда мы говорим о христианах, которые рискуют своей жизнью ради Бога, угу, у них есть пример. Сам Бог однажды рискнул. Да. И пришел к нам на землю. Он не знал, каким будет результат, примут его жертву или нет. Но сейчас он обещает каждому, кто рискнет за него, uh-huh, вечную жизнь, быть рядом. И мне кажется, действительно, когда человек видит перед собой ту цель, когда он нашел то, ради чего действительно стоит рисковать, он как бы идет на эти жертвы, не задумываясь.
0: Да, спасибо. Может быть, еще кто-то хочет высказаться на это. Но, итак, дорогие друзья, мы с вами поняли и определили, что без риска нам прожить, безусловно, нельзя, но у нас должно быть какое-то очень серьезное основание для того, чтобы мы могли позволить себе, пойти на риск. И я не могу не вспомнить одну очень интересную историю, историю Шавраша Карпетяна. Это в Советском Союзе был один из лучших пловцов. Вы знаете, в один день закончилась его карьера, он потерял все свое здоровье, Он несколько месяцев за его жизнь, буквально в прямом смысле этого слова, боролись врачи. Он настолько серьезно подорвал свое здоровье в один день, что думать о какой-то карьере, о продолжении просто никакого смысла не было. Однажды, когда он совершал пробежку вокруг Бакинского водохранилища в Баку, в троллейбусе было порядка 90 человек, сорвался с дамбы и упал в водохранилище. И вот этот троллейбус превратился в склеп, в живой склеп. с людьми там внутри, которые не могли оттуда выбраться. Он пловец. Вы понимаете, он потом говорит, так очень будто как бы вот я всю жизнь именно к этому готовился. Он говорил о том, что он был к этому готов. Он срывает с себя одежду, он бросается туда, в эту воду, глубина 10 метров. Кто-нибудь опускался без специального снаряжения на глубину в 5, там, в 4, в 3 метра, уши закладывает сильно. Вода была холодная, вода была мутная. Он когда разбивал стекла этого троллейбуса, он порезал себе вену, он весь был в порезах, он постоянно терял кровь. И он опускался больше 30 раз. 40-тысячная толпа собралась на берегу этого водохранилища. Но он потом говорит, подготовку для этого имел только я. И когда подвезли водолазное снаряжение, оказалось, что в баллонах нет кислорода. И никто не мог ему помочь. И он несколько часов, он опускался, поднимался, опускался и поднимался. Однажды, когда уже у него начало происходить помутнение сознания от потери крови, от усталости, он вытащил кресло, сиденье. И он говорит, мне до сих пор эта подушка этого сиденья снится, потому что цена ей – это чья-то жизнь. Он спас 20 человек. Вы знаете, что сказал Иисус Христос о подобных эпизодах, о подобных случаях? Он сказал… Нет больше той любви, вы продолжите, пожалуйста, вы можете это продолжить, да, эти слова? Если кто душу свою положит за друзей своих. Он рискнул, и его риск, я не то что хочу сказать, что он был оправдан, тут как бы даже нет сомнения. Дело в том, что он рискнул своим здоровьем, своей карьерой, он рискнул своей судьбой. И надо сказать, что он все это действительно потерял. Он все это потерял. Но когда мы смотрим на результат его риска, это спасенные жизни, это люди, которые могли потом вернуться к своим детям или к своим матерям, к своим родителям, то это, конечно, того стоило. У него была очень правильная система ценностей. И все его достижения стояли ниже человеческой судьбы, человеческой жизни. Благополучия других людей, он прекрасно понимал, что он, чем он рискует. И как мне кажется, что сформировать вот такую вот правильную, добрую систему ценностей, которая позволит правильно определять, можешь ты рисковать сейчас или нет, нам может помочь только Священное Писание, только Библия, чего я и вам желаю.

0: Здравствуйте, это программа «Найди свой путь». Сегодня у нас в студии ведущая Велина, я Сергей и наш гость Размик. Сегодня мы поговорим об очень важной и серьезной теме. Звучит она так – зависимость от порнографии. Для начала некоторая информация. На порнографии ежегодно зарабатывается почти 5 миллиардов долларов. Восьмая часть всех мировых интернет-сайтов – это порнография. Каждую секунду порнографию смотрят 28 258 интернет-пользователей по всему миру, тратя при этом 3000 долларов.
1: Как бы это странно ни звучало, но от порнографии зависимы также и люди, которые считают себя христианами. По данным опроса, 50% мужчин-христиан и 20% женщин-христианок зависимы. И это значит, что они не просто один раз посмотрели, а регулярно смотрят порнографические материалы.
0: И вот сегодня у нас в студии интересно, что вот три человека, которые регулярно бывают ведущими на нашей программе, на сегодня наш ведущий Размик нам пришел со своей историей в роли гостя. Поэтому, Размик, пожалуйста, мы тебе даем слово. Расскажи о том, может быть, как эта проблема коснулась тебя в твоей жизни и что еще ты хочешь начать.
2: Так, начать хотелось бы с того, что как все это началось. Вот, началось это еще со школы, когда я ходил в школу в подростковом возрасте, в школе, но это основная тема для обсуждения у парней. Вот.
0: Примерно с какого класса? Можно с первого класса, так скажем, ты ходил в школу?
1: У нас с первого класса мальчишки об этом всегда говорили.
2: Не знаю, как сейчас, но в мое время, я лет, наверное, в 12, в 13, вот, уже как бы началось обсуждение, вот, кто-то там уже на телефоне, у кого был телефон, типа, вот, смотри, там прикольно, и так далее, вот, и, как-то началось уже с того момента, что уже, допустим, если в школе показывали, уже дома начал там сам заглядывать, вот, пока там, допустим, в комнате один, вот, зайду-ка я посмотрю, там интересно. Ну, в общем,
0: то
2: с того
0: уже момента... лазил в интернет, чтобы искать подобные ролики, фильмы.
2: Да. Вот. И с того момента все началось. Вот. Когда я понял, что это плохо, так это в тот момент, когда я уже был в церкви. Вот, и...
0: То есть ты начал, будучи в школе, 13 лет, ты еще не ходил в церковь, и ты, можно сказать, не был христианином, или
2: да.
0: ты не знал закон Божий, ты не верил в Бога.
2: Как то есть было? Если начал я смотреть лет в 12-13, пришел к Богу лет в 18, вот, то все только в тот момент, да, я как бы начал осознавать.
0: То есть ты до тех пор, это тебя вообще никак твою совесть не угрызала, ты не чувствовал?
2: Нет, наоборот, это было прикольно, смотрели,
0: все вокруг,
2: обсуждали с друзьями, да, поэтому...
1: Интересно, ты говоришь, что твоя совесть тебя не осуждала, но тем не менее ты это делал, прячься от родителей. Почему?

0: Ну, много что мы делаем, прячет от родителей. Вот.
1: Тем более, я так полагаю, что...
2: Папа, давай вместе посмотрим.
1: Я так полагаю, что семья Размиков... Ну, Размика. Семья Размика и его братьев. То есть она довольно-таки строгая, зная его родителей и зная вообще воспитание в армянской семье, то действительно, наверняка, родители были против подобных просмотров.
0: Да вообще, мне кажется, даже дело не касается родителей, а вообще, эту тему не принято обсуждать. Вот.
2: Старшими.
1: Ну, со конечно, старшими. В обществе неужели у нас, например, на Первом канале или где-то еще показывают в обычное время подобные программы? В обществе на это наложено табу официально. Но, как говорится, среди молодежи это очень популярно. И вот мы читали статистику сегодня, сколько людей... на этом зациклен, сколько людей зависимо от этого.
0: И только благодаря каким-то исследованиям, то есть мы можем узнать, что то есть реальные цифры. Вот.
3: Найди свой путь.
1: Ты уже начал приходить к Богу. Проблема существовала. Да. Можешь ли ты сказать, что ты уже был зависим от этого?
0: Да, ну, естественно, я был зависим, если я вот с 13 до 18 лет, смотрел, значит, мне нравилось, какое-то удовольствие приносило. Вот, поэтому, когда я даже пришел в церковь, это не вот так раз, я пришел в церковь, и все, я оставил, да. Вот, я пришел, и даже ходя в церковь, участвуя в служении, все равно, на неделе мог зайти, посмотреть, зависимость у меня была, вот, и я пытался как-то с ней сам бороться.
1: Ты пытался бороться?
0: Да.
2: То есть ты понимал уже, что что-то не то, а вот находясь в церкви, ты чувствовал, что-то, что тебя гложет, может быть, за это, или было все нормально?
0: Я просто понимал, что это ненормально, и когда, Библию изучаешь, там, в Ветхом Завете написано «не прелюбодействуй», а Иисус сказал, что если ты в своем сердце, в разуме своем прелюбодействуешь, то есть возжелаешь, то ты уже
1: нарушил эту заповедь,
0: да. Вот, поэтому, для меня это начало мучить как-то, что, это плохо, это ненормально, нужно от этого избавиться, вот.
1: Скажи, как оно влияло на твои отношения с друзьями, с родными? Как это вообще влияло? Или никак оно себя?
2: Ну, это все делается в тайной комнате, я так понимаю. Такое выражение. Никто об этом не знает.
1: Это логично. Я здесь говорю, сейчас хочу говорить о самом внутреннем мире Размика.
0: Да, я понимаю, что ты имеешь в виду.
1: Вот.
0: Ну, как сказать, очень сложно вычислить того человека, который смотрит... подобные материалы, порнографические, да. Я думаю, что нет. То есть как-то плохо это очень не влияло. Это связано было именно с моим внутренним миром. Вот, что меня это мучает и что от этого нужно избавиться. А как-то негативно, с какой-то агрессией я к людям не относился.
1: Вот. Например, просмотр боевиков или жестких фильмов, да, оно влияет на то, что ты начинаешь всю эту жесткость в своей жизни проявлять. То есть порнография, она особо не влияет. Но здесь, напрямую, тогда есть зависимость, если ты смотришь порнографические фильмы, значит, влияние на твое отношение к девушкам.
0: Соответственно,
1: на это как-то
0: если посмотреть какой-то, у всех парней, наверное, такое было. Если смотришь какой-то боевик, и там делается какой-то трюк, ты хочешь обязательно его повторить.
2: Вот. И повторять в домашних условиях.
0: Да. Вот тут, наверное, та же самая ситуация. И, когда ты смотришь и фантазируешь, в реальной жизни, если ты идешь по улице, можешь заметить девушку и нафантазировать себе.
2: Представить,
0: уже и... только...
2: Ты говорила о том, что тяжело человека узнать, того, который этим занимается. Я просто вспомнила сейчас такой случай, как в лагере одна девушка, молоденькая очень, подошла ко мне, и мы разговаривали с ней очень долго. Она мне рассказала, что она зависима от порнографии. Она плакала, она говорила, что я хочу от этого избавиться, я не могу уже, мне это уже очень долго, меня мучает совесть, но я от этого зависима, мне хочется этого. И я просто смотрела на нее, и я бы никогда в жизни не подумала, что она этим занимается. Вот никогда бы я даже представить не могла. Это настолько чистая, светлая девушка, прекрасная, приятная в общении, которая ходит в церковь, которая изучает Библию, общается с друзьями. И она делится со мной такой проблемой. Во-первых, мне было неловко, что она со мной этим делится, потому что мы не были особенно близки. Но я подумала, сколько людей не рассказывают об этом, и у скольких людей есть эта проблема.

0: Да, и поэтому очень хорошо, что мы ее сегодня подняли, и очень ценно, что ты, Размик, сегодня нам об этом рассказываешь, потому что действительно очень много ребят и парней не говорят об этом. Если, например, ну, легко признаться, там, например, я курю, хочу от этого избавиться, например, и там, я еще что-то делаю. Но вот об этом все умалчивают, потому что это стыдно, это как-то считается, ну, очень... зазорно, понятно, что тебя сразу осудят, тебя сразу будут унижать, то есть все этого боятся. Поэтому мы сегодня об этом говорим, и очень важно, может быть, услышать разве от себя дальше, что ты предпринял и как ты от этого избавлялся, чтобы вот...
1: Что я предпринял? Ну, пытался своими силами как-то, ну, то есть избегать подобных сайтов, хотя когда смотришь фильмы и там начинаются такие, такие моменты, сцены, да, то оно как бы все всплывает в памяти, вот, и, ну, все всплывает, в общем.
0: И в любом случае.
1: Вот. Своими силами у меня, ну, как бы никак не получалось от этого избавиться, вот.
2: И что тогда ты сделал?
1: И что я тогда сделал? Как-то вечером, когда, ну, то есть уже было ближе к ночи, uh-huh. вот, после просмотра такого материала, uh-huh. вот, я лежал и думал о том, как это плохо. Ну, то есть я был уже в церкви, и uh-huh. как бы я желал от этого избавиться, искренне желал от этого избавиться, вот. И, с другой стороны, это меня не оставляло. И когда я лежал... уже, ну, то есть я закрыл глаза и, ну, то есть размышлял, то есть uh-huh. просто лежал, размышлял закрытыми глазами, вот. И в этот момент, хотя и в комнате были другие люди, они не слышали uh-huh. голос, но я слышал голос внутри себя, и он звучал так, как это мерзко. Вот. И этот голос, он был не так, как будто, ну, то есть с осуждением тебе говорят, что ты мерзок uh-huh. или... я почувствовал, что это, ну, что-то такое, ну, то есть какая-то забота, и что мерзость именно к этому греху, вот. И,
0: не к тебе лично, как к человеку, как личность.
1: Да, и я сам почувствовал это на себе, что это действительно мерзко, и мне захотелось это оставить, вот.
0: Интересно, то есть это, ты считаешь, это был голос Бога, который обличил тебя, который, может быть, дал тебе вот такое, передал тебе отношение к этому греху, получается, так?
2: Показал со стороны.
1: Ну, если бы это не был голос Бога, давайте представим, чей бы голос это мог быть. Если бы это был мой голос, он бы мне не сказал, что это мерзко, потому что я продолжал это смотреть. Если бы это был голос дьявола, он бы...
0: наверняка такого не сказал.
1: Наверняка такого не сказал.
2: Как это мерзко.
1: Внучок, перестань. Нет, это... Ну, я считаю, да, что это был голос именно Святого Духа. Вот.
0: И он тебе передал вот в тот момент вот отношение к этому греху, да, к порнографии вообще, к тому, что ты делал, и ты понял, что действительно это мерзко.
2: Но осознание — это же еще не избавление от зависимости.
0: Да.
2: Что было дальше?
3: Найди, найди свой путь.
0: Что было дальше? Действительно ли ты после этого отрезал раз и навсегда подобные проявления, и ты никогда больше, тебе не хотелось даже возвращаться к этому?
1: Конечно, хотелось. Ты что? Вот, и, ну, в тот момент, в тот вечер, когда я услышал этот голос, ну, я, ну, то есть, как сказать, ну, когда такая ясность приходит, ты начинаешь уже с открытыми глазами, ну, как бы, уже размышлять над этим, вот, и, ну, как бы, меня это сильно шокировало, вот. С того момента, да, я перестал смотреть, вот, но все равно, когда желание у меня возникает, вот, сейчас я... пытаюсь, ну, сдерживаться, чтобы не зайти на этот сайт или mm-hmm. на там фильмы какие-то не посмотреть. Mm-hmm. Вот, и...
0: То есть на самом деле оно, эта зависимость, она никуда не пропадает?
1: Она никуда
0: она
1: не пропадает.
0: Сразу не уйдет?
1: Она, наверное, меняет отношение.
0: Ага. То есть в тот момент Бог тебе помог, и Он дал вот такую силу, что ли, понимание, чтобы ты изменил отношение к этому. Вот. И... Но с тех пор ты также борешься с этим?
1: Да, да, да. И, ну, как бы, не обязательно, ну, то есть, я знаю, что есть такие в церкви, вот, люди, ну, вот, кто, допустим, mm. есть у него отношения, вот, ну, то есть, я общаюсь с подростками, да,
0: ага.
1: вот, и он, допустим, такой человек может посмотреть, вот, но он говорит, что это никак не влияет на мои отношения с девушкой, Вот. То есть он не будет изменять, не будет это в какую-то в реальность mm-hmm. воплощать. Mm-hmm. Вот. Но бывает и такая зависимость.
0: Mm-hmm. И как ты на это смотришь? Что ты думаешь? Действительно ли оно не влияет на отношения с девушкой, когда ты смотришь порнографические фильмы
1: честно
0: дома,
1: говоря,
0: а потом общаешься с девушкой, строишь с ней отношения и хочешь, чтобы они были чистые? Вот. Как ты думаешь, может ли это?
1: Я думаю, что это грязь, и она, то есть, обязательно отпечатается. Может быть, ее отношения с девушкой будут хорошие, может быть, не знаю, как это правильно сказать.
0: Может, она никогда
1: сказать.
0: Не узнает, что человек, ее молодой человек, парень.
2: Вы знаете, просто мне кажется, что просмотр такого материала, он абсолютно меняет отношение к интимной близости. Если Бог дал нам ее как дар, который должен быть в браке, который должен быть между любящими людьми, то здесь это представляется как удовольствие просто. Просто физическое удовольствие. И это приравнивается, как бы там, я съел вкусную еду, я там послушал классную музыку, я там посмотрел порнографический фильм, я там занялся сексом, и это все на одном уровне теперь становится. Mm-hmm. Просто меняется отношение. Если мы, например, если человек вступает в интимные отношения, будучи в браке, то это конкретный человек, и это твои с ним отношения, а это не просто какое-то действие, которое приносит тебе удовольствие и счастье, причем сиюминутное, и с каждым разом все нужно больше и больше.
1: Да.
0: И даже очень важно понимать то, что когда ты допускаешь себе до брачных отношений вот, подобные просмотры порнографического материала, ты себя, так скажем, дальше и дальше отдаляешь от того, что в дальнейшем в интимной близости с твоей уже супругой, которую ты будешь любить, тебе будет сложнее почувствовать настоящее удовольствие, которое задумал Бог, и настоящую вот эту интимную близость, не только физическую, но и душевную, что очень важно для отношений.
1: Ну да, хотелось бы.
0: С этим человеком. Поэтому если ты хочешь, чтобы у тебя брак был счастливый, и чтобы ваша интимная близость доставляла вам удовольствие не только физическое, но и душевное, чтобы вы были одним целым, то действительно надо себя очень ограничивать и удалить это из твоей жизни, потому что она очень сильно будет мешать и влиять на это.
1: Хотелось бы привести пример как раз об этом. Когда я, уже ходил в церковь в начале, я общался с девушкой. Вот, и вот из-за того, что из-за моего опыта такого, mm-hmm. вот, общение с ней, то есть я интересовался не с ней, то есть
0: не ее характером,
1: не ее личностью, uh-huh. вот, а когда мы общались, там, хотелось, там, допустим, ее за ручку взять, потом что-то побольше, там, приобнять, mm-hmm. дальше еще больше, и, то есть это достаточно mm-hmm. далеко дошло, вот, и поэтому...
2: Это влияет.
0: Размик, в конце хотелось бы, чтобы ты все-таки пару слов сказал зрителям о том, как бороться с этой зависимостью, как что тебе помогло
2: избавиться.
0: И что ты, да, как избавиться от этой зависимости.
1: Друзья, как я могу ответить на этот вопрос, что пока не впустить Бога в свое сердце, mm-hmm. вот вместо этой привычки появится другая привычка, там, допустим, зависимость к еде, к фильмам, к чему угодно.
2: Курение,
1: к алкоголю, курению. Пока не впустить Бога, это будет пустая ячейка, которая будет
0: заполняться чем-то
1: плохим. Вот. Поэтому нужно впустить
0: То
1: Бога,
0: человеку
1: Христа.
0: Человеку самому себе вообще нет смысла бороться. Он не может справиться сам.
2: В
0: какой-то степени. Но когда ты впустил Бога...
1: Да, наши недостатки дополняет Бог.
0: Спасибо большое. Спасибо большое, Размик, за твою историю, то, что ты был с нами сегодня на этой программе. Друзья, сегодня мы говорили о зависимости от порнографии, и эта тема очень важная. Пусть Господь вам поможет справляться с этим, впустите его в свое сердце, и Он будет вас вести. До свидания.

Зависимый человек. Когда мы слышим это слово, мы себе представляем мужчину, который страдает от алкоголизма, человека, который просадил все свои деньги за покерным столом. Но очевидно, что женщины тоже оказываются зависимыми от пагубных привычек. Как выглядит женская зависимость и что для нее особенно характерно?

0: На эту непростую тему поговорим сегодня с нашими гостями. Я очень рада видеть Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Девочки, как вы считаете, от чего вообще можно быть зависимым?
1: От всего.
0: Угу. От всего. Банально от всего.
1: Да.
0: Ну а как вы считаете, что больше всего вызывает зависимость?
1: То, чего тебе не хватает, наверное. Угу. Или от скуки просто чем-то пытаешься себя занять.
0: Мы пока готовились к этой теме, у нас тут прозвучал в студии вопрос, что какая разница там, типа мужская или женская зависимость?
2: Вот у меня этот вопрос, какая разница? Ну, я считаю, что, ну, мне так кажется, что, в принципе, все зависимости, они, возможно, чуть-чуть разные, но они есть у всех. Зависимость от алкоголя может быть и у женщины, и у мужчины. Возможно, разная, я не знаю, сила там какая-то, еще что-то, но, в принципе, любые зависимости могут быть у всех одинаково.
3: Физиология разная.
2: Да, угу. Просто восприятие, наверное.
0: А что значит, Маша, физиология разная?
3: Ну, вообще, как бы, зависимость, она... Мы ее так называем, да, что как-то чаще привыкли к тому, что это какая-то там алкогольная, да, и наркотическая. На самом деле зависимости действительно много, и они все могут быть своего рода, а точнее могут свестись к химической зависимости, а это значит гормональный фон. И гормональный фон что у мужчин, что у женщин, он, соответственно, разный. Если мы говорим про женщин, да, сегодня у нас женская тема, женские зависимости, соответственно, у женщин гормональный фон, он менее стабилен, чем у мужчин. Да, и различные сбои гормонального фона, да, тоже могут приводить к своего рода к закоренелым таким зависимостям. То есть, если есть зависимость у женщины, да, и у нее меньше, к примеру, вырабатывается женских, да, гормонов каких-то, да, или гормоны, которые связаны с головным мозгом, да, с гормонами там страха, с различными рода вообще, в принципе, гормонами, которые отвечают за действие, да, префронтальной коры либо коры головного мозга, то, соответственно, у женщины эта зависимость, почему говорят, что она сильнее? Потому что именно как раз-таки вот этот вот гормональный фон, он не такой стабилен, как у мужчин. То есть потому что у женщины есть определенного рода свои физиологические вот такие особенности, что в принципе в течение месяца у нее гормональный фон, он нестабилен. Вот, поэтому если мы говорим про химическую зависимость, то, соответственно, она очень сильно отражается и зависит от того, какой у нее фон. Угу. Вот. А если мы говорим, в принципе, про зависимость, что они могут какие-то сильные зависимости на определенных стадиях. Если мы рассматриваем стадии химической зависимости, то они, у них есть 4 стадии развития. Да? Если это уже 3-4 стадия зависимости, то мы понимаем, что

0: да, это тоже зависит от гормонов, от того, что вообще у человека, какой гормон преобладает, соответственно, это тоже сильно влияет на реабилитацию человека и на того, насколько он может из нее выйти.
1: Спасибо. Ну, кстати, если мы говорим конкретно про химические зависимости,

0: то, за что отвечает женщина. Вот. И поэтому зачастую они приходят за лечением уже тогда, когда химическая зависимость приобретает такую максимальную форму. Но я хочу вернуться вот к той теме, что, как вот ты сказал, зависимость может быть вообще от чего угодно. Да? Давайте мы сейчас попробуем сформулировать вообще, что такое зависимое поведение. Ну вот, ну даже там какая-то банальная тяга к сладкому. Реально ли она, вот в любой момент мы можем назвать человека зависимым от сахара? Или все-таки есть какие-то отличия? Вот вы как считаете?
1: Я могу себя назвать человеком, зависимым от сладостей, потому что я не знаю, почему.
0: А как это выглядит, что ты зависима?
1: Да потому что каждый день, я приходя на работу, у нас есть обряд, каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Мы заказываем доставку. Каждый раз в этой доставке у меня есть печеньки какие-то, шоколадки, конфетки, что-то такое. Я не могу без этого начать день. Не могу начать без кофе, не могу начать без чего-то сладкого. После обеда мне обязательно нужно что-то сладенькое. Это как, знаете, может быть, в детстве было такое, что вот пока суп не съешь, конфету не получишь. И вот эта конфета как поощрение, и это вошло в привычку. Может быть так. Я не знаю. Но я не могу вот без этих обрядов, без этих вот сладостей. Не могу жить, не могу. Они поднимают настроение, они как-то там что-то говорят, что они там в мозгах какие-то процессы ускоряют. Глюкоза поступает в кровь. Я не знаю. Но иногда прям очень скрашивают жизнь эти сладости.
0: Ты так интересно говоришь, что зависимость, она прямо тебя радует.
1: Ну да.
0: Может, это дело не в зависимости, а просто в удовольствии? В чем разница между зависимостью и удовольствием от чего-то?
1: Ну, удовольствие ты можешь, ну, не бесконтрольно, но...
0: Ага.
1: Тебе захотелось сладкого, ты получила удовольствие, все. Ну, как бы ты потом еще месяц можешь не есть сладкое. Mm-hmm. А тут зависимость прям ежедневная основа, у тебя уже ломка начинается. Конфеты нет, мне надо срочно конфеты.
0: Ты что-то хотела сказать?
2: Ну, типа, я хотела сказать, что зависимость, даже химическая, изначально может быть в удовольствии. Любая плохая зависимость, она же начинается сначала с чего-то негативного, потом она продолжается на удовольствие, а потом уже переходит в просто привычку, которую ты плохо можешь искоренить из себя, ну, с этим сложности. Вот. Но про сладкое с Викой согласна. У меня тоже прям есть такое, что очень часто я не могу... Я вот обедаю, когда или завтракаю, или любой прием пищи, мне нужно что-то сладкое. Я не могу без сладкого.
0: Тоже считаешь себя зависимой?
2: Я думаю, да. Ну, и это не только сладкое, есть другие, там, например, социальные сети, там, не знаю, люди, от которых тоже можем зависеть, мнение людей, вот.
0: Это очень широкий спектр.
2: Да.
0: Ты как считаешь, в твоей жизни есть место зависимости?
3: Ну, да, я не знаю, конечно, можно ли это прям зависимостью назвать, или это что-то другое все-таки. Но вот, например, если мне попадается в руки интересная книга, толстая какая-нибудь, то я могу забыть про все дня на два. И это плохо, потому что у меня без внимания остается семья, какие-то дела остаются не сделанными. Но вот я не могу с собой ничего поделать, пока не дочитаю.
0: Угу. И, кстати, вот надо же понимать, да, что есть зависимости, связанные с физикой, то есть с телом, и есть зависимости, связанные с эмоциями. Но и те, и другие завязаны на наших глубинных потребностях. И вот эта вот тема связана с тем, что вот ты сказала, там, зависимость даже от людей.
2: Угу.
0: Вот как она проявляется? В чем? Как можно сказать, что ты зависим от человека?
2: От его мнения, от того, что он скажет, то, от того, что ты вот день не можешь провести, не позвонив этому человеку, потому что ты чувствуешь себя обязанной, потому что этот человек, если ты не позвонил, начинает на тебя гнать. Ну, это твой родственник, грубо говоря, с которым ты живешь. Это уже больше даже,
0: возможно,
2: созависимость.
0: Я уж себе думала представить какую-то любовную зависимость, а тут, оказывается, история семейных тайн, да?
2: Да, и как бы я чувствую себя реально зависимой или даже созависимой от этого человека, потому что этот человек еще имеет тоже зависимости свои химические. И как бы иногда у меня просто... кругом голова идет от этого. Ну, типа, я понимаю, что это ненормально, что я так реагирую, что я звоню, что я делаю. Иногда я прихожу домой, я любезничаю, я а могу я поставить четкие границы? Но у меня

0: плохо с этим идут дела.
1: Кстати, вот этот интересный момент, есть. То, что ты сказала, да? Есть, на самом деле есть разница между мужскими и женскими зависимостями, именно потому что женские зависимости, они более эмоциональные. Они связаны с отношениями, они связаны с отношением к вещам, к ситуациям. То есть они очень сильно завязаны вот на этом тонком пласте эмоциональном.
2: Да, я через эмоции все это.
3: Я бы хотела еще сказать о том, что мы затронули какие-то зависимости, еще, наверное, разновидности зависимости. Про то, что у женщин тоже бывает шопоголизм. Сейчас прекрасно есть у нас интернет, да, порталы, интернет-магазины, в которых можно просто купить, просто как, я не знаю, как сходить зубы почистить, да, то есть это достаточно просто, легко стало, и порой мы покупаем там не только то, что нам нужно, да, а просто чисто заходим, и потом, ой.
2: 15 тысяч, куда ты улетела?
3: Да, куда ты улетела. Вот, потом также у нас есть, может быть, кстати, религиозная зависимость, да, всем известный фанатизм, это тоже своего рода зависимость. В него, конечно, чаще всего впадают лица мужского как бы пола, да, потому что это более связано, наверное, не с эмоциями, да, а с какими-то мировоззренческими, религиозными, духовными моралиями. Вот. Но оно своего рода тоже есть, и женщины тоже могут впадать. И здесь своего рода здесь выступает такая зависимость, как созависимость, как сказала Таня. Когда женщины более тому подвластны, когда нужно всех спасти, всем помочь, это своего рода тоже зависимость. Когда я пытаюсь постоянно кого-то из чего-то вытащить. И эти случаи, они сами притягиваются. Это не я, я не я, и хата не моя. Это просто само так получается. Да, это тоже своего рода зависимость, когда человек выезжает за счет другого человека, за счет спасения, ну, выражая тем самым свою значимость, что я такой хороший, боже. Вот. Ну, и своего рода созависимые отношения не тоже так выезжают. Кто-то плохой, а кто-то хороший. Вот. Также у нас есть, как девчонки сказали, там химические зависимости, это все понятно, да, то есть они как бы есть у всех. Вот. Потом, какие-то такие основные... И любовная зависимость, да, это тоже очень распространено, когда либо у нас есть кто-то третий, вот, либо я вот люблю, не могу, все, вот ты должен мне тут подчиниться, поклониться, и все, я однолюб. Ну, то есть это тоже своего рода зависимость, которой склонны и мужчины, и женщины.
1: Пока ты говорила, я обратила внимание на то, что если мы берем мужскую зависимость, то зачастую она связана с положением, с достижением. То есть я вот зависимый от того, чтобы там игроманы, почему, да, доказать всем, что я молодец. Алкоголики, наркоманы, почему? Потому что показать, что я там типа свободный от зависимости. Ну, зачастую на этом фоне. Вот. А у женщин зависимости более связаны с тем, чтобы получить удовольствие. Расслабиться, спасти. У женщин чаще всего дофаминовые зависимости, зависимости физиологические типа от сладостей и эмоциональные зависимости и созависимости. То есть это как раз-таки те состояния, когда тебе нужно либо найти место, где тебя никто не трогает, то, что женщины постоянно в этой мультизадачности находятся, либо найти что-то, чтобы... какую-то свою потребность в удовольствии, в радости, такой незначительной, казалось бы, удовлетворить. Обратили внимание, да?
3: То есть у мужчин тоже, конечно, бывает, что расслабиться, потому что очень часто мужчины, кстати, сдерживаются, и им сложно дать волю чувствам, эмоциям, потому что они не знают, как это выражать, тоже так же, как и женщины. И это тоже с этим связано. Еще мы забыли сексуальную зависимость, да, когда я меняю партнера, потому что, тоже определенные есть к этому причины, да, либо порнозависимость, то есть когда я тем самым так получаю удовольствие, удовлетворение, потому что партнер, может быть, меня не удовлетворяет.
2: Вообще, я не очень согласна с тем, что зависимости у женщин только из-за того, что, и у мужчин тоже, чтобы получить удовольствие. Есть привычки, которые просто помогают тебе, не забыться, а
1: уйти от реальности.
2: Отвлечь тебя от чего-то. У тебя настолько скучная жизнь, что тебе нужно что-то добавить. Как, например, да, просто вчера это обсуждали тоже с друзьями. Вот идет какой-то, например, семинар. Скучные, объективно. И тут тебе друг говорит: слушай, а пойдем перекурим? 15 минут буквально, перерывчик как раз там. Ты думаешь, ладно, пойдем. И вот вы идете вдвоем, спускаетесь, перекуриваете, да, там общаетесь туда-сюда, возвращаетесь обратно, и ты думаешь: блин, здорово, завтра, наверное, снова так сделаем. И вот как вот каждый раз происходит, ты понимаешь, что ты получаешь удовольствие не от самого курения, а от процесса, который к этому ведет, от общения, от того, как вы прогуливаетесь и так далее. Ну, то есть, но при этом у тебя вырабатывается зависимость от никотина.
3: Так здесь как раз про потребность. Какая у тебя здесь потребность? В общении.
1: В общении. Или отвлечении.
3: В интересе каком-то. Да. Тебе не интересен вообще семинар. Это больше про твои интересы. Ну, либо я сказала про то, что вот у нас есть действительно такой большой пласт, когда зависимость появляется вот по этой сложной цепочке, когда есть какая-то внутренняя обида, боль, которая гложет, и ты пытаешься заглушить эту боль. Здесь не про удовольствие. Здесь про то, что мне так внутри больно. Сексуальная зависимость так рождается. Почему очень часто мы меняем партнеров? Ну, то есть, почему человек меняет партнеров? Потому что когда-то у него, может быть, была сексуальная травма. Угу. И человек не приходит, такой, а поменяю мне партнеров каждые 5 минут. Да, то есть, ну, как бы каждый день. И бывают порой в день не по одному партнеру половому. Это не потому что, потому что внутри настолько больно, внутри такая большая дыра, что ты пытаешься туда вот всех поместить, а они там... Не помещается.
2: Так я и говорю, это не про удовольствие, не всегда про удовольствие.
1: Не всегда. Но мне нравится, что ты отметил один момент. Есть конкретный механизм, который обозначили как механизм формирования зависимости. Он называется очень просто, но за ним много чего стоит. Называется механизм сдвига мотива на цель. Сначала то, что вызывает у тебя зависимость, это просто мотив получить что-то смежное с этим. Пообщаться, отвлечься, заглушить какие-то эмоции. Но именно зависимость начинается тогда, когда вот это действие, которое раньше было мотивом, оно становится целью. Когда ты идешь покурить не потому, что тебе захотелось пообщаться, когда ты меняешь партнера не потому, что там что-то изменилось в твоей личной жизни, да, а когда это становится целью. Вот это вот зависимость. Все, что до этого, это ну, первые шаги такие. Они еще не говорят о зависимости. Зависимость происходит тогда, когда мы видим такое явление, как синдром отмены. Вот ты говоришь, там, сладкое не поем, все, меня трясет, мне хочется сладкого. Значит, зависимость уже сформировалась. Если нету синдрома отмены, и если нету вот этого вот конкретного целенаправленного поведения удовлетворения этой зависимости, то это просто привычка. На этапе привычки, в принципе, с этим состоянием можно бороться. Переформатировав эту привычку, переключив ее на что-то другое.
2: То есть отличие привычки от зависимости в том, что с ней можно бороться?
1: Да, в том числе.
2: С зависимостью бороться уже нельзя?
1: С зависимостью нужно бороться сразу на всех уровнях. Если с вопросом привычки мы меняем привычку одну на другую привычку, например, я ходил курить, а теперь я беру конфету, да, ем. Или, например...
2: Смещение одной привычки на другую.
1: А вот здесь вот ты, если первоначально поменяешь, то потом можешь и от сладкого отказаться. То есть это не обязательно сделать конкретно, ну, чтобы не случилось, сдвига мотива на цель. У меня мотив был бросить курить, и поэтому я ел конфетку. А если после этого я стал всегда есть конфетку, то, скорее всего, да, новая зависимость сформировалась.
3: Мне кажется, здесь очень важно понимать все-таки, какие у нас вот, да, вот цель мотивы, потребность, то есть все-таки, что я хочу. Mm-hmm. Мне кажется, вот это осознание того, что происходит, потому что вот про что говорит Айгуль, это только на самых-самых первоначальных этапах. Потому что мы потом, очень часто, я знаю, что многие психологи не берутся работать с зависимыми людьми, потому что я избавился от одной зависимости
1: и переключился
3: на другую зависимость, да, на типа менее вредную, вот. Но почему вообще нужно избавляться от зависимости?
1: Угу.
3: Хорошо. Я такой вопрос. Почему?
1: Да, действительно, ну, ем я сладкое.
2: Ради своего физического, психологического здоровья.
0: Ну да, зависимость, если себя. Плохая, и она тебя разрушает, то как бы...
1: А если хорошая зависимость, например, я трудоголик, да, и я вроде как наоборот всем благо приношу.
2: Всем, кроме себя, трудоголизм — это вообще очень опасная штука, потому что ты себя загоняешь постоянно, у тебя нет как такового отдыха полноценного.
1: А если я и отдыхать умею? Ну, бывают трудоголики, которые соблюдают режим сна, режим отдыха.
2: Как они тогда развлекаются? Как они живут,
1: а
2: если
1: зачем?
2: Вся их жизнь — это работа?
3: Это же жизнь, работа. Ну, то есть, как бы здесь вот важен как раз-таки такой, ну, вот есть трудоголизм, да, там важен как бы баланс, да. Ну, вообще про зависимость. Вообще хочется сказать, что в мире нет людей, которые не страдают зависимостями.
1: Угу.
3: Это такая
1: аксиома.
3: Да. Вот. Но есть как бы у верующего человека, к примеру, да, может быть зависимость либо религиозная, когда я вот прямо с пеной у рта буду тебе доказывать, там, в чем ты прав, в чем ты не прав, да, да, просто добивать всех остальных людей, чтобы все там, я не знаю, поверили именно в то, что верю я, а не в то, что верите вы. Вот. Это своего рода такая вот зависимость, от того, ну, от которой человек получает вот эту вот пользу, у него потребность в том, чтобы его там слышали, допустим. Здесь главный такой момент, когда вот человеку, да, важно быть услышанным, возможно, это его потребность. Здесь важно понять, что для тебя на самом деле вера. Да, когда мы свою зависимость отдаем Богу, это звучит, конечно, очень обширно, но когда мы понимаем, что мы можем зависеть от Христа, в каком плане, понимаем, что наша жизнь в Его руках, это может быть про некое доверие, да, это может быть про то, что мы следуем тому, что написано в Священном Писании, да, в понимании каких-то мыслей, да, в такой некой немножечко здоровой зависимости. Когда мы понимаем, что, кстати, от партнера мы тоже можем быть зависимыми, но не уходя в такую зависимость, что где жить полностью им, да, но понимая, что чем-то нам приходится жертвовать, а чем-то, ну, как бы про здоровые какие-то отношения. То есть вот эта вот зависимость, она может быть, ну, иметь рамки здравости. Вот, потому что полностью независимыми людьми мы быть не можем. Как очень часто сейчас говорят в современном мире, да, что будь полностью самодостаточным, самореализованным, да, и таким
1: вообще...
3: Само-само, в общем, да, отрежь себя от, вообще от всего.
2: Что самое печальное, даже если ты избавишься от зависимости, ты все равно будешь зависим от этой зависимости, ты каждый день будешь думать об этом.
3: Вот. Потому что и не зря говорят о том, что если ты избавился от какой-то зависимости, ты все равно считаешься зависимым от нее, потому что ты можешь вернуться к этому. Да?
1: У тебя уже сформированы, да, определенные нейронные цепочки, которые к этой зависимости привели. Но мне нравится вот Машина мысль, что невозможно быть свободным от всего, но можно быть свободным для чего-то. То есть до тех пор, пока мы боремся с зависимостями, мы от одной зависимости попадаем в другую, потому что, ну, мы живем в этом мире, да, где грех властвует над человеком, и мы все время попадаем в какие-то уловки. Но когда мы перемещаем взгляд с вот этой горизонтали, когда лишь бы уберечься себя от чего-то, начинаем смотреть наверх, то мы приобретаем зависимость от Христа, который дает нам свободу для чего-то. То есть наша свобода от всего невозможна, но свобода для чего-то, что мы назвали каким-то своим центральным принципом жизни, каким-то вектором, она возможна. Потому что когда мы смотрим на что-то, что выходит за пределы наших возможностей здесь и сейчас, тогда мы постоянно находимся в процессе саморазвития. Опять-таки, да, оно само, потому что, ну, мы не можем повлиять на других. Но в то же время это возможно. То есть нужно просто перестать бороться против и бороться за что-то. Вот. Друзья мои, спасибо вам большое. Девочки, вам спасибо за тему. На самом деле, не так плотно мы рассмотрели тему зависимости именно женщин, но мы понимаем, что каждый из нас стремится к полноценной, яркой и насыщенной жизни. И именно взгляд вверх поможет нам уйти от того, что могло бы ограничить нашу свободу. Спасибо вам за то время, которое вы посвятили просмотру этой передачи. Если у вас есть какие-то мысли, комментарии по этому поводу, всегда будем рады почитать. До новых встреч. До свидания.

Господь хочет, чтобы мы знали свою идентичность, то есть кто мы есть во Христе. И в библейской школе вот изучали тему, что мы ученики также во Христе, то есть кто мы во Христе, что Бог хочет, чтобы мы учились. И написано, что идите и научите все народы, то есть сделайте весь мир учениками. Да, но Господь также хочет, чтобы мы прежде всего знали, кто мы во Христе, что мы Его дети. И Владимир верно сказал слово, он стих из Евреям, послания, кстати, 2.13, «Вот я и дети, которых дал мне Бог». То есть не дитя одно, а дети. И Господь сказал, вот я и дети, да, и как сказано, что если дети, то и наследники. Это значит, им принадлежит что-то особенное. Я только подчеркну и продолжу немножко. Владимир заранее мне говорил тему свою, и я немножко подготовился, если будет время дополнения. Смотрите, как было важно сказано. Это звучало так, знаете, серьезно, что кем мы были без Христа. И вот мы были дети гнева, да, мы были сыны противления. Вот. И я сделал себе пометки здесь. Вот. Но еще и сыны лукавого. Это, конечно, не то, чем мы хотели бы быть когда-то, правда же, да? Вот. И Христос это говорил тем, кто противились. Также сказано Ефесянам 2 главе, что мы были в то время, то есть когда они были спасены, мы были без Христа. Вот. Сейчас мы во Христе. Представьте, быть без Христа – это быть просто самим по себе одним. Это Ефесянам 2.12. Мы были без Христа. Знаете, сегодня, когда вот дети без родителей, когда нет родителей, это большая утрата, когда нет никого, ни брата, ни сестры. Есть люди, у которых все уже похоронены, и остался совершенно один, человек как бы один. Но быть без Христа – это самое, наверное, печальное, потому что быть без Бога – это быть без… Кто имеет Сына, имеет жизнь. Кто не имеет Сына, не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Мы также были отчуждены, без Бога были отчуждены от общества Израиля. Это значит, мы были отделены, мы были чуждыми, мы не принадлежали Израилю, мы не были Божьим избранным народом. Без того, чтобы, когда без сыновничества, без усыновления, мы, написано, были чужды заветов обетования. Ну, завет и обетование – это то слово, что Володя сказал, союз, таинственный союз. Это завет, в смысле, да, это, другими словами, завет, союз с Богом. Такой таинственный, внутренний. Вы знаете, мы не подписали завет с Богом авторучкой, да, мы не высекли на камне. Это внутренний, таинственный союз, связь между Богом и человеком. Так вот, без Христа, без того, что мы были дети Божьи, мы были чужды заветов. Заветы – это то, что Бог завещал и что обещал. Вот, заветов обетования. Дальше. Кто мы были еще без усыновления? Мы не имели надежды. Знаете, если ребенку, сыну, дочери обязательно принадлежит наследство, то одинокому человеку не на что надеяться, как бы у него нет родителей и так далее. Мы были без надежды, то есть у нас не было ничего в этом мире, что связывало бы нас с какой-то надеждой. То есть, и поэтому люди пытаются надеяться на себя, но в Библии сказано, кто надеется на себя, тот глуп, как бы стыд ему. То есть это не та надежда. Никто не может себя, извините, из воды так вот вытащить за волосы. То есть он не имеет той опоры, чтобы вытащить себя. Но мы были без Христа. Мы были еще, печальное состояние, безбожники в мире. Это вот та же вторая глава, которая говорит «сыны противления, чада гнева и сыны лукавого». Представьте, были безбожники. Это слово «безбожники» такое грустное слово. Его использовали особенно в СССР часто. И папа вот в том поколении, они говорили, человек безбожник. То есть, многие противились Господу, злословили Бога. Безбожник. Это грустная характеристика. Но теперь во Христе, бывший когда-то далеко, то есть мы были далеко, мы были далеки от всего, что связано с Богом, мы стали близки. Каким образом? Кровью Христовой. Именно кровь Христа, она сблизила нас, она сделала из обоих одно, то есть из Бога и человека, из Господа и человека сблизила израильский народ и Божий народ, и языческие народы сблизила. Он есть мир наш, то есть Господь нас сделал сопричастниками, то есть частью того, что когда-то приготовил Аврааму,
и его потомкам хвала, благодарение Богу. Бог хочет, чтобы мы имели твердую веру. И как правильно сказал Владимир, мы не всегда чувствуем так. Если бы мы жили по своим чувствам, это была такая опасная жизнь. Мы должны жить верой, убежденностью в то, кто мы есть. Правда же, да. Мы, просыпаясь утром, можем иметь совершенно разные чувства. Если вы вчера много работали, у вас будет чувство усталости, ломоты в теле. Если вы долго трудились и не пили воды, у вас будет чувство жажды. Как вчера вот в лагере мы испытывали сильное чувство жажды и чувство голода, например. Но это лишь не то, что на самом деле мы есть. Это лишь ощущение эмоциональные. Бог хочет, чтобы внутри нас была сильная вера, основанная на божественном слове, которое Господь сказал через святых Божьих людей, написано 2 Петра, будучи движимых Духом Святым. То есть Петр говорит, это не хитросплетенные басни. Мы, в библейской школе это говорилось, мы стали очевидцами Его величия, мы были с Ним на горе, мы лично слышали голос, который сказал, это Сын мой возлюбленный. Мы видели, они видели Его славу, то есть, как единородного от Отца. Слава – это значит великолепие, присутствие Божие, сияние, как солнце. Он говорит «мы». И поэтому Петр умирал, и он отдавал свою жизнь за истину, потому что это была правда. Если бы они отреклись, они бы лгали, то у них есть возможность отречься перед смертью, понимаете? Они бы сказали «ну, мы, да, мы там придумали, мы вот…» Нет. И тогда бы и за отречение… И отказ, они были бы помилованы. И, знаете, в Риме предлагали просто поклониться богам римским, и все, и христиан тогда отпустят. Предлагали поклониться там, ну, Юпитеру там или другим. Но они под страхом смерти этого не делали, потому что Петр говорит, мы не можем. Мы не можем не говорить то, что мы видели и слышали. Мы не можем. Справедливо больше слушаться вас, нежели Бога. Они запрещали учить, они их били жестоко, но они пошли и радовались. Они точно знали, они были очевидцами. Павел говорит, мы от самого Господа принял то, что вам передал. Он говорит, я принял через откровение Иисуса Христа. Евангелие, которое вам проповедовал, не есть человеческое, оно от Иисуса Христа. И Павлу было открыто, что язычники станут сопричастниками, что мы во Христе будем благословлены всякими благословениями. Ефесу он пишет, аллилуйя. Господь дал нам те же обещания и благословения, что Аврааму. Он взял нас в число детей, не по нашим заслугам, но написано, искупление. Искуплением во Христе Иисусе, хвала и благодарение Богу, честь, слава, аллилуйя Ему. Вот, и теперь он, что ценится сейчас? Сейчас ценится наша вера, это отношение нашего сердца, верой в Господа Иисуса Христа. Да, Деяние 16:31, и спасешься ты. Бог ценит веру, потому что Господь сейчас на расстоянии, да, ну, Он с нами, но Отец на небесах, Дух Святой на земле, Иисус Христос по правую сторону Отца, но написано, мы... водворясь в теле, то есть находясь в физическом теле, мы устранены от Господа, ну, ибо мы ходим верой, невидением. И вот эта вера, она цена. Это отношение с Богом на расстоянии. Знаете, друзья, дружба проверяется на расстоянии тоже, когда они забывают друг друга, да, и так далее. И так вот очень ценно, когда Господь Иисус Христос в ожидании своего пришествия по воле Отца, и мы любим Его, и мы помним, кто мы во Христе. Поэтому нам важно читать Писание, нам важно пребывать и видеть, кто мы во Христе. Не в смысле, какие мы хорошие без Христа, да, как Вова говорил, нет, но какие мы стали во Христе, благодаря Ему искупительной жертве, хвала Богу. И смотрите, в Римлянам 8:17, где Володя нам говорил, кого, так как дети, то наследники. И подчеркивается, наследники Божьи. Не просто, раз мы дети, мы наследники. Ну, например, какого-то папы или мамы. Нет, подчеркивается, наследники Божьи второй раз. А третий раз – сонаследники Христу. Представляете, Господь объединяет нас со Христом. Какая милость, какая невыразимая благодать. Слава Богу за эту тему. И теперь я хочу сказать такое слово, которое мне пришло сегодня утром, когда я думал, ну, что Володя будет проповедовать. Знаете, в слове, что сказано? Сказано, что я проснулся утром и

слышал и слово это, слышал сердце. Побеждающий наследует все. Я буду ему Богом, и он будет мне сыном. Побеждающий наследует все. Все получит. Я буду ему Богом. Я стал искать в Писаниях, нашел это в книге Откровения, 21 глава, 7 стих. Побеждающий получит все, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном. И такие же обещания есть в семи церквям. Обещания семи церквям, вы знаете, книга Откровения, там Ефесская церковь, Смирн, Пергама, Фиатира, Сардис, Ладикия, Филадельфия. Этим церквям везде Господь говорит, побеждающий, он получит вот это. И Бог хочет, чтобы мы, как дети Божьи, мы были победителями. Вот о чем Татьяна сегодня тоже говорила, Оля нам пела, да, о победе во Христе. И Эдик говорил об этом. Я подумал, как в одном духе все. Я утром, вы знаете, победитель во Христе, это значит, человек сохранил ту позицию, которую он имеет во Христе. Это быть наверху, но не внизу. Это не позволит дьяволу победить тебя, разрушить тебя, нашу веру, сердце, разрушить твою любовь, твою доброту. И поэтому Бог хочет своим детям, чтобы они были победители. Вы знаете, что со Христом случилось? Он имел высшую позицию на небесах, но теперь он прошел путь земной, и он на земной пути оказался победителем. И тогда он по праву победы, не только по праву Сына Божия, а по праву того, как Владимир читал нам, превознес его превыше всего, он был победителем. Вы знаете, и когда дети побеждают на соревнованиях, например, и папы смотрят на них, они говорят, это мой мальчик, они говорят, это мой сын. Они хотят, они как-то оглядываются вокруг и говорят, это мой сын, это мой сын. Знаете, детский мультфильм, это про Симбу, там, ну, вот эти львят эти, да, ну, он, это мой сын, он гордился. Ну, когда ночью сын плакал, там, это, львенок капризничал, он говорит, львица говорит, это твой, ночью он твой сын. Ну, это как бы такой юмор, типа того. Ну, знаете, когда сын радуется, и все с ним хорошо, гордость переполняет сердце родителей. Вы знаете, когда сегодня сын проповедовал, мне пришло слово, притча 18, торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется. То есть, знаете, когда дети будут мудрыми, и это не всегда приходит сразу в нашу жизнь, в жизнь детей, но написано «торжествует», «радуется». Поэтому как важно, чтобы мы радовали Бога. Иоанн сказал, для меня нет больше радости, когда дети мои ходят в истине. И вот Бога нет больше радости, когда мы с вами будем ходить в истине Иисусе Христе. Он наш Отец, слава Господу. Он чудесный Бог. И Он сказал, побеждающий наследует все. Так что же мы должны побеждать? Христос прошел путь победы через крест, через великие страдания. Он оказался победителем. И я хочу пару мест Писания сказать из 8, из той же главы 8 Римлянам. Очень быстро. Но, друзья, пожалуйста, кто может записать, запомнить или... Смотрите, что же мы должны все побеждать? Там 7 пунктов. Все это преодолеваем силой возлюбившего нас. То есть это Римлянам 8:37. И там написано, что же мы должны преодолеть в жизни, победить. Там земные нужды есть, есть духовные нужды. И это важно. Смотрите, друзья, что же преодолеваем? Написано, скорбь – это трудные времена. Очень важно в вере пройти трудные времена. Скорбь на душе, тяжело, отверженность, предательство, не знаю, обиды, скорбь, боль, разочарование. Написано, это нужно преодолеть. Второе – теснота. Теснота – это давление. Это депрессия, это сильное стрессовое состояние, это быть под прессом, под давлением, теснота называется. Дальше, гонение. Это очень тяжело, когда гонение, когда отвержение, когда это все очень-очень трудно, но есть гонение за веру, есть гонение личное, какие-то бывают родственные, бывают непонимания какие-то. Это все, Господь говорит, нужно преодолеть. Дальше, голод. Голод – это уже, возьмем, физическая нужда. То есть, будучи верующим, очень важно не разочароваться в Боге, когда не хватает зарплаты, когда не хватает пищи. То есть, нужно победить.
когда вы в армии находитесь, в командировке, когда не хватает, ну, может быть, фруктов, витаминов, как мы там в армии, я много раз рассказывал, не было ничего такого, ни лука, ни чеснока, ничего не было совершенно, чтобы можно было поесть. Это было отсутствие витаминов почти полностью, что вызывало тяжелейшие заболевания, о которых я не буду сейчас рассказывать. Тяжелейшие воспалительные язвы на теле солдат у нас были. И вот Бог избавил меня по милости, потому что когда я увидел эту язву на ноге, я воззвал к Богу, я стал так сильно молиться. И в следующий раз проверил, ее не было. Но Бог говорит, это голод, это отсутствие витаминов, полное отсутствие. И тогда Библия говорит, нужно это победить. Очень важно через это пройти, не возроптать. Помните, в пустыне возроптали люди, что у них не было того, что они в Египте имели. Это тоже нужно победить. Победить нагота, то есть отсутствие одежды. Возможно, у кого нет теплой куртки, возможно, не хватает теплых носков, возможно, что-то другое. И сатана хочет подбудить к ропоту, что вот смотри, вот, у тебя такое, ну, плохая работа, у тебя нет работы, ты такой, там, или Господь тебя не любит, или что-нибудь такое. Вот это все искушение нужно тоже победить. Итак, повторяю, скорбь, давление, гонение, голод, нагота, опасность. То есть всякие опасности, трудности. Некоторые шли и проповедовали. Павел говорит, он был в опасностях на море. Вы знаете, я не люблю смотреть фильмы про море. Некоторые показывают рекламу фильмов, вот путешествия. Я сразу знаю, ой, там будет шторм, там начнется сейчас вот в лодке людей, люди будут там умирать от жажды, ловить рыбу. Знаете, фильмы раньше. Мне всегда это как-то больно смотреть. Я люблю море, но вот эти картины, мне лично вот как-то тяжело. Так вот, Павел был в опасностях на море. Он был в опасностях в пустыне. Он был в опасностях от иудеев, от иноплеменников, от язычников. Вот, и всякие приключения у него были, и он, дитя Бога, избранный Господом, избранный сосуд, он это все преодолел, он совершил свой бег, то есть он не замедлил ход, он сказал, я бег совершил, течение совершил, течение – это бег по-русски, веру сохранил, это быть победителем, Бог хочет, чтобы мы были победителем, вы знаете, если кто-то чувствует себя в поражении, поверьте, Богу поверьте, Слову, вы дитя Господа, вы дочь Бога. Бог поднимет тебя на высоту, Он поднимет тебя на высоты земли, как написано. Он хочет, чтобы мы жили победоносно. И вы знаете, у нас Сергей Иванович Николаев когда-то проповедовал, ректор Богословской академии Санкт-Петербургской, и он рассказывал, что он был приглашен на королевский обед в Лондоне, там, где, знаете, вот сейчас покойная Елизавета была. И он был среди этой знати, он был приглашен как почетный гость. И он говорит, и он заметил, как дети, ну, короля, они там немножко баловались. Вот, дети, они баловались, то есть, ну, они как вели себя. И тогда там камердинер или кто они, которые, лакеи, которые за ним ухаживали, он говорит, подходит к нему и говорит, «Помни, что ты сын короля». И сын сразу раз, пошел так важно, знаете. То есть вот это слово «помни, что ты». Бог хочет, чтобы мы помнили, что мы его дети, а мы его наследники. Слава и благодарение Господу. Теперь, что еще сказано? Опасность или меч? Не только опасности, но меч – это буквально написано «почитают нас, как овец, обреченных на заклание». То есть это верующие были в группе риска, то есть они были сотни лет были гонимы, скажем так, и они были в опасностях, их могли убить, как овец, то есть как овец на заклание. И Христос говорит, придет время, что убивающий вас, всякий убивающий вас, будет думать, что тем самым он служит Богу. И апостол Павел именно раньше, будучи Савлом, был таким. И вот это меч тоже нужно преодолеть, то есть и это преодолеть. Что Бог хочет еще? Вот в этом стихе 7, но я еще коротко. Что Бог хочет, чтобы мы побеждали? Римлянам 12, 21. Как дети Божии, не будь побежден злом, но зло побеждай добром. И там написано, голоден враг, накорми его, жаждет, напой его. И так далее. То есть не будь побежден злом. И так нужно... Но еще одна из самых важных побед в нашей жизни – это
мире говорят, самая сильная победа – победа над собой. Но они, может быть, не совсем точно говорят, но вот Библия говорит, что победа духа над плотью. То есть ты дитя Божие, и в своем духе ты праведник, ты омыт, ты спасен, освящен. Но важно, чтобы твой дух, он доминировал над плотью. И хотя мы одна личность, но у нас есть дух, душа и тело, да? У нас есть такая вот борьба внутри, может быть. Этот предмет тоже в библейской школе будет изучаться, дух, душа и тело. И внутренние конфликты, противоречия. Но вот Господь хочет, он написано согласно Галатам, что борьба и сражение между плотью и духом, что дух желает противного плоти, а плоть противного духу. А об этом также сказано в Римлянам 8 главе, в этой золотой, что если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. То есть результат победы духа – это полноценная духовная жизнь. Духом умерщвляете, то есть фактически убиваете дела плотские. Поэтому Павел говорит Колоссянам, умертвите земные члены ваши, там блуд, нечистоту, страсть, злую похоть. И вот эта победа, она дает тебе все в наследие. Бог говорит, побеждающий наследует все. Я буду ему Богом, и он будет мне сыном. Это самое близкое отношение. Хвала и благодарение Богу. Давайте в конце еще поблагодарим Бога, помолимся. Слава Богу, слава Ему.

0: воздаем тебе всю славу. Аллилуйя.
1: Предыдущей серии.
2: Эрик?
3: Эрик!
2: Эрик!
4: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Умереть для себя и последовать за Ним.
5: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечения и позволить ему умереть.
4: То есть вы знали Эрика достаточно долго? Сколько?
5: Со школы. Извините еще раз, как вас зовут?
4: О, Кайл. Вот моя карточка.
5: Я наберу этот номер, если вы ответите мне на вопрос. Если Эрик такой хороший и Бог такой хороший, почему это все произошло?
4: Знаете, на это нет простых ответов.
5: Да, может, ответ, потому что они не так хороши, как о них говорят.
4: Иисус поворачивается к толпе. Он поворачивается к нам с вами. И Он задает вопрос, который определяет нашу жизнь. Вы просто зритель или последователь?

Несколько лет назад жена купила этот диван цвета слоновой кости для нашей гостиной. Это было немного рискованно, потому что у нас четверо детей. Но они знают правила. Они знают, что им нельзя залазить на этот диван. Но однажды моя жена убирала в этой комнате и открыла то, что давно пытались скрыть. Она перевернула одну из подушек и обнаружила пятно. Не какое-нибудь пятно, а розовое пятно от лака для ногтей. Мы позвали трех наших дочерей, выстроили их в ряд и принялись их допрашивать. Я подошел к дивану, намереваясь перевернуть подушку, но прежде чем я сделал это, моя средняя дочь Морган раскололась. Вина была слишком глубока. Потому она расплакалась и побежала к себе в комнату. Я пошел за ней. Где она, я понял по ее всхлипам. Она забилась в угол шкафа, зажав голову между ног. Я опустился рядом с ней и, положив руку ей на спину, попытался утешить. Через несколько минут мы вместе сошли вниз, и она рассказала нам, как это получилось. Она хранила этот секрет уже достаточно долго. Морган до смерти боялась, что кто-то узнает об этом. Через несколько минут она посмотрела на нас своими полными слез карими глазами и задала нам вопрос, который полностью обезоружил нас. Она спросила: «Вы еще любите меня?» Жена опустилась на колени рядом с ней и прошептала ей на ухо: «Морган, нет такого пятна, которое бы заставило нас разлюбить тебя». Я хотел бы сказать вам, что этого пятна больше нет. Хотел бы показать вам чистый диван, но пятно на прежнем месте никуда не делось. Но что потом произошло? Морган начала всем рассказывать историю о пятне. Каждый раз, когда у нас собирается компания, она приводит всех в эту комнату и показывает им диван и пятно. А я думаю, для нее пятно, которое раньше было символом вины, стыда и страха, теперь она стала символом безусловной любви. Оно символизирует прощение и благодать.